0: И то, чего нам не достает, только одного, чтобы величие Творца и величие цели просто бы горели там настолько, чтобы обязывали каждого к тому, чтобы у него вообще не было бы никакой трудности думать об этом. И никаких трудностей находиться в этом постоянно.
1: Но
0: малые группы мы уже прошли. Есть те, кто все еще ищет в нашей группе, ты знаешь, есть такие, которые еще пытаются собрать небольшие группы. Я смотрю на это как на детскую игру, знаешь, которые собираются в маленькую компанию. Это уже не через продвижение, скажем, я сказал бы даже от отставания развития.
2: Вы сказали, что если я хочу быть хорошим мастером, я должен войти среди хороших мастеров, которые будут мне говорить, это нехорошо. С другой стороны, мы говорим также, что наша группа не должна критиковать, а должна давать величие цели. То есть это не работает именно так. То есть они не должны меня критиковать, говорить, это нехорошо, а давать мне величие цели. То есть как найти правильный путь, как это точно складывается?
0: То, что группа должна дать человеку, она должна дать величие цели. Для того, чтобы человек был в состоянии услышать о величии цели, его нужно сформировать. Чтобы он приходил, чтобы он сидел, чтобы он читал, чтобы он участвовал, прилагал усилия, даже тогда, когда этого не хочет. И из всех этих усилий, может быть, он будет готов к тому, чтобы услышать. Через внешние действия, через внешние усилия, может быть, он придет к более внутреннему усилию. Потому что у внутреннего желания, на внутреннее желание, не он сам, не мы, никто управлять им не может. Поэтому, конечно, мы должны передавать критику человеку.
1: Ну
0: и как написано, то, что человек должен искать окружение, то, что он должен менять и улучшать группу после того, как он уже находится внутри, и включаться в нее, действовать внутреннюю, чтобы быть полезным в пути, чтобы хотеть того же продолжения, пожалуйста. Может быть, у него есть такие советы, которых мы еще пока не понимаем, нормально, это можно все обсудить, но он не может идти против правил группы. Если он хочет построить новую группу, на здоровье. Но почему он будет выстраивать ее из нас? Откуда он знает лучше и правильнее, чем мы, что именно нужно изменить и как? Есть правила, которые передали нам наши учителя. Согласно им, мы должны принимать советы, рекомендации любого человека.
2: Что они должны включать? Конкретные вещи, очень точечные или общие вещи?
0: Я обязываю тебя сидеть за столом, чтобы тебе было удобно. Не делать ничего постороннего. Не читать, не слушать, не разговаривать, вообще ничего. А сейчас сосредоточить свое внимание на то, чем мы сейчас заняты. Это означает, что я тебе выставляю условия. Я ставлю тебя в определенные рамки. И во всем этом есть надежда, что, может быть, все, что происходит здесь, достигнет и твоего слуха, и, может быть, даже сердца.
1: Все?
0: как учитель ты это можешь понять? А как в школе? Да в любом месте так же. И мы должны так себя организовать. И мы хотим, чтобы каждый так себя организовал в группе. Дать каждому обязанности и возможность воспринять важность цели от группы. А что еще?
2: Как, по сути дела, группа может привести меня к тому, чтобы намереваться то, что мы говорим все время, за приближение к самому себе. Максимум они могут посадить меня делать что-то. Но как заставить построить намерение?
0: Ты спрашиваешь, как группа может достичь твоего сердца? Как может изменить твое сердце ради получения на ради отдачу? Так, чтобы ты захотел любить товарищей? Этого мы не можем. И ты сам этого не можешь. Это может только высший свет сделать такой переворот и исправить тебя, если ты захочешь исправиться. Но быть причиной, к тому, чтобы к этому прийти, то группа на это способна, чтобы это произошло. В этом заключается твой свободный выбор.
2: Ты же добавишь мне желание к этому?
0: Да. Окружение добавляет тебе желание благодаря тому, что ты ценишь ее, хочешь ты того или нет. Общественное мнение управляет тобой, это понятно. То есть мы устроены так, что для нас важно. Человек в своем эго, в ощущении своей индивидуальности, не видит ничего, кроме своего «я», созданного из ничего. И вот это «я» для него важнее жизни. Ради сохранения своего «я» человек готов абсолютно на все. Он так устроен. И группа должна правильно этим воспользоваться. Или я скажу так. Настоящий мужчина тот, кто пьет кока-колу или там какое-нибудь пиво. Или все, что мы видим в рекламе. Таким образом, я играю с тем, что заложено в твоей природе. Так и группа должна наша быть устроена. Должна пользоваться силой индивидуального «я», заложенным в каждом из нас, и прививать ему правильные ценности. Это тот же самый подход. Бааль ха-Сулам приводит в статье о свободе выбора. Он дает очень простые примеры из жизни. Они все даны нам для практического использования.
2: Как убедиться, что это действительно входит вовнутрь? Есть много всяких обществ, где эти лозунги написаны там на стене, на машине, на всем. Но как убедиться, что действительно это входит в желание, а не на стене?
0: Как сделать, чтобы
1: сисьма,
0: лозунг, проник бы внутрь и стал бы обязательным для каждого? Это тоже зависит от того, как группа к этому относится. Нет никакой другой возможности что-либо тут сделать. Короче, если ты хочешь прийти к Рош ха-Шана, тебе придется через все это пройти.
2: Здесь о переходе, о переходном этапе, когда человек обнаруживает что-то, он сразу отвергает это, встает против этого. Как группа может помочь, чтобы ты не пренебрегал этим, а все-таки говорил бы об этом?
0: Как может быть, чтобы человек не раскаялся, не сбежал, а продолжал бы идти к цели? У человека самого нет никаких сил. У самого человека сил нет. Он может подействовать на себя только через группу. Вы не понимаете, что есть только один ответ? Нет у нас из всех этих четырех параметров, о которых он говорит, основы, развитие основ, окружение и развитие окружения из этих четырех составляющих, кроме них нет ничего, чтобы могло что-то изменить нас, кроме воздействия окружения на нас. Если я что-то хочу поменять в себе, я должен оказаться в другом

0: Тот же самый инструмент, как и у Творца, я смотрю на себя со стороны, так же, как врач смотрит на больного. И я отношусь к себе таким образом, как в третьем лице, как к чему-то внешнему. И у меня есть возможность с этим что-то сделать, с вот с этим «я», которое называется Михаэль. И я знаю, что я состою из определенных желаний и страстей, стремлений, мыслей. И как я все это внутри себя могу сформировать так, чтобы быть ближе к истине, чтобы сейчас это называлось, как я понимаю, отдачу, а вот это называется цель творения, а это уподобление Творцу. Как я могу внутри себя изменить все эти свойства, эти ценности, чтобы они мне ближе? Так я должен проверять, с помощью каких инструментов я могу это сделать. Но, разумеется, это внешние средства. С помощью группы, с помощью внешнего воздействия на меня. Никакой другой возможности нет. Но если я знаю, каким я должен быть, если я знаю, в каком состоянии нахожусь я сейчас, то значит, я более-менее могу себе представить, могу себе сказать, что это за внешний фактор должен быть, который переведет меня из точки А в точку Б. И тогда я ищу такой фактор, такую группу, такое окружение, то, что поменяет направление, что даст мне какие-то другие ценности и так далее. Тогда более-менее я смогу себе представить, какая группа должна быть. Мне нужны такие-то люди или какие-то другие люди. Я от всей группы впечатляюсь чем-то одним или немножко другим. Я будто бы выбираю еще до того, как вошел. После того, как вошел, все, выбор закончен. То есть есть возможность произвести некоторое сокращение. Скажем, сделать такой разрыв и сказать, что вот сейчас я принимаю решение, что на меня будет воздействовать. И затем решить, и потом сформировать это самое воздействие. Таким образом, я будто бы выбираю свою будущую форму. То есть я будто творю самого себя, я формирую самого себя. И тогда моя работа буквально... То есть я пользуюсь силами творения. И тогда моя работа такая же, как у Творца. Я таким образом изучаю его. То есть у меня есть все данные. Мне нужно только поместить в сердце и разум, раз и навсегда. Вот это понимание, ну, раз и навсегда так не получится. Ну, допустим, всякий раз понимание того, что я могу подействовать на себя, не ходя из того, что я как-то изнутри буду напрягаться. Никакие внутренние попытки не помогут. Любые усилия могут быть только через группу. Почему? Потому что таким образом я приобретаю свойства отдачи. Я не просто хочу поменять себя, чтобы стать другим. Тот другой, который хочет изменить меня через группу, это наверняка и будет формой отдачи. Не просто так, что я буду представлять себе некое духовное. Это не духовное, это не будет более дающий. Он будет больше в чем-то, не знаю там в чем. Как правило, больше в получении. Что может быть кроме этого? Или отдача, или получение?
1: Кен.
2: В этой внешней проверке в группе, что позволяет ей исправлять путь в правильном направлении? Как группа может исправить сама себя? Какая у нее есть обратная связь?
3: Какая у группы есть возможность исправить себя, провести такую проверку себя?
1: То есть
3: ты хочешь спросить так, что находится выше группы и относительно чего она способна себя проверить? Человек проверяет себя по

0: тому окружению, которое он считает большим, более высоким, и оно рисует ему будущее состояние. А как проверяю я? Я проверяю согласно тому, насколько я понимаю, из собственного опыта, из книг. У меня больше нет ничего. Книги имеется в виду, есть Рав, книги, мое понимание этой работы. Вот и все. Тебе не раскроется нечто вроде, я не знаю, то, что там представляешь, какие-то откровения, раскрытия. Раскрытие происходит внутри. Ты действуешь согласно тому, как понимаешь.
1: А как группа узнает, верным ли направлением? Ага. В группе есть хорошие намерения, да, желание поступать правильно, но как группа узнает, что идет в верном направлении, и действует как следует.
0: Как группа знает, в верном ли направлении идет, только исходя из постижения, из книг от учителя.
1: А постижение бывает у отдельных людей, у каждого свое, для окружения в целом. Это непонятно?
0: Каждый понимает по-своему, а затем все вместе принимают решение. Вот и все. А как ты думал по-другому? Скажи, в каком образе ты мечтаешь, чтобы было у тебя? Чего ты ожидаешь? Чтобы Творец раскрыл себе что? Через радио или еще через что-то? На стенке у тебя вдруг появится какое-то изображение, какая-то картина? Так недалекие люди представляют себе раскрытие Творца в каких-то образах, не дай Бог, или каких-то там картинах, изображениях. Только внутри, то, что ты постигаешь, это и существует, вот и все. Нет другого. У тебя есть кли. И то, что раскрывается в этом кли, то и есть. Что можно еще ожидать, я не понимаю.
1: Нет, я понимаю, что я получаю воздействие через группу, но само общее окружение работает.
0: Общее окружение, и ты сам можешь действовать, ты не знаешь как, и группа действует, тоже не зная как. Но именно в том, что ты знаешь, как действовать, и ищешь, состоит твой свободный выбор. Ты ищешь какой-то стандарт, чтобы тебе постоянно спускали свыше, этого не будет. Потому что таким образом ты из человека превращаешься в животное, без свободы выбора, сразу становишься животным. Это ты ищешь? Пожалуйста.
1: Мы сказали, что нашему окружению не хватает величия Творца, что оно должно гореть в наших сердцах. Что именно нам недостает? Вот я не понял.
0: Что значит, что группе не хватает величия Творца? Это очень просто. Величием Творца называется... Величие Творца — это сила, которую я получаю благодаря тому, что ценю Высшего. Что значит «ценю его»? Что я думаю... Чтобы стать подобным ему, таким, как он, оказаться на его месте, это стоит всего. Все, что у меня есть, все мое состояние, то есть все наслаждения, которые я могу получить сейчас, все усилия, которые я способен вложить сейчас, все, что у меня есть, я готов отдать, лишь бы быть на месте Высшего. Мы видим это и в нашем мире. Человек смотрит, я хочу это, и мне ничего не важно, скажи, сколько, я готов. Это называется, что он ценит это. И это ты должен получать от группы.
1: Зайко? Шав.
0: Вот и все. Построй какую-то группу, может быть, искусственно. Пусть воздействуют на тебя, тебе больше ничего не нужно. Группа, которая состоит из таких же, как и ты, у которых нет, они ничего не понимают в духовном, не знают, что такое радиоотдача, и вообще испытывают к этому отвращение. Начните говорить об этом. И каким-то образом какие-то маленькие усилия прилагать и рекламировать отдачу друг другу. И каждый пусть захочет, даже искусственно, играючи, да? В игре постараться начать как-то включаться в это. Мы буквально играем в это. Вся группа работает относительно меня, и вообще они не понимают, что такое отдача, но мы строим искусственным образом окружение таким образом, чтобы оно повлияло на нас. И не важно, что сама группа искусственная, и ее воздействие на меня, и на тебя, и на каждого будет настоящим. Если бы не было так, то как бы я, неисправленный, мог бы создать исправленное окружение, чтобы оно влияло на меня. Но я неисправленный. То есть я нахожусь во лжи, я обманщик. Как я создаю такую же группу лжецов, обманщиков, которые все время говорят о любви и отдаче, все обманщики. Но эти обманщики воздействуют на меня таким образом, промывают мне мозги, что я принимаю это как правильное, важное и истинное. Так человек может буквально вытащить себя за волосы. Это единственное, что у нас есть. А как делает ребенок это? Как он себе придумывает, воображает, подражает взрослым, хочет быть таким, как они? Тоже делает это так же. То есть расти, вырасти мы можем только, когда мы как будто бы, да, из себя выстраиваем будущую форму, более продвинутую. Как будто. Поэтому нам нечего возмущаться и говорить, что у нас нет возможности. У тебя есть все. Дали тебе знания, информацию, и несколько человек начинают действовать. Верно, да, это детский сад, но большего и не нужно. Не нужно большего. Просто организую их таким образом, чтобы они все время кричали «важность группы», «важность товарищей». Короче говоря, ну кричать так, чтобы это подействовало на всех. Вы можете. Почему? Потому что такой закон свыше. Когда много людей кричат, я начинаю это воспринимать. Так я устроен. Все. Поэтому с обмана, когда ты начинаешь, потому что отдача для тебя — это ложь, это становится для тебя важным. И так все наши стереотипы в жизни. Мы живем только согласно вот этим ценностям, которые в нас вводят, в которых на самом деле нет ничего подлинного, деньги, почести, знания, вообще ничего, кроме необходимого телу, пища, семья, там, дети, то, чего тело хочет само. Все остальное — это 99% нашей жизни. На этом мы растрачиваем нашу жизнь. Это все из-за всякой рекламы, которую создало для нас общество, как будто мне важно почести, важна известность в мире, знания, деньги, прочее, чтобы я мог держать свое «я» в обществе, не дать ему упасть, мне нужно и это, и то, и все. Я вот это удерживать, я его питать. Но если я переношу это «я» из «айн» в «еш», из «нету» в «есть», то у меня не остается никаких проблем.
1: В нашей группе можно видеть, что отдачу усилий действительно ценят. Люди работают по 24 часа. Так чего же все-таки не хватает, если есть отдача? Что здесь? Какие советы?
2: Если одно мы спик, а та умер игия.
0: Ты говоришь, что у нас есть достаточно, мы вкладываем усилия, и у нас достаточно большая группа, и по количеству часов, и по количеству усилий, и силы, которые мы вкладываем очень много, чего не хватает? Не хватает главного. Чтобы все остальные вещи — это менее важно. Нам не хватает программы, плана. Что значит программы? Для чего я все это делаю? То есть в каждом состоянии, когда мы что-то делаем, мы не понимаем, что тем самым мы строим группу, которая будет воздействовать на каждого из нас, допустим, возвеличивать свойства отдачи. То есть мы механически делаем много работы. Но это, скажем, большая производительность, высокая, да? Ты бежишь 100 километров с большой скоростью, потеешь много, да, но в голове нет ничего. Для чего ты это сделал? Что ты хотел этим вызвать? Главное, то, что определяет, для чего ты это делаешь. Вот этого нам не хватает. Это есть, но пока что недостаточно. Если бы каждый... Ты видишь?
3: Как
0: определили мудрецы перед каждым усилием, перед каждым действием. Благословен ты, Творец наш, Бог, Владыка мира и так далее, и так далее. Что это значит? То есть для чего я это делаю? Что мне от этого нужно? Как на это направить себя? Кому я обращаюсь? Какого результата я хочу? Это называется благословением. Связь, направление. То есть для чего я это делаю? Ты видишь, что каждая мелочь, они установили какое-то отношение. Иначе само действие ничего не стоит. Это называется заповедь без намерения, как тело без души. Так твое тело совершает множество действий, но в них нет души. Нет никакой духовной силы, которую ты хочешь внести в них. Этого очень не хватает. Поэтому я постоянно говорю, в том числе и перед праздниками, покупайте как можно больше машин, приборов, чтобы люди меньше работали и прилагали меньше физических усилий, чтобы у них оставалось больше места в голове для мысли о чем, о том, ради чего они это делают. Тогда необходимо много работать и напряжение, вот которое вся эта работа и во время праздников, чтобы у нас не было каких-то возможностях. Чтобы можно было думать. Поэтому стоит приложить все усилия перед праздниками, и затем, когда люди собираются вместе, у каждого должно оставаться какое-то место, какая-то возможность думать о намерении. Я говорю об этом все время, на протяжении всех праздников, постоянно. Да и каждый день тоже. Этого нам не хватает. И это действительно камень преткновения. Мы делаем много, ты прав. Но заповедь выполняем. Действие, которое мы хотим, чтобы из этого вышло что-то, но без намерения. Это называется заповедь без намерения. Это не о тех людях, которые там внешне делают что-то там. Лулав, итрог, всякие вот эти то, что делают Суккот, эти атрибуты. Это говорится о людях, которых так уже воспитали, так их научили, они и делают. Мы же хотим посредством каждого действия чего-то достичь. Так где то, что ты хочешь достичь? Тебе это ясно? Если ясно, то каким образом? Если ты обращаешься, благословен ты, Творец, Бог, наш Царь мира и так далее, действительно, чтобы ты хочешь из этого благословения приблизиться к высшей силе, чтобы ты с помощью этого захотел уподобиться, приблизиться, что-то совершить, тогда действительно это настоящее благословение. Это действительно связь. Тогда ты действительно выполняешь заповедь с намерением.
1: Но ведь это скрыто, этого не видно, только действия.
0: Конечно, это скрыто, зависит от сердца человека, намерения, поэтому это называется скрытая наука. Тайна Торы, наука о намерениях, именно этим мы и должны постоянно заниматься. О каббалистах всегда говорили, вот эти сидят в углу и ничего не делают. Они строят намерения. Что тебе еще нужно делать в этой жизни? Что, бегать? Все человечество бегает. Ну и что? Какая в этом польза? Главное — это построить намерение. Действий у нас полно. Мы вокруг себя построили уже целую систему, работа, распространение. Но нам не достает намерения. Мы еще недостаточно понимаем, как построить намерение, как надстроить его над действием. Более того, мы убегаем от самого намерения. Я хочу с помощью этого приблизиться к силе отдачи, к Творцу, уподобиться Ему. Хочу узнать, что такое отдача, что значит отдавать, что я должен изменить в себе, чтобы это произошло, и произошло именно благодаря действию, которое я сейчас совершаю. Если человек приучает себя, да, можно так сказать, приучает себя к этому, тогда это происходит.
1: Сейчас, по сути, это моя группа. Человек должен получать воздействие именно от окружения, все время думать об этом, но я же не о действиях, но все же все это скрыто, я этого не чувствую.
0: Что скрыто?
1: Ну, намерение.
0: Намерение всегда скрыто. Что ты хочешь, я не понимаю. Намерение группы?
1: Ну, я хочу получать воздействие от группы. Сам я ничего не могу изменить, если речь идет о том, чтобы изменить себя. Я меняю окружение. Но я же не ощущаю этого отклика.
0: Я не понимаю вопроса. Ты хочешь, чтобы все намерения группы были бы выражены вслух, чтобы ты услышал их. Но мы и так слышим об этих намерениях. Мы читаем статьи, письма. Мы изучаем даже учение о десяти сферот, где он объясняет, там это на разных языках, либо на языке чувств в статьях и письмах, либо на языке разных терминов науки Каббала. Тебе объясняют, что называется намерение. Тебе кроме намерения больше ничего не объясняют, потому что действие, оно уже задано. Это существование, желание, это наверняка происходит. Тебе нужно добавить только намерение. У нас это называется экран и отраженный свет, другими словами. И везде, где мы учим в наших книгах, мы учим только о намерениях. А желание, я все время говорю, не нужно работать над желанием.
1: А как получить воздействие от намерения товарища, а не действий?
0: Как получить воздействие от намерения товарища? Товарищу нельзя говорить тебе, что я намереваюсь так-то и так-то, вот ты знаешь, проверь себя, можешь ли ты тоже так же. Нет, это нельзя. Есть общий устав, общее соглашение. В общем, мы можем говорить о том, к чему мы стремимся, что такое группа и так далее. Но лично каждый должен оставаться со своим намерением наедине. Это называется скрытым. Это должно быть скрыто от всех. И действительно, человек и не сможет выразить свое намерение. Если только не запишет его, как записывают в ТЭС. Что значит, что я говорю о каком-то действии словами учения десяти сферот? Я выражаю там намерение, желание, которое находится на какой-то ступени, какое-то состояние. В этом вся наука Каббала. Потому что от намерения зависит раскрытие желания, насколько оно раскроется, наполнится, каким светом, какой связью с Творцом.
1: В нашей группе один из важнейших критериев — это количество действий, которые совершает человек. Есть ли связь между этим количеством и намерением?
0: Мы уважаем людей согласно внешнему поведению, так и должно быть, сколько человек сделал. Да? И мы говорим о нем, он сделал это и сделал это, потому что это и называется открытой частью Торы. Это то, что он сделал. Действие для того, чтобы продвинуться. Действие. Намерения, которые, согласно Каббале, называются настоящими действиями, мы не можем сосчитать или измерить. Мы не можем даже и говорить об этом, потому что здесь это предоставляется место для внешних сил, которые могут уцепиться. И ни один из нас пока еще не защищен от воздействия других, и сам может навредить другим. Поэтому об этом не говорят.
1: То есть, есть ли связь между количеством внешних действий, которые совершаю, и тем, что мое намерение совершенствуется?
0: Связь между действиями и намерениями есть, потому что человек, вкладывающий силы в действие, начинает спрашивать себя, для чего я это делаю. И постепенно за действиями устремляются сердца, так говорится. Поэтому есть здесь связь, потому что мы все-таки находимся в одном теле, и наши намерения, и наши действия, и от того, что человек делает, и не получает результата, начинает спрашивать и понимать, что причина в отсутствии намерения. Намерение — это качество действия. Что я хочу этим? Без намерения — это просто машина, которая производит что-то и не хочет от этого ничего. Не хочет, так оно и не получает, ну, в смысле продвижения. Или, может быть, намеревается получить что-то другое, 5 лет работы, чтобы получить какое-то почести от группы, а затем он спрашивает, почему в вашей группе нет духовного. Но ты не намеревался на духовного, ты хотел почести, и да, у тебя хорошая должность, тебя уважают как сильного, деятельного человека. Ты получил от нас уважение, почему же ты жалуешься на отсутствие духовного? Духовное вообще ты должен бы сам потребовать от группы, но это уже твое личное требование. Как оказаться под воздействием Торы, а не всего того обмана, что с Торой делают, когда есть вера? Как получить это воздействие, а не остаться в словах, чтобы все не оставалось словами, а действительно, чтобы это реализовалось?
3: Им анахну.
0: Если мы будем играть серьезно, знаешь, говорят, что игра — это дело серьезное, потому что вся наша жизнь — это игра. И написано также, что Творец, он играет с Левиатаном. Это очень глубокие вещи. Почему играет? то, чего я еще не достиг, но хочу как бы быть в этом. Это называется игрой. Если я еще не нахожусь на каком-то состоянии, а как бы воображаю себе что-то подобное этому, то это игра. Поэтому если мы будем играть серьезно, каждый воодушевится, проникнется, и ни у кого не будет возможности избежать воздействия группы на него, и тогда действительно каждый продвинется. Это зависит только от решения группы и насколько нынешний состояние нас еще не удовлетворяет. Мы продвигаемся к этому. Но то, что нас-то не устраивает, это хорошо. Но если бы я не хоронил самого себя, свое намерение под действием, я в каждом действии разбирался бы с намерением, сам принял решение, скажем, шел бы к описанному им состоянию пустыни, тогда я не смог бы совершить ни одного действия, я просто сбежал бы, выключил рубильник, ушел бы домой. Как я могу действительно, благодаря воздействию окружения, сохранить намерение и продолжать действовать, если оно не способно по-настоящему затронуть мое намерение? Ведь тело боится, оно этого еще не хочет. Ты говоришь так. Возможно, я чувствую себя слабым, может быть, боюсь, что смогу прекратить весь этот путь, когда увижу настоящее состояние, узнаю, что такое отдача, и где я нахожусь, и что нужно для этого сделать. Если я увижу всю эту правду, то я убегу с пути. Я просто закроюсь и уйду в обычную жизнь, отключу свой разум, какую-то самокритику, и буду жить, как получится, заведу какое-нибудь небольшое дело, и буду жить обычно, меньше страдать, и пущу себя со ступени большого человека на такого, к маленькому человеку. Претензия... Правильно, есть у нас такой страх, когда что-то начинает нам угрожать, мы действительно хотим сбежать и стать такими. Но мы не способны на это. Болеслам называет наше состояние то, что мы находимся под катком развития. Поэтому я не могу, не способен остановить себя. То, что я убегаю, в итоге я учусь на этом, что я не могу сбежать. Я не могу сбежать. Мне будет еще хуже, и в итоге я приду к тому же самому. Я буду растягивать время, еще полгода, еще год вернусь к этому, ну, еще кругооборот. Жизнь научит меня, чтобы я не убежал. Если я действительно достиг такой зрелости, что я должен сейчас развить решимот, который уже относится к духовному, а не то мне некуда бежать. Это не зависит от человека. Можно испортить твою жизнь разными, допустим, там, ну, как наркотиками. Я не хочу здесь входить в эти расчеты, кто их делает, ты или творец, почему и как. Это выше нашего понимания нынешнего. Это относится к управлению даже не вознаграждением и наказанием, а к вечному управлению. Каббалисты всегда относились к ученикам очень нехорошо, жестко, резко. Да, грубо даже можно сказать. Потому что если человек действительно хочет, если он действительно способен, то он остается. Тебе не нужно создавать ему никаких особых условий. Никаких. Просто наоборот. Сделай ему очень жесткие условия. Потому что некуда бежать человеку, который уже созрел. Это то, что он говорит, Бальсулам. Если у тебя есть вопрос, в чем смысл моей жизни, действительно, вопрос, который просто кричит, и он уже не может жить, как вчера, а просто плыть так по жизни, что он сделает? Ничего не может сделать. Пусть идет к разным там раввинам, гуру, искать где-то свой путь. Пусть идет. Ничего ему не поможет.
1: Смысл он говорить, я продолжаю требовать награду, несмотря на то, что боишься, что получишь. Так я спрашиваю, может быть, окружение помочь в этой точке, если у меня у самого нет сил, когда есть все-таки расчет? Зачем вообще этим заниматься?
3: Етов.
0: Будет хорошо. Ребята, ну, мы должны немножко учиться. Ну, чува, давай.
1: Мы находимся в такой группе, которая очень высоко ценит усилия. А согласно тому, что вы говорите, это по сути...
0: Мы ценим физическое усилие в нашей группе, потому что нет у нас возможности оценить товарища в чем-то другом. Я прихожу к тебе со своим мерилом. Что значит? Сколько сил ты вложил в группу? Я не могу измерить, сколько ты намерений вложил в группу, хотя... Намерение — это именно то, что нужно нашей группе от тебя, а не силы. Силы я мог бы нанять каких-нибудь там филиппинцев, чтобы выполнили эту работу, и больше мне ничего не нужно. Только включи намерение. Не нужно потеть. Духовное вообще — это только намерение. Тебе не нужно работать там руками, ногами, ничего. Но нет у нас возможности измерить намерение. Мы исходим из предположения, что если человек много делает в группе, то он делает это с намерением, ведь он хочет от этого что-то. Чего он хочет? Что, стать великим? Ладно. Стать умным? Ладно. Добиться, чтобы о нем говорили, известным и так далее. В итоге все эти вещи постепенно приводят его к такому состоянию, что он увидит, что все это... Он не для этого сидит здесь. Ему нужно что-то более высокое получить. Тогда он начинает пренебрегать действиями. И здесь группа уже должна потребовать от него: «Нет, дорогой мой, действиями не пренебрегай, присоедини к ним намерение». Именно это мы и видим после какого-то этапа, который человек работает сильно, усердно, приходит, такой дает много сил. Где там Малкель? Я помню. Ой, был такой весь, да? Сейчас его нету, да? А, он там в другом зале работает, ладно. Через год, полтора или два, видишь, вдруг, пшик, из него вышел весь воздух. Почему? Я просто привожу пример, он был очень такой яркий. Он такой носился, как ветер. Почему это закончилось? Добавь намерение. Почему ты уменьшаешь действие? Значит, раньше у тебя не было намерения. Ну ладно, теперь добавь его. Сейчас ты уже можешь. Обычно в этом проблема. Но у нас нет возможности оценить человека согласно его намерению. Только действие. В намерение мы никогда не влезаем, и не хотим, и не проверяем, и не дай Бог говорить об этом друг другу. В этом человек должен развиваться самостоятельно. Разве ты видел, чтобы я лично спрашивал кого-то, где твои намерения? Если я кричу там на какой-то отдел или на человека, я кричу, потому что он неправильно работает. Не дай Бог вообще коснуться его внутреннего мира, его намерения. Намерение — это человек и Творец. Как я могу влезть туда? Я могу лишь немножко, может, как-то помочь ему, так, со стороны, чтобы понял, может быть, чтобы задумался об этом больше. Как-то со стороны. Но не влезать внутрь — это лично, это внутренняя связь человека с Творцом.
1: Это как бы задерживает меня. Я не могу требовать двух вещей. Либо я требую почета, либо словно бегу от стыда, я совершенно... Действую отчета, но что меня подталкивает? Но мне же нужно действовать для того, чтобы я мог познать действие Творца, стать отдающим, как Он, почувствовать Его намерение. Если группа, да, превозносит действие, а я получаю воздействие только от группы, то иногда я буду вспоминать, что делаю это ради Творца. Но большую часть действия делаю ради вознаграждения со стороны группы. Это как бы останавливает меня, это искажение. Как устроить все так, чтобы именно от группы я получил потребность стремиться не к этому, а к Творцу?
0: Все, все будет в пути. Ладно. Мы подходим к учению десяти сферот или шара каванот, да, Тес?
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы отсюда берем в реализацию в десятках.
0: Очень трудно подытожить этот урок. Это так много вещей, тут так много раз всего дал. Я много написал, много вынес из этого урока, много впечатлений. Вначале мы говорили о том, что такое Рош ха-Шана, потом мы перешли к механике окружения, как оно воздействует на тебя. И Рав даже говорил о маленьких группах, о десятках, и сказал, что это детская игра. Очевидно, он говорил о том периоде. Сегодня мы видим, что он поставил это как самое важное. Потом мы перешли на важность намерения и как это все работает. Очень много просто самых важных вещей в мире, все в такой резолюции четкой. Ну, наверное, это еще ничто, и, видимо, раскроем еще много всего. Это очень, конечно, чувственно.
1: Действительно, на уроке много моментов таких и много тем. Начнем с последнего момента. То, что было очень сильно там в конце. То есть в конце все произойдет, все случится, но зависит от нашего желания. От нашего желания, от нашего намерения, как мы, с каким подходом мы приступаем к нашей работе, к урокам, к товарищам. Все зависит от желания.
0: Я вначале не совсем понял тему урока.
3: И вдруг
0: меня осенило, что прежде всего это молитва. Молитва к Творцу. И какая-то сила может тебя вывести из этого состояния. А потом вопрос о ком, о чем. И третье. Я слышал Рава по поводу игры. Что знание и все же должно быть в самом в связи с Творцом. Надо брать от группы, от товарищей. Неважно, что я буду видеть их обманщиками, но только от них я могу взять стремление к Творцу.
4: Да,
1: Рав начал урок. Да, стартую с 200 км/ч. И обозначил самую центральную вещь, что когда человек приближается к свойству отдачи, у него ничего не остается для себя. Есть такой барьер, который человек должен пройти, тогда у него есть ощущение, что он как бы возвращается как бы сущему, да, желание получать все, что он наслаждается, все о себе, и оттуда переходит к тому, что нет ничего, что есть нечто новое. И это наслаждение Творца, не его наслаждение. И тогда он должен как бы заменить вообще свои установки, подключение к себе или подключение к Творцу. А это состояние, где люди бегут от этого, да, мир исчезает, появляется что-то новое. То есть человек измеряет мир тем, наслаждается или наслаждается, и постепенно это теряет смысл, и появляются новые смыслы. А как измерять все согласно свойству истины? А это свойство отдачи. Даже пример, да, как фотобумага, пленка. То есть я все время на себе проверяю. А на практике человек получает, да, такую фотобумагу, где наслаждение товарища является важным и определяет, а не собственное наслаждение. Ну вот как-то так. То, что нам не хватает, чтобы мы раскрывали величие цели в группе, что это было настолько горело, чтобы забыли обо всем и ни о чем другом думать не могли. Потом он уже говорил о намерении. Вообще весь урок он говорил о намерении. Ну, просто в конце говорил, но намерение, насколько оно важно, и насколько это личное дело его, самого человека.
0: Он сказал, что каждое духовное действие называется «с подъемом мана», и что человек начинает понимать и проверять себя, и тогда он приходит к Рош ха-Шана, а вот эти грозные дни, и тогда начинает себя судить объективно и видит, что он не находится в этом.

0: Строим духовное окружение.
1: Шана това, хаверим.
0: С Новым годом, друзья! Мы открываем наш год вместе, когда мы говорим «Шана Това». Это не значит, что мы смотрим на календарь на стене, но это новый шинуй, новое изменение, в которое мы входим вместе, наша каббалистическая группа, и мы хотим посмотреть на нашу группу, на то, что построено было за прошедший год, и период, в который мы входим, это как каждая трапеза, каждая возможность, каждое собрание товарищей, когда товарищ говорит, вот это надо время наше, вот это наш период. Верно? Сказано, что будь в своих глазах новым. Каждый раз мы в обновлении. Мы хотели бы сейчас послушать наших членов руководства, и каждый со своей стороны укажет на то, что обновилось в нашей группе, то, что мы построили вместе за прошедший год, а потом мы выясним это между нами, поблагодарим Творца за то, что изменилось, и поговорим о том, что мы

0: хотим изменить в ближайший год. Пожалуйста, Акоха.
1: Ну что ж, хаверим, в первую очередь, последний год был, там были много вызовов, но как бы это назвать, было очень чувствительно, очень так сложно, потому что все мы проходим такой процесс, когда Рав из физического присутствия своего, когда он проводит уроки каждый день, перешли к новой связи с Равом, где уроки — это уроки, которые мы смотрим в записи. Но что особенного в этой связи, когда ты действительно можешь проверить себя в каждый момент, насколько ты на самом деле хочешь быть учеником Рава, насколько ты на самом деле хочешь реализовать то, что он передает, насколько ты видишь его учение как учение вечное, как учение, которое отпечатано во всей реальности. И отсюда мы хотим и приходим каждый день и просто питаемся оттуда. Я чувствую, как Рав задает нам каждый раз намерение на весь день. И мы становимся еще больше Бней Барухом. Именно и на правильной, и на новой, этой самой правильной ступени. И вот этот момент для меня — это живой пример. То, что мы видели на примере Рава на все эти годы, как он был учеником, тем, что он идет за Рабашем и за Баль Сулямом, и все согласно первоисточникам. И что бы ты ни спрашивал, он сразу же отправляет тебя, вот где написано первоисточник или не написано. Так же и мы обращаемся к первоисточникам, к урокам, и находим его наставление в каждый данный момент, то, что именно мы должны делать.
0: Еще некая такая область, то, что мы удостоились от Творца продвинуться в нем, конечно, нам есть еще много куда продвигаться, это глубокая связь, которая развивается в каждой десятке. Мы видели сегодня урок несколько десятилетий назад, где Рав сказал, что мы пытались работать в маленьких группах, 5-10, мы это уже исчерпали, потом прошли еще годы, и мы идем за Равом, куда он нас направляет. Последние годы он направил нас очень мощно внутрь десятки. И в мае мы делали то, что мы не делали еще в нашей истории. Мы провели конгресс десяток. И перед конгрессом десяток, то, что у нас было в мае, мы взяли такой период, несколько месяцев, когда каждая десятка вошла внутрь себя, внутрь своей общей души, как-то выстроила это, искала глубокий личный контакт с Высшим Светом внутри любви к товарищам. И вначале это казалось немного странным, трудным, непонятным. Но когда мы все вместе пошли в этом направлении, которое задала группа, мы увидели, как каждая десятка обрела новый подъем и новую связь. Это буквально духовное достояние, на котором мы строим все наше духовное будущее. Мы всегда будем слышать голос Рава между нами, если мы будем в глубокой связи товарищей. И это духовная клетка первая в построении группы. И мы, разумеется, продолжаем в этом году строить эту связь, потому что это основа нашей жизни, это наша десятка. И еще в последнем месяце мы тоже получили от Рава и начали с этим работать, и в этом тоже мы, у нас есть дело углубляться. Это Рош десятки, это новый духовный орган, как раз сказал, нет такого гуф без Рош, тело без головы, поэтому есть Рош десятки, глава десятки, поэтому мы уже прошли несколько кругов, это зависит от количества товарищей в десятке, и мы видим все, как мы изменяемся. У меня в десятке, я могу сказать лично, что у нас уже второй круг. И все товарищи чувствуют, что сейчас это не Орен, который вошел в стал Рош десятки. Нет, все включены во всех. И Рав дал нам такие духовные средства, что мы работаем как бы как в спирали, мы раскрываем там бесконечность. Мы продолжаем. И над этим будем строить еще уровни в ближайший год. Но всегда будем помнить, что это та земля, на которой мы стоим, это наши десятки. И спасибо той десятке, которая провела нам сегодня подготовку. Они особые ребята.
1: И еще один процесс, с чего начинался год, это переход на укрепление, с одной стороны, десяток, что является ядром и ячейкой, и каждый из нас принадлежит определенной ячейке, и знает, что в этой ячейке зависит все мировое кли и все человечество. Вместе с этим начали возвращаться уже к оригинальному аспекту, восстанавливать региональный момент. Да? Ну, в каждом месте это по-своему, то же самое в Израиле. В Израиле мы начали как бы усиливать вот это сообщество студентов и сообщество десяток, и открыли курс десяток, где присоединяются выпускники, да, ко всем вот этому сообществу десяток израильскому. Это все с помощью огромного желания многих товарищей, где целая система, которая занимается ими, заботится о них и проводит их из полного рассеяния в концентрацию. Это происходит и по воскресеньям, и по понедельникам в израильском кли. В дополнение к этому еще можно сказать, много было попыток в разных местах. Да, молодежные группы. У нас это Петахтиква 10, и женская Петахтиква 100, извините, 100. И растет эта молодежная группа. И вот сейчас тоже вон сидят здесь рядом с нами. Да, Петахтиква 100, молодежь наша.
2: От них
1: зависит духовное будущее мира. Это не шутка. Они должны расти, развиваться и брать на себя все больше и больше ответственности. Будут расти, поймут и начнут реализовывать всю методику, то, что Рав всегда говорил. Каждое новое поколение, ему легче новому поколению. Почему? Потому что он получает все то, что все мы уже сделали, и готовит себя к следующим задачам. У нас нет понятия вообще, что будет на самом деле, какие будут вызовы будущие. Потом израильские кли, тут мы проводили вечера объединения, и тут много-много групп израильских, которые приезжали, воодушевленные. Да, каждый раз все это возобновляя, берут на себя Хайфа, Ашкелон. Продолжение будет это в Нетании и еще в других городах, группы, которые берут на себя, возобновляя вот это вот групповой аспект, региональный аспект, то, что нас сплотит и поведет к задачам следующего года.
0: Да, одно из самых значительных событий, то, что произошло в сегодняшнем мире, это то, что после многих лет нам удалось создать единые учебные рамки. У нас есть много разных учебных рамок на разных языках, естественным образом, но сегодня более-менее практически каждый ученик в мире учится по одному маршруту. Это взяло у нас много времени, и мы очень рады, что это развивается. И каждый ученик, неважно, где бы он ни находился, на каком языке он учится, в каких рамках он учится, какого его менталитет, культура и так далее, он более-менее проходит тот же процесс. Разные есть соответствия, но в основном это благодаря нашим руководителям языков, которые ведут сообщества на разных языках в мире, и нам удалось создать мировое сообщество учеников, потому что реальность такова, что не все наши ученики могут приходить на утренние уроки по разным причинам, тем более рамки в мире расширяются, и сегодня у нас 70-80% учеников в мире — это ученицы, женщины. Это отличается от того, что было в прошлые годы, группа была маленькая. Поэтому сегодня наше сообщество учеников старается дать ответ.

0: где там практически находятся все первоисточники, Балясулам, Рабаш, и, конечно же, этот процесс, он продолжается, усиливается, и мы хотим как можно больше дать уверенности всем нашим ученикам в мире. И, кстати, региональный конгресс, к которому мы приближаемся, мы начинаем укреплять также регионы. Как сказал Орен, мы вложили много усилий, чтобы усилить десятки, но мы понимаем, что десятка не может быть отдельной клеткой какой-то. Поэтому наши регионы тоже будут ускоряться и усиливаться. Мы увидим на ближайшем конгрессе, как они набираются сил и самостоятельности.
1: Этот год мы хотим превратить наш дом в дом Бейт Каббала Леам, то есть для всех. Мы взвешиваем и думаем поменять Акаббала Леам на Бейт Каббала, дом. То есть какие действия мы совершаем для того, чтобы превратить это в дом для каждого ученика и не только учеников. Так вот, мы сейчас, когда мы строим наверху комнаты, да, чтобы мы могли принимать наших товарищей, которые приезжают из-за границы, и построение еще десятка мест, где могут встречаться десятки, и, скажем, склады и кухню. Мы приводим в соответствие наш дом для каждого, кому нужна вот это вот тут теплое окружение, которое развивает его в духовном направлении. А слово «каббала», каждый, кто интересуется наукой каббала, у него тоже будет тут место, и мы хотим передать ему подходящие условия, да, для каждого ученика, как Авиу сказал. Мы сегодня достигли состояния, мы транслируем где-то 5-6 часов в день. Это была мечта такая. У нас есть много учеников по всему миру. Учеников, учениц. Где-то 80% примерно это женщины. И не каждый может быть там в 2 часа ночи. Потому что есть люди, у кого это 8 часов вечера. Это разные часовые пояса. И поэтому у нас есть уроки. И в конце концов, в этом году мы достигли некоторого понимания, как проводить уроки любой аудитории. Утренний урок — это урок, главным образом, где тут в записи РАВ, 80% — это запись, и 20 минут — вопросы-ответы. То есть это уроки для продвинутых. Тут практически нет объяснений. То есть это урок для того, чтобы там новичок смог участвовать, он должен пройти некую подготовку. А эту подготовку он может пройти или на дневных уроках, где там наши преподают товарищи, и большая часть уроков — это вопросы-ответы, это продолжение утреннего урока. Проходим тот же материал, просто с объяснением. И также в последнее время у нас есть серия вечерних, да, с воскресенья по четверга, где может участвовать любой ученик. Не все пока уроки переводятся, потому что не хватает людей. Вот, но переводятся для мирового клина на разные языки. Там мы направлены на новых учеников до 10 лет, которые еще не прошли все статьи Бальсуляма, Рабаша с объяснениями. Это то, что касается учеников. И, конечно же, мы думаем построить также и такой центр для посещения всех учеников и показать, да, как действует наша некоммерческая организация уже 30 лет. Да, название будет «Это наша история», так будет называться. Человек, который заходит в кампус, он интересуется наукой Каббала, но пусть познакомится с нашей организацией, с нашими действиями, от того, как были изданы книги и издавались газеты, как появился телевизионный канал, всю историю, ну так, чтобы это было интересно. И мы думаем, как вот эту историю рассказать и представить. Мы также строим здесь еще и кино, где каждый мог бы прийти, скажем, прийти с друзьями, посмотреть,

0: фильмы, которые мы создавали. В этом году мы закончили фильм об Аль-Суляме, потом будем делать фильм о Рабаше, о Раве. Ну, в принципе, это один и тот же фильм. Теперь мы выпускаем сериал. То, что касается жизни каббалистов, это где-то будет 7-8 серий. К чему мы это делаем? Потому что нет другой такой организации, которая бы мог рассказать о жизни каббалистов. И мы видим, что для учеников это очень важно, передать такую информацию. А то, что касается вообще народа, то есть это дом, народ, каббала для всех. Есть те, кто находится здесь, есть те, кто интересуется наукой каббала. А народ, это имеется в виду весь мир. Для них мы строим проект, который называется «Терминал мыслей». То есть это путешествие внутрь души человека, интерактивное такое путешествие, где человек узнает, познакомится со своей природой, что правит им, какой механизм управляет им, обрабатывает ему реальность и определяет ему свободу выбора. И в конечном счете цель — пробудить в человеке вопросы. Первый раз мы не хотим давать ответы, мы хотим пробудить вопросы. Ну и понятно, что если у него будет понятно, где есть ответы. То есть если у него нет вопроса, то неважно тогда, он и ответ ты не услышит. Поэтому я называю это новый стартап. Это подача материала в новом виде, чего мы не пробовали. И будем надеяться, что вокруг этого сможем построить еще десятки тысяч наших, тех, кто будут нас поддерживать. Кого? Адептов. И потом они станут учениками. Потом мы хотим открыть здесь кафе. До 120 мест, это достаточно большое. В данный момент мы думаем о его концепции, как можно с помощью вот этой формы, которая знакома всем в мире, как привести людей, которые могли бы быть тут. Я не говорю ученики, но привести сюда людей, которые почувствуют дух. Как люди приходят на конгресс, тоже не понимая, что мы делаем, но чувствуют, тут что-то есть. Поэтому это тоже такая возможность. И, конечно же, все эти вещи более подробно мы расскажем. Не только расскажем, но еще и вместе будем обсуждать. У нас больше вопросов, чем ответов. Поэтому тут нужны мысли всех. Где-то 1 октября у нас будет здесь целый день для всего израильского кли. Надеемся, приедут сотни человек. И мы расскажем подробнее о всех этих наших мероприятиях. Превратим это все действительно в дом Каббала для всех. И в продолжении мы также это будем делать и для всего мирового кли. Где-то в региональный конгресс, где-то в другое время. То, что будет соответствовать там разным регионам. По большому счету, наше видение или как бы задача, можно так это сказать, две вещи. Первое. Это после 30 лет активных действий непонятно, как построить между нами десятки тысяч адептов. Как пишет Бальсулям, в последнем поколении будут люди, которые учиться не будут, то есть у них нет точки в сердце, как бы и не надо, но поймут, что мы делаем, и будут нас поддерживать просто. Это пока еще непонятно, как, но мы должны подумать и начать это делать. И второе, это, в принципе, то, как есть тут много-много ветеранов. То есть люди жили 30... Продолжительность жизни была 30-40 лет. Видите, сколько Ари преподавал. Да, сколько он жил-то. А мы тут учимся, большую часть учится уже 20-30 лет. И наша задача, как у каждого ученика, будет своя группа, которая будет заботиться. Мы видели, что на протяжении вот короны, да, мы гуляли с Равом после урока, я все время спрашивал, я завидую тебе, у вас есть ученики, вам есть ради чего вставать по утрам? Это то, что он сказал, да, меня это продвигает. Это не секрет, мы это видим. Но как сделать, чтобы и у Цвики были такие ученики, чтобы приходили каждое утро, а он бы позаботился о них? Они бы позвонили ему и сказали бы, ну, Цвика, а ты-то где? Цвика, мы рады тебя видеть. Ты с нами, но мы же не всегда тебя видим. Вот это тоже огромная задача. И как такое сделать? Понятно, что я не думаю, что это должен быть там один человек. Ну, не знаю. Я не думаю, что у одного человека есть силы удержать такую группу. Но если мы организуемся в такие команды, у каждой команды будет такая группа, о которой они будут заботиться, заботиться передавать им тот багаж, который мы получили от Рава. Я говорю со многими ветеранами нашими. Они просто готовы уже лопнуть от того науки, которую они получили, и некому передать. И пусть у каждого есть десятка, но ученики — это совсем другое. Короче, я просто поделиться вот теми мыслями, которые мы обсуждаем. В руководстве непонятно пока, как это сделать. Но хорошо, что это есть, что это мы как бы вынесли наружу, есть о чем думать. Вот это наши задачи. Ну и что, всех с Новым годом!
1: Да, круги наши и связи в десятки, связи с учениками, с разными сообществами, мировое кли, распространение. И важно было поделиться всеми этими вещами, не то чтобы похвалиться тем, что мы делаем, а то, как Бней Барух формирует нас, и постепенно, как мы становимся тем святым народом, тем избранным народом, которому мы должны служить ради всех. Давайте смотреть вперед, давайте все это возьмем из благодарности к Творцу и сделаем этот скачок вперед. И давайте вместе проведем семинар между нами и поговорим о том, что главное мы хотели бы обновить или ввести в нашу группу ближайшего. Год. Во всех отношениях. Что главное мы хотели бы обновить или углубить в нашей группе в ближайшем году? 6 минут семинар, пожалуйста.
2: הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי סינכרון בין כל המחלקות
0: я считаю, что надо синхронизировать все отделы во всей нашей организации, чтобы они работали, прислушиваясь друг к другу, заботясь друг о друге, да, о людях, которые приходят сюда. Есть много уровней людей, которые работают с людьми на разных уровнях. Я думаю, что это очень и очень важно, чтобы мы услышали, да, вот как бы все вот эти вот уровни, начиная с преподавателей, воспитателей, лекторов, учеников, все вот это, чтобы это все работало гораздо больше совместно.
1: Да, если имеется в виду так, с точки зрения логистики и технически, я бы сказал, это образование и воспитание, чтобы мы укрепили вот эти основы, чтобы вкладывали больше в молодое поколение, в группе, чтобы была четкая программа, которая сопровождала бы человека с раннего возраста до армии и присоединяться, чтобы это все было четкие вот эти учебные рамки наши.
0: Я не знаю, насколько это новое, может быть, это новое старое, это ощущение группы, то есть объединение между товарищами, чтобы это стало более глубоким, обширным, не только десятки, но и группы, центры, как было когда-то, когда были большие, сильные группы. было много встреч вместе, ну и чтобы к этому тоже вернуться.
3: Я согласен
1: с Гошей. Я думаю, что мы должны проводить больше встреч во всем мировом кли, израильское кли. И все товарищи, которые могут приходить сюда как можно больше. Я помню, рассказал, что освободить людей от физической работы, чтобы было больше времени учиться и с правильным намерением.
3: Ну
1: хорошо, что мы это начали. Начали обновлять наше здание в этом направлении. И дай Бог, чтобы у нас был успех в этом. Я думаю, что все это сможет реализоваться как следует.
0: Видеть вот эту вот связь, которая была, да, когда клей, которая была, чтобы появилась новая связь, которая произрастает через вот центр, да, через десятки центров. Да, это то, что мы сложили в десятках, где це понятие такое центр десятки, где Рав показывает нам направление на Творца, и через это связь Мне Баруха произрастет заново, связь, которая как бы изнутри так произрастет. Я думаю, что это будет настоящая как бы суть духовной группы. И еще вот небольшой момент, что системы работали бы как единая система, где есть много-много разных видов, аспектов.
1: Да, может, не обновить, но укрепить сообщество молодых. Это то, что вот возникло в этом году, это то, что усиливается, развивается в эти дни. Целое такое сообщество молодых в разных таких возрастах, вот этот молодежный дух. Поэтому, да, может быть, не возобновить, но укрепить, усилить, дать еще ресурсы и проталкивать вперед, чтобы вот этот новый дух воцарил в группе. И чтобы это продолжалось.
0: Что еще можно добавить? Есть много бед и проблем во внешнем мире, и много наших товарищей находятся в таких местах, где там не очень-то легко жить. И надо молиться за товарищей, чтобы все товарищи продвигались. То, что называется по-хорошему, а не.
3: Я
1: думаю, что мы должны усиливать объединение между нами, между десятками и группами, как можно сильнее, чтобы мы начали ощущать друг друга еще глубже, и чтобы у нас была эта возможность реализовать желание Творца, то, что Он хочет от нас, чтобы в этом мире царило только свойство отдачи, а не получения. Чтобы удостоились этого.
2: ואני חושב שה... אולי חידוש, אולי...
0: Я думаю, что обновление, может быть, новизна, ну, конечно же, углубить то, что мы все удостоимся, то, что называется настоящие молитвы многих, за многих, где Творец не устоит перед этим. Ну и скажет, ну что ж, победили меня мои сыновья.
1: Если кроме техники и логистики, а говорим мы о духовном, как вот Рав сказал сегодня на уроке, что нам не достает это понять, почему, для чего мы все это делаем, для чего мы делаем то, что делаем, и какое намерение стоит за нашими действиями, какое желание. И еще мы хотим достичь.
0: Ну что ж, говорим, мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, проникнуться друг другом, услышать друг от друга здесь, в зале и во всем мире, и хотим услышать и женщин, и мужчин, всех-всех, что одно то, что как бы каждая десятка вот как бы проявила, что вот необходимо вот сделать в ближайший год, чего еще не было, не сделано. Может быть, что-то сделали, но пока еще это очень чуть-чуть, это надо усилить, то, на что обратить внимание, да, и как бы расставить порядок предпочтений. Давайте начнем слушать. Давайте так, поднимаем руки здесь. Знаки вопросов рвут. Да, там и мир аж весь подскочил.
1: Прежде всего, всем доброго года, с праздником, чтобы был год тихий и мирный. Я думаю, ну, по крайней мере, согласно тому, что я чувствую, и в моей десятке, в нашей десятке, может быть, это не обязательно общее мнение всех, что нам недостает интеракции между нами, и не хватает нам причины для молитвы и просьбы. А естественным образом, то есть не все занимаются распространением, есть часть, которые занимаются, есть часть, которая не занимается. Я предложил создать платформу взаимодействий внутри десятки, чтобы каждый товарищ мог поделиться тем, что он делает в распространении. Не какой-то там доклад я преподаю в кампусе, а просто хотя бы узнать, что делает каждый товарищ. И я, по крайней мере, я не знаю, что делают все. Хотя бы тот, кто обучает, преподает в кампусе, должен рассказывать в десятке, что происходит, что вы думаете. Я думаю, что в 21 веке, в 26 году человек из системы, ему не достает силы десятки. И если у него есть поддержка десятки, и товарищи будут поддерживать его, у него будут силы, как говорить. И у нас будет причина обратиться к Творцу, чтобы достичь успеха, чтобы Он помог нам. Или, по крайней мере, если не будет успеха, то нам будет о чем молиться в распространении. Один товарищ сказал, что он немного это делал, и когда он это сделал, он сказал, что у него появились силы, и количество учеников усилилось. Лехаим бней барух.
3: Соня, вакша.
1: Соня, пожалуйста.
0: У нас десятки говорили о том, что хотят больше видеть физических центров, да, по всему миру. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший год. Еще что мы хотим почувствовать группу Петахтикву, что сильную группу, да, где есть связь внутри. И также то, что каждая десятка хочет включиться в общие проекты. Больше, чем мысли, да? Чтобы это сообъединило нас и дало бы место каждому как-то повлиять.
1: Товарищи из мирового клип, выставляйте вопросительные знаки, делитесь тоже с нами, будем очень рады. Илон, у нас в десятке Мы говорили о том, что мы хотим раскрыть Творца в этом мире. И я хочу поблагодарить наше руководство, что действительно ломают голову и прилагают усилия, и беспокоятся. Я вижу это лично, наблюдаю на половине своей десятки, что они все время находятся в таком постоянном беспокойстве, и все время пытаются охватить весь мир и всю Петах-Тикву, как реализовать и как преподнести вот это желание, которое есть у нас, раскрыть Творца в этом мире. Я уверен, что есть огромная благодарность у всех, и лично у меня огромная благодарность всему руководству. Да, есть критика, да, есть сомнения, но тенденция четкая, и поэтому огромное спасибо вам, Лахаим.
3: Левон, вакша.
4: Тогда, Маши царих, ля миг, ля архив.
0: Да, то, что надо углубить и расширить, это круг воспитателей, преподавателей. Когда наши товарищи начали проводить уроки ТЭС, проводят уроки с помощью Рава, и мы видим урок в записи, потом они отвечают на вопросы. Для новичка очень трудно войти в урок, видеть урок в записи, да, потом получать какие-то понятия. Ему надо, чтобы ему кто-то объяснял, отвечал на его вопросы. Поэтому очень важно расширить этот круг преподавателей, и мы тогда сможем больше и больше принимать новичков и также отвечать на их желания в прямом эфире. Woman Italia.
5: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità. Sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico. E sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
1: Мы хотим вложить в развитие сообщества и ощущение объединения между нами.
6: Здравствуйте, дорогие великие товарищи. Благодарим Творца за то, что вы взяли у Рава вот эту ответственность и несете ее очень высоко. Это во-первых. А во-вторых, о том, что мы говорили, это то, что мы хотим больше играть в исправленные состояния вся группа и так наслаждать Творца, приближаться к Нему, сливаться с Ним. А как мы можем сливаться с Творцом? У нас есть прекрасная история, что я первый, я последний. То есть отдать первенство Творцу и прилепиться к Нему, соглашаться с Ним. И вот так слиться с Творцом и в нашем объединении, в слиянии отплодить Его. Еще раз большая благодарность всем великим товарищам и благодарность Творцу за них.
3: Туда раба, Нати.
0: Да, в этом году надо усилить связь, да, во всей системе. Есть много аспектов распространения, учебы, разные виды людей, которые работают с людьми на разных уровнях, да, преподаватели, лекторы, воспитатели, чтобы все работало как единая команда, чтобы Да, работа как единая система, имея разные стороны, где все это не только в распространении, что вся система была синхронизирована и работала как единое целое. Не то, чтобы это было как бы разные какие-то моменты, которые как пересекаются с трудом.
7: Hi, Boker Tov Lekulam, Bishana Tova, Bizrat Hashem Lekulanu.
1: Всем доброго года. У нас была идея. На самом деле это уже существует несколько месяцев. Как Соня сказала, мне кажется, милая Соня, по поводу женских десяток Петах-Тиквы, как их укрепить, мы хотели бы немножко расширить эту просьбу по поводу объединения. Мне сейчас не хватает слов, чтобы это выразить, но вот это сообщество женских десяток, чтобы мы все женские десятки могли объединяться и работать. Говорится, что женщина держит дом, чтобы мы могли участвовать во всей системе Бней Барух, женской части, мужской, включая там от покупок занавесок и мытья полов, и вплоть до того, чтобы расширять клеи, все десятки женские, чтобы могли участвовать. Спасибо.
0: Как бы сообщество — это ключевое слово, видимо. Мы говорили о сообществе тех, кто распространяет, и как бы не остается теперь только в рамках десятки, где можно делиться, где можно обогащаться друг от друга. И матери, сообщество матерей, тоже это может быть. И Рав сказал на уроке, где, что согласно тем правилам, которые дают наши преподаватели, да, можно получить любой совет человека, да, и то, что мы строим в Петах-Тикве, и региональный конгресс, чтобы все это происходило на основе слов каббалистов. И, кстати, слава Богу, у нас появился снова тренажерный зал. Мы очень рекомендуем всем.
8: Шана Това, мы в нашей десятке говорили о том, что хотели бы, чтобы углубить наши выяснения нашей внутренней духовной работе, также выяснение рамок десятки, рамок группы, которые мы хотели бы на себя взять, более их прояснить, выяснить. А также мы услышали от группы Бней Барух, что есть тенденции определенные, и в частности, как Михаэль сказал, что центральная группа Бней Барух хочет, чтобы больше было вокруг Бней Барух людей, которые, может быть, не будут заниматься каббалой, но они, по крайней мере, будут поддерживать. И вот у нас такая мысль также была, что хотелось бы, чтобы в наших регионах, в наших странах также прирастали группы людьми, которые, может быть, не будут заниматься, но будут иногда слушать и будут поддерживать нас, соответственно, будут поддерживать Бней Барух. Тода.
1: Мы должны заканчивать, мы будем продолжать в процессе праздника, на наших встречах. Давайте расскажем, что нас ожидает дальше. Итак, сегодня суббота, 12 сентября, сейчас будет перерыв в 9 утра. Мы соберемся на трапезу. Дальше 15:45 подготовка к уроку, 4 и урок, в 17:30 перерыв, 18 трапеза. Мы продолжаем завтра праздник, 5:30 подготовка к уроку, 8 будет перерыв и молитва не транслируются в 9. Трапеза и 3.45 подготовка, 4 урок и в 6 трапеза и песня. Yeah.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут распоряжений.
2: Это Шульхан Арух.
0: Понять,
3: что выясняется в Шульхан Арух. Следует понять, что выясняется в Шульхан Арух, ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы, когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце, то есть чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом, то есть уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии, ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где «жизнь» означает «прилепиться к источнику жизни», что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир, полный радости жизни, и принимает на себя уход из этого мира, и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принятой из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится, благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное есть слияние с источником жизни, которое есть отдача. И всегда следует прилагать усилия в работе Малхут, называемой свойством записи. Это свойство чернил и черноты. То есть, чтобы не желал, чтобы его работа была именно в свойстве ливни и шими, что только во время белизны он будет слушать вторую заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
3: Чтобы были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны, что Творец видит сердцем, говорится, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
4: Майв Шарлусиф, а Мамар Бемет, Моот Амок.
1: Что сказать, статья очень глубокая. Дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами. И что дает сердце человека, и как их выполнять, эти законы, не для себя, а только в направлении отдачи.
4: Нам
3: говорят также, что человек должен приучить себя к молитве. То есть, чтобы уста и сердце были в согласии. Только привычка. Привычка, значит, что раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это и есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо, радостно, есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны и черного.
1: Переходим к уроку.
3: Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что всякое духовное действие начинается с подъема мана. Потому что, в общем, действие Творца в творении, привести творение в состояние, которое позволит творению свободный выбор. Выбор в чем? В каком желании быть?
5: А
3: высший свет находится в абсолютном покое, и человек должен выбрать правильное желание. То есть всякий раз, когда он выбирает более и более правильное желание, значит, более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то он развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком. То есть, в общем, молитва человека — это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием, согласно тому, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет? Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творениям, давать творением с нашей стороны, этот закон выясняется согласно утверждению возлюби ближнего к самого себя. Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется, и также только в виде любви ближнего как самого себя наше желание выражается согласно желанию Творца, в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон насладить свои создания, замысел творения, действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона возле ближнего как самого себя или насладить свои создания. И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем, или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя с в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это в конце

0: pero no del todo,
1: Chirou.

0: התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם.
1: ישמח לב מבקשי השם, אנחנו פה מאוד מרגישים את השמחה.
2: Нас радует сердце радующимся Творца, мы чувствуем эту радость. Мы вместе входим в особый статус нашей жизни, в статус, когда каждое утро это пик всего, что было до сих пор, и мы вместе выбрали войти сегодня в урок. Мы вместе прочитаем отрывки из 23-го письма Рабаша, то, что мы будем слушать на уроке, и войдем в общие усилия, и через мгновение мы вместе, как десятка, как мировая десятка, мы хотим через первоисточник, через наших учителей, находиться в общем усилии в молитве и в притяжении света.
3: Возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни, ведь питание его определяется Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Рабаш, 23-е письмо. Еще раз. Возвращение. Есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни, ведь питание его определяется в Рош ха-Шана. То есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Рабаш, 23-е письмо.
2: Нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать. То есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия. Как сказано, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Ведь тогда мы сможем получать все совершенство в чистоте. Нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать. То есть свойство света хасадим, которое нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия. Как сказано, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Ведь тогда мы сможем получать все совершенство в чистоте.
3: Когда он возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему, вызволил его из беды, что он кричит, поднимающий из праха бедного, так как я бедный, ощущаю вкус праха, я нищий, лежу в ссоре. И все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы он вывел нас из рабства на свободу.

0: И он возносит об этом молитву и кричит Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит, поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, ощущаю вкус праха, я нищий, лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы он вывел нас из рабства на свободу.
1: Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и удостоятся свойства слышания. И тогда будет объединение делания и слышания. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости и удостоятся свойства слышания. И тогда будет единство действия и слышания.
0: Войдем в активный семинар, наполним товарищей уверенностью, что мы удостоимся достичь нашей цели в ближайшем году. Активный семинар, наполним товарищей уверенностью, что мы удостоимся достичь нашей цели в ближайшем году. Активный семинар.
1: Нет никакого перерыва в том, что мы достигаем и что мы наполнимся светом в этом году, потому что наши келим, мы работаем очень сильно вокруг этого по построению келим, чтобы почувствовать в первую очередь хисарон каждого товарища. И так мы умножаем наш хисарон, и очень сильно ощущается успех на этом пути, и пойдем дальше.
0: Да, когда мы слышим, что Раба желает ученикам, это уже возбуждает большое воодушевление, насколько он хочет, чтобы они приблизились и услышали, и наполнили свой путь уверенностью, он желает им это в ближайшем году.
1: Да, то, о чем мы поем в песне, это «Я полагаюсь», Творец ведет нас, Творец видит нас. И в этом наша уверенность, что мы будем продвигаться вместе, а нам нужно только приходить к слиянию с Ним.
0: Футболисты подготовили нам все. Просто на блюдечке с голубой каемочкой, это зависит от нас, от нашей десятки. И вообще, мы знаем, в чем наша работа, и мы близки к этому. Мы только должны сделать это. Творец поможет нам, и мы преуспеем.
1: Да, чтобы мы действительно удостоились. Что значит находиться в уверенности? Это почувствовать себя хорошо, в желании получать? И нет. Что значит быть в уверенности? Это быть в уверенности, что мы продвигаемся вперед, мы реализуем решимот и вместе входим в любовь.
0: Все делаем не мы, а Творец, что зависит от нас, только подготовка. Что такое Новый год? Творец всегда готов давать. Это зависит от нашей готовности. К чему? К свойству отдачи. Только этим мы можем убедить друг друга, что мы будем дающими над тем, что мы даем поддержку и поручительство товарищам.
1: Да, это уверенность, что мы наполним всех наших товарищей и весь мир. И мы ответственны за состояние духа каждого товарища. И я очень озабочен своим состоянием духа. Когда я вхожу в Новый год, я говорю себе, что я буду заниматься этим больше. В начале каждого года мы хотим, чтобы что-то изменилось. Я прежде всего хочу, чтобы во мне изменилось мое отношение, моя возможность больше давать. Потому что общим результатом, потому что общий результат зависит от меня. Что я делаю на своем месте ради этого? Поэтому так стоит проверить себя и найти, где можно добавить.
0: Может быть, нам стоит написать письмо товарищам в Рош ха-Шана, и что мы желаем друг другу. Из того, что я слышал, что Рабаш говорит, он желает, чтобы они приблизились и услышали. Так я хотел бы и пожелать товарищам тоже.
1: Ну, я желаю конца хорошей записи. И действительно, мы видим, что мир очень-очень меняется, очень сильно, очень быстро. И в следующем году так это будет. И чтобы все эти изменения были на благо, и чтобы мы почувствовали, что все эти изменения, они все нам на благо.
0: Да, они будут нам во благо, если мы будем сильными и полны важности, и тогда мы будем знать, что приходит Творца, чтобы мы продвинулись, тогда мы сможем действительно, как сказали товарищи, когда решим его пройти и покрыть любовью как можно быстрее.
1: И что значит нам во благо? Это во благо общего исправления. Это значит во благо. Всегда надо не забывать нашу связь со всем, что происходит, со всем, что происходит вокруг.

0: כנס לסדנה שקטה, מה אנחנו רוצים להשיג במהלך...
1: Войдем в семинар молчания, что мы хотим достичь в течение урока. Чего мы желаем достичь в течение урока?

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон илмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга Труды Рабаша, второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут. Пожалуйста.
0: Игерет Хавгимель.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и удостоятся свойства слышания. И тогда есть единение понятий «сделаем и услышим», как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссора нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое – свойство разума, моха. Второе – свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца. То есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые сором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и я ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальта Инаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальта Инаем Нижнего тоже поднимаются. И, как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус праха.
2: А когда человек сокрушается об изгнании Шхины, то есть Шхина, страшно сказать, не в изгнании, а Шхина скрывается по отношению к Израилю. И согласны, чтобы Нижний говорил о Высшем все, что он должен сказать. А Нижний говорит так, потому что он так чувствует. А когда он сокрушается об этом и молится, всячески умоляя поднять Шхину из праха, благодаря этому Высший раскрывает себя Нижнему во всем своем величии, Гадлуте. Тогда автоматически нижний тоже поднимается. Получается, что в этом и состоит весь столб. Как сказано, то есть именно благодаря этому столбу молитвы возносятся из одного мира в другой. То есть это раскрытие к большей ясности. И потому именно рядом с этим столбом и нужно молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему это называется праздником, хотя это и суд. Ведь главный суд — это совершенство, которое раскрывается в эти времена. Есть страх перед внешними, то есть чтобы он не впал в получение для себя свойств разума и сердца. Поэтому нужно умножать пробуждение к возвращению.
1: Ведь возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни. Ведь питание его определяется в Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Однако нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать, то есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия, как сказано: «Как он милосерден, так же и ты будь милосерден». Ведь тогда мы сможем получить все совершенство в чистоте. И поэтому это называется праздником из-за раскрытия совершенства. И это называется «трубите в шафар» в начале месяца в новолуние, в день нашего праздника, где шафар происходит от слов «совершенствуйте шапру дела свои», так как у Луны сейчас есть покрытие, то есть свойство скрытия. А он не мог написать больше из-за кануна, праздника, и я желаю вам хорошей записи и подписи от вашего друга, желающего вам мира и добра, Барух Шалом Алеви Ашлак.
2: Когда ты в отдаче и все желание получать наполняется, и ты хочешь поднять шхину из праха, ты хочешь быть в отдающих келим в этой молитве, и молитва эта поднимается, все работает.
3: Раз, два. Окей. Коль увед к Моше Царих.
1: Все работает как положено. Нам надо просто осознавать весь этот процесс и реализовывать.
2: Да, свойство низости в конце должен сокрушаться о том, что он дает, что он чувствует, что Тора — это прах.
1: Мы перейдем к уроку от 25 сентября 2003 года.
2: Что мы слышим из этого письма? Что как раз, когда человек находится в состоянии, что ему не кажется, что духовный мир привлекает его, а что Творец раскрывается ему, что есть какая-то приятность и благо на ступени выше него. Именно в состоянии, когда человек не видит хорошего будущего, это состояние обращения высшего к нижнему. Именно в этом состоянии человек должен понять, что нет другой связи между высшим и нижним, кроме как ахаб высшего, который пребывает в гальгальтейнаем нижнего, так они дают ощущение нижнему. И только правильно считывать это ощущение, объяснять себе, что происходит. Это сейчас человек должен подняться и сделать. Объяснить себе так, что, чтобы из этого ощущения и далее все его шаги были бы уже в направлении запуска всего этого столба между ним и Творцом, между Малхут Бесконечности. Верно, что если Ахаб Высшего раскрывается Нижнему как не светящийся, то у Нижнего в соответствии с этим естественным образом есть возможность говорить. То есть из сердца, из ощущения он говорит плохо о Высшем, об управлении, о поведении, вообще о том, что Высший присутствует, существует и управляет мирозданием. Но то, что человек может сказать так или иначе, это не изменяет этого условия, что Высший иначе не может раскрыться Нижнему из-за того, что Нижний чувствует плохо или хорошо. Он это желание получать, и только два этих ощущения могут быть у него. И хорошее ощущение, чтобы оно наполняло его, дать ему это ощущение хорошее Высшее не может, потому что этим он опускает Нижнего на животный уровень, чтобы Нижний всегда оставался в подчинении, в зависимости от ощущений, которые будет в Йилкелим, и никогда не сможет подняться Высшее ощущение. Чтобы позволить Нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к Высшему, не согласно горькому сладкому, а согласно истине лжи. Высший обязан скрыть себя и этим он помогает Нижнему перейти через неприятное ощущение, а быть связанным с Высшим из-за того, что Высший является Высшим. То есть, что Высший находится в свойстве отдачи больше, чем Нижний. И уважать это, и быть прилепленным к этому, и желать этого. И просто просить, молиться об этом. К этому Нижний должен прийти. И из-за того, что он уже не подкуплен и не находится под действием хорошего ощущения от Высшего, у него сейчас есть возможность работать над отношением, направленным на свойства Высшего, то есть работать над намерением, что называется, а не над ощущением. В этом, по сути дела, весь резкий переход и судьбоносный, который творение должно совершить. И этим оно, вместо того, чтобы соединяться с самим собой, со своими келим, видеть, что есть у него, в его кли, видит и определяет свое состояние согласно качеству своей связи с Высшим, насколько он находится в соответствии Высшему, согласно намерению ради отдачи. В Высшем отдача является свойством, в Нижнем отдача — это намерение. И согласно этому они, когда находится в подобии, согласно этому есть связь между Гаргальтой и Наем Нижнего, то есть намерением над его Ахапом, над его настоящим Келим, и Ахапом Высшего, что является свойствами высшего, свойством отдачи высшего.
4: Лагия ле
2: прийти к
4: аргажата мацав кира,
2: ощущению состояния как плохого, от отсутствия наполнения в келим, потом определить, что он не хочет зависеть от наполнения, я хочу быть зависимым от моего намерения ради отдачи, от моего отношения к Высшему, вести себя в состоянии, когда я прошу, чтобы это отношение было согласно соответствию между Гаргальтейнаем и Ахапом, чтобы у меня было намерение ради отдачи, как есть у Высшего, свойство отдавать мне, желание отдавать мне. В этом вся работа человека, которая относится к его проверке в грозные дни, когда он решает уже, определяет это отношение, это значит, что он определяет свое развитие согласно столбу связи между ним и Высшим. Это называется уже Рош ха-Шана, этим он определяет правильную, свою правильную точку связи. И тогда все остальные действия будут для развития этой связи, укрепления этой связи. Как Рабаш говорит в другом месте, что Рошана уже определяет, сколько будет хороших дней, сколько будет дождей, и сколько будет разных состояний и условий. Но человек определяет, в каком виде он реализует это. И с помощью этого он определяет, по сути дела, эффективность этого года. То есть, насколько он вырастет, как он вырастет, насколько он достигнет в течение года. Да?
1: А как нижний может определить ту точку, когда он начинает работать, когда он должен выйти из тьмы?
2: Как нижний, вместо того, чтобы быть
4: Шакуа килу, кен?
2: Погруженным как бы в плохое ощущение, поймет, что это ощущение приходит к нему специально, плохое ощущение, специально свыше, чтобы он относился не к ощущению, а к связи с Высшим, высшее ощущение, вместо того, чтобы ощущать горькое и сладкое, плохо ли мне или хорошо в получающих, чтобы он чувствовал принадлежность к истине лжи, чтобы он смог подняться, оторваться, разорвать свою связь с горьким и сладким и перейти к истине лжи. То есть вывести себя из... либо прилепиться к моху, к разуму, скажем, как нижний может это сделать, не собственными силами вообще. Он не способен, сам изменить свое отношение, потому что он погружен в ощущение. И из этого ощущения он может выйти только благодаря какой-то внешней причине. Это может быть учитель, это может быть книги, это может быть группа, но что-то, чего нет в нем, потому что он сам находится в ощущении, в плохом ощущении, мне плохо, и все. Находится в отчаянии, в беспомощности. Просто нет у меня ничего в этой жизни, в этой методике, и вообще ни в чем. Я хочу закончить со всеми этими вещами. Лучше мне смерть, чем такая жизнь, только выйти из ощущения, и все. То есть выйти из этого ощущения, он может или вниз опуститься, то есть сделать разные действия, чтобы чувствовать себя хорошо, то есть, что ему вкусно, приятно, сладко, Или он может. И это только с помощью внешней силы, которая даст ему оценку, уважение, напоминание, почему это происходит с ним. И тогда он сможет не вниз опуститься в хорошее ощущение, искать это с помощью разных средств, а несмотря на это плохое ощущение подняться вверх, то есть искать и намерение, искать связь с Высшим. То есть, хотя я чувствую себя нехорошо, я должен сейчас прийти к радости, потому что именно, что я именно соединен с Высшим. Высший дает мне плохое ощущение, чтобы я соединился с ним в совершенно другом формате, согласно тому, что мы вместе ценим состояние отдачи, состояние духовности. Здесь перейти от ощущение к намерению не в силах человека сделать это, обязана быть только какая-то внешняя помощь. Насколько он подготовил заранее свою связь с группой, с книгами, с учителем, насколько вложил в них. Согласно этому он согласно этому он может потом получить поддержку. Об этом сказано: не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не способен, находится в ощущении, ничего не пропишешь. Или время проходит, то, что называется, что Высший помогает ему свыше, или книги и мудрецы, то, что называется, самое полезное, самое эффективное — это группа, потому что в группе всегда есть процессы и разного рода связи изменяющиеся, разного рода цели и действия, которыми занимаются. И тогда через это обращают каждое внимание на другого, и, участвуя физически, привлекают друг друга и этим дают ощущение важности, отдачи, хоть в чем-то напоминают ему, этому человеку, о цели, чтобы он не был погружен только в ощущение, в плохое ощущение. И тогда это выходит, но это очень большая работа, и пока человек не определяет это постоянно, то есть над Махсомом, у него всегда есть. Это называется скрытие. Это, по сути дела, и скрытие, когда Творец скрывает, он скрывает себя за плохим ощущением, которое дает человеку. Но это ощущение вызвано тем, что он показывает ему отдачу, свойство отдачи вместо наслаждения. То есть он может показать человеку наслаждение, он может показать человеку свойство отдачи. И тогда этим он помогает нам, чтобы мы подготовили себя быть зависимыми, связанными с его отдачей, а не с наслаждениями, которые исходят от него.
1: Да. А что в этом смысле означает прохождение Махсома?
4: Лаворта Махсом заникра.
2: Перейти Махсом называется установить первую связь с Творцом, несмотря на ощущение, которое он дает мне. Я не измеряю, какое, я не могу измерить такое ощущение, а несмотря на ощущение, которое он дает мне, установить с ним связь согласно тому, что я воспринимаю свойства отдачи в самой малой мере, неважно. И я решаю, что это самое важное, важнее любого моего ощущения, я хочу быть слитым с этим. И благодаря этому общему, то, что называется отдача, чтобы это было у меня и у него чем-то общим, это будет связь между нами. То есть я определяю Высшего как дающего, и я нахожу в себе
4: это
2: свойство дающего, отдача это дающая над любым нехорошим ощущением, на которое я могу сделать сокращение, как будто есть, нет, неважно, а это точка отдачи во мне, я поднимаю ее над всем ахапом, что называется, это называется гаргалтейнаем мои. Ахап как будто не существует, своего ощущения, а гаргалтейнаем эти свойства, точка отдачи, я чувствую, что этим я связан с Высшим, я нахожусь внутри Высшего, как плод, зародыш. Это начало моей связи с Высшим. Я уже вошел тем самым в этот столб, да, ступени, по которым я уже буду подниматься и расти. Да.
1: А откуда уверенность в том, что ощущение никогда не возьмет над этим власть?
2: Откуда уверенность, что ощущение никогда не возьмет над этим власть? Ощущение только в том, что я сейчас хочу быть слитым с Высшим в отдаче. В этой точке отдачи это называется, что я нахожусь в трех днях впитывания семени. То есть я хочу просто прилепиться к нему в этой точке, только в этом свойстве. В том, что я и он отдаем, что для меня это важнее всех получающих келим с ощущением хорошим или плохим, в них не важно. Если я держусь за эту точку, через нее я чувствую, что я связан с Высшим, я все время работаю сейчас над тем, чтобы схватиться за эту связь как можно больше, и все, что происходит сейчас со мной, я над этим стараюсь укреплять эту мою связь с Высшим в свойстве отдачи моем и его в этом свойстве. Это значит, что я прилепляю семя в матку, я делаю этот клей, и я начинаю развиваться. Пока я не постигаю свойство гаргальтовинаем, свойство отдачи, которое уже будет существовать во мне по-настоящему, это называется 40 дней создания плода, то есть уже есть создание и цера, то есть на каждую деталь, которая раскрывается, есть уже как бы ощущение, что да, отдача важнее, чем ощущение плохого или хорошего в получающих келим. Это называется 40 дней создания возникновения плода, а потом уже... То есть есть еще опасность выкидыша, но это опасности. Но у нас это не происходит. То есть эти опасности — это как состояние, которое я должен пройти, чтобы все больше и больше укрепить связь. Когда я перехожу, допустим, от Виюта Альф к Виюту Бет, Гимл, Далет.
1: Да. Если мы в группе будем рекламировать величие отдачи и величие Творца, почему это не называется продвижение в направлении намерения ради получения? Ведь оно того стоит.
2: Не вопрос. Ради получения мы... Если мы будем рекламировать величие Творца, величие цели, прилепиться к Творцу, величие действия, уподобление Творцу, то есть, в общем, свойство отдачи, категорию эту отдачи, если мы будем возвеличивать это как самое важное,

0: что это называется духовным. Кроме этого есть материальное. И нет, кроме двух этих, ничего другого. Все свойства, все желания, все состояния, что бы ты ни сказал, существуют или в этом, или в этом, или в получении, или в отдаче. Если мы возвеличим свойства отдачи, возвеличим, называется, возвеличим по сравнению с свойством получения, больше нечего сказать и нечего возвеличивать, одно из двух. Так что от этого ты говоришь?
1: Мы говорим, что тогда нам будет хорошо, что мы будем цельными. Тем самым мы хотим сказать, что будем подобны Творцу. Так в чем же здесь отличие от обычного подхода?
0: Будем цельными, нам будет хорошо, наполнимся бесконечным светом, придем к совершенству, к вечности, придем к слиянию с Творцом. Ну, так... Ты спрашиваешь, почему я слышу, ты говоришь мне во всех этих словах, что, как будто у меня есть выигрыш в получающих килим. Это верно, что у тебя есть выигрыш в получающих килим, но работаешь ли ты ради того, чтобы наполнять их, или ты работаешь, чтобы уподобиться Творцу?
1: А в чем же здесь разница?
0: Разница простая, разница в намерении. Или я готов отдавать ради получения всех наполнений в моих получающих килим, или я готов получать, и неважно что, только чтобы прийти к отдаче. Даже мое получение будет помогать мне отдавать. Это принципиальная разница.
1: И когда мы этим занимаемся, это называется распространением?
0: Если мы будем работать над важностью отдачи, над важностью получения, потому что важность получения для нас естественная вещь, а важность отдачи — это совершенно искусственная вещь. В этом у меня нет никакого вкуса. Я отталкиваюсь от этого, я просто ненавижу это, отвращаюсь от этого, просто не способен услышать. Это настолько во всех смыслах, это плохо мне. Если мы в каком-то виде изменим эти вещи по их важности, чтобы свойство отдачи было важнее свойства получения, это называется, что я поднимаюсь над своей природой, потому что моя природа — уважать получение. Это называется, что я поднимаюсь над своей природой. Называется, что я поднимаюсь в духовное.
1: И это называется распространением?
0: Это называется мое внутреннее распространение относительно меня самого. Или это в группе, в обществе, в мире. Это называется распространение, распространение Каббалы. В конечном счете мы должны принести в мир простое знание. Отдача важнее получения. Только если ты скажешь это всему миру, то не то, что никто не захочет слушать. Каждый будет рад заткнуть тебе рот, потому что это неприятно говорить об этом. Мы даже стыдимся говорить об этом, потому что это кажется настолько несерьезным, кажется настолько нереалистическим. Это уже получило такое нехорошее впечатление в человечестве, что это просто... Это настолько против развития человечества, развития от маленького эгоизма к большему, еще большему, что мы видим, насколько эти вещи неисполнимы. Если ты выходишь и начинаешь убеждать как бы людей, что это хорошо, они не могут подумать о тебе, что ты человек серьезный, реальный, потому что это не принимается в получающих килим серьезно и реально быть отдающими. Мы не видим никакой поддержки от этого мира. Не видим, что это вообще в каком-нибудь месте существует, и дает какое-то как бы наполнение. Если скажешь, давайте ради получения, очень хорошо. Это я, допустим, хочу быть президентом Америки, я иду, даю им и все. Бросаю миллионы, пожимаю миллион рук, обнимаю, целую. Знаешь, как они делают улыбку такую красивую, белозубую. Так я знаю, что я за это получаю, и это уважаемо. И ты видишь, никто не говорит, я люблю тебя и хочу делать вам все благо, всю жизнь хочу передать вам. И они все так аплодируют и слышат, и любят его, и уважают это. Почему уважают? Почему эта форма отдачи они уважают? Не обязывает их, наоборот, наполняет их хилем. Да. И они знают также, что это его желание. Потому что желание получать поддерживает это. Ну, теперь то, о чем мы говорим, о настоящей отдаче, без всякого выигрыша в желании получать, чтобы желание получать не наполнялось, так нет поддержки в желании получать для этого. Поэтому мы не можем прийти и отдавать. То есть распространять это знание на улицах. Поэтому Рамбам пишет, что нельзя раскрывать это. А только постепенно, чтобы они выросли и умудрились большей мудростью, раскрывают им эту тайну постепенно. Тайну эту. То есть это секрет. Почему это секрет? Ну, потому что это относительно желания получать. Мы его, это все еще секрет, что называется, отдавать. Если я раскрою его, я очень быстро убегу от этого. Я буду играть во что бы то ни было в этом мире, только чтобы не думать об этом. И это хуже, чем самые большие муки. Вы как-то сказали, что духовное называется... Начинать говорить с ними, как это...
1: Поэтому мы должны проводить наше распространение в такой форме, которая будет приемлемой в желании получать. Я помню, как перед своей лекцией, первой лекцией в Тель-Авиве, я спросил Ребе, что мне им объяснять, как и что. А он сказал, прочти из определения сути науки Каббала, что это раскрытие Творца творением, которое находится в этом мире, и объясни им, что это несет им добро, все благо. Это то, что они хотят слышать. Что такое благо? Один получит хорошую профессию, другой удачно женится, третий... достигнет какой-нибудь чудесной отдачи, будет гулять по духовному миру, у него там будут такие замечательные путешествия, на которых там увидит много интересного, чтобы каждый увидел, что это хорошо. Но ведь это ложь. Да, верно, это ложь. Но это полезная ложь. Ты немного приближаешь человека к тому, что называется каббалой. Это не каббала. Ты рассказываешь ему о каббале ложные вещи. Однако он готов продолжать слушать об этом. Но таки что, каждый раз рассказывать ему неправду? И каждый раз он будет слышать не о Каббале, а о том, как ты извращаешь это понятие? Верно. Однако тем временем действует окружающий свет. И этот окружающий свет приводит его в порядок. Окружающий свет. Когда ты открываешь книгу, ты просто хочешь знать, соединиться, что эта книга тебе дала самое лучшее. Да, ты так думаешь, хочешь ты этого или нет, так работает твоя внутренняя машина. Но поскольку ты притягиваешь окружающий свет, то этот окружающий свет уже приводит, преобразовывает твое желание получать так, чтобы в нем проявляется ссор, что-то от желания отдавать. И тогда ты готов немного послушать о желании отдавать. Видишь, через несколько лет люди готовы сидеть и обсуждать. Да, не для себя, а для всех. А что мне это даст? Человек теперь начинает отвечать себе самому, в том смысле, что по всей видимости, это наполнит его. Он все еще мыслит понятиями получения, но он уже согласен, что наполнение при отдающих действиях – это наполнение совершенное. И уже начинаем мы думать об этом. Видишь, я вижу это в группе. Если мы будем действительно намерения ради отдачи и не будем думать о себе в отношении чего бы то ни было, только отдавать, то это даст нам ощущение совершенства. Это отдача ради получения. Но человек уже готов слышать о таком состоянии, что если я буду в этом состоянии, то это будет хорошо. Но продолжим еще несколько лет. Нет выхода, но это уже продвижение. И почему так происходит? Потому что внутри нашего желания есть уже что-то от желания отдавать, внутри нашего желания получать, что оно готово согласиться с тем, что если будет отключено от получения, отключено от всего, что отдаст все. И в этом чувствует, что он останется существующим. Потому что желание получать обычно, если оно представляет себе, что оно должно отдавать, а не получать, то оно не чувствует, что что-то ему, что-то от него остается. Как бы оно аннулируется, и больше его нет. Поэтому оно не готово слышать об этом. Это против созданного из ничего, против его сути, точки его сути, против человеческого «я». А здесь, поскольку внутри желания получать возникает эта капля семени желания отдавать, человек уже готов слышать об этом, ему уже не кажется, что он отменяется, аннулируется, даже если будет отдавать. У него уже есть ощущение, что после всего этого действия, когда его вроде бы уже и не будет, он почувствует наполнение. Как такое может быть? Откуда ты почувствуешь наполнение? Тут немного идет речь о частице кли отдачи, которая уже образуется у нас, да, создается, формируется. И тогда он готов так думать. И ему уже не кажется, что он тут совершенно исчезнет. Это уже продвижение.
0: Мы можем сказать человеку, действительно, что это действие, как вы сказали, как харакири, но потом ему будет хорошо.
1: Мы видим, что если человек видит, что у него есть какая-то прибыль, какая-то награда относительно наказания, относительно страдания, это просто торговля. Мы меняем страдания на здоровье. Это понятно. Эти вещи приемлемы в желании получения, в желании получать. Мы всегда судить, в каких сосудах мы ощущаем, думаем, говорим, обсуждаем. Если это внутри желание получать, то есть больше страдать, меньше страдать, большая выгода, меньшая выгода, то все это воспринимается, укладывается в разум, и я могу идти и обсуждать это со всеми. Как говорит глава правительства, мы сейчас перетерпим год, а через год наступит процветание и подъем в экономике. А пока потерпим. У нас будет трудный год. Почему он может так говорить? Он показывает людям вознаграждение. Естественно, за него надо заплатить. Нам это ясно, это само собой понятно. Тот, кто не оплачивает вознаграждение, называется вором. Однако он показывает им, что это будет. В такой форме ты можешь давать объяснение, что такое наука Каббала, и тогда тебя воспримут правильно, не посчитают, что ты лжец. Если же ты скажешь, ребята, я в одно мгновение зарабатываю миллион долларов, Я обещаю каждому, кто ко мне присоединится, то же самое. Никто не подумает, что это так и есть. Наоборот. Мы это видим из того, как змей

0: раскрывают постепенно, понемногу, поскольку желание отдавать, насколько желание отдавать оторвано от желания получать. И насколько в желании получать, у него никогда не будет никакого наполнения.
1: То есть раскрывают человека в ощущении, не просто так рассказывают.
0: Понятно?
1: Есть ли способ сказать, что Ахаб высшего, я не могу по своей инициативе создать связь с товарищем? Тут должна быть какая-то связь?
0: Нет связи с Ахабом высшего, кроме как с помощью моих Галгальта Вейнаем. То есть, то, что Ахаб высшего действует сейчас на меня, и не связан с моими Галгальта Вейнаем, а связан с моим Ахаб. Я чувствую от Ахаб высшего, что он хочет отдавать, чьи свойства являются свойствами отдачи. И я от этого чувствую себя плохо. Почему? Ведь Ахаб Высшего должен снабжать меня всем благом. Правильно. Ахаб Высшего дает мне все благо, действительно, жизнь, жизненную силу, все. Тогда, когда он не хочет, не намеревается, не находится в процессе, имеющем целью поднять меня на свой уровень. Тогда он мне дает все благо, да, он дает мне животную жизнь. И я живу в этом мире. Хорошо ли мне или немножко плохо, но я получаю от Ахаба Высшего наполнение в своих Ахаб, в своем Ахаб. Но когда Высший хочет увеличить, вырастить мою Галгальта Вейнаем, в этот момент он начинает иметь дело не с моим Ахаб, а наоборот. Он скрывает имеющееся в нем наполнение для моего Ахаб и начинает показывать мне место наслаждений своего Ахаб, начинает показывать свойства своего Ахаб, свойства отдачи. И тогда я страдаю дважды от того, что ко мне не приходит наслаждение в мой Ахаб от Высшего, и от того, что, кроме этого, он показывает мне форму отдачи. Эта форма отдачи приходит внутри ощущения его пустого Ахаб. Тут есть два вида воздействия на меня. И постепенно на этом я учусь. Что у меня нет выхода. Я начинаю получать от этих ударов понимание того, что я обязан обращать внимание не на наполнение, а на его свойство, на отдачу. Я мог бы подробнее описать, какое воздействие тогда оказывает Ахаб Высшего и как именно это сказывается на мне. Он говорит об этом, что Малхут есть только окружающий свет, но это все
2: одного лиза.
0: Мы еще пройдем туда. Он пишет об этом в предисловии книги «Паним Меирот» о четырех Мелахим. Как мы работаем с задачей Высшего. Да.
1: Человек находится в падении. Я знаю, что он должен перейти к радости. Он говорит, что он делает резкий переход. Вопрос во время перехода, Он

0: терять какие-то свойства, выяснения, вопросы. Он не теряет при этом что-то?
1: Я не понял вопроса.
0: Человек находится внизу. Теперь ему говорят, что он должен быть всегда в радости. Так он проводит какой-то ментальный переход в радость. Во время перехода не теряет ли он какие-то свойства, вопросы, выяснения, через которые он бы пришел к чему-то, или он приходит к радости?
1: Тем, что человек не находится в радости, он теряет что-то? Радость – это признак того, что я нахожусь в согласии с Высшим, с тем, что я получаю от Него. Я всегда получаю только от Него. Если я в том, что я получаю от Него, нахожусь в радости, это означает, что я нахожусь в согласии с Ним. Мне хорошо от того, что я от Него получаю. Я о Нем хорошо думаю, о Нем хорошо говорю, я Его благословляю. Это признак радости. А как мы, как написано у Рабаша, что ты всегда можешь вызывать радость у своего товарища? Как? Посредством того, что ты придаешь в его глазах ценность духовному, с которым мы связаны. Чувствуем ли мы от этого хорошо или плохо, это не важно. Если ты поднимаешь важность духовного у товарища, то, по сути, ты вызываешь у него радость. Если бы он был рад, и ты еще больше поднял духовное в его глазах, то он стал еще радостнее. А если у него не было радости, потому что он ничего не чувствовал духовным, а ты поднял для него важность духовного, то он находится в состоянии перехода от печали к радости. То есть только посредством увеличения важности духовного ты приносишь радость товарищу. И себе тоже. Иными словами, чем важнее в моих глазах Творец, который является единственным нашим партнером, который все время стоит против нас, чем он выше в моих глазах, чем выше в моих глазах важность того, с кем я имею дело, тем больше радости я пребываю, потому что я связан с великим, завишу от великого, нахожусь с ним вместе. Он велик, он вечен, он все. И отсюда у меня возникает уверенность и хорошее ощущение, наполнение. Нам больше не с чем пребывать в связи, в понимании, в критике, в выяснениях, кроме Творца и меры Его важности в моих глазах. Вот и все. Что есть кроме этого? Кроме этого ничего не существует. Да.
0: Мы сказали, что Высший, когда он дает, нам дает также ощущение пустоты, что он не наполняет нас. Еще свойство отдачи. Ощущение пустоты, как бы мы чувствуем. Как ощутить хоть чуть-чуть состояние отдачи, это свойство внутри?
1: Как почувствовать от Высшего две формы Его отношения ко мне? Что Он пуст, когда Он наполняет мои келим получения, и что Он дающий, что Его свойство является дающим по отношению ко мне? Прежде всего, здесь есть вопрос. Почему Высший не относится ко мне как хозяин к гостю? Пусть покажет мне, что он все мне дает, и я буду по-настоящему наслаждаться этим. И вся моя жизнь, все наполнения, которые только могу себе представить, все находится у него, и он готов мне обеспечить
2: Он готов меня обеспечивать этим безмерно, любит меня безмерно. На самом деле, это ступень последняя из тех, которые мы постигаем. Добрый, творящий добро, плохим и хорошим, вечная абсолютная любовь и так далее. Это уже будет в конце пути. Но почему он сейчас так к нам не относится? И тогда внутри этого отношения он пробудит в нас стыд от того, что мы не относимся к нему так же, а только хотим так урвать себе и больше ничего. Чтобы из такого обоюдного отношения мы сразу же почувствовали стыд, сделали сокращение, сделали то, что мы изучаем, то, что делает Кли, ощущая высшего, как дающего, как любящего. Да, верно. И по его действиям, по его свойствам, это ужасно, то, что мы почувствуем. Но через это мы придем к хорошим вещам. Так почему бы ему не организовать наши отношения таким образом? Тут дело простое. Если он установит наши отношения в таком виде, и это на самом деле правильные отношения, да, что так это внутри. Но только он скрывает это. Но если он это раскроет, то все мои действия будут исходить из желания получать естественным образом, без всякой возможности привнести туда что-то от моего «я». Без моего свободного выбора в этом. Я наверняка буду продвигаться после того, как он раскроет мне в таком виде, в таком вынужденном виде. Он раскроет мне, что он меня наполняет, и я буду его любить. Он раскроет мне, что это он является хозяином моих наполнений, и тогда он станет в моих глазах важным, величайшим, вечным, совершенным и так далее. Потому что в нем находятся наполнения, от которых я завишу. Он раскроет, что он отдает мне от всего своего сердца, а я получаю, и тогда я почувствую стыд и захочу избавиться от этого стыда, насколько он раскроет мне, что он дающий, а я получающий. То есть все мои действия будут вынуждены из желания получать. И это не буду я. Это просто созданное им желание получать будет так себя вести. И понятно, что оно так себя будет вести. Факт, что так оно себя вело, как мы это изучаем, начиная с Малхут Мира Бесконечности и далее. Но в такой ситуации нет творения. Есть то самое желание, то самое созданное Творцом желание получать, которое проходит все эти метаморфозы, и все. Это ступени неживая растительное животное. И даже если я захочу стать подобным хозяину, то он обяжет меня к этому, желание получать меня к этому обяжет. Это как у нас выходит, это как вторая стадия выходит из первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Разве там что-то творение делает? Нет. Свет, который действует и раскрывает внутри наслаждений, что он дающий, автоматически, неизбежно строит желание получать, желание отдавать. И вторая стадия выходит из первой, просто одна за другой. Нет тут никакого чуда. Чудо в том, как сделать так, чтобы я захотел, чтобы эти действия произошли, чтобы я это захотел своим свободным выбором. Мое отношение, если оно не будет зависеть от моего желания получать, когда это будет называться Адам, человек, я действительно уподобляю Эдаме себя Творцу. Но если это естественным образом желает желание получать, то тут нет человека, это просто животное. Поэтому Творец не раскрывается нам так, как он раскрылся в четырех стадиях прямого света. Когда он сначала совершал наполнение, а потом показывал, что он хозяин, и что ты будешь стыдиться, нет. Не может. Он вызывает у тебя все действия, а ты должен вызвать в себе все действия таким образом, чтобы желание получать в них не участвовало, чтобы оно не чувствовало наполнения, чтобы оно не ценило хозяина, не чувствовало его, не знало, что он дает, не знало, что он любит. И ты выстроишь образ хозяина как того, кто любит тебя, кто полон, совершенен, вечен. Все, что в нем есть, чтобы ты выстроил в своем воображении в той же форме, в которой он на самом деле существует. Но ты представишь себе хозяина перед собой сам, самостоятельно. Если ты это сделаешь, это значит, что ты сотворишь Творца. Творец сотворил человека, человек творит Творца. Человек формирует перед собой образ Творца, каждый раз более высокий, чем он сам, более возвышенный, более дающий, и уподобляет себя этому образу. Затем он представляет себе еще более высокий образ и как бы еще подтягивается вверх, поднимая себя на тот уровень, который он вообразил, и так далее. И это все означает, что этот человек делает, а не то, что Творец играет с желанием получать, в результате чего все происходит само собой. То есть тут есть очень важный вопрос выбора, что в сущности и определяет человека. Ведь все, что мы говорим о капле семени, которая развивается и выходит на... и затем переходит к таким внешним действиям, а затем действиям самостоятельным, все говорится о той самой точке выбора, точке моего отношения к свойству отдачи к Творцу, которое не зависит от моего желания получать, не зависит от наслаждений. Поэтому все эти примеры, которые приводит Бааль Сулам, их нужно правильно расшифровывать. Речь не идет о том, что все буквально в такой форме происходит.
0: Хотеть это, что это вещь гораздо более страшная, чем эта точка. Как можно хотеть что-то, что гораздо более темное?
3: Как человек может представить себе следующую ступень, что она отделена от желания получать, более темное, чем желание получать, и буквально смерть? Как человек может желать, и это не может? В твоем вопросе ты уже отвечаешь, не может?
0: Он может представлять себе это.
3: Как он может представить ее сам по себе, не может. Ее само по себе он представить не может. А что он может? Ему нечего делать. Он может только представить себе, каждый раз представлять состояние более прекрасное в Лолишма, что ему будет от этого какая-то выгода, что ему будет хорошо, что там тоже включен вот это лишма, чтобы пробудить на себя окружающий свет, и окружающий свет производит действие. Он создает в нем. Создает в нем отдающий килим. То есть свет с первой на вторую стадию прямого света, он все-таки действует внутри желания получать, и внутри желания получать он выстраивает желание отдавать, но это приходит из отношения человека, что человек хочет, чтобы это так произошло. Человек хочет, чтобы это произошло, и постепенно из лолишма приходит к лишма. Намерение человека становится все более и более... они ценят больше дающее относительно получающего.
4: Человек осознанный, хладнокровный, использует свойство желания получать, обманывая его какими-то посылами еще большего блага.
3: Человек использует разум, заложенный в своем желании получать, чтобы с его помощью прийти к желанию отдавать. Это называется, что рабыня прислуживает своей госпоже. Да, конечно. А как иначе? Разница между рабыней и госпожой в намерении. Это те же келим.
4: Как человек сохраняет осознание важности именно этого, когда он уже входит внутрь желания получать? Он внутри желания, тем не менее, держит за точку важности. Для чего все это происходит?
3: Как человек удерживает, чтобы внутри своего желания получать, и он думает о том, чтобы все-таки достичь отдачи Творца, только согласно важности группы и согласно тому, насколько он вложил в нее ранее, и у него уже есть какая-то подготовка к этому, и он уже внутри подготовлен к этому и входит в это уже заранее с сложившимся намерением. Творец помогает. Он не дает наслаждения, а дает, наоборот, опустошенность. В итоге процесс очень простой. Он скрыт от нас именно в своей простоте. Он настолько... находится перед нами, что мы смотрим сквозь него, как бы не замечаем, что он такой явный и простой, но именно этим он и скрыт.
4: Вы сказали, что формирование в группе взгляда на желание отдавать занимает несколько лет.
3: Нам понадобилось несколько лет, чтобы согласиться слушать, что свойство отдачи действительно представляет собой духовное, и что в нем есть нечто, что ответит на все наши ожидания. И это свойство действительно реальное, что я не просто так отдаю. Ты говоришь, да, давать хорошо, ладно, я буду отдавать, только дай мне что-то взамен. Но мы соглашаемся, что внутри этого свойства имеется некий объем, в котором можно жить, в котором можно существовать, в котором мое «я» не исчезает. И я ответил на вопрос, почему оно не исчезает. Потому что я уже обрел это свойство отдачи, у меня внутри уже есть некая такая оболочка, и я полагаю, что если я полностью нейтрализую это желание получать, то все-таки в этом свойстве отдачи останусь существовать. То есть нет, есть уже какое-то начало свойства отдачи. Что ты спрашиваешь?
4: Относительно продвижения, то, что несколько лет занимает понять.
3: То, что мы можем готовы слышать об этом свойстве отдачи, то есть у нас образовалось это место, это начало этого отдающего кли, уже прошло несколько лет. Согласно чему мы видим, что прошло несколько лет, и мы все-таки продвинулись вперед, согласно тому, что я уже могу сегодня говорить и соглашаться с этим как-то, и читать об этом. Раньше я не мог читать «Дарование Торы», статью. О чем она говорит? Об отдаче ближнему, возлюби ближнего как себя. Этому учат в детском саду, а потом все понимают, что это все нереально, и идут дальше. Мы, слава богу, уже не социалисты, и понимаем, что и кибуцы, и все это все осталось уже позади. Я сегодня как бы готов вернуться к тем статьям, и к тем принципам, и принять их в качестве каких-то своих целей, обсуждать, изучать и как-то соединять с собой, отождествлять с собой. Хотя я понимаю, что эти вещи я не могу рассказать всему миру, и как раз-таки мне нельзя о них рассказывать, и также Рамбам предупреждает об этом. Нельзя объяснять это людям неподготовленным, а вот эти ступени женщины, дети и рабы, и тем, кто пребывает внутри желания получать, не объясняем этого, они не поймут. Однако у тех, у кого уже есть дополнительная мудрость, и кто же получает некое внутреннее представление о желании отдавать, у них уже есть этот сосуд, ты в соответствии с этим можешь приоткрыть им этот секрет. Это буквально тайна. И потому, когда мы начали сейчас изучать статью дарования Торы, что я сказал, что есть люди, которые приходят напрямую и ломают эти свои стереотипы и входят в отдачу, то, что называется, согласно тому, что написано в даровании Торы. Это первая статья, которую Баал Сулам посвятил распространению кабалы. Есть люди, которым ты можешь сказать это, и они примут это и будут работать над этим. А есть люди, которым нужно несколько лет, чтобы вернуться к этой статье и быть готовыми услышать и вынести ее. Поэтому я и сказал, что, возможно, достаточно одного, двух, ну, скажем, трех лет, чтобы войти в духовное. А иногда требуется 10-15 лет, пока человек возвращается к этой статье и готов слушать ее и с помощью нее войти в духовное. Это и называется путь длинный, путь короткий.
5: Все, что прошло, прошло. Какое?
3: Ну, то, что прошли, мы прошли. Да, я более-менее знаю, где каждый находится. Ну, так еще несколько лет, нет выхода. Терпение и группа, которая может ускорять время. Но, в конце концов, если люди не могут напрямую войти в это, то есть взять этот закон, закон всего мироздания, работать согласно ему, ну, через несколько лет вернуться к этому. Как Рамбам говорит, постепенно, по мере того, как обретают эту мудрость, откроют им эту тайну, насколько они смогут выдержать.
5: Ну вот сейчас, с этого момента и дальше. Я не хочу, чтобы это заняло еще несколько лет. Я хочу это сделать сразу, прямо. Что значит «сразу»?
3: Сразу. Это значит, что ты не убегаешь от этого условия «возлюби ближнего своего, как себя», и ты начинаешь понимать, что «возлюби ближнего, как себя» — это тот самый закон отдачи, который есть у Творца и Творец относительно творений. Он любящий плохих и хороших, и добр для и творящий добро для плохих и хороших, в абсолютной любви и не думающий о себе. И для тебя этот закон, который от Творца так вот записан, сформулирован относительно мира, относительно других, он записан как «возлюби ближнего, как себя». Это тот же самый закон отдачи, который с помощью которого ты приходишь в соответствие ему, так он выглядит относительно тебя. Почему? Потому что произошло разбиение, целью которого было сделать возможным твое отношение к душам, благодаря чему ты обретаешь свойства отдачи и приходишь к слиянию с Творцом, достигаешь его ступени. Если ты принимаешь это таким образом и ставишь во всех этих местах знак равенства, отдача равняется Творцу. Любовь к товарищам равняется Творцу, равняется отдаче, равняется духовному и так далее. Если ты уже сейчас начинаешь принимать эти определения как одно целое, нет ничего, кроме отдачи и получения в мире, во всем мироздании, в материальном, в духовном уровне, и ты согласно этому начинаешь проверять свои мысли, действия и всякие свои расчеты, тогда ты уже находишься на прямой линии. Но если ты еще не можешь все эти вещи соединить либо с отдачей, либо с получением, тогда ты не на прямой линии. Что такое прямая линия? Это когда в конце есть чистая отдача, а в начале есть чистое получение, то есть только получение. А прямая линия — это соединение каждой точки по этой линии. Больше отдачи, чем получение, больше отдачи, чем получение. Вот и все. Если ты выстраиваешь процесс таким образом, то ты самым кратким образом продвигаешься к цели. Действительно, по прямой линии. Так вот, отныне далее, услышав об этих вещах, то, как мы слышим о них, нужно развивать это в группе, строить такие поддержки, всякие защитные системы, которые не позволят мне сбежать и будут пробуждать и зажигать во мне красную лампочку, если я отклоняюсь от правильного толкования, и когда начинаю думать о духовном, что это не отдача, а что-то такое приятное в получающих сосудах. Я должен теперь выстроить свою внутреннюю, внешнюю систему вокруг себя, чтобы это каждый раз охраняла меня, помогала мне устремляться к цели. Вот и все. В этом вся моя работа. Нет больше ничего другого, кроме этого. Вначале ты не мог слышать об этом, и я думал, что вот духовные — это миры, я узнаю, как они устроены, как ими управлять, и когда я приду к какому-то какой-то управляющей системе и смогу управлять и собой, и всем миром, то теперь я постепенно привыкаю к тому, чтобы смотреть на эту систему иначе, что это моя внутренняя система. И из нее я влияю и на себя, и на других, если нахожусь в свойстве отдачи. Если я не нахожусь в свойстве отдачи, то даже вообще не касаюсь этой системы и не оказываю никакого воздействия, пребываю исключительно в животном развитии. Согласиться на это можно только если мое окружение будет это поддерживать. Окружение не должно быть таким же умным, как я. Даже если они немного понимают, ну и хоть как-то согласны своим ложным представлением, этого достаточно. Это уже окружение оказывает поддержку, и тогда я могу использовать свою ступень, свой уровень, чтобы получать от них силы. Потому что я не получаю от группы никогда отдачи или свойства отдачи явно. Я всегда получаю от них согласно тому, как я устроен, как я впечатляюсь, как я оцениваю. Поэтому достаточно того, что группа находится вокруг меня, и у нее есть некий такой идеал, хотя она не понимает, что это. И я в этой группе могу продвигаться до гмартикуна, а сама группа может быть даже начинающей в пути. Об этом и сказано: от всех учеников своих учился я. И об этом сказано, что человек, приходящий к исправлениям, он видит, что весь мир исправлен. И вообще весь мир находится в полном исправлении и выполняет желание Творца. Почему я сказал это? Чтобы сказать, что я должен выстроить окружение относительно себя. Я изнутри должен его построить.
5: Механизм в том, что я использую желание получать для того, чтобы прийти к чему-то лучшему. Значит, как мы говорили, есть во мне отдельные желания, которые видят что-то хорошее. Хотя это и не совсем духовное, но я могу так продвигаться. То есть вопрос в том, что есть во мне желания, от которых я могу отказаться, то у меня будет топливо для продвижения. Мне будет некого обвинять. Это как осел, который все равно тянет вперед.
3: Я не понимаю, почему ты вообще говоришь о желании, оставить желание, не оставить желание.
5: Ну, мы прежде говорили о том, что нельзя двигаться напрямую в сторону отдачи. Я должен в желании получать в себе что-то пробудить, чтобы этим воспользоваться, чтобы потом мне было лучше. Так ведь? Если я представляю какую-то ситуацию, когда в будущем мне будет лучше. Так что же это за желание получать, которое может вести меня прямо? Это должно быть не что-то общее, должны быть конкретные желания, с помощью которых я вижу лучше.
3: Да, но ты не производишь селекцию в желании получать, говоря о том, что использовать и что нет.
5: Так что же значит использовать желание получать, которое именно так контролируется? Будто бы человек может очень контролируемо воспользоваться своим желанием получать, опираться на эти законы. А как это и без селекции?
3: Я не помню, о каком состоянии я сказал это. Я не нахожусь сейчас в том же состоянии, относительно чего я сказал это. Может быть, если мы найдем эту запись, я смогу тебе сказать. Ты берешь какие-то слова, а не само состояние, и я не знаю, что сказать.
5: Как войти в Ло Лишма и продвигаться, чтобы усиливать тягу к духовному? Чтобы желание получать считало, что ему выгодно двигаться в сторону духовного.
3: Человек, находящийся на пути к лишма, пребывает в состоянии ло-лишма, а ло-лишма называется состояние, когда там есть немножко лишма, только человек не понимает, а потом чуть больше понимает, потом еще больше осознает это. И даже пока не достигает состояния, что лучше смерть, чем такая жизнь, или больна любовью, когда он страстно жаждет и буквально влюбляется. И здесь есть два желания. Мощное желание к самому дающему, а второе желание, что я хочу свойства дающего. Я уже не обманываю себя, что будто бы дающий и свойство дающего — это одно и то же. В чем здесь дело? Творец, он дающий. А что значит, что я люблю его? Я люблю его, потому что он дающий? Или то, что исходит от него, когда я использую его? Скажем, я люблю рыбу. Я люблю рыбу, когда она находится у меня здесь в горле и дает мне вкус, и я люблю эту рыбу, когда она и ее мясо находится внутри моего мяса и дает мне наслаждение. Это называется, что я люблю рыбу, да? Или, ну, рыбу нельзя по-другому любить, да? Ну, что-то, что вызывает у тебя отношения. Или я чувствую, что я люблю его свойства. Вот это отдачу, его сущность относительно себя. Поэтому ло-лишма и лишма — это отношение к Творцу, к двум этим точкам. Ло-лишма — это значит, что у меня есть от него, а лишма — что я люблю само его свойство, дающего. Мы начинаем с того, что относимся к нему лишь как к источнику наслаждений. Это называется ло-лишма. Затем окружающий свет во мне выстраивает, не я сам. Выстраивает во мне постепенно отношение к его свойству, даю отдачи. Поэтому у меня лолишма и лишма перемешаны между собой. И в итоге это называется лолишма, потому что если бы у меня не было вот этого лолишма, что я получаю от него эти наслаждения, то я бы выбросил это лишма. А так я продвигаюсь. Что значит продвигаюсь? В соотношении между ними, когда лишма все больше и больше растет, проявляется все больше, и я хочу и этого, и другого. Я не хочу оставлять лишма. Если скажешь мне, получишь 100% от него, я не могу согласиться. Почему? Потому что во мне уже с помощью окружающего света выстроено вот это место, вот этот, эта оболочка, вот это желание отдавать. Я этого еще не знаю, я еще не осознаю это еще, но это уже заговорило во мне и начинает каким-то образом выходить наружу. И я не могу отказаться от этого, как от любого другого желания. И тогда я и хочу, чтобы вот это лишма тоже существовало. Это против природа эти вещи, противоестественно. Но это то, что делает окружающий свет. Он формирует во мне вот эту оболочку, и тогда я продвигаюсь постепенно в сторону Махсома. Что значит, что я продвигаюсь к Махсому? Нельзя сказать, в каком соотношении должно быть во мне лолишма и лишма. Это зависит от строения души. Однако я прихожу к такому состоянию, когда я хочу его. Знаешь, спроси мужчину или женщину, которые любят друг друга. Бали Сулам приводит такой пример, поэтому я тоже могу использовать. Он говорит о какой-то большой страсти. Я люблю его. Что значит, ты любишь его? Ты любишь его или ты любишь то, что он дает тебе это наслаждение? И то, и другое вместе. И не могут различить. Есть такое. Не могут различить все. Либо все. Что? Он обманщик, он вор. Все грехи покрывают любовь, так это называется. И когда человек приходит к этому, это называется страстная любовь, страсть. И то, и другое для него — это наполнение. Но величина наполнения какая должна быть? Вот в этой оболочке, в этом отдаче, в желании отдавать, относительно желания получать. Этого человек не знает. Он вообще еще не вошел в духовное, но это то, что должно быть у него перед Максомом. Перед Максомом.
5: Вы сказали, человек должен быть контролироваться в лолишма. Как это делать? Человек хочет контролируемо пользоваться своим желанием получать, чтобы в лолишма двигаться в сторону лишма.
3: Я сказал так?
5: Ну, вы сказали, что нужно пользоваться ослом, чтобы знать, как двигаться, как добавить намерение в желание получать, чтобы не осталось пустоты. И вопрос, я вижу Творца как поставщика наслаждений, и не хочу им наслаждаться напрямую. Я хочу, чтобы использовать это наслаждение через конкретные каналы. Как ими воспользоваться? Что если у меня есть определенные желания, через которые я обращаюсь к поставщику наслаждений, к Творцу? Как, что значит контролировать эти желания? Это Творец поставляет все наслаждения через какие-то определенные пути, и я нахожу, выделяю из них какие-то более полезные? Или как можно выбрать, какие из них и контролировать?
3: Контроль, я не занимаюсь теми или иными наслаждениями, контролируя их, чтобы во мне росло желание отдавать. Этого я хочу. Я не к этому отношусь, проверяя, какой тип наслаждения. Я отношусь к группе и к учебе, и к книгам, и ко всему остальному, контролируя это, чтобы мое отношение было больше к его свойству отдачи, чем ожидание наслаждений, которые я от него получу.
2: Ну, достаточно на сегодня. Вы получили уже...
5: Сказали прежде, что построение окружения — это нечто мое внутреннее, моя внутренняя работа. И в окружении должно быть правильное направление в сторону отдачи. На любом уровне. Главное — правильное направление. И тогда такое окружение меня может верно направить, так? Допустим, здесь сидит мой товарищ, и он внутри себя производит ту же работу. В чем наша взаимная отдача проявляется?
3: Мы влияем друг на друга на нескольких уровнях связи между нами. Есть между нами открытые отношения и скрытые от нас. Потому что мы не те, кого мы себя знаем, а мы некие такие создания, в котором есть часть, которая нам не знакома. Душа, влияние на миры, воздействие миров на меня. Я вообще говорю, говорят, нахожусь в бесконечности, то где я, где мой парцуф, где вообще этот объем мой? Сколько я занимаю? Я не знаю. Это похоже на новорожденного. Что он знает, что понимает. Но исходя из своего положения в мире, он влияет на тысячи людей. И тысячи людей в мире действуют, чтобы обеспечить его существование. Почему? Потому что так, это то создание, то мироздание, которое создал Творец. Только что появился на свет, и еще не успел родиться, и сколько людей бегает и суетятся вокруг него, и насколько людей он влияет своим чихом. То есть я не осознаю себя, своей важности, своего влияния на мир, так же, как и этот новорожденный, который только что появился. Что ты спрашиваешь об этом? И я влияю, да? Хочу или нет? Просто исходя из самой структуры. Из самого строения. И также мое влияние на товарища, на группу и на наше продвижение. Есть физические действия, с помощью которых я оказываю влияние напрямую, физически, да. За меня тут говорят лыхаем, и все, что принято у нас, тут все эти уважения. Есть действия, которыми мы производим влияние друг на друга, мы даже не осознаем, что мы так оказываем влияние на других. Есть такие, кто думает, что да, они осознают, что они влияют. Мы в последнее время говорим о том, что наши мысли оказывают влияние, и наша главная работа — это в мыслях, чтобы я... И каббалисты не просто так запрещают говорить друг с другом о духовной работе. Максимум вместе читать статьи и все. А все остальные разговоры с глазу на глаз, не в изучении статьи или общая какая-то учеба в группе. То есть разговоры должны вестись о каких-то вещах второстепенных, неважных, не относящихся к моей внутренней точке. Почему? Чтобы ты знал, что ты не действуешь своими словами, а на самом деле ты воздействуешь своим внутренним желанием, своим намерением, тем, как ты относишься. Поэтому есть несколько уровней воздействия на группу, на товарищей, на себя. Что ты спрашиваешь об этом?
5: Хотел спросить, как эта внутренняя работа приводит к образованию еще более лучшего окружения и к реализации выбора. Если вы сказали, что уровень не так важен, важно направление. Без связи с...
3: Вы затрагиваете такие большие вопросы. Оставим это. Послушайте меня. Давайте оставим. Ну, тебе достаточно уже то, о чем мы говорили. Общий вопрос. Ну, так после урока.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в наших десятках.
6: Кен Машаавти.
3: Мне понравилось то, что мы должны раскрыть Ахап Высшего и из этого выстроить столб связи с Малхут бесконечности, то есть состояние опустошенности, неприятное, относиться к этому как к возможности соединиться с Высшим и быть именно в этой точке и смотреть не из состояние не из ощущения, а важности Высшего, то есть перейти от категории «сладкое-горькое» к категориям «правда-ложь», и знать, даже если сейчас я остался, даже если мне удалось, допустим, это вернется иным образом в другом авиюте, и я снова буду должен с этим работать, и желать именно наслаждения в этих свойствах. Не наслаждения, а свойства.
5: Да, насколько мы были выяснения, сколько времени потребуется, и насколько товарищи хотят уже не ждать столько лет, а реализовать, насколько это можно. И выяснение, она, в общем-то, является ускоряющим фактором для каждого из товарищей на его духовном пути.
3: Рав сказал, что я должен сейчас выстроить систему и направить себя на цель. Я влияю в системе на себя и на других в свойстве отдачи.
5: Рассказал, что я страдаю от двух факторов. От того, что не приходит наслаждение Ахап, и то, что нет отдачи. Пустое пространство не заполнено отдачей. Так постепенно я изучаю оба вида этих состояний, как относиться не к самому наполнению, а к чистому свойству. Как? Через отношения, когда я хочу, чтобы именно так это произошло. И я хочу это, несмотря на горькое ощущение в желании получать. Привлекаю окружающие света, и это помогает исправлению. Когда я исправляюсь, исправляется и кто-то другой, и это исправляет все больше в общей системе. Это влияет на все, что происходит с нами, со всеми.
3: Да, мы учили, что есть два воздействия выше: желание получать мое это сладкое и горькое, и желание отдавать. Тогда Ахап его совершенно темный, потому что Нет в нас желания отдавать, и что делать с этим, как уподобиться этому желанию, это большая проблема. Мы не можем войти в это. И Раф приводил в пример рыбу. Да, ты любишь рыбу есть, но ты же разве хочешь быть как эта дурацкая рыба, которая так смотрит на тебя? Или ты хочешь быть как кот? Или ты хочешь быть как курица, которую ты ешь? Нет, ты не хочешь. Как захотеть быть дающим? Как увидеть Творца моего? Вообще не видим. Как желать этого? Только когда мы поднимаем важность этого. Тем, что мы изучаем это, и Раф сказал, постепенно обучают детей, женщин и простолюдинов, постепенно, пока они начинают воспринимать это. Как воспринять? Это проблема. Нужно это делать все время.

0: כן, לעבור את זה אפשר באמת לאט לאט ו...
1: Пройти это можно только постепенно, когда выстраиваем окружение, группу, которая поддерживает и дает постоянно хорошее настроение, чтобы можно было правильно воспринять все внутри себя. С уверенностью. Окружение дает уверенность. Не в том, чтобы я никогда не возвращался к этим ощущениям сладкое-горькое, а уверенность в том, что я могу быть в точке связи с Высшим, что я могу входить вновь и вновь в такое состояние, и это возможно.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот.
1: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, подруги. Мы здесь на очень особенном уроке, очень радостном уроке. Множество товарищей собрались здесь и также по всему миру. Мы учили и читали 23-е письмо Рабаша. Рабаш начинает его так. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всей землей. Посмотрите, что говорит Рабаш, наш великий учитель. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всем. Итак, мы тоже хотим укрепиться и приблизиться к группе, и укрепить уверенность между нами. Действительно, мы слышали сейчас от Рава очень много на уроке. Такой урок очень насыщенный, очень значительный. И мы хотим постараться вместе углубить выяснение того, что сказал Рав, с помощью семинаров, которые мы сейчас пройдем вместе. У нас есть возможность вместе выяснить, пообговорить все эти вещи, не чтобы стать умниками, а чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Весь урок Рав говорил об этом, что все, что мы делаем,

0: преодолеть неприятное ощущение, а быть связанным с Высшим, потому что Высший — это Высший. То есть Высший находится в свойстве отдачи больше, чем Нижний. И возвеличивать это, и быть в слиянии с этим, и желать этого — это буквально просить и молиться об этом. Этого должен достичь Нижний. И поскольку он уже не подкуплен, не находится под наслаждениями Высшим, он готов работать над отношением к свойству Высшего, то есть работать над намерением, то, что называется, а не на ощущение. И говорит Рав, что это и есть острый и судьбоносный переход, который должно совершить творение, чтобы вместо того, чтобы быть связанным с самим собой, со своими килим, проверять, что есть у него в его килим, он видит и определяет свое состояние согласно качеству связи с Высшим, насколько он находится в соответствии с Высшим, согласно намерению ради отдачи. Итак, Рав говорит о том, что чтобы позволить Нижнему подняться над своим ощущением сладкое-горькое и перейти к правде и лжи, Высший проводит очень много разных процессов. Переходим к первому семинару. Как мы можем не находиться только согласно ощущению? Как в те моменты, когда цель немало? Есть таких моментов, когда ощущение неприятное — это как приглашение Высшего перейти к правде и лжи, а не к сладкому и горькому. Как мы можем помочь друг другу перейти с ощущением сладкое и горькое к категориям «правда» и «ложь». Пожалуйста, первый семинар, 6 минут.
1: Как перейти от ощущения сладкое и горькое к ощущению истины и лжи?
2: Рав
1: сказал, что я этого сделать не могу. Прозвучало на уроке. Потому что это есть горечь, это горько для желания получать. Но тогда, когда приходишь к окружению, прав, группа книги, там, где ценится отдача, тогда человек тоже учится ценить то, что называется свойство отдачи над получающими келим. И это, собственно, и делает все изменение. Так всякий раз он берет еще часть от ло лишма и переводит ее к лишма.
0: Да, насколько мягко Высший это делает. Он как бы говорит: получайте, получайте, получайте, и вдруг ты получаешь от него такую оплеуху, что ты не понимаешь. И так он учит тебя, что ты должен принять его темный ахаб ради отдачи, но ты не можешь. Это против твоей природы. Откуда ты получаешь силы? Только от того, что ты получаешь свет. Только от того, что товарищи поддерживают именно это. Не твое желание получать, а то, что они читают. И есть такие, кто находится в подъеме, которые могут доставлять наслаждение, как пишет Рабаш. Дух отдачи — это мы должны поднимать в группе. Если есть у нас ощущение отдачи, то мы можем брать это как высшую ценность относительно получения, и тогда мы можем устремиться именно к этому, а не к своему желанию получать.
2: Цирхим кодем коль леавин это минганон.
1: Да, прежде всего нужно понять механизм, как он работает. То, что опустошенность килим, то, что мы чувствуем, это приглашение, это формат, это единственная форма, через которую Высший может обратиться к Низшему, если он хочет поднять его до следующего уровня. То, что нужно это распознать, и использовать для подъема. Как и говорится, что без поддержки окружения не

0: Возможно это правильно воспринять и по-настоящему воспользоваться возможностью подняться.
1: Да, как вообще мы просили бы это свойство Творца, если бы он нам не устраивал вот эти состояния горькие, как мы можем прийти к истине без этих состояний, если бы он всегда нас наполнял и все наши потребности, то человек просто так бы день за днем жил, и... но когда есть что-то в свойстве человека, то есть у него никогда нет покоя, он всегда опустошен, всегда стремится к какому-то наполнению. Тогда мы приходим постепенно к истине.
0: Ну, во-первых, Рав сказал, что нужно жить в намерении, а не в ощущении, чтобы чувствовать не только сладкое, горькое, а быть направленным на Высшего. Кроме того, прозвучало, что человек формирует перед собой образ Творца. Всякий раз все более выше, чем он сам. Более возвышенный, более дающий. И уподобляет себя этому образу.
2: Да,
1: у нас есть живой пример, важность утреннего урока. Сколько состояний мы проходим на утреннем уроке. И Рав сказал об этом на уроке. Определить, насколько важно проверять определение. Отдача равняется Творцу, любовь к товарищам равняется Творцу. И только согласно этому проверять свои мысли и расчеты, это выведет нас из всей философии, когда могу думать и представлять себе все что угодно. Он очень четко об этом сказал, и это получаем мы на уроке.
0: Я очень люблю пример Рава с рыбой, когда он рассказывал про дочку, когда он ей сказал: «Ты любишь ее? Поцелуй рыбу». Ты не можешь поцеловать рыбу, потому что ты не чувствуешь ее отношения. Какое может быть отношение от рыбы, от чего-то мертвого? Должно быть отношение с товарищами, нечто подобное. Если я не чувствую товарища, то я не могу его поцеловать. Мне нужно его ценить. Чтобы его любить, нужно его поставить над собой.
3: Перейдем
0: к следующему семинару. На уроке Рав много говорил о точке Адам, человеке в нас, и как отделить это от желания получать. Давайте сейчас проясним, что это за точка Адам внутри нас, как ее пробудить, как ее отделить от желания получать. Давайте это проясним. Что такое точка человека в нас?
1: Это в потенциале, это в той силе, которую нам дали. То, что устремится к тому, что находится выше этого мира. Мы получили приглашение.
2: Азмана бемет литмокет бадавар хи хашув лифатех.
1: И получили приглашение сосредоточиться на самом важном, развить вот эту точку, чтобы это была не только точка в сердце, а чтобы все сердце мое было одним важным желанием уподобиться Творцу. Это называется Адам, доме, подобный Творцу. Да, это приглашение, оно пришло исходя из того, что человек уже понимает и чувствует во всех своих частях, что сладкое и горькое, он хочет действительно почувствовать, что такое состояние истины, почему он чувствует так, почему все время у него есть все эти выяснения, и так он стремится к этому. Да, это когда я стараюсь уподобиться Творцу. И сейчас у нас Рош ха-Шана, мы говорим, что нужно быть в Рош, то есть быть во главе. Это не наш разум материальный, а стремиться к Высшему, выше знания, все время подниматься и обретать разум Высшего. Да, точка наблюдения, точка внимания, когда обращает внимание, что все это желание получать. Все, что делается, все, что говорится, все это желание получать. И тогда он понимает, как есть Баля Сулам, есть наслаждение и страдание. И исходя из этого, он изучает, что вот именно этого он хочет, и именно так он может получить килим в другом месте. Да, это всегда приходит к молитве. Иначе невозможно из этого выйти. И что такое точка Адама в нас? Рав говорил на уроке, что это каждый раз большая отдача. Каждый раз выбирать большую отдачу. Что такое отдача? Каждый раз я чувствую тьму. Это против моего желания, так это раскрывается. И Баля Сулам очень хорошо описывает это в предисловии к учению десяти сферот. Он говорит, что человек входит в двойное скрытие каждый раз. И Творец настолько ощущает эти страдания, и человек не может из этого выйти, он чувствует, и он говорит, что это не Творец, и просто оставляет Творца. И Творец тогда жаливается над ним и говорит ему, что это от него. Это называется обычное скрытие, пока человек не начинает проходить эти состояния, начинает верить, что все это исходит от Творца, и он хочет только отдавать ему, не связывает это состояние с собой. Этого мы должны достичь уже за Махсомом.
2: Кен, эх леорер.
1: Как пробудить важность этой точки? Это не в наших силах, а только через включение в окружение. Только там я могу получить такое правильное отношение. И как различать между желанием получать, это когда я люблю то, что я получаю от Творца, и его свойства, когда я люблю его свойства, и только на этом я сосредоточен, и все мне помогают, и я помогаю всем, чтобы мы смогли быть важности свойства отдачи. Итак, друзья, мы хотим сейчас вместе перейти к общему выяснению, вопросы, ответы. Поднимайте руки в зале, поднимайте вопросительные знаки во всем мире. Рош ха-Шана, любая другая тема, давайте используем наше общее собрание, чтобы выяснять наши вопросы. Пожалуйста, госпожа Дутан.
0: Что такое хаб высшего?
1: Что такое хаб высшего? Простой вопрос. Действительно, мы слышали от Рава объяснение на протяжении урока, очень такое подробное объяснение, как Ахаб Высшего или Гальгальт Инаем Нишева соединяется с Гальгальт Инаем, с Ахабом Высшего. Мы сейчас не будем объяснять на уровне строения миров, птихи, но Рав в известном чертеже изображает эту связь. Здесь я хочу сказать о том, что мы говорили. Рав говорил о том, что когда Высший показывает нижнему, что такое отдача, и нижний, поскольку он противоположен ему, он ощущает это как тьма. И Рав говорит здесь о целом процессе, что Высший делает это специально. То есть не для того, чтобы доставить страдания низшему, но чтобы дать нижнему возможность начать соединяться с Высшим не только согласно ощущениям. Он говорит, что человек — это желание получать. Если ему хорошо, он стремится. Как он говорил на примере с рыбой, «я люблю рыбу». Что значит «я люблю рыбу»? Есть известный пример, да, когда Рав спросил одну из своих дочерей: «Ты любишь рыбу?» Она сказала «да». Он говорит: «Тогда поцелуй ее, да?» Кто-то пробовал целовать рыбу, да? Ну, вы в курсе. Так мы получаем наслаждение от рыбы, то же самое здесь. Мы получаем наслаждение от Высшего. Когда мы получаем наслаждение от Высшего, мы хотим быть близкими к Нему. Мы не получаем наслаждение от Высшего, так мы хотим отдалиться от Него. А здесь Рав дал пример на уроке, как Высший, как Ахаб Высшего, через то, что Ахаб раскрывает себя относительно Гагарина и Навнишева, начинает постепенно выстраивать в нижнем вот эту точку Адама, та точка, которая хочет впечатлиться от Высшего, от свойства Высшего, быть подобной Высшему без связи, доставляет ли это наслаждение или нет. И это и есть процесс, который Рав объясняет постепенно. Это выстраивает в человеке точку Творца. И он объяснил, что человек творит Творца внутри себя уже. Человек, Адам, а не желание получать. И тогда начинается разделение между желанием получать и человеком. Уже есть две точки в человеке. То есть человек строится из точки в сердце. Все это мы знаем. Это процесс, о котором мы говорили здесь, по крайней мере, на этом уроке. Там есть еще подруга.
4: С праздником. Я слышала от Рава, если я правильно поняла, что вначале мы можем обмануть, чтобы человек мог увлечься для того, чтобы он вошел. Все. Сегодня у нас нет многого из того, что было когда-то, круглые столы или... То есть как начинаются лжи для того, чтобы человек мог... Вы сказали про ложь, начинается лжи? Это то, что я услышала. Что начинают всегда с неправды. Можно сказать, насколько это хорошо и сколько ты приобретешь, чтобы потом свет, возвращающий к источнику, человек начнет развиваться и по-настоящему хотеть еще раз. Это, если я правильно поняла, то, что он сказал. Какие у нас сегодня есть инструменты для этого? У нас центров нет, круглые столы мы не проводим. Когда я пришла в Кабалу, мне подруга из Ранана дала брошюру, еще этого здания не было когда-то, но я пришла, попробовала, с того же момента, но не прекращала. Но что сегодня в нашем распоряжении для того, чтобы... Ну, относительно самого подхода. Так происходит распространение, нельзя человеку сразу сказать, ты будешь отдавать, потому что без этого... Это невозможно. То есть следуем сказанному Рабаше, Рамбаму, женщинам, детям, то есть другим низким уровнем желания получать, необходимо правильно обратиться, чтобы заинтересовать их. Поэтому это правильные шаги. Напрямую невозможно объяснить человеку, что такое свойство отдачи, то, что ничего от этого ему не будет. Это желание получать его просто не услышит. Помню один из примеров, который давал Рав Баль-Сулам. Не знаю, почему вдруг это вспомнил. Рассказывал о своем внуке, он напрямую сказал ему о свойстве отдачи. И это его настолько поразило, что он дальше не продолжал. Мы всегда обращаемся к желанию получать. Теперь, каким образом и какие у нас сегодня есть средства? Ну, во-первых, сегодня у нас есть социальные сети. Там находятся большинство людей, и там мы распространяем, и оттуда приходят люди. Кроме того, мы стараемся сегодня привести в порядок наше здание, чтобы могли приходить сюда множество людей. Мы строим фундамент для этого. Затем нужно будет наполнением все это здание в разных видах. Я бы хотел переспросить тот же самый вопрос семинара. Мне кажется, то, что вы спросили для меня, по крайней мере, это был важный момент с уроком. Что это за точка Адама в человеке, о чем говорил Рав? Есть желание получать. Я полностью отождествляю себя с ним, даже если я знаю это. Я продолжаю с ним себя отождествлять. Что это за точка? Как ее выделить? Как можно удалиться от точки Адама? Где это вообще?
1: Кто-то хочет ответить. Шелли спрашивает, что такое точка Адам, точка человека, как отделить ее от желания получать и как начать ее развивать. Пожалуйста. О, смотри, сколько отвечающих. Ливон.
4: Словами Рава хочу ответить. Как-то раз он очень красиво сказал, что ты чувствуешь, что ты полностью желание получать, и пробуждается точка в сердце. С одной стороны, она уже есть. Ты хочешь ее развивать. С другой стороны, в тебе есть полностью лев, сердце, желание получать. Так вот, выбор между двумя этими точками выстраивает нечто третье. Это есть человек. И это выбор, который совершает человек.
1: Точка Адама — это точка, которая хочет уподобиться Высшему. Человек — это желание получать, а точка хочет уподобиться желанию отдавать. Я хочу продолжить Баруха. Человек хочет дать желание окружению. Он не может вытащить себя из тюрьмы. Но, товарищи, когда есть такое сильное мнение, как вот мы слышали вчера, человек не может выдержать, когда есть что-то у кого-то, а у него этого нет. Поэтому такой путь. Там рядом с тобой еще есть.
4: Точка связи с десяткой. Практическая. То, чего мы удостоились, это и есть Адам.
1: Госпожа Гранот. Я помню пример Рава о человеке, который находится на операционном столе и смотрит на себя как бы сверху. Так вот делают с моим телом. Это как бы точка Адама, которая смотрит и наблюдает вместо того, чтобы находиться внутри этих чувств.
4: Точка Адама — это связь человека с Высшим, то, что может передать ему Ахав Высшего.
1: Точка Адама. Мы получили маленькую искру. Это вот осколок того Адама, который был когда-то. И каббалисты говорят, что мы должны войти в десятку, объединиться и раскрыть центр десятки, и привлекать свет, и тогда вот эта точка начинает развиваться. Тогда мы обнаружим, что там есть рож, тох, сов, есть разные органы, есть разные хорошие такие вещи, и это та точка, которую мы в будущем реализуем, и будем Адам решен. Еще вопрос?
4: Продолжая тему полезной лжи, то, что предложено для распространения. Вы сказали о социальных сетях. Может быть, нужно обратить внимание на то, вообще, как группа, мы относимся к новым ученикам на первых годах учебы. И курсы, все, кто сюда приходит, до тех пор, пока человек не прошел состояние сложное в пути, он может испугаться от того, что люди описывают сложное состояние, рассказывают о том, что будет. Как мы можем, как группа, оберечь людей, пока они не пройдут это сами? Ну вот поэтому как раз все те, кто воспитывают, обучают, они проходят инструктаж, что учитель не рассказывает о состояниях. То есть учитель, преподаватель, тот, кто проходит все эти состояния, он 10-15 лет учился, он знает, и он знает, что нельзя вываливать истину, то, что называется, это первое. А второе, все наши программы так устроены, что мы всего лишь говорим о хорошем, о пользах, какая польза от Каббалы. Разумеется, все можно и нужно улучшать. Мне кажется, тот переворот, который сейчас мы стараемся сделать, еще до того, как человек приходит, мы хотим пробудить в нем вопросы. Вот это то, что мы еще не пробовали. Как правило, мы даем ответы. А если у человека нет вопроса, нет хисарона, то некуда войти ответу. Если нам удастся возбудить в нем вопрос, кстати, обратите внимание, как Рабаш, в основном Бальсулам, начинает статьи, большинство статей начинаются с вопроса, ответ в конце. Если удастся пробудить вопрос, то наверняка человек найдет ответ. Потому что сегодня несложно найти ответы, что такое Каббала, о чем она говорит. Вся проблема в том, что у людей нет вопроса. Вопрос существует, но очень скрыт. Вот это то, что мы не пробовали. И еще то новое, что мы хотим сделать, ищем силы, как это связать Каббалу с нашей жизнью. Это, в общем-то, основное. Претензия учеников, что мы слишком далеки от жизни Ахав Вышева и все такое. Действительно, это не просто, потому что одно из претензий или высказываний, то, что мы не можем связать это с нашей жизнью, мы еще не получается правильно передать, чем Каббала помогает нашей жизни. С другой стороны, мы не хотим скатиться в объяснении этого мира. Мы хотим поднять человека до высшего мира, а не делать это наоборот, как делают другие. И еще один момент, что нового. Мы хотим предоставить материалы таким образом, не в виде лекций, а больше в виде таких кейсов, когда человеку предоставляется какая-то ситуация, то, что может связать его отношение к жизни, и потом дать решение с точки зрения Каббалы. Надеюсь, что нам удастся развить такой подход.
1: Шелли задала вопрос, что такое точка Адам. И сказала, что в каждом состоянии ты приходишь к тому, что ты желание получать, и у тебя нет выбора. А вы дали ответить нескольким товарищам, что такое точка Адама, а сами не ответили. Может быть, то, как вы сказали, этот вопрос должен все время быть в человеке. Где вот эта точка Адама во мне? И те, кто приходит сюда, что такое точка Адама во мне, чтобы человек искал это? Что вы ответите? Что вы об этом скажете? Что такое точка Адама?
4: Мы достаточно серьезно готовились к этому уроку, и то, что я вижу в ответ на вопрос Шелли, как прийти к этой точке, как выделить ее, очистить. Для этого каббалисты продумали целый процесс. Не сразу человек начинает чувствовать ту точку, которая подобна высшему. И поэтому у нас есть не только один праздник Роша Шана. Что у нас еще? У нас даже не просто один Новый год, у нас целых четыре точки Нового года в году. Мы понимаем, что первого Ниссана, то есть Песах. Одно из начал, пока человек находится под фараоном, он вообще не понимает, где точка Адама в нем. Затем есть какой второй Новый год?
3: Маасер ли беймот, за некра решённый лейлюль, шизе...
4: Первое Илюля — это когда человек отделяет, сокращает Малхут. То есть эгоистическая часть в нас, если ее не сократить, то мы просто не сможем дальше делать выяснение. Невозможно прийти к самоотчету, если эту часть не сократить. Затем сейчас третий праздник решен. Первый Тишре — это как раз рождение Адама. Я уже освободился от фараона, я отделил Малхут, и теперь я могу уже породить свойство отдачи, которое уподобляется Высшему. И затем уже Тубишват, получаем плоды. То есть я могу получать ради отдачи и наслаждаться результатами, собственно, плодами. Но это процесс, который заложили каббалисты.
1: Добавить, мы слышали на последней неделе несколько уроков Рава о точке Адама. Мы слышали где-то полтора месяца назад, Рав говорил о том, что человек получает только точку заинтересованности духовного. Он не получает кли, а получает точку заинтересованности. И тогда вопрос, что он с этим делает. Если он берет вот эту точку заинтересованности в духовном и погружает ее в окружение. Рав говорил о том, что в каждом из нас есть решимо от разбитого экрана. Какое-то впечатление от исправленного состояния, которое было, но сейчас оно разбито. Единственный способ развить эту точку — это соединить ее с другими точками. Его точка — это, продолжая вопрос Шелли, она не может сама продвинуться, она разбита. Но единственное, что он может сделать — взять свою разбитую точку и соединить ее с другими развитыми точками, и таким образом он как бы заново оживляет это состояние, тогда может прийти свет, возвращающий к источнику, и тогда постепенно продолжают. И в этом вся история десятки. Это не игра. То есть это игра, но серьезная, потому что мы соединяем наше общее решимо и создаем как бы модель, подобную тому, что существует на высшем уровне. Но в это мы вкладываем силы, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и это то, что должен делать человек, привлекать свет. Ну, может быть, это то, что добавляет госпожа Ищенко.
4: Мы много говорим о распространении, о формах распространения, о региональных, региональном объединении групп. Как удерживать то, что говорил Рав, как внутреннее, чтобы в группе был принцип возлюби ближнего как самое важное, чтобы это было выше любых действий, которые мы делаем, чтобы не погрязнуть в практических действиях.
1: Я не думаю, что распространение — это вопрос организации. Я думаю, что распространение — это очень важное действие. И Рав говорил сегодня об этом и на уроке, когда мы распространяем величие Творца, распространяем друг другу величие Творца, прежде всего, внутри десятки. И затем каждый живет в регионе. Десятка не сама по себе. Десятка — это основа человека. Без десятки человек не может развиваться никуда, так как мы и говорили. Но и у десятки тоже есть какие-то устои. И десятка тем личным примером, который показывает притягиванием света, возвращающего к источнику, внутреннее распространение. Это то, что она делает. А теперь переходит к внешнему действию относительно новых учеников, тех, кто еще, может быть, только начинает интересоваться. Ну что мы распространяем? Да, относительно внешнего. Есть информация, есть какой-то контент, облаченный в разные какие-то вещи, но в итоге это величие Творца. Человек показывает, когда Рав собирался на лекцию в Тель-Авиве, Рабаш сказал ему: «Почитай определение науки Каббала и объясни, почему это выгодно для них. Прежде всего, дай им источник, а потом объясни, почему стоит. Потому что надо быть связанными с источником, а не с каким-то придумывать себе какие-то другие вещи. А потом это уже источник ты можешь облечь в мед или еще во что-то сладкое». Каждый пришел изучать науку Каббала, пусть вспомнит. Он хотел достичь всякие вещи: власть, почести, раскрыть высшие миры, там порхать высших этих миров. Постепенно все эти вещи отходят, и он остается голым перед настоящей реальностью. Я не думаю, что распространение отдаляет нас от того, что мы делали внутреннюю работу. Мы всегда должны двигаться двумя ногами. И внутренняя работа, и выходить наружу. Распространение только относительно моих товарищей и подруг. Это не только какое-то действие относительно внешней аудитории, поэтому это очень важный момент.
4: После того, как человек принимает решение сделать изменения в Рош ха-Шана, проходит 10 дней раскаяния, то, что называется, он проверяет свои желания, 10 сферот, и мы подходим к судному дню Йом-Кипур. Что мы делаем в завершение? Мы читаем Мафтир Йона, то есть сама суть рассказа о Йона — это распространение, где нужно рассказать о возлюби ближнего. Каждый хочет убежать от этого. Он должен этим заниматься, или она должен, никто этим не хочет заниматься сам. Мы понимаем, что в самый важный день вообще в иудаизме мы, как бы это ни было странно, подумайте, мы читаем про Йону, про сама суть распространения возлюби ближнего как самого себя. Разумеется, есть еще много других слоев, и в десятки, и по всему человечеству. Почему? Творец не может раскрыться в одном человеке. Это как отдельно взятая клетка или как один взятый орган. Какой смысл ему жить? Только для того, чтобы оживить все тело. Поэтому Творец не считается с отдельным человеком. Если кто-то считает, что распространение — это какая-то непонятная добавка, которая мешает его духовному, и пусть выяснит, что такое вообще духовное. Что такое духовное для всего человечества?
1: Джон приехал на стаж, пожалуйста.
5: Thank you, friends. My question is, how can we help one another?
1: Мой вопрос: как можно прийти к состоянию в десятке, когда важность цели не всегда ощущается, и мы находимся только в сладком и горьком, и находимся в окружении, чтобы выбрать соединение с Творцом над всем ощущением, которое есть у нас. Он спросил, как мы можем все-таки, несмотря на все ощущения, передавать друг другу величие Творца и свойства отдачи над всеми ощущениями, которые существуют.
4: Я думаю, что здесь мастерство, искусство, то, что нужно изучать. Почему мы в десятках? Там я знакомлюсь с людьми, знаю их. Мы учимся очень тесно, близко друг с другом. И у меня есть возможность передать величие Творца каждому в подходящем для него виде. Разумеется, есть какие-то общие выражения, но есть и выражения более точечные относительно товарищей. Поэтому есть разные возможности. Скоро у нас будет региональный конгресс, будет конгресс в Израиле, то есть можно передать воодушевление в общем, в большом виде, в таком виде. И есть те виды, то, с чем мы знакомы в десятках, когда я очень близко знаю людей. Это тогда я понимаю, насколько все отличаются друг от друга, и важность Творца могу одним образом передать одному товарищу, а это же может второму помешать, а третий вообще останется равнодушным. То есть мы, для чего мы 10 человек вместе? Это возможность, чтобы изучить близко каждого и передать ему индивидуально. Нет какого-то одного действия, подходящего для всех.
6: Hola, amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo. Dice, he pasado 21 años...
1: Вопрос товарища.
6: Y verdaderamente quiero dar contento al Creador. Siento que...
1: Я 21 год на Барух, я хочу доставить наслаждение Творцу. И чувствую, что мне нечего дать десятки, и я даже хочу сменить десятку. Что я могу сделать? Что ты можешь сделать? Да, вопрос очень важный. По поводу сменить десятки, стоит, чтобы человек не делал это согласно своему какому-то мнению. Есть разные у нас система, отделы. Человек может находиться в определенных эмоциях, но стоит все-таки немножечко как бы подождать и посоветоваться с разными комиссиями, которые у нас есть. Я рекомендую прежде всего с ними посоветоваться по поводу желания доставить наслаждение Творцу и свойства, что как бы мне нечего добавить. Это ощущение, которое сопровождает человека не раз. Он ощущает такое. Обычно Рав говорил просто продолжать, быть последовательным. И Рав всегда приводил пример Раби Акива, который упал с корабля, и море было очень бурным, и он пристал к берегу. Его спросили, как ты доплыл до берега? Он говорит, я схватил доску и каждый раз пригибал голову, когда поднималась волна. Мы должны продолжать. Настойчивость, последовательность — это самое важное, что есть в нашем пути. И то, что я не вижу больше вкуса, смысла, все равно стоит посоветоваться с нашими товарищами, которые вот за это отвечают, в том случае это испаноговорящий, и чтобы вместе решить, как я, наиболее правильное место для тебя. Флорида.
4: Вопрос по статье. Рабаш пишет, и чтобы понять Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему называется хорошим днем, праздничным днем, хотя и известно про свидетельство речь. Что такое свидетельство?
1: Спасибо, Джо. Рав говорит так. Почему это называется праздник? Что такое праздник? Праздник, благо, это то, что продвигает нас к исправлению. Нет дня, который больше бы продвигал нас к исправлению, больше, чем судный день. Поэтому это самый радостный день в году, когда раскрывается изъян, и тогда человек требует, просит, и сразу, если он поднимает правильный хиссарон, в духовном нет времени, нету каких-то задержек, то он сразу получает ответ. И каждый раз, когда мы так поступаем, Это состояние называется в нас судный день. Это может быть февраль или май, неважно какой месяц, неважно когда. Главное — раскрыть хисарон к объединению между нами. Итак, дорогие друзья, прежде всего спасибо всем за участие. Мы просим прощения у тех, кому не ответили на вопросы. Сегодня 13 сентября, второй день Рош ха-Шана. Сейчас мы выходим на перерыв. В 9 будет трапеза, в 15:45 подготовка к уроку, в 16 урок, в 18 трапеза, а сейчас закончим песней.
7: Anochi esmach ba'ashem, ashir al Hashem bechayai, azama lokai be'odi, yerab alav zikri. Anochi esmach ba'ashem. Itamu, itamu, chatai min haaretz, itamu, itamu. חטאי מן הארץ, חטאי מן הארץ, וכשיים עוד אינם, ברכי נפשי השם, הללויה. איתמו, איתמו, חטאי מן הארץ, איתמו, איתמו.

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон илмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут. Пожалуйста.
0: Игерет Хав Гимел.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы, славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и достоится свойство слышания. И тогда есть единение понятий «сделаем и услышим», как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссоры нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое — свойство разума, муха. Второе — свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца. То есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые ссором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и я ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире.

0: И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальта Инаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальта Инаем Нижнего тоже поднимаются. И, как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус праха.
1: Когда человек сокрушается об изгнании Шхины, то есть Шхина, страшно сказать, не в изгнании, а Шхина скрывается по отношению к Израилю. И согласно, чтобы Нижний говорил,

0: Новое время, когда мы проходим в Рош ха-Шана, это новое начало. Новое начало. И мы находимся в решающем моменте. Склонить на чашу заслуг весь мир. И тогда весь мир получит новую ступень. И оттуда мы больше и больше сможем понять Творца и его программу относительно нас. Прочитаем снова, пожалуйста, потише. Новое время, которое мы проходим в Рош ха-Шана, новое начало. Новое начало. Мы находимся к тому, чтобы склонить весь мир к чаше заслуг. И тогда мы все, весь мир, получим новую ступень. И оттуда мы больше и больше поймем Творца и его программу относительно нас. Миха, какая наша ответственность сейчас в этот Рош ха-Шана относительно всего мира? Это вопрос. Что мы празднуем сейчас? Мы празднуем сейчас, что мы мировой кли. Но что нового? Что нового сейчас? Что и по-иному? Что мы чувствуем, что мы мировое кли, но мы голова мира, Рош мира. Это то, что новое. Что мы голова мира? Что это значит?
1: Йоав,
0: это говорит, что мы Рош, голова изменения, что ответственность она на наших плечах. Измениться в этот Рош ха-Шана, мы берем на себя это изменение, и мы ответственны за изменение всего мира. Это то, что мы хотим привести весь мир на тот уровень человека, где он уподобляется Творцу. Очень хорошо, дорогие товарищи, давайте возьмем это время и усилим объединение между нами, поделимся воодушевлением, воодушевлением от урока, от того, что произошло с нами в протяжении недели. И все, что мы чувствуем, что усиливает связь с десяткой. Проведем беседу, семинаров десятки. Спасибо.

0: Йоав, эзе дугма еш лану?
1: Йоав, какой пример у нас есть? Какая группа? Какая десятка? Где наша ответственность, наша голова, наша? Есть у нас много примеров в мировом кли, есть у нас один пример десятки, которая голова, рош, которая отдает все сиру, самоотдачи, ответственность, объединение. Десятка, которую знают все. Ассирия, Москва-7, пожалуйста, слушаем вас.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи, мы очень рады вас приветствовать в этот прекрасный праздник. И мы прилагали очень много усилий. Мы вот собираемся десяткой каждые 3 месяца, прилагаем усилия. Я вот вообще еду издалека, и вроде бы там истоптал ноги в кровь, там все дела, там 12 часов на оленях, там 15 часов там пешком и так далее. Но это на самом деле все не те сверхусилия, которые нам необходимы. Вот вчера в десятке этот момент как-то обсуждали, тоже затронули. И настоящее сверхусилие — это когда мы, собираясь вместе, все становится легко. Не то, что тебе не нужно там разбивать ноги в кровь, там зубрить до потери пульса, терять сознание, а все проходит легко, в радости, и 1000 состояний за вечер, и все это в наполненном, воодушевленном состоянии, потому что вот десятка, она делает все.
3: А на утро, как следствие, проявляется вот такое ощущение. Мы очень благодарны, что вы дали нам возможность сказать, потому что вот оно прям накопилось, знаете, накопилось, сказать, что действительно мы, во-первых, все в десятке происходит, и в десятке находится весь мир. И ты естественным образом, вот естественным, если ты делаешь эти усилия, ты приходишь к этому, оно как бы изнутри рождается, что и ты ответственен за этот мир. Ты как десятка. Мы вот сейчас на Ишивате участвовали, про это говорили. И хочется пожелать, товарищи, подруги дорогие, чтобы в наступающем году мы... Вот урок был про выбор, да, вот предыдущий. Вот чтобы вот этот выбор наш всегда был... Неважно, какие состояния мы проходим, чтобы мы всегда, наш выбор склонялся к тому, чтобы мы могли обратиться к Творцу из любого состояния и просить Его. Вот этого хочется пожелать.
4: Лехай!
1: Друзья, товарищи, как мы можем быть головой мира? Как мы можем быть головой мира? Рав дает нам ключ, очень-очень важный ключ. Пожалуйста, первый клип. Действительно, мы находимся на входе очень, очень важного.

0: Вы увидите, каждое наше действие делает эхо во всем мире. Потому что только мы, никто другой, кроме нас, в мире не двигает эту систему. Нет у них свободы выбора, только мы немножко чуть к лучшему, чуть пропуск, не дай Бог. И система меняется в соответствии с этим, как огромный океан, где только мы держим вот этот ключ или вот этот инструмент, средство, чтобы запустить его. Вот точно так. И тогда мы увидим очень коротким образом, прямым образом, насколько наши действия, все наше состояние, как это сразу в соответствии с этим меняется вся внешняя система, и как мы, когда мы почувствуем, как работать с ней в соответствии с этим, правильно будем ее запускать, пока не вызовем то, чтобы в нем происходило больше силы отдачи. Поручительство, я надеюсь, что мы придем к этому в ближайшее время. Главное, это все-таки все время быть в определении правильной цели, перед каждым действием, перед каждым отношением. Так я должен устроить все вещи. Только таким образом, чтобы от этого доставить наслаждение Творцу, и в этом дать Ему еще немного возможности раскрыться. Войдем сейчас в семинар, как мы поможем друг другу увеличить ощущение нашей ответственности за весь мир. Как мы поможем друг другу увеличить ощущение ответственности за весь мир.
1: Мы фокус-группа. Как мы можем помочь друг другу усилить?
2: Как мы можем помочь друг другу усилить ощущение нашей ответственности за мир? Ну, во-первых, принять на себя эту ответственность. Во-вторых, не бояться ее. А в-третьих, понимать, что мы вместе с Творцом. Вот. И то, что Он дает нам капельку своей ответственности, это огромное счастье, потому что этим Он дает нам возможность сделать приятное Творцу и всему миру.
3: Ну, конечно, это же легко и настоящее.
1: Валер, продолжай.
4: Валера. Да, и не случайно мы оказались рядом с Творцом. Почему рядом? Потому что, несомненно, что Творец всегда раскрывается прежде всего в десятке. Десятка — это самое лучшее место для раскрытия Творца. И когда я вижу, как товарищи, отменив свой эгоизм, стремятся достичь высшей цели — любви к Творцу, я понимаю, что это очень важно и готов вместе с ними участвовать в каждое мгновение. Лихаем.
5: Да-да, именно, как вот товарищи сказали, что главное не уходить, быть вместе, продолжать, и тогда тебя обязательно переполнит, да, под влиянием света. А куда ты эти денешь? Только передать, только отдать вне себя. Товарищам другой десятки, всемутной баруху и дальше. Поэтому желать быть вот этим каналом сразу, добрым путем.
1: Да.
3: Меня очень впечатлило, когда вот муж говорил на уроке,

0: что мы сколько лет находимся в десятке, для чего? Для того, чтобы больше почувствовать друг друга, чтобы понимать, как я могу каждому из товарищей передать величие Творца. Нету шаблона, нету определенного какого-то лекала, есть только моя чувствительность и мое желание, чтобы донести каждому товарищу в его индивидуальных, изучив их, этих свойствах, вот это величие Творца. И вот, правда, очень впечатлило, и хочу за это поднять лихаем. Именно так мы можем усилить ощущение нашей ответственности. Работай над этим.
1: Это голубая гадина, Андрей.
2: Не знаю, хочется все-таки с другой стороны немножко добавить. Потому что вот этой ответственности, не знаю, если смотришь на этот мир, вообще не чувствуешь свою ответственность за этот мир, потому что, кто я такой, вот этот маленький, вообще щепка, вот эта пылинка относительно каких-то там ресурсных, властных, и вот это все, в общем, которое решает судьбу этого мира. Вот. Но когда вот мы на самом деле вот собираемся вместе, вот где-то вот на этих на верхних состояниях нашего единства, на самом деле можно почувствовать, что оно и отсюда исходит все остальное, как бы не наоборот. Не ты щепка и пылинка, а ты именно мы, не каждый из нас отдельность, а именно мы вместе, когда мы вместе, мы этот источник, имеем возможность влияния вот этой отдачи на весь мир.
3: Добавить только можно одно. Если мы сами не усилим, Творец усилит за нас, и это будет не добрый путь, которым мы должны двигаться, и которым нас учит каббалист, а путь страданий. Поэтому...
1: За добрый путь!
4: Михаил, есть у нас еще один пример в мировом гли. Пример головы, пример ответственности есть. Действительно, есть у нас великий пример. Есть у нас украинская группа. Есть у нас украинская группа, величайшее поколение. На первой ступени они послали 5 стажеров сюда, которые оставили все, оставили жизнь. 3 мужчины, 2 женщины. Давайте послушаем их, великих наших товарищей.
5: Так, потужний семінар, такі гострі питання. Я муше згадував на уроці про Йону. І ми зазвичай жалкуємо про різні дрібниці, а людей, які не можуть відрізнити право від ліва, ми не жалкуємо. І в Україні дуже багато людей, які ще не знають про кабалу, і в планах українців українського кліра повсюдити знання це.
4: В Украине многие люди не знакомы с наукой Каббала. И чтобы это... И мы делаем все, чтобы можно, чтобы распространить на весь мир это знание.
5: Прям нести это светло людям. Також мы хотим...
4: Мы надеемся, что все время сможем на прямой связи, чтобы мы распространить прямым образом.
5: І об'єднувалися, і набирали сили, і йшли знову в бій, бій над своїм егоїзмом, бій в розповсюдженні. І Конгрес, дуже хочу попросити Святого Клі молитися Творцеві, щоб у нас відбувся цей Конгрес в Києві, щоб товариші і подруги безпечно приїхали і могли провести 3 дні в кінці жовтня. Тому особливо чоловіків прошу, приходьте кожного дня о 15-й годині, є світова молитва, і будемо просити за наш конгрес. Буде, як завжди, всі, хто можуть, 200+, очікуємо людей, шукаємо безпечно.
4: Щоб всі конгреси могли преуспіти во всьому світі.
5: Також
4: Мы ожидаем 200 человек на конгрессе, мы ищем такое надежное место. Я бы

0: Хотел передать нашему товарищу, нашим стажерам, рассказать немножко о Толике. Это такой вулкан.
1: Потужностью такая величная объем, він виріс прямо на нас на очах, буквально за пару років показав, що можна здати навіть одна людина. Навіть одна людина, яка хоче об'єднатися і хоче показати.
0: Даже когда один человек хочет объединиться, он хочет показать, как Творец через него действует.
1: Толик, тебе слово.
0: Сейчас действительно в Небарух есть у нас Толик.
2: Мы приехали из Украины, и не только из Украины, у нас есть... Товарищи из Америки, товарищи из Латинской Америки.
0: Мы приехали из Украины, дорогие товарищи. Есть у нас товарищи из Латинской Америки, из Канады, из Казахстана, из многих мест. Мы сейчас вместе со всеми товарищами сидим вместе за одним столом, все вместе. Стоим вместе, делаем семинары вместе. Это так радует. Это пробуждает сердце. Все открыто. Я хотел бы поблагодарить Творцу за такую возможность, что мы можем быть вместе со всеми вами, видеть вас, почувствовать ваши сердца. Это невозможно передать это ощущение, невозможно передать словами. Это просто происходит с сердца. Что самое важное, что мы показываем пример всему миру, как необходимо относиться друг к другу, как говорить между нами.
2: Нейбарух любить своїх друзів, як відносять один до одного, і світ може помінятися. Тому ми завжди будемо...
0: Як в Нейбарух відносяться друг к другу, і все може помінятися.
2: Саме головне. Я хочу подякувати
0: тут. Ми завжди будемо першими, хто ведуть весь мир і показують примір. Я хочу благодарити Творця за можливість, яку він дав нам бути здесь, вместе з вами. Что мы чувствуем друг друга. Я хочу сказать лихаем. Всем. За всех. За вас всех поблагодарить Творца. И за Украину, за то объединение, которое есть между нами. И почувствовать еще больше объединения в новом году.
2: Лихаем, друзья.
0: Чтобы эти ощущения наши были... такие, чтобы весь мир почувствовал, как один человек с одним сердцем.
3: Меня зовут Ольга. Мы с подругой из Украины.
0: Меня зовут Ольга.
3: Мы впервые тут в Петах-Тикві.
0: Мы и моя подруга из Украины, мы первый раз здесь.
3: Самого маличку у меня было бажання. С
0: самого малого возраста было у меня желание приехать в Израиль. Я не знаю почему. Я думал, что моя надежда останется надеждой.
3: Завдяки десятці моя мрія втілилася в життя.
0: Благодаря десятке моя надежда.
3: И потрапивши сюди.
0: Моя надежда воплотилась.
3: Я знайшла цей.
0: Мечта воплотилась.
3: Який шукала все.
0: Когда я приехала сюда, я нашла этот дом. Которая искала весь свою жизнь, искала всю свою жизнь. Я падала, поднималась и сотни раз.
3: Я шукала цей промінь сонця.
0: Я искал этот луч солнца, который дает жизнь, который дает наполнение. И нашла я это все здесь.
3: Я
0: вас очень благодарю. За это такую семейную атмосферу, где есть отцовская защита,
3: где материнское тепло,
0: есть материнское тепло,
3: братерская опека,
0: есть братская забота.
3: Найбільше благословення від Творця, що ми потрапили саме на свята.
0: Найбільше благословення від Творця, що ми попали на то, что попали именно на праздник Рошашана.
3: Сердце трепетом, величью.
0: Этот праздник прошило просто сердце таким трепетом.
3: И найважливіше те, що я зрозуміла.
0: И самое важное то, что я поняла, что
3: не за власним наповненням, а потрібно іншим допомагати.
0: Что нужно идти не за личным наполнением, сколько помочь другим получить это наполнение.

Shama.

Yeah.

Рош-Ха-Шана. Это уже начало лишма. Я делаю в месяц Элуль расчет, что я не хочу быть, чтобы властвовал надо мной желание получать. Рош-Ха-Шана — это уже начало лишма. Я делаю в месяц Элюль, что я делаю расчет, что я не хочу быть в том, чтобы властвовал надо мной желание получать. Наша встреча, товарищи, подготовка к уроку в 15:45.

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон илмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут. Пожалуйста.
0: Игерет Хавгимель.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и достоится свойство слышания. И тогда есть единение понятий, сделаем и услышим, как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссора нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое — свойство разума, моха. Второе — свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца, то есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые сором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и я ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре. И все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальта Инаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальта Инаем Нижнего тоже поднимаются. И как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус праха.
2: А когда человек сокрушается об изгнании Шхины, то есть Шхина, страшно сказать, не в изгнании, а Шхина скрывается по отношению к Израилю. И согласно, чтобы Нижний говорил о Высшем все, что он должен сказать. А Нижний говорит так, потому что он так чувствует. А когда он сокрушается об этом и молится, всячески умоляя поднять Шхину из праха, благодаря этому Высший раскрывает себя Нижнему во всем своем величии, Гадлуте. тогда автоматически нижний тоже поднимается. Получается, что в этом и состоит весь столб. Как сказано, то есть именно благодаря этому столбу молитвы возносятся из одного мира в другой. То есть это раскрытие к большей ясности. И потому именно рядом с этим столбом и нужно молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему это называется праздником, хотя это и суд. Ведь главный суд — это совершенство, которое раскрывается в эти времена. И есть страх перед внешними, то есть чтобы он не впал в получение для себя свойств разума и сердца. Поэтому нужно умножать пробуждение к возвращению.
1: Ведь возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни. Ведь питание его определяется в Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Однако нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать, то есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия, как сказано: «Как он милосерден, так же и ты будь милосерден». Ведь тогда мы сможем получить все совершенство в чистоте. И поэтому это называется праздником из-за раскрытия совершенства. И это называется «трубите в шофар» в начале месяца в новолуние, в день нашего праздника, где шофар происходит от слов «совершенствуйте шапру дела свои», так как у Луны сейчас есть покрытие, то есть свойство скрытия. А он не мог написать больше из-за кануна, праздника, и я желаю вам хорошей записи и подписи от вашего друга, желающего вам мира и добра. Барух, шалом, алеви, ашлак.
2: Когда ты в отдаче и все желание получать, наполняется, и ты хочешь поднять шхину из праха, ты хочешь быть в дающих келим этой молитве, и молитва эта поднимается, все работает.
3: Раз, два, окей. Коль увед к Моше царих.
1: Все работает как положено. Нам надо просто осознавать весь этот процесс и реализовывать.
2: Да, свойство низости в конце должен сокрушаться о том, что он дает, что он чувствует, что Тора — это прах.
1: Мы перейдем к уроку от 25 сентября 2003 года.
2: Что мы слышим из этого письма? Что как раз, когда человек находится в состоянии, что ему не кажется, что духовный мир привлекает его, что Творец раскрывается ему, что есть какая-то приятность и благо на ступени выше него. Именно в состоянии, когда человек не видит хорошего будущего, это состояние обращение Высшего к Нижнему. Именно в этом состоянии человек должен понять, что нет другой связи между Высшим и Нижним, кроме как Ахаб Высшего, который пребывает в Гальгальтейнаем Нижнего, так они дают ощущение нижнему. И только правильно считывать это ощущение, объяснять себе, что происходит. Это сейчас человек должен подняться и сделать. Объяснить себе так, что, чтобы из этого ощущения и далее все его шаги были бы уже в направлении запуска всего этого столба между ним и Творцом, между Малхут бесконечности. Верно, что если Ахаб Высшего раскрывается нижнему как не светящийся, то у нижнего в соответствии с этим естественным образом есть возможность говорить. То есть из сердца, из ощущения он говорит плохо о высшем, об управлении, о поведении, вообще о том, что высшее присутствует, существует и управляет мирозданием. Но то, что человек может сказать так или иначе, это не изменяет этого условия, что высший иначе не может раскрыться нижнему из-за того, что нижний чувствует плохо или хорошо. Он это желание получать, и только два этих ощущения могут быть у него. И хорошее ощущение, чтобы оно наполняло его, дать ему это ощущение хорошее высшее не может, потому что этим он опускает нижнего на животный уровень, чтобы нижний всегда оставался в подчинении, в зависимости от ощущений, которые будет Илкелим, и никогда не сможет подняться высшее ощущение, чтобы позволить нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к высшему, не согласно горькому сладкому, а согласно истине лжи. Высший обязан скрыть себя и этим он помогает нижнему перейти через неприятное ощущение, а быть связанным с высшим из-за того, что высший является высшим. То есть, что высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И уважать это, и быть прилепленным к этому, и желать этого. И просто просить, молиться об этом. К этому нижний должен прийти. И из-за того, что он уже не подкуплен и не находится под действием хорошего ощущения от высшего, у него сейчас есть возможность работать над отношением, направленным на свойства высшего, то есть работать над намерением, что называется, а не над ощущением. В этом, по сути дела, весь резкий переход и судьбоносный, который творение должно совершить. И этим оно вместо того, чтобы соединяться с самим собой, со своими келим, видеть, что есть у него, в его кли, видит и определяет свое состояние согласно качеству своей связи с Высшим, насколько он находится в соответствии Высшему, согласно намерению ради отдачи. В Высшем отдача является свойством, в Нижнем отдача — это намерение. И согласно этому они, когда находится в подобии, согласно этому есть связь между Гаргальтой и Наем Нижнего, то есть намерением над его Ахапом, над его настоящим Келим. и Ахапом Высшего, что является свойствами Высшего, свойством отдачи Высшего.
4: Лагия ле...
2: прийти к
4: аргажата мацав кира,
2: ощущению состояния как плохого, это отсутствие наполнения в келим, потом определить, что он не хочет зависеть от наполнения, я хочу быть зависимым от моего намерения ради отдачи, от моего отношения к Высшему, вести себя в состоянии, когда я прошу, чтобы это отношение было согласно соответствию между Гаргальтейнаем и Ахапом, чтобы у меня было намерение ради отдачи, как есть у Высшего, свойство отдавать мне, желание отдавать мне. В этом вся работа человека, которая относится к его проверки в грозные дни, когда он решает уже, определяет это отношение, это значит, что он определяет свое развитие согласно столбу связи между ним и Высшим. Это называется уже Рош ха-Шана, этим он определяет правильную, свою правильную точку связи. И тогда все остальные действия будут для развития этой связи, укрепления этой связи. Как Рабаш говорит в другом месте, что Рошана уже определяет, сколько будет хороших дней, сколько будет дождей, и сколько будет разных состояний и условий. Но человек определяет, в каком виде он реализует это. И с помощью этого он определяет, по сути дела, эффективность этого года. То есть, насколько он вырастет, как он вырастет, насколько он достигнет в течение года. Да?
1: А как нижний может определить ту точку, когда он начинает работать, когда он должен выйти из тьмы?
2: Как нижний, вместо того, чтобы быть...
4: Шакуа килу, кен?
2: Погруженным как бы в плохое ощущение, поймет, что это ощущение приходит к нему специально, плохое ощущение, специально свыше, чтобы он относился не к ощущению, а к связи с Высшим, высшее ощущение, вместо того, чтобы ощущать горькое и сладкое, плохо ли мне или хорошо в получающей, чтобы он чувствовал принадлежность к истине лжи, чтобы он смог подняться, оторваться, разорвать свою связь с горьким и сладким и перейти к истине лжи. То есть вывести себя из... либо прилепиться к моху, к разуму, скажем, как нижний может это сделать, не собственными силами вообще. Он не способен сам изменить свое отношение, потому что он погружен в ощущение. И из этого ощущения он может выйти только благодаря какой-то внешней причине. Это может быть учитель, это может быть книги, это может быть группа, но что-то, чего нет в нем, потому что он сам находится в ощущении, в плохом ощущении, мне плохо, и все. Находится в отчаянии, в беспомощности. Просто нет у меня ничего в этой жизни, в этой методике и вообще ни в чем. Я хочу закончить со всеми этими вещами. Лучше мне смерть, чем такая жизнь, только выйти из ощущения, все. То есть выйти из этого ощущения, он может или вниз опуститься, то есть сделать разные действия, чтобы чувствовать себя хорошо. То есть, что ему вкусно, приятно, сладко. Или он может. И это только с помощью внешней силы, которая даст ему оценку, уважение, напоминание, почему это происходит с ним. И тогда он сможет не вниз опуститься в хорошее ощущение, искать это с помощью разных средств, а несмотря на это плохое ощущение подняться вверх, то есть искать и намерение, искать связь с Высшим. То есть, хотя я чувствую себя нехорошо, я должен сейчас прийти к радости, потому что именно, что я именно соединен с Высшим. Высший дает мне плохое ощущение, чтобы я соединился с Ним в совершенно другом формате, согласно тому, что мы вместе ценим состояние отдачи, состояние духовности. Здесь перейти от ощущения к намерению не в силах человека сделать это. Обязана быть только какая-то внешняя помощь. Насколько он подготовил заранее свою связь с группой, с книгами, с учителем, насколько вложил в них. Согласно этому он... Согласно этому он может потом получить поддержку. Об этом сказано: не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не способен, находится в ощущении, ничего не попишешь. Или время проходит, то, что называется, что Высший помогает ему свыше. Или книги и мудрецы, то, что называется, самое полезное, самое эффективное — это группа, потому что в группе всегда есть процессы и разного рода связи изменяющиеся, разного рода цели и действия, которыми занимаются. И тогда через это обращают каждое внимание на другого, и участвуя физически, привлекают друг друга. И этим дают ощущение важности, отдачи, хоть в чем-то напоминают ему, этому человеку, о цели, чтобы он не был погружен только в ощущение, в плохое ощущение. И тогда это выходит, но это очень большая работа, и пока человек не определяет это постоянно, то есть над Махсомом, у него всегда есть... Это называется скрытие. Это, по сути дела, и скрытие, когда Творец скрывает, он скрывает себя за плохим ощущением, которое дает человеку. Но это ощущение вызвано тем, что он показывает ему отдачу, свойство отдачи вместо наслаждения. То есть он может показать человеку наслаждение, он может показать человеку свойство отдачи. И тогда этим он помогает нам, чтобы мы подготовили себя быть зависимыми, связанными с его отдачей, а не с наслаждениями, которые исходят от него.
1: Да. А что в этом смысле означает прохождение Махсома?
4: Лавор это Махсом, Зеникра.
2: Перейти Махсом называется установить первую связь с Творцом, несмотря на ощущение, которое он дает мне. Я не измеряю, какое, я не могу измерить, какое ощущение, а несмотря на ощущение, которое он дает мне, установить с ним связь согласно тому, что я воспринимаю свойства отдачи в самой малой мере, неважно. И я решаю, что это самое важное, важнее любого моего ощущения, я хочу быть слитым с этим. И благодаря этому общему, то, что называется отдача, чтобы это было у меня и у него чем-то общим, это будет связь между нами. То есть я определяю высшего как дающего, и я нахожу в себе это свойство дающего, отдача это дающий над любым нехорошим ощущением, на которое я могу сделать сокращение, как будто есть, нет, неважно, а это точка отдачи во мне, я поднимаю ее над всем ахапом, что называется, это называется гаргалтейная моя. Ахап как будто не существует своего ощущения, а гаргалтейная, эти свойства, точка отдачи, я чувствую, что этим я связан с Высшим, я нахожусь внутри Высшего, как плод, зародыш. Это начало моей связи с Высшим. Я уже вошел тем самым в этот столб, да, ступеней, по которым я уже буду подниматься и расти. Да.
1: А откуда уверенность в том, что ощущение никогда не возьмет над этим власть?
2: Откуда уверенность, что ощущение никогда не возьмет над этим власть? Ощущение только в том, что я сейчас хочу быть слитым с Высшим в отдаче. В этой точке отдачи это называется, что я нахожусь в трех днях впитывание семени. То есть я хочу просто прилепиться к нему в этой точке, только в этом свойстве. В том, что я и он отдаем. Для меня это важнее всех получающих келим с ощущением хорошим или плохим в них, неважно. Если я держусь за эту точку, через нее я чувствую, что я связан с Высшим, я все время работаю сейчас над тем, чтобы схватиться за эту связь как можно больше, и все, что происходит сейчас со мной, я над этим стараюсь укреплять эту мою связь с Высшим в свойстве отдачи моем и его в этом свойстве. Это значит, что я прилепляю семя в матку. Я делаю этот клей, и я начинаю развиваться. Пока я не постигаю свойство гаргальтовина, свойство отдачи, которое уже будет существовать

0: сознание по-настоящему. Это называется 40 дней создания плода. То есть уже есть создание и цера. То есть на каждую деталь, которая раскрывается, есть уже как бы ощущение, что да, отдача важнее, чем ощущение плохого или хорошего в получающих килим. Это называется 40 дней создания возникновения плода, а потом уже... То есть есть еще опасность выкидыша, но это опасности. Но у нас это не происходит. То есть эти опасности — это как состояние, которое я должен пройти, чтобы все больше и больше укрепить связь. Когда я перехожу, допустим, от Авиюта Алиф к Авиюту Бет, Гимл, Далет.
1: Да. Если мы в группе будем рекламировать величие отдачи и величие Творца, почему это не называется продвижение в направлении намерения ради получения? Ведь оно того стоит.
0: Вопрос. Ради получения мы... Если мы будем рекламировать величие Творца, величие цели, прилепиться к Творцу, величие действия, уподобление Творцу, то есть, в общем, свойство отдачи, категорию эту отдачи. Если мы будем возвеличивать это как самое важное, это, что это называется духовным, но кроме этого есть материальное. И нет, кроме двух этих, ничего другого. Все свойства, все желания, все состояния, чтобы ты ни сказал, существуют или в этом, или в этом, или в получении, или в отдаче. Если мы возвеличим свойства отдачи, возвеличим, называется, возвеличим по сравнению с свойством получения, больше нечего сказать и нечего возвеличивать, одно из двух. Так что от этого ты говоришь?
1: Мы говорим, что тогда нам будет хорошо, что мы будем цельными. И тем самым мы хотим сказать, что будем подобны Творцу. Так в чем же здесь отличие от обычного подхода?
0: Будем цельными, нам будет хорошо, наполнимся бесконечным светом, придем к совершенству, к вечности, придем к слиянию с Творцом. Ну, так ты спрашиваешь, почему я слышу, ты говоришь мне во всех этих словах, что как будто у меня есть выигрыш в получающих килим. Это верно, что у тебя есть выигрыш в получающих килим, но работаешь ли ты ради того, чтобы наполнять их, или ты работаешь, чтобы уподобиться Творцу?
1: А в чем же здесь разница?
0: Разница простая, разница в намерении. Или я готов отдавать ради получения всех наполнений в моих получающих килим, или я готов получать, и неважно что, только чтобы прийти к отдаче. Даже мое получение будет помогать мне отдавать. Это принципиальная разница.
1: И когда мы этим занимаемся, это называется распространением?
0: Если мы будем работать над важностью отдачи, над важностью получения, потому что важность получения — это для нас естественная вещь, а важность отдачи — это совершенно искусственная вещь. В этом у меня нет никакого вкуса. Я отталкиваюсь от этого, я просто ненавижу это, отвращаюсь от этого, просто не способен услышать. Это настолько во всех смыслах, это плохо мне. Если мы в каком-то виде изменим эти вещи по их важности, чтобы свойство отдачи было важнее, свойство получения, это называется, что я поднимаюсь над своей природой, потому что моя природа — уважать получение. Это значит, что я поднимаюсь над своей природой. Называется, что я поднимаюсь в духовное.
1: И это называется распространением?
0: Это называется мое внутреннее распространение относительно меня самого.

0: Не, в человечестве, что это просто это настолько против развития человечества, развития от маленького эгоизма к большему, еще большему, что мы видим, насколько эти вещи неисполнимы. Если ты выходишь и начинаешь убеждать как бы людей, что это хорошо, они не могут подумать о тебе, что ты человек серьезный, реальный, потому что это не принимается в получающих килим серьезно и реально быть отдающими. Мы не видим никакой поддержки от этого мира. Не видим, что это вообще в каком-нибудь месте существует и дает какое-то как бы наполнение. Если скажешь, давайте ради получения, очень хорошо. Это я, допустим, хочу быть президентом Америки, иду, даю им и все. Бросаю миллионы, пожимаю миллион рук, обнимаю, целую. Знаешь, как они делают улыбку такую красивую, белозубую. Так я знаю, что я за это получаю, и это уважаемо. Ты видишь, никто не говорит, я люблю тебя и хочу делать вам все благо, всю жизнь хочу передать вам. И они все так аплодируют и слышат, и любят его, и уважают это. Почему уважают? Почему эта форма отдачи они уважают? Не обязывает их, наоборот, наполняет их килим. Да. И они знают также, что это его желание. Потому что желание получать поддерживает это. Ну, теперь то, о чем мы говорим, о настоящей отдаче, без всякого выигрыша в желании получать, чтобы желание получать не наполнялось, так нет поддержки в желании получать для этого. Поэтому мы не можем прийти и отдавать. То есть распространять это знание на улицах. Поэтому Рамбам пишет, что нельзя раскрывать это, а только постепенно, чтобы они выросли и умудрились большей мудростью, раскрывают им эту тайну постепенно, тайну эту. То есть это секрет. Почему это секрет? Ну, потому что это относительно желания получать. Мы его, это все еще секрет, что называется, отдавать. Если я раскрою его, я очень быстро убегу от этого. Я буду играть в что бы то ни было в этом мире, только чтобы не думать об этом. И это хуже, чем самые большие муки. Вы как-то сказали, что духовное называется начинать говорить с ними, как это.
1: Поэтому мы должны проводить наше распространение в такой форме, которая будет приемлемой в желании получать. Я помню, как перед своей лекцией, первой лекцией в Тель-Авиве, я спросил Ребе, что мне им объяснять, как и что. А он сказал, прочти из определения сути науки Каббала, что это раскрытие Творца творением, которое находится в этом мире, и объясни им, что это несет им добро, все благо. Это то, что они хотят слышать. Что такое благо? Один получит хорошую профессию, другой удачно женится, третий достигнет какой-нибудь чудесной отдачи, будет гулять по духовному миру, у него там будут такие замечательные путешествия, на которых там увидит много интересного, чтобы каждый увидел, что это хорошо. Но ведь это ложь. Да, верно, это ложь. Но это полезная ложь. Ты немного приближаешь человека к тому, что называется каббалой. Это не каббала. Ты рассказываешь ему о каббале ложные вещи. Однако он готов продолжать слушать об этом. Ну, таки что, каждый раз рассказывать ему неправду? И каждый раз он будет слышать не о Каббале, а о том, как ты извращаешь это понятие? Верно. Однако тем временем действует окружающий свет. И этот окружающий свет,

0: приводит его в порядок. Окружающий свет. Когда ты открываешь книгу, ты просто хочешь знать, соединиться, что эта книга тебе дала самое лучшее. Да, ты так думаешь, хочешь ты этого или нет, так работает твоя внутренняя машина. Но поскольку ты притягиваешь окружающий свет, то этот окружающий свет уже приводит, преобразовывает твое желание получать так, чтобы в нем проявляется сор, что-то от желания отдавать. И тогда ты готов немного послушать желание отдавать. Видишь, через несколько лет люди готовы сидеть и обсуждать. Да, не для себя, а для всех. А что мне это даст? Человек теперь начинает отвечать себе самому, в том смысле, что, по всей видимости, это наполнит его. Он все еще мыслит понятиями получения, но он уже согласен, что наполнение при отдающих действиях — это наполнение совершенное. И уже начинаем мы думать об этом. Видишь, я вижу это в группе. Если мы будем действительно намерения ради отдачи и не будем думать о себе в отношении чего бы то ни было, только отдавать, то это даст нам ощущение совершенства. Это отдача ради получения. Но человек уже готов слышать о таком состоянии, что если я буду в этом состоянии, то это будет хорошо. Ну, продолжим еще несколько лет. Нет выхода, но это уже продвижение. И почему так происходит? Потому что внутри нашего желания есть уже что-то от желания отдавать, внутри нашего желания получать, что оно готово согласиться с тем, что если будет отключено от получения, отключено от всего, что отдаст все. И в этом чувствует, что он останется существующим. Потому что желание получать обычно, если оно представляет себе, что оно должно отдавать, а не получать, то оно не чувствует, что что-то, ему, что-то от него остается. Как бы оно аннулируется, и больше его нет. Поэтому оно не готово слышать об этом. Это против созданного из ничего, против его сути, точки его сути, против человеческого «я». А здесь, поскольку внутри желание получать возникает эта капля семени желания отдавать, человек уже готов слышать об этом, ему уже не кажется, что он отменяется, аннулируется, даже если будет отдавать. У него уже есть ощущение, что после всего этого действия, когда его вроде бы уже и не будет, он почувствует наполнение. Как такое может быть? Откуда ты почувствуешь наполнение? Тут немного идет речь о частице кли отдачи, которая уже образуется у нас, да, создается, формируется. И тогда он готов так думать. И ему уже не кажется, что он тут совершенно исчезнет. Это уже продвижение.
1: Мы можем сказать человеку, действительно, что это действие, как вы сказали, как харакири, но потом ему будет хорошо.
0: Мы видим, что если человек видит, что у него есть какая-то прибыль, какая-то награда относительно наказания, относительно страдания, это просто торговля. Мы меняем страдания на здоровье. Это понятно. Эти вещи приемлемы в желании получения, в желании получать. Мы всегда судить, в каких сосудах мы ощущаем, думаем, говорим, обсуждаем. Если это внутри желание получать, то есть больше страдать, меньше страдать, большая выгода, меньшая выгода, то все это воспринимается, укладывается в разуме, и я могу идти и обсуждать это со всеми. Как говорит глава правительства, мы сейчас перетерпим год, а через год наступит процветание и подъем экономики. А пока потерпим. У нас будет трудный год. Почему он может так говорить? Он показывает людям вознаграждение. Естественно, за него надо заплатить. Нам это ясно, это само собой понятно. Тот, кто не оплачивает вознаграждение, называется вором. Однако он показывает им, что это будет. В такой форме ты можешь давать объяснение, что такое наука Каббала, и тогда тебя воспримут правильно, не посчитают, что ты лжец. Если же ты скажешь: ребята, я в одно мгновение зарабатываю миллион долларов, я обещаю каждому, кто ко мне присоединится, то же самое, никто не подумает, что это так и есть. Наоборот, мы это видим из того, как змей соблазнил Хаву. Мы можем научиться из этого, что мы должны делать в отношении нашего желания получать. И здесь действительно вся мудрость, как обращаться к себе и к массам, постепенно убеждая желание получать в том, что это того стоит. А затем работать над ним, чтобы оно и вправду захотело этого при помощи окружающего света.
1: То есть он раскрывает эту тайну постепенно. Что сейчас это за раскрытие?
0: Эту тайну раскрывают постепенно, понемногу, поскольку желание отдавать... Насколько желание отдавать оторвано от желания получать. И насколько в желании получать у него никогда не будет никакого наполнения.
1: То есть раскрывают у человека ощущения, не просто так рассказывают.
0: Понятно?
1: Есть ли способ сказать, что Ахаб высшего, и не могу по своей инициативе создать связь с товарищами? Тут должна быть какая-то связь?
0: Нет связи с Ахабом высшего, кроме как с помощью моих Галгальтовых Инаим. То есть, то, что Ахаб Высшего действует сейчас на меня и не связан с моими Галгальтовых Инаим, а связан с моим Ахаб. Я чувствую от Ахаб Высшего, что он хочет отдавать, чьи свойства являются свойствами отдачи. И я от этого чувствую себя плохо. Почему? Ведь Ахаб Высшего должен снабжать меня всем благом. Правильно. Ахаб Высшего дает мне все благо, действительно, жизнь, жизненную силу, все. Тогда, когда он не хочет, не намеревается, не находится в процессе, имеющем целью поднять меня на свой уровень, тогда он мне дает все благо, да, он дает мне животную жизнь. И я живу в этом мире, хорошо ли мне или немножко плохо, но я получаю от Ахаба Высшего наполнение в своем Ахабе. Но когда Высший хочет увеличить, вырастить мою Галгальтовую Инаим, в этот момент он начинает иметь дело не с моим Ахаб, а наоборот. Он скрывает имеющееся в нем наполнение для моего Ахаб и начинает показывать мне место наслаждений своего Ахаб, начинает показывать свойства своего Ахаб, свойства отдачи. И тогда я страдаю дважды от того, что ко мне не приходит наслаждение в мой Ахаб от Высшего, и от того, что, кроме этого, он показывает мне форму отдачи. Эта форма отдачи приходит внутри ощущение его пустого ахап. Тут есть два вида воздействия на меня. И постепенно на этом я учусь. Что у меня нет выхода. Я начинаю получать от этих ударов понимание того, что я обязан обращать внимание не на наполнение, а на его свойство, на отдачу. Я мог бы подробнее описать, какое воздействие тогда оказывает Ахаб Высшего и как именно это сказывается на мне. Он говорит об этом, что Малхут есть только окружающий свет, но это все
2: одного лиза.
0: Мы еще пройдем туда. Он пишет об этом в предисловии книги «Паним Мейрот» о четырех Мелахим, как мы работаем с задачей Высшего. Да.
1: Человек находится в падении. Я знаю, что он должен перейти к радости. Он говорит, что он делает резкий переход. Вопрос во время перехода. Он теряет какие-то свойства, выяснения, вопросы. Он не теряет при этом что-то?
0: Я не понял вопроса.
1: Человек находится внизу. Теперь ему говорят, что он должен быть всегда в радости. Так он проводит какой-то ментальный переход в радость. Во время перехода не теряет ли он какие-то свойства, вопросы, выяснения, через которые он бы пришел к чему-то, или... Когда приходит к радости.
0: Тем, что человек не находится в радости, он теряет что-то? Радость
2: — симан.
0: Это признак того, что я нахожусь в согласии с Высшим, с тем, что я получаю от Него. Я всегда получаю только от Него. Если я в том, что я получаю от Него, нахожусь в радости, это означает, что я нахожусь в согласии с Ним. Мне хорошо от того, что я от Него получаю. Я о Нем хорошо думаю, о Нем хорошо говорю, я Его благословляю. Это признак радости. А как мы, как написано у Рабаша, что ты всегда можешь вызывать радость у своего товарища. Как? Посредством того, что ты придаешь в его глазах ценность духовному, с которым мы связаны. Чувствуем ли мы от этого хорошо или плохо, это не важно. Если ты поднимаешь важность духовного у товарища, то по сути, ты вызываешь у него радость. Если бы он был рад, и ты еще больше поднял духовное в его глазах, то он стал еще радостнее. А если у него не было радости, потому что он ничего не чувствовал духовным, а ты поднял для него важность духовного, то он находится в состоянии перехода от печали к радости. То есть только посредством увеличения важности духовного ты приносишь радость товарищу. И себе тоже. Иными словами, чем важнее в моих глазах Творец, который является единственным нашим партнером, который все время стоит против нас, чем он выше в моих глазах, чем выше в моих глазах важность того, с кем я имею дело, тем больше радости я пребываю, потому что я связан с великим, завишу от великого, нахожусь с ним вместе. Он велик, он вечен, он все. И отсюда у меня возникает уверенность и хорошее ощущение, наполнение. Нам больше не с чем пребывать в связи, в понимании, в критике, в выяснениях. кроме Творца и меры его важности в моих глазах. Вот и все. Что есть, кроме этого? Кроме этого ничего не существует. Да.
1: Вы сказали, что Высший, когда он дает нам, дает также ощущение пустоты, что он не наполняет нас. Еще свойство отдачи. Ощущение пустоты, как бы мы чувствуем. Как ощутите хоть чуть-чуть состояние отдачи? Это свойство внутри.
0: Как почувствовать от Высшего две формы его отношения ко мне? Что он пуст, когда он наполняет мои келим получения, и что он дающий, что его свойство является дающим по отношению ко мне? Прежде всего, здесь есть вопрос. Почему Высший не относится ко мне как хозяин к гостю? Пусть покажет мне, что он все мне дает, и я буду по-настоящему наслаждаться этим. И вся моя жизнь, все наполнения, которые только могу себе представить, все находится у него, и он готов мне обеспечить. Он готов меня обеспечивать этим безмерно, любит меня безмерно. На самом деле, это ступень последняя из тех, которые мы постигаем. Добрый, творящий добро, плохим и хорошим, вечная, абсолютная любовь и так далее. Это уже будет в конце пути. Но почему он сейчас так к нам не относится? И тогда внутри этого отношения он пробудит в нас стыд от того, что мы не относимся к нему так же, а только хотим так урвать себе и больше ничего. Чтобы из такого обоюдного отношения мы сразу же почувствовали стыд, сделали сокращение, сделали то, что мы изучаем, то, что делает Кли, ощущая Высшего, как дающего, как любящего. Да, верно. И по его действиям, по его свойствам, это ужасно, то, что мы почувствуем. Но через это мы придем к хорошим вещам. Так почему бы ему не организовать наши отношения таким образом? Тут дело простое. Если он установит наши отношения в таком виде, и это на самом деле правильное отношение, да, что так это внутри, но только он скрывает это. Но если он это раскроет, то все мои действия будут исходить из желания получать естественным образом, без всякой возможности привнести туда что-то от моего «я», без моего свободного выбора в этом. Я наверняка буду продвигаться после того, как он раскроет мне в таком виде, в таком вынужденном виде, он раскроет мне, что он меня наполняет, и я буду его любить. Он раскроет мне, что это он является хозяином моих наполнений, и тогда он станет в моих глазах важным, величайшим, вечным, совершенным и так далее. Потому что в нем находятся наполнения, от которых я завишу. Он раскроет, что он отдает мне от всего своего сердца, а я получаю, и тогда я почувствую стыд и захочу избавиться от этого стыда, насколько он раскроет мне, что он дающий, а я получающий. То есть все мои действия будут вынужденными из желания получать. И это не буду я. Это просто созданное им желание получать будет так себя вести. И понятно, что он так себя будет вести. Факт, что так оно себя вело, как мы это изучаем, начиная с Малхут Мира Бесконечности и далее. Но в такой ситуации нет творения. Есть то самое желание то самое созданное Творцом желание получать, которое проходит все эти метаморфозы, и все. Это ступени не живая растительная и животное. И даже если я захочу стать подобным хозяину, то он обяжет меня к этому, желание получать меня к этому обяжет. Это как у нас выходит, это как вторая стадия выходит из первой стадии.

0: Кстати, к первому света. Разве там что-то творение делает? Нет. Свет, который действует и раскрывает внутри наслаждений, что он дающий, автоматически, неизбежно строит желание получать, желание отдавать. И вторая стадия выходит из первой просто одна за другой. Нет тут никакого чуда. Чудо в том, как сделать так, чтобы я захотел, чтобы эти действия произошли, чтобы я это захотел своим свободным выбором. Мое отношение, если оно не будет зависеть от моего желания получать, когда это будет называться Адам, человек, я действительно уподобляю Эдаме себя Творцу. Но если это естественным образом желает желание получать, то тут нет человека, это просто животное. Поэтому Творец не раскрывается нам так, как он раскрылся в четырех стадиях прямого света. Когда он сначала совершал наполнение, а потом показывал, что он хозяин, и что ты будешь стыдиться, нет. Не может. Он вызывает у тебя все действия, а ты должен вызвать в себе все действия таким образом, чтобы желание получать в них не участвовало. Чтобы оно не чувствовало наполнения, чтобы оно не ценило хозяина, не чувствовало его, не знало, что он дает, не знало, что он любит. И ты выстроишь образ хозяина как того, кто любит тебя, кто полон, совершенен, вечен. Все, что в нем есть, чтобы ты выстроил в своем воображении в той же форме, в которой он на самом деле существует. Но ты представишь себе хозяина перед собой сам, самостоятельно. Если ты это сделаешь, это значит, что ты сотворишь Творца. Творец сотворил человека, человек творит Творца. Человек формирует перед собой образ Творца, каждый раз более высокий, чем он сам, более возвышенный, более дающий, и уподобляет себя этому образу. Затем он представляет себе еще более высокий образ и как бы еще подтягивается вверх, поднимая себя на тот уровень, который он вообразил, и так далее. И это все означает, что это человек делает, а не то, что Творец играет с желанием получать, в результате чего все происходит само собой. То есть тут есть очень важный вопрос выбора, что в сущности и определяет человека. Ведь все, что мы говорим о капле семени, которая развивается и выходит из, и затем переходит к таким внешним действиям, а затем действиям самостоятельным. Все говорится о той самой точке выбора, точке моего отношения к свойству отдачи к Творцу, которое не зависит от моего желания получать, не зависит от наслаждений. Поэтому все эти примеры, которые приводит Бааль Сулам, их нужно правильно расшифровывать. Речь не идет о том, что все буквально в такой форме происходит.
1: Хотеть это, что это вещь гораздо более страшная, чем эта точка. Как можно хотеть что-то, что гораздо более темное?
2: Как человек может представить себе следующую ступень, что она отделена от желания получать, более темное, чем желание получать, и буквально смерть? Как человек может желать это? Не может. В твоем вопросе ты уже отвечаешь, не может.
1: Он может представлять себе
2: это. Как он может представить ее сам по себе? Не может. Ее само по себе он представить не может. А что он может? Ему нечего делать. Он может только представить себе, каждый раз представлять состояние более прекрасное в Лолишма, что ему будет от этого какая-то выгода, что ему будет хорошо, что там тоже включен вот это лишма, чтобы пробудить на себя окружающий свет, и окружающий свет производит действие. Он создает в нем. Создает в нем отдающий килим. То есть свет с первой на вторую стадию прямого света, он все-таки действует внутри желания получать, и внутри желания получать он выстраивает желание отдавать, но это приходит из отношения человека, что человек хочет, чтобы это так произошло. Человек хочет, чтобы это произошло, и постепенно из лолишма приходит к лишма. Намерение человека становится все более и более... Они ценят больше дающее относительно получающего.
3: Человек осознанный, хладнокровный использует свойство желания получать, обманывая его какими-то посылами еще большего блага.
2: Человек использует разум, заложенный в своем желании получать, чтобы с его помощью прийти к желанию отдавать. Это называется, что рабыня прислуживает своей госпоже, да, конечно. А как иначе? Разница между рабыней и госпожой в намерении. Это те же килим.
3: Как человек сохраняет осознание важности именно этого, когда он уже входит внутрь желания получать? Он внутри желания, тем не менее, держит за точку важности, для чего все это происходит.
2: Как человек удерживает, чтобы внутри своего желания получать, он думает о том, чтобы все-таки достичь отдачи Творца, только согласно важности группы и согласно тому, насколько он вложил в нее ранее, и у него уже есть какая-то подготовка к этому, и он уже внутри подготовлен к этому и входит в это уже заранее с сложившимся намерением. Творец помогает. Он не дает наслаждения, а дает, наоборот, опустошенность. В итоге процесс очень простой. Он скрыт от нас именно в своей простоте. Он настолько... находится перед нами, что... то мы смотрим сквозь него, как бы не замечаем, что он такой явный и простой, но именно этим он и скрыт.
3: Сказали, что формирование в группе взгляда на желание отдавать занимает несколько лет.
2: Нам понадобилось несколько лет, чтобы согласиться слушать, что свойство отдачи действительно представляет собой духовное, и что в нем есть нечто, что ответит на все наши ожидания, и это свойство действительно реальное, что я не просто так отдаю. Ты говоришь, да, давать хорошо, ладно, я буду отдавать, только дай мне что-то взамен. Но мы соглашаемся, что внутри этого свойства имеется некий объем, в котором можно жить, в котором можно существовать, в котором мое «я» не исчезает. И я ответил на вопрос, почему оно не исчезает. Потому что я уже обрел это свойство отдачи, у меня внутри уже есть некая такая оболочка, и я полагаю, что если я полностью нейтрализую это желание получать, то все-таки в этом свойстве отдачи останусь существовать. То есть нет, есть уже какое-то начало свойства отдачи. Что ты спрашиваешь?
3: Относительно продвижения, то, что несколько лет занимает, понять.
2: То, что мы можем готовы слышать об этом свойстве отдачи, то есть у нас образовалось это место, это начало этого отдающего кли, уже прошло несколько лет. Согласно чему мы видим, что прошло несколько лет, и мы все-таки продвинулись вперед, согласно тому, что я уже могу сегодня говорить и соглашаться с этим как-то, и читать об этом. Раньше я не мог читать «Дарование Торы», статью. О чем она говорит? Об отдаче ближнему, возлюби ближнего как себя. Этому учат в детском саду, а потом все понимают, что это все нереально, и идут дальше. Мы, слава богу, уже не социалисты, и понимаем, что и кибуцы, и все это все осталось уже позади. Я сегодня как бы готов вернуться к тем статьям, и к тем принципам, и принять их в качестве каких-то своих целей, и обсуждать, изучать и как-то соединять с собой, отождествлять с собой. Хотя я понимаю, что эти вещи я не могу рассказать всему миру, и как раз-таки мне нельзя о них рассказывать, и также Рамбам предупреждает об этом. Нельзя объяснять это людям неподготовленным, а вот эти ступени женщины, дети и рабы, и тем, кто пребывает внутри желания получать, не объясняем этого, они не поймут. Однако у тех, у кого же есть дополнительная мудрость, и кто же получает некое внутреннее представление о желании отдавать, у них уже есть этот сосуд, ты в соответствии с этим можешь приоткрыть им этот секрет. Это буквально тайна. И потому, когда мы начали сейчас изучать статью «Дарование Торы», что я сказал, что есть люди, которые приходят напрямую и ломают эти свои стереотипы и входят в отдачу, то, что называется, согласно тому, что написано в «Даровании Торы». Это первая статья, которую Баал Сулам посвятил распространению кабалы. Есть люди, которым ты можешь сказать это, и они примут это и будут работать над этим. А есть люди, которым нужно несколько лет, чтобы вернуться к этой статье и быть готовыми услышать и вынести ее. Поэтому я и сказал, что, возможно, достаточно одного, двух, ну, скажем, трех лет, чтобы войти в духовное. А иногда требуется 10 и 15 лет, пока человек возвращается к этой статье и готов слушать ее и с помощью нее войти в духовное. Это и называется путь длинный, путь короткий.
3: Все, что прошло, прошло. Какое дело?
2: То, что прошли, мы прошли. Да, я более-менее знаю, где каждый находится. Ну, так еще несколько лет, нет выхода. Терпение и группа, которая может ускорять время. Но, в конце концов, если люди не могут напрямую войти в это, то есть взять этот закон, закон всего мироздания, работать согласно ему, ну, через несколько лет вернуться к этому. Как Рамбам говорит, постепенно, по мере того, как обретают эту мудрость, откроют им эту тайну, насколько они смогут выдержать.
3: Ну вот сейчас, с этого момента и дальше. Я не хочу, чтобы это заняло еще несколько лет. Я хочу это сделать сразу, прямо. Что значит «сразу»?
2: Сразу. Это значит, что ты не убегаешь от этого условия «возлюби ближнего своего как себя», и ты начинаешь понимать, что «возлюби ближнего как себя» — это тот самый закон отдачи, который есть у Творца, и Творец относительно творений. Он любящий плохих и хороших, и добр для и творящий добро для плохих и хороших, в абсолютной любви и не думающий о себе. И для тебя этот закон, который от Творца так вот записан, сформулирован относительно мира, относительно других, он записан как «возлюби ближнего, как себя». Это тот же самый закон отдачи, который, с помощью которого ты приходишь в соответствие ему, так он выглядит относительно тебя. Почему? Потому что произошло разбиение, целью которого было сделать возможным твое отношение к душам, благодаря чему ты обретаешь свойства отдачи и приходишь к слиянию с Творцом, достигаешь его ступени. Если ты принимаешь это таким образом и ставишь во всех этих местах знак равенства, отдача равняется Творцу. Любовь к товарищам равняется Творцу, равняется отдаче, равняется духовному и так далее. Если ты уже сейчас начинаешь принимать эти определения как одно целое, нет ничего, кроме отдачи и получения в мире, во всем мироздании, в материальном, в духовном уровне, и ты согласно этому начинаешь проверять свои мысли и действия и всякие свои расчеты, тогда ты уже находишься на прямой линии. Но если ты еще не можешь все эти вещи соединить либо с отдачей, либо с получением, тогда ты не на прямой линии. Что такое прямая линия? Это когда в конце есть чистая отдача, а в начале есть чистое получение, то есть только получение. А прямая линия — это соединение каждой точки по этой линии, больше отдачи, чем получение, больше отдачи, чем получение. Вот и все. Если ты выстраиваешь процесс таким образом, то ты самым кратким образом продвигаешься к цели. Действительно, по прямой линии. Так вот, отныне далее, услышав об этих вещах, то, как мы слышим о них, нужно развивать это в группе, строить такие поддержки, всякие защитные системы, которые не позволят мне сбежать и будут пробуждать и зажигать во мне красную лампочку, если я отклоняюсь от правильного толкования, когда начинаю думать о духовном, что это не отдача, а что-то такое приятное в получающих сосудах. Я должен теперь выстроить свою внутреннюю, внешнюю систему вокруг себя, чтобы это каждый раз охраняла меня, помогала мне устремляться к цели. Вот и все. В этом вся моя работа. Нет больше ничего другого, кроме этого. Вначале ты не мог слышать об этом, и я думал, что вот духовные — это миры, я узнаю, как они устроены, как ими управлять, и когда я приду к какому-то какой-то управляющей системе и смогу управлять и собой, и всем миром, то теперь я постепенно привыкаю к тому, чтобы смотреть на эту систему иначе, что это моя внутренняя система. И из нее я влияю и на себя, и на других, если нахожусь в свойстве отдачи. Если я не нахожусь в свойстве отдачи, то даже вообще не касаюсь этой системы и не оказываю никакого воздействия, пребываю исключительно в животном развитии. Согласиться на это можно только если мое окружение будет это поддерживать. Окружение не должно быть таким же умным, как я. Даже если они немного понимают, но и хоть как-то согласны своим ложным представлением, этого достаточно. Это уже окружение оказывает поддержку, и тогда я могу использовать свою ступень, свой уровень, чтобы получать от них силы. Потому что я не получаю от группы никогда отдачи или свойства отдачи явно. Я всегда получаю от них согласно тому, как я устроен, как я впечатляюсь, как я оцениваю. Поэтому достаточно того, что группа находится вокруг меня, и у нее есть некий такой идеал, хотя она не понимает, что это. И я в этой группе могу продвигаться до гмар-тикуна, а сама группа может быть даже начинающей в пути. Об этом и сказано: от всех учеников своих учился я. И об этом сказано, что человек, приходящий к исправлениям, он видит, что весь мир исправлен. И вообще весь мир находится в полном исправлении и выполняет желание Творца. Почему я сказал это? Чтобы сказать, что я должен выстроить окружение относительно себя. Я изнутри должен его построить.
3: Механизм в том, что я использую желание получать для того, чтобы прийти к чему-то лучшему. Значит, как мы говорили, есть во мне отдельные желания, которые видят что-то хорошее. Хотя это не совсем духовное, но я могу так продвигаться. То есть вопрос в том, что есть во мне желания, от которых я могу отказаться, то у меня будет топливо для продвижения. Не будет некого обвинять, это как осел, который все равно тянет вперед.
2: Я не понимаю, почему ты вообще говоришь о желании, оставить желание, не оставить желание.
3: Ну, мы прежде говорили о том, что нельзя двигаться напрямую в сторону отдачи. Я должен в желании получать в себе что-то пробудить, чтобы этим воспользоваться, чтобы потом мне было лучше. Так ведь? Если я представляю какую-то ситуацию, когда в будущем мне будет лучше. Так что же это за желание получать, которое может вести меня прямо? Это должно быть не что-то общее, должны быть конкретные желания, с помощью которых я вижу лучше.
2: Да, но ты не производишь селекцию желаний получать, говоря о том, что использовать и что нет.
3: Так что же значит использовать желание получать, которое именно так контролируется? Будто бы человек может очень контролируемо воспользоваться своим желанием получать, опираться на эти законы. А как это и без селекции?
2: Я не помню, о каком состоянии я сказал это. Я не нахожусь сейчас в том же состоянии, относительно чего я сказал это. Может быть, если мы найдем эту запись, я смогу тебе сказать. Ты берешь какие-то слова, а не само состояние, и я не знаю, что сказать.
3: Как войти в Ло Лишма и продвигаться, чтобы усиливать тягу к духовному? Чтобы желание получать считало, что ему выгодно двигаться в сторону духовного.
2: Человек, находящийся на пути к лишма, пребывает в состоянии ло-лишма, а ло-лишма называется состояние, когда там есть немножко лишма, только человек не понимает, а потом чуть больше понимает, потом еще больше осознает это. И даже пока не достигает состояния, что лучше смерть, чем такая жизнь, или больна любовью, когда он страстно жаждет и буквально влюбляется. И здесь есть два желания. Мощное желание к самому дающему, а второе желание, что я хочу свойства дающего. Я уже не обманываю себя, что будто бы дающий и свойство дающего — это одно и то же. В чем здесь дело? Творец, он дающий. А что значит, что я люблю его? Я люблю его, потому что он дающий? Или то, что исходит от него, когда я использую его? Скажем, я люблю рыбу. Я люблю рыбу, когда она находится у меня здесь в горле и дает мне вкус, и я люблю эту рыбу, когда она и ее мясо находится внутри моего мяса и дает мне наслаждение. Это называется, что я люблю рыбу, да? Или, ну, рыбу нельзя по-другому любить, да? Ну, что-то, что вызывает у тебя отношения.

0: Или я чувствую, что я люблю его свойства. Вот это отдачу, его сущность относительно себя. Поэтому лолишма и лишма — это отношение к Творцу, к двум этим точкам. Лолишма — это значит, что у меня есть от Него, а лишма — что я люблю само Его свойство, дающего. Мы начинаем с того, что относимся к Нему лишь как к источнику наслаждений. Это называется лолишма. Затем окружающий свет во мне выстраивает, не я сам, выстраивает во мне постепенно отношение к его свойству, даю отдачи. Поэтому у меня лолишма и лишма перемешаны между собой. И в итоге это называется лолишма, потому что если бы у меня не было вот этого лолишма, что я получаю от него эти наслаждения, то я бы выбросил это лишма. А так я продвигаюсь. Что значит «продвигаюсь»? В соотношении между ними, когда лишма все больше и больше растет, проявляется все больше, и я хочу и этого, и другого. Я не хочу оставлять лишма. Если скажешь мне, получишь 100% от него, я не могу согласиться. Почему? Потому что во мне уже с помощью окружающего света выстроено вот это место, вот этот, эта оболочка, вот это желание отдавать. Я этого еще не знаю, я еще не осознаю это еще, но это уже заговорило во мне и начинает каким-то образом выходить наружу. И я не могу отказаться от этого, как от любого другого желания. И тогда я и хочу, чтобы вот это лишма тоже существовало. Это против природы эти вещи, противоестественно. Но это то, что делает окружающий свет. Он формирует во мне вот эту оболочку, и тогда я продвигаюсь постепенно в сторону Махсома. Что значит, что я продвигаюсь к Махсому? Нельзя сказать, в каком соотношении должно быть во мне лолишма и лишма. Это зависит от строения души. Однако я прихожу к такому состоянию, когда я хочу его. Знаешь, спроси мужчину или женщину, которую любит друг друга. Бали Сулам приводит такой пример, поэтому я тоже могу использовать. Он говорит о какой-то большой страсти. Я люблю его. Что значит, ты любишь его? Ты любишь его или ты любишь то, что он дает тебе это наслаждение? И то, и другое вместе. И не могут различить. Есть такое. Не могут различить все. Либо все. Что? Он обманщик, он вор. Все грехи покрывают любовь, так это называется. И когда человек приходит к этому, это называется страстная любовь, страсть. И то, и другое для него — это наполнение. Но величина наполнения, какая должна быть вот в этой оболочке, в этом отдаче, в желании отдавать, относительно желания получать. Этого человек не знает. Он вообще еще не вошел в духовное, но это то, что должно быть у него перед Максоном, перед Максомом.
1: Мы сказали, человек должен быть контролироваться в лолишма. Как это делать? Человек хочет контролируемо пользоваться своим желанием получать, чтобы в лолишма двигаться в сторону лишма.
0: Я сказал так?
1: Ну, вы сказали, что нужно пользоваться ослом, чтобы знать, как двигаться, как добавить намерение в желание получать, чтобы не осталось пустоты. И вопрос, я вижу Творца как поставщика наслаждений, и не хочу им наслаждаться напрямую. Я хочу, чтобы использовать это наслаждение через конкретные каналы. Как ими воспользоваться? Что если у меня есть определенные желания, через которые я обращаюсь к поставщику наслаждений, к Творцу? Как, что значит контролировать эти желания? Это Творец поставляет все наслаждения через какие-то определенные пути, и я нахожу, выделяю из них какие-то более полезные, или как можно выбрать, какие из них и контролировать?
0: Контроль, я не занимаюсь теми или иными наслаждениями, контролируя их, чтобы во мне росло желание отдавать. Этого я хочу.
2: Я
0: не к этому отношусь, проверяя, какой тип наслаждения. Я отношусь к группе и к учебе, и к книгам, и ко всему остальному, контролируя это, чтобы мое отношение было больше к его свойству отдачи, чем ожидание наслаждений, которые я от него получу. Ну, достаточно сегодня. Вы получили уже...
1: Сказали прежде, что построение окружения — это нечто мое внутреннее, моя внутренняя работа. И в окружении должно быть правильное направление в сторону отдачи. На любом уровне. Главное — правильное направление. И тогда такое окружение меня может верно направить, так? Допустим, здесь сидит мой товарищ, и он внутри себя производит ту же работу. В чем наша взаимная отдача проявляется?
0: Мы влияем друг на друга на нескольких уровнях связи между нами. Есть между нами открытые отношения и скрытые от нас. Потому что мы не те, кого мы себя знаем, а мы некие такие создания, в котором есть часть, которая нам не знакома. Душа, влияние на миры, воздействие миров на меня. Я вообще говорю, говорят, нахожусь в бесконечности, то где я, где мой парцуф, где вообще этот объем мой? Сколько я занимаю? Я не знаю. Это похоже на новорожденного. Что он знает, что понимает. Но исходя из своего положения в мире, он влияет на тысячи людей. И тысячи людей в мире действуют, чтобы обеспечить его существование. Почему? Потому что это то создание, то мироздание, которое создал Творец. Только что появился на свет, и еще не успел родиться, и сколько людей бегает и суетятся вокруг него, и насколько людей он влияет своим чихом. То есть я не осознаю себя, своей важности, своего влияния на мир, так же, как и этот новорожденный, который только что появился. Что ты спрашиваешь об этом? И я влияю, да? Хочу или нет? Просто исходя из самой структуры. Из самого строения. И также мое влияние на товарищей, на группу и на наше продвижение. Есть физические действия, с помощью которых я оказываю влияние напрямую, физически, да. За меня тут говорят лыхань, все, что принято у нас тут, все эти уважения. Есть действия, которыми мы производим влияние друг на друга, мы даже не осознаем, что мы так оказываем влияние на других. Есть такие, кто думает, что да, они осознают, что они влияют. Мы в последнее время говорим о том, что наши мысли оказывают влияние, и наша главная работа — это в мыслях, чтобы и каббалисты не просто так запрещают говорить друг с другом о духовной работе. Максимум вместе читать статьи и все. А все остальные разговоры с глазу на глаз, не в изучении статьи или общая какая-то учеба в группе,

0: еще более лучшего окружения и к реализации выбора. Если вы сказали, что уровень не так важен, важно направление. Без связи с...
1: Вы затрагиваете такие большие вопросы. Оставим это. Послушайте меня. Давайте оставим. Ну, тебе достаточно уже то, о чем мы говорили. Общий вопрос. Ну, так после урока.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в наших десятках.
2: כן, מה שאהבתי, שאנחנו צריכים...
1: Мне понравилось то, что мы должны раскрыть Ахап Высшего и из этого выстроить столб связи с Малхут Бесконечности, то есть состояние опустошенности, неприятное, относиться к этому как к возможности соединиться с Высшим и быть именно в этой точке и смотреть не из... состояние не из ощущения, а важности Высшего, то есть перейти от категории сладкое-горькое к категориям правда-ложь, и знать, даже если сейчас я остался, даже если мне удалось, допустим, это вернется иным образом в другом авиюте, я снова буду должен с этим работать и желать именно наслаждения в этих свойствах. Не наслаждение, а свойства.
0: Да, насколько мы были выяснения, сколько времени потребуется, и насколько товарищи хотят уже не ждать столько лет, а реализовать, насколько это можно. И выяснение, она, в общем-то, является ускоряющим фактором для каждого из товарищей на его духовном пути.
1: Рав сказал, что я должен сейчас выстроить систему и направить себя на цель. Я влияю в системе на себя и на других в свойстве отдачи.
2: כן, רב אומר על זה שבעצם אני
0: сказал, что я страдаю от двух факторов, от того, что не приходит наслаждение Ахап, и то, что нет отдачи. Пустое пространство не заполнено отдачей. Так постепенно я изучаю оба вида этих состояний, как относиться не к самому наполнению, а к чистому свойству. Как? Через отношения. Когда я хочу, чтобы именно так это произошло. И я хочу это, несмотря на горькое ощущение в желании получать. Привлекаю окружающие света, и это помогает исправлению. Когда я исправляюсь, исправляется и кто-то другой, и это исправляет все больше в общей системе. Это влияет на все, что происходит с нами, со всеми.
1: Да, мы учили, что есть два воздействия выше. Желание получать мое — это сладкое и горькое, и желание отдавать. Тогда Ахап его совершенно темный, потому что нет в нас желания отдавать. И что делать с этим, как уподобиться этому желанию? Это большая проблема. Мы не можем войти.

0: Ива, это Ираф приводил в пример рыбу. Да, ты любишь рыбу есть. Но ты же разве хочешь быть как эта дурацкая рыба, которая так смотрит на тебя? Или ты хочешь быть как кот? Или ты хочешь быть как курица, которую ты ешь? Нет, ты не хочешь. Как захотеть быть дающим? Как увидеть Творца моего? Вообще не видим. Как желать этого? Только когда мы поднимаем важность этого. Тем, что мы изучаем это, и Раф сказал, постепенно обучают детей, женщин и простолюдинов, постепенно, пока они начинают воспринимать это. Как воспринять? Это проблема. Нужно это делать все время.
1: Пройти это можно только постепенно, когда выстраиваем окружение, группу, которая поддерживает и дает постоянно хорошее настроение, чтобы можно было правильно воспринять все внутри себя. С уверенностью. Окружение дает уверенность. Не в том, чтобы я никогда не возвращался к этим ощущениям сладкое-горькое, а уверенность в том, что я могу быть в точке связи с Высшим, что я могу входить вновь и вновь в такое состояние, и это возможно.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот.
1: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, подруги. Мы здесь на очень особенном уроке, очень радостном уроке. Множество товарищей собрались здесь и также по всему миру. Мы учили и читали 23-е письмо Рабаша. Рабаш начинает его так. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всей землей. Посмотрите, что говорит Рабаш, наш великий учитель. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всем. Итак, мы тоже хотим укрепиться и приблизиться к группе, и укрепить уверенность между нами. Действительно, мы слышали сейчас от Рава очень много на уроке. Такой урок очень насыщенный, очень значительный. И мы хотим постараться вместе углубить выяснение того, что сказал Рав, с помощью семинаров, которые мы сейчас пройдем вместе. У нас есть возможность вместе выяснить, пообговорить все эти вещи, не чтобы стать умниками, а чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Весь урок Рав говорил об этом, что все, что мы делаем действия, которые в конце концов должны привлечь свет, возвращающий к источнику, и он действует, и он изменяет нас, понимаем или не понимаю, это не имеет значения. Давайте прочитаем короткий отрывок из того, что сказал Рав, и перейдем к первому семинару. Мы слышали от Рава так. Отрывок номер один для переводчиков находится в лайнапе. Мы слышали от Рава, чтобы позволить нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к Высшему не согласно сладкому и горькому, а согласно правде и лжи, то Высший должен скрывать себя, и этим он помогает нижнему преодолеть неприятное ощущение, а быть связанным с Высшим, потому что Высший — это Высший. То есть Высший находится в свойстве отдачи больше, чем Нижний. И возвеличивать это, и быть в слиянии с этим, и желать этого, это буквально просить и молиться об этом, этого должен достичь Нижний. И поскольку он уже не подкуплен, не находится под наслаждениями Высшим, он готов работать над отношением к свойству Высшего, то есть работать над намерением, то, что называется, а не на ощущение. И говорит Рав, что это и есть острый и судьбоносный переход, который должно совершить творение, чтобы вместо того, чтобы быть связанным с самим собой, со своими килим, проверять, что есть у него в его килим, он видит и определяет свое состояние согласно качеству связи с Высшим, насколько он находится в соответствии с Высшим, согласно намерению ради отдачи. Итак, Рав говорит о том, что чтобы позволить Нижнему подняться над своим ощущением сладкое-горькое и перейти к правде и лжи, Высший проводит очень много разных процессов. Переходим к первому семинару. Как мы можем не находиться только согласно ощущению? Как в те моменты, когда цель немало? Есть таких моментов, когда ощущение неприятное, это как приглашение Высшего перейти к правде и лжи, а не к сладкому и горькому. Как мы можем помочь друг другу перейти с ощущением сладкое и горькое к категориям правда и ложь? Пожалуйста, первый семинар, 6 минут.
2: Как перейти от ощущения сладкое и горькое к ощущению истины и лжи?
3: Рав сказал,
2: что я этого сделать не могу. Прозвучало на уроке. потому что это есть горечь, это горько для желания получать. Но тогда, когда приходишь к окружению, прав группа книги, там, где ценится отдача, тогда человек тоже учится ценить то, что называется свойство отдачи над получающими келим. И это, собственно, и делает все изменение. Так всякий раз он берет еще часть от ло лишма и переводит ее к лишма.
1: Да, насколько мягко Выше это делает. Он как бы говорит, получайте, получайте, получайте, и вдруг ты получаешь от него такую оплеуху, что ты не понимаешь. И так он учит тебя, что ты должен принять его темный ахаб ради отдачи. Но ты не можешь. Это против твоей природы. Откуда ты получаешь силы? Только от того, что ты получаешь свет. Только от того, что товарищи поддерживают именно это. Не твое желание получать, а то, что они читают. И есть такие, кто находится в подъеме, которые могут доставлять наслаждение, как пишет Рабаш. Дух отдачи — это мы должны поднимать в группе. Если есть у нас ощущение отдачи, то мы можем брать это как высшую ценность относительно получения, и тогда мы можем устремиться именно к этому, а не к своему желанию получать.
2: Да, прежде всего нужно понять механизм, как он работает. То, что опустошенность килим, то, что мы чувствуем, это приглашение, это формат, это единственная форма, через которую Выше может обратиться к низшему, если он хочет поднять его на следующий уровень. То, что нужно, это распознать и использовать для подъема. Как и говорится, что без поддержки окружения невозможно это правильно воспринять и по-настоящему воспользоваться возможностью подняться.
1: Да, как вообще мы просили бы это свойство Творца, если бы он нам не устраивал вот эти состояния горькие, как мы можем прийти к истине без этих состояний, если бы он всегда нас наполнял и все наши потребности, то человек просто так бы день за днем жил, и... но когда есть что-то в свойстве человека, то есть у него никогда нет покоя, он всегда опустошен, всегда стремится к какому-то наполнению. Тогда мы приходим постепенно к истине.
2: Ну, во-первых, Рав сказал, что нужно жить в намерении, а не в ощущении, чтобы чувствовать не только сладкое, горькое, а быть направленным на Высшего. Кроме того, прозвучало, что человек формирует перед собой образ Творца. Всякий раз все более выше, чем он сам. Более возвышенный, более дающий. И уподобляет себя этому образу.
1: Да, у нас есть живой пример, важность утреннего урока. Сколько состояний мы проходим на утреннем уроке. И Рав сказал об этом на уроке. Определить, насколько важно проверять определение. Отдача равняется Творцу, любовь к товарищам равняется Творцу. И только согласно этому проверять свои мысли и расчеты, это выведет нас из всей философии, когда могу думать и представлять себе все что угодно. Он очень четко об этом сказал, и это получаемый на уроке.
2: Я очень люблю пример Рава с рыбой, когда он рассказывал про дочку, когда он ей сказал: «Ты любишь ее? Поцелуй рыбу». Ты не можешь поцеловать рыбу, потому что ты не чувствуешь ее отношения. Какое может быть отношение от рыбы, от чего-то мертвого? Должно быть отношение с товарищами, нечто подобное. Если я не чувствую товарища, то я не могу его поцеловать. Мне нужно его ценить, чтобы его любить, нужно его поставить над собой.
3: Перейдем
2: к следующему семинару. На уроке Рав много говорил о точке Адам, человеке в нас, и как отделить это от желания получать. Давайте сейчас проясним, что это за точка Адам внутри нас, как ее пробудить, как ее отделить от желания получать. Давайте это проясним. Что такое точка человека в нас?
4: Это в потенциале, это в той силе, которую нам дали. То, что устремится к тому, что находится выше этого мира. Мы получили приглашение.
5: Азмана бемет литмокет бадавар хи хашув
4: лифатех. И получили приглашение сосредоточиться на самом важном, развить вот эту точку, чтобы это была не только точка в сердце, а чтобы все сердце мое было одним важным желанием уподобиться Творцу. Это называется Адам, доме, подобный Творцу. Да, это приглашение, оно пришло исходя из того, что человек уже понимает и чувствует во всех своих частях, что сладкое и горькое, он хочет действительно почувствовать, что такое состояние истины, почему он чувствует так, почему все время у него есть все эти выяснения, так он стремится к этому. Да, это когда я стараюсь уподобиться Творцу. И сейчас у нас Рош Ашана, мы говорим, что нужно быть бы Рош, то есть быть во главе. Это не наш разум материальный, а стремиться к Высшему, выше знания, все время подниматься и обретать разум Высшего. Да, точка наблюдения, точка внимания, когда обращает внимание, что все это желание получать. Все, что делается, все, что говорится, все это желание получать. И тогда он понимает, как есть Бали Сулам, есть наслаждение и страдания. И исходя из этого, он изучает, что вот именно этого он хочет, и именно так он может получить килим в другом месте. Да, это всегда приходит к молитве. Иначе невозможно из этого выйти. И что такое точка Адама в нас? Рав говорил на уроке, что это каждый раз большая отдача. Каждый раз выбирать большую отдачу. Что такое отдача? Каждый раз я чувствую тьму. Это против моего желания, так это раскрывается. И Бали Сулам очень хорошо описывает это в предисловии к учению десяти сферот. Он говорит, что человек входит в двойное скрытие каждый раз. И Творец настолько ощущает эти страдания, и человек не может из этого выйти. Он чувствует, и он говорит, что это не Творец, и просто оставляет Творца. И Творец тогда
1: жаливается над ним и говорит ему, что это от него. Это называется обычное скрытие. Пока человек не начинает проходить эти состояния, начинает верить, что все это исходит от Творца, и он хочет только отдавать ему, не связывает это состояние с собой. Этого мы должны достичь уже за Махсомом. Как пробудить важность этой точки? Это не в наших силах, а только через включение в окружение. Только там я могу получить такое правильное отношение. И как различать между желанием получать, это когда я люблю то, что я получаю от Творца, и его свойства, когда я люблю его свойства, и только на этом я сосредоточен, и все мне помогают, и я помогаю всем, чтобы мы смогли быть важности свойства отдачи. Итак, друзья, мы хотим сейчас вместе перейти к общему выяснению, вопросы, ответы. Поднимайте руки в зале, поднимайте вопросительные знаки во всем мире. Рош ха-Шана, любая другая тема, давайте используем наше общее собрание, чтобы выяснять наши вопросы. Пожалуйста, госпожа Дутан.
6: Что такое хаб высшего?
1: Что такое хаб высшего? Простой вопрос. Действительно, мы слышали от Рава объяснение на протяжении урока, очень такое подробное объяснение, как Ахаб Высшего или Гальгаль Тейнаем Нишева соединяется с Гальгаль Тейнаем, с Ахабом Высшего. Мы сейчас не будем объяснять на уровне строения миров, птихи, но Рав в известном чертеже изображает эту связь. Здесь я хочу сказать о том, что мы говорили. Рав говорил о том, что когда Высший показывает Нижнему, что такое отдача, и Нижний, поскольку он противоположен ему, он ощущает это как тьма. И Рав говорит здесь о целом процессе, что Высший делает это специально. То есть не для того, чтобы доставить страдания Нижнему, но чтобы дать Нижнему возможность начать соединяться с Высшим не только согласно ощущениям. Он говорит, что человек — это желание получать. Если ему хорошо, он стремится. Как он говорил на примере с рыбой, «я люблю рыбу». Что значит «я люблю рыбу»? Есть известный пример, да, когда Рав спросил одной из своих дочерей: «Ты любишь рыбу?» Она сказала «да». Он говорит: «Тогда поцелуй ее, да?» Кто-то пробовал целовать рыбу, да? Ну, вы в курсе. Так мы получаем наслаждение от рыбы. То же самое здесь. Мы получаем наслаждение от Высшего. Когда мы получаем наслаждение от Высшего, мы хотим быть близкими к Нему. Мы не получаем наслаждение от Высшего, так мы хотим отдалиться от Него. А здесь Рав дал пример на уроке, как Высший, как Ахаб Высшего, через то, что Ахаб раскрывает себя относительно Гагарта и Навнишева, начинает постепенно выстраивать в Нижнем вот эту точку Адама, та точка, которая хочет впечатлиться от Высшего, от свойства Высшего, быть подобной Высшему без связи, доставляет ли это наслаждение или нет. И это и есть процесс, который Рав объясняет постепенно. Это выстраивает в человеке точку Творца. И он объяснил, что человек творит Творца внутри себя уже. Человек, Адам, а не желание получать. И тогда начинается разделение между желанием получать и человеком. Уже есть две точки в человеке. То есть человек строится из точки в сердце. Все это мы знаем. Это процесс, о котором мы говорили здесь, по крайней мере, на этом уроке.
4: Там есть еще подруга.
6: С праздником. Я слышала от Рава, если я правильно поняла, что вначале мы можем обмануть, чтобы человек мог увлечься для того, чтобы он вошел. Все. Сегодня у нас нет многого из того, что было когда-то, круглые столы или... То есть как начинаются лжи для того, чтобы человек мог... Вы сказали про ложь? Начинается со лжи? Это то, что я услышала. Что начинают всегда с неправды. Можно сказать, насколько это хорошо и сколько ты приобретешь, чтобы потом свет, возвращающий к источнику, человек начнет развиваться и по-настоящему хотеть еще раз. Это, если я правильно поняла, то, что он сказал. Какие у нас сегодня есть инструменты для этого? У нас центров нет, круглые столы мы не проводим. Когда я пришла в Кабалу, мне подруга из Ранана дала брошюру, еще этого здания не было когда-то, но я пришла, попробовала, с того же момента не прекращала. Но, что сегодня в нашем распоряжении для того, чтобы... Ну, относительно самого подхода, так происходит распространение, нельзя человеку сразу сказать, ты будешь отдавать, потому что без этого... Это невозможно. То есть следуем сказанному Рабаше, Рамбаму, женщинам, детям, то есть другим низким уровнем желания получать, необходимо правильно обратиться, чтобы заинтересовать их. Поэтому это правильные шаги. Напрямую невозможно объяснить человеку, что такое свойство отдачи, то, что ничего от этого ему не будет. Это желание получать его просто не услышит. Помню один из примеров, который давал Рав Баль-Сулам. Не знаю, почему вдруг это вспомнил. Рассказывал о своем внуке. Он напрямую сказал ему о свойстве отдачи. И это его настолько поразило, что он дальше не продолжал. Мы всегда обращаемся к желанию получать. Теперь, каким образом и какие у нас сегодня есть средства? Ну, во-первых, сегодня у нас есть социальные сети. Там находятся... большинство людей, и там мы распространяем, и оттуда приходят люди. Кроме того, мы стараемся сегодня привести в порядок наше здание, чтобы могли приходить сюда множество людей. Мы строим фундамент для этого. Затем нужно будет наполнением все это здание в разных видах. Я бы хотел переспросить тот же самый вопрос семинара. Мне кажется, то, что вы спросили для меня, по крайней мере, это был важный момент с уроком. Что это за точка Адама в человеке, о чем говорил Рав? Есть желание получать. Я полностью отождествляю себя с ним, даже если и знаю это. Я продолжаю с ним себя отождествлять. Что это за точка? Как ее выделить? Как можно удалиться от точки Адама? Где это вообще?
4: Кто-то хочет ответить. Шелли спрашивает, что такое точка Адам, точка человека, как отделить ее от желания получать и как начать ее развивать. Пожалуйста. О, смотри, сколько отвечающих. Ливон.
6: Словами Рава хочу ответить. Как-то раз он очень красиво сказал, что ты чувствуешь, что ты полностью желание получать, и пробуждается точка в сердце. С одной стороны, она уже есть. Ты хочешь ее развивать. С другой стороны, в тебе есть полностью лев, сердце, желание получать. Так вот, выбор между двумя этими точками выстраивает нечто третье. Это есть человек. И это выбор, который совершает человек.
4: Точка Адама — это точка, которая хочет уподобиться Высшему. Человек — это желание получать, а точка хочет уподобиться желанию отдавать.
7: כן, אני רוצה להמשיך את ברוך. לשם כך, האדם צריך לתת את עצמו בסביבה.
4: Я хочу продолжить Баруха. Человек хочет дать желание окружения, он не может вытащить себя из тюрьмы, но товарищи, когда есть такое сильное мнение, как вот мы слышали вчера, человек не может выдержать, когда есть что-то у кого-то, а у него этого нет. Поэтому такой путь. Там рядом с тобой еще есть.
6: Точка связи с десяткой. Практическая. То, чего мы удостоились, это есть Адам.
4: Госпожа Гранот. Я помню пример Рава о человеке, который находится на операционном столе и смотрит на себя как бы сверху. Так вот делают с моим телом. Это как бы точка Адама, которая смотрит и наблюдает вместо того, чтобы находиться внутри этих чувств.
8: נקודת האדם סך הכל קש.

0: Точка Адама — это связь человека с Высшим, то, что может передать своему Ахав Высшего.
1: Точка Адама. Мы получили маленькую искру. Это вот осколок того Адама, который был когда-то. И каббалисты говорят, что мы должны войти в десятку, объединиться и раскрыть центр десятки и привлекать свет, и тогда вот эта точка начинает развиваться. Тогда мы обнаружим, что там есть рожь, тох, сов, есть разные органы, есть разные хорошие такие вещи, и это та точка, которую мы в будущем реализуем и будем Адам решен. Еще вопрос?
2: Продолжая тему полезной лжи, то, что предложено для распространения, вы сказали о социальных сетях. Может быть, нужно обратить внимание на то, вообще, как группа, мы относимся к новым ученикам на первых годах учебы. И курсы, все, кто сюда приходит, до тех пор, пока человек не прошел состояние сложное в пути, он может испугаться. От того, что люди описывают сложное состояние, рассказывают о том, что будет. Как мы можем, как группа, оберечь людей, пока они не пройдут это сами? Ну вот поэтому как раз все те, кто воспитывают, обучают, они проходят инструктаж, что учитель не рассказывает о состояниях. То есть учитель, преподаватель, тот, кто проходит все эти состояния, он 10-15 лет учился, он знает, и он знает, что нельзя вываливать истину, то, что называется, это первое. А второе, все наши программы так устроены, что мы всего лишь говорим о хорошем, о пользах, какая польза от Каббалы. Разумеется, все можно и нужно улучшать. Мне кажется, тот переворот, который сейчас мы стараемся сделать, еще до того, как человек приходит, мы хотим пробудить в нем вопросы. Вот это то, что мы еще не пробовали. Как правило, мы даем ответы. А если у человека нет вопроса, нет хиссарона, то некуда войти ответу. Если нам удастся возбудить в нем вопрос, кстати, обратите внимание, как Рабаш, в основном Бальсулам, начинает статьи, большинство статей начинаются с вопроса, ответ в конце. Если удастся пробудить вопрос, то наверняка человек найдет ответ. Потому что сегодня несложно найти ответы, что такое Каббала, о чем она говорит. Вся проблема в том, что у людей нет вопроса. Вопрос существует, но очень скрыт. Вот это то, что мы не пробовали. И еще то новое, что мы хотим сделать, ищем силы, как это связать Каббалу с нашей жизнью. Это, в общем-то, основное. Претензия учеников, что мы слишком далеки от жизни Ахав Высшего и все такое. Действительно, это не просто, потому что одно из претензий или высказываний, то, что мы не можем связать это с нашей жизнью, мы еще не получается правильно передать, чем Каббала помогает нашей жизни. С другой стороны, мы не хотим скатиться в объяснении этого мира. Мы хотим поднять человека до высшего мира, а не делать это наоборот, как делают другие. И еще один момент, что нового. Мы хотим предоставить материалы таким образом, не в виде лекций, а больше в виде таких кейсов, когда человеку предоставляется какая-то ситуация, то, что может связать его отношение к жизни, и потом дать решение с точки зрения Каббалы. Надеюсь, что нам удастся развить такой подход.
1: Шелли задала вопрос, что такое точка Адам. И сказала, что в каждом состоянии ты приходишь к тому, что ты желание получать, и у тебя нет выбора. А вы дали ответить нескольким товарищам, что такое точка Адама, а сами не ответили. Может быть, то, как вы сказали, этот вопрос должен все время быть в человеке. Где вот эта точка Адама во мне? И те, кто приходит сюда, что такое точка Адама во мне, чтобы человек искал это? Что вы ответите? Что вы об этом скажете? Что такое точка Адама?
2: Мы достаточно серьезно готовились к этому уроку, и то, что я вижу в ответ на вопрос Шелли, как прийти к этой точке, как выделить ее, очистить. Для этого каббалисты продумали целый процесс. Не сразу человек начинает чувствовать ту точку, которая подобна высшему. И поэтому у нас есть не только один праздник Рош-Ха-Шана. Что у нас еще? У нас даже не просто один Новый год, у нас целых четыре точки Нового года в году. Мы понимаем, что первого Ниссана, то есть Песах, одно из начал, пока человек находится под фараоном, он вообще не понимает, где точка Адама в нем. Затем есть какой второй Новый год?
3: Маасер ли беймот, это называется решённый лейлюль, шезе...
2: Первое Илюля — это когда человек отделяет, сокращает Малхут. То есть эгоистическая часть в нас, если ее не сократить, то мы просто не сможем дальше делать выяснения. Невозможно прийти к самоотчету, если эту часть не сократить. Затем сейчас третий праздник Ришон, первый Тишре, это как раз рождение Адама. Я уже освободился от фараона, я отделил Малхут, и теперь я могу уже породить свойство отдачи, которое уподобляется Высшему. И затем уже Тубишват, получаем плоды. То есть я могу получать ради отдачи и наслаждаться результатами, собственно, плодами. Но это процесс, который заложили каббалисты.
1: Добавить, мы слышали на последней неделе несколько уроков Рава о точке Адама. Мы слышали где-то полтора месяца назад, Рав говорил о том, что человек получает только точку заинтересованности духовного. Он не получает кли, а получает точку заинтересованности. И тогда вопрос, что он с этим делает. Если он берет вот эту точку заинтересованности в духовном и погружает ее в окружение. Рав говорил о том, что в каждом из нас есть решимо от разбитого экрана. Какое-то впечатление от исправленного состояния, которое было, но сейчас оно разбито. Единственный способ развить эту точку — это соединить ее с другими точками. Его точка, это продолжая вопрос Шелли, она не может сама продвинуться, она разбита. Но единственное, что он может сделать — взять свою разбитую точку и соединить ее с другими развитыми точками, и таким образом он как бы заново оживляет это состояние, тогда может прийти свет, возвращающий к источнику, и тогда постепенно продолжают. И в этом вся история десятки. Это не игра. То есть это игра, но серьезная, потому что мы соединяем наше общее решимо и создаем как бы модель, подобную тому, что существует на высшем уровне. Но в это мы вкладываем силы, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и это то, что должен делать человек, привлекать свет. Ну, может быть, это то, что добавляет госпожа Ищенко.
2: Мы много говорим о распространении, о формах распространения, о региональном объединении групп. Как удерживать то, что говорил Рав, как внутреннее, чтобы в группе был принцип возлюби ближнего как самое важное, чтобы это было выше любых действий, которые мы делаем, чтобы не погрязнуть в практических действиях.
1: Я не думаю, что распространение — это вопрос организации. Я думаю, что распространение — это очень важное действие. И Рав говорил сегодня об этом и на уроке, когда мы распространяем величие Творца, распространяем друг другу величие Творца, прежде всего внутри десятки. И затем каждый живет в регионе. Десятка не сама по себе. Десятка — это основа человека. Без десятки человек не может развиваться никуда, так как мы и говорили. Но и у десятки тоже есть какой-то какие-то устои. И десятка тем личным примером, который показывает, притягиванием света, возвращающего к источнику, внутреннему распространению. Это то, что она делает. А теперь переходит к внешнему действию относительно новых учеников, тех, кто еще, может быть, только начинает интересоваться, ну что мы распространяем? Да, относительно внешнего есть информация, есть какой-то контент, облаченный в разные какие-то вещи, но в итоге это величие Творца. Человек показывает, когда Рав собирался на лекцию в Тель-Авиве, Рабаш сказал ему: «Прочитай определение науки Каббала и объясни, почему это выгодно для них. Прежде всего, дай им источник, а потом объясни, почему стоит. Потому что надо быть связанным с источником, а не с каким-то придумывать себе какие-то другие вещи. А потом это уже источник ты можешь облечь в мед или еще во что-то сладкое». Каждый пришел изучать науку Каббала, пусть вспомнит. Он хотел достичь всякие вещи: власть, почести, раскрыть высшие миры, там порхать высших этих миров. Постепенно все эти вещи отходят, и он остается голым перед настоящей реальностью. Я не думаю, что распространение отдаляет нас от того, что мы делали внутреннюю работу. Мы всегда должны двигаться двумя ногами. И внутренняя работа, и выходить наружу. Распространение только относительно моих товарищей и подруг. Это не только какое-то действие относительно внешней аудитории, поэтому это очень важный момент.
2: После того, как человек принимает решение сделать изменения в Рош ха-Шана, проходит 10 дней раскаяния, то, что называется, он проверяет свои желания, 10 сферот, и мы подходим к судному дню Йом-Кипур. Что мы делаем в завершение? Мы читаем Афтир Юна. То есть сама суть рассказа о Йона — это распространение, где нужно рассказать о возлюби ближнего. Каждый хочет убежать от этого. Он должен этим заниматься или она должен. Никто этим не хочет заниматься сам. Мы понимаем, что в самый важный день вообще в иудаизме, мы, как бы это ни было странно, подумайте, мы читаем про Йону, про сама суть распространения возлюби ближнего как самого себя. Разумеется, есть еще много других слоев, и в десятке, и по всему человечеству. Почему? Творец не может раскрыться в одном человеке. Это как отдельно взятая клетка или как один взятый орган. Какой смысл ему жить? Только для того, чтобы оживить все тело. Поэтому Творец не считается с отдельным человеком. Если кто-то считает, что распространение — это какая-то непонятная добавка, которая мешает его духовному, и пусть выяснит, что такое вообще духовное, что такое духовное для всего человечества.
1: Джон приехал на стаж, пожалуйста.
4: Thank you, friends. And my question is, how can we help one another?
1: Мой вопрос: как можно прийти к состоянию в десятке, когда важность цели не всегда ощущается? И мы находимся только в сладком и горьком, и находимся в окружении, чтобы выбрать соединение с Творцом над всем ощущением, которое есть у нас.

0: Он спросил, как мы можем все-таки, несмотря на все ощущения, передавать друг другу величие Творца и свойства отдачи над всеми ощущениями, которые существуют.
1: Я думаю, что здесь мастерство, искусство, то, что нужно изучать. Почему мы в десятках? Там я знакомлюсь с людьми, знаю их. Мы учимся очень тесно, близко друг с другом. И у меня есть возможность передать величие Творца каждому в подходящем для него виде. Разумеется, есть какие-то общие выражения, но есть и выражения более точечные относительно товарищей. Поэтому есть разные возможности. Скоро у нас будет региональный конгресс, будет конгресс в Израиле, то есть можно передать воодушевление в общем, в большом виде, в таком виде. И есть те виды, то, с чем мы знакомы в десятках, когда я очень близко знаю людей. Это тогда я понимаю, насколько все отличаются друг от друга, и важность Творца могу одним образом передать одному товарищу, а это же может второму помешать, а третий вообще останется равнодушным. То есть мы, для чего мы 10 человек вместе? Это возможность, чтобы изучить близко каждого и передать ему индивидуально. Нет какого-то одного действия, подходящего для всех.
2: Hola, amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo. Dice, he pasado 21 años...
0: Вопрос товарища.
2: Y verdaderamente quiero dar contento al Creador. Siento que...
0: Я 21 год на Барух, я хочу доставить наслаждение Творцу и чувствую, что мне нечего дать десятки, и я даже хочу сменить десятку. Что я могу сделать?
3: Что
0: ты можешь сделать? Да, вопрос очень важный. По поводу сменить десятки, стоит, чтобы человек не делал это согласно своему какому-то мнению. Есть разные у нас система, отделы. Человек может находиться в определенных эмоциях, но стоит все-таки немножечко как бы подождать и посоветоваться с разными комиссиями, которые у нас есть. Я рекомендую прежде всего с ними посоветоваться по поводу желания доставить наслаждение Творцу и свойства, что как бы мне нечего добавить. Это ощущение, которое сопровождает человека не раз. Он ощущает так. Обычно Рав говорил просто продолжать, быть последовательным. И Рав всегда приводил в пример Раби Акива, который упал с корабля, и море было очень бурным, и он пристал к берегу. Его спросили, как ты доплыл до берега? Он говорит, я схватил доску и каждый раз пригибал голову, когда поднималась волна. Мы должны продолжать. Настойчивость, последовательность — это самое важное, что есть в нашем пути, и то, что я не вижу больше вкуса, смысла, все равно стоит посоветоваться с нашими товарищами, которые вот за это отвечают, в том случае это испаноговорящие, и чтобы вместе решить, как я, наиболее правильное место для тебя — Флорида.
1: Вопрос по статье. Рабаш пишет, и чтобы понять Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему называется хорошим днем, праздничным днем, хотя и известно про свидетельство речь. Что такое свидетельство?
0: Спасибо, Джо. Рав говорит так. Почему это называется праздник? Что такое праздник? Праздник, благо, это то, что продвигает нас к исправлению. Нет дня, который больше бы продвигал нас к исправлению, больше, чем судный день. Поэтому это самый радостный день в году, когда раскрывается изъян, и тогда человек требует, просит. И сразу, если он поднимает правильный хисарон,

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон илмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга Труды Рабаша, второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут. Пожалуйста.
0: Игерет Хавгимел.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы, славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и достоится свойство слышания. И тогда есть единение понятий «сделаем и услышим», как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссоры нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое — свойство разума, моха. Второе — свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца. То есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые сором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и я ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальта Инаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальта Инаем Нижнего тоже поднимаются. И, как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус.

0: что в этом и состоит весь столб. Как сказано, то есть именно благодаря этому столбу молитвы возносятся из одного мира в другой. То есть это раскрытие к большей ясности. И потому именно рядом с этим столбом и нужно молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему это называется праздником, хотя это и суд. Ведь главный суд — это совершенство, которое раскрывается в эти времена. И есть страх перед внешними, то есть чтобы он не впал в получение для себя свойств разума и сердца. Поэтому нужно умножать пробуждение к возвращению.
1: Ведь возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни. Ведь питание его определяется в Рош ха-Шана. То есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Однако нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать, то есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия, как сказано: «Как он милосерден, так же и ты будь милосерден». Ведь тогда мы сможем получить все совершенство в чистоте. И поэтому это называется праздником из-за раскрытия совершенства. И это называется «трубите в шофар» в начале месяца в новолуние, в день нашего праздника, где шофар происходит от слов «совершенствуйте шапру дела свои», так как у Луны сейчас есть покрытие, то есть свойство скрытия. А он не мог написать больше из-за кануна, праздника, и я желаю вам хорошей записи и подписи от вашего друга, желающего вам мира и добра. Барух Шалом Алеви Ашлак.
2: Когда
0: ты в отдаче и все желание получать наполняется, и ты хочешь поднять шхину из праха, и ты хочешь быть отдающих келим в этой молитве, и молитва эта поднимается, все работает.
2: Раз, два. Окей. Коль увед к Моше Царих.
1: Все работает как положено. Нам надо просто осознавать весь этот процесс и реализовывать.
0: Да, свойство низости в конце должен сокрушаться о том, что он дает, что он чувствует, что Тора — это прах.
1: Мы перейдем к уроку от 25 сентября 2003 года.
0: Что мы слышим из этого письма? Что как раз, когда человек находится в состоянии, что ему не кажется, что духовный мир привлекает его, что Творец раскрывается ему, что есть какая-то приятность и благо на ступени выше него. Именно в состоянии, когда человек не видит хорошего будущего, это состояние обращение Высшего к Нижнему. Именно в этом состоянии человек должен понять, что нет другой связи между Высшим и Нижним, кроме как Ахаб Высшего, который пребывает в Гальгальтейнаем Нижнего, так они дают ощущение Нижнему. И только правильно считывать это ощущение, объяснять себе, что происходит.

0: входит. Это сейчас человек должен подняться и сделать, объяснить себе так, что, чтобы из этого ощущения и далее все его шаги были бы уже в направлении запуска всего этого столба между ним и Творцом, между Малхут Бесконечности. Верно, что если Ахаб Высшего раскрывается нижнему как не светящийся, то у нижнего в соответствии с этим естественным образом есть возможность говорить, то есть из сердца, из ощущения он говорит плохо о высшем, об управлении, о поведении, вообще о том, что высшее присутствует, существует и управляет мирозданием. Но то, что человек может сказать так или иначе, это не изменяет этого условия, что высший иначе не может раскрыться нижнему из-за того, что нижний чувствует плохо или хорошо. Он это желание получает, и только два этих ощущения могут быть у него. И хорошее ощущение, чтобы оно наполняло его, дать ему это ощущение хорошее высшее не может, потому что этим он опускает нижнего на животный уровень, чтобы нижний всегда оставался в подчинении, в зависимости от ощущений, которые будет его келим, и никогда не сможет подняться высшее ощущение, чтобы позволить нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к высшему, не согласно горькому сладкому, а согласно истине лжи. Высший обязан скрыть себя, и этим он помогает нижнему перейти через неприятное ощущение, а быть связанным с высшим из-за того, что высший является высшим. То есть, что высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И уважать это, и быть прилепленным к этому, и желать этого. И просто просить, молиться об этом. К этому нижний должен прийти. И из-за того, что он уже не подкуплен и не находится под действием хорошего ощущения от высшего, у него сейчас есть возможность работать над отношением, направленным на свойство высшего, то есть работать над намерением, что называется, а не над ощущением. В этом, по сути дела, весь резкий переход и судьбоносный, который творение должно совершить. И этим оно вместо того, чтобы соединяться с самим собой, со своими келим, видеть, что есть у него, в его кли, видит и определяет свое состояние согласно качеству своей связи с Высшим, насколько он находится в соответствии с Высшему, согласно намерению ради отдачи. В Высшем отдача является свойством, в Нижнем отдача — это намерение. И согласно этому они, когда находятся в подобии, согласно этому есть связь между Гаргальтой и Наем Нижнего, то есть намерением над его Ахапом, над его настоящим Келим, и Ахапом Высшего, что является свойствами Высшего, свойством отдачи Высшего.
1: Лагия ле...
0: прийти к
1: аргашата мацав кира,
0: ощущению состояния как плохого,
1: бекелим,
0: от отсутствия наполнения в келим, потом определить, что он не хочет зависеть от наполнения, я хочу быть зависимым от моего намерения ради отдачи, от моего отношения к Высшему. Вести себя в состоянии, когда я прошу, чтобы это отношение было согласно соответствию между Гаргальтой и Наем и Ахапом, чтобы у меня было намерение ради отдачи, как есть у Высшего, свойство отдавать мне, желание отдавать мне. В этом вся работа человека, которая относится к его проверки в грозные дни, когда он решает уже, определяет это отношение, это значит, что он определяет свое развитие согласно столбу связи между ним и Высшим. Это называется уже Рош ха-Шана, этим он определяет правильную, свою правильную точку связи. И тогда все остальные действия будут для развития этой связи, укрепления этой связи. Как Рабаш говорит в другом месте, что Рошана уже определяет, сколько будет хороших дней, сколько будет дождей, и сколько будет разных состояний и условий. Но человек определяет, в каком виде он реализует это. И с помощью этого он определяет, по сути дела, эффективность этого года. То есть, насколько он вырастет, как он вырастет, насколько он достигнет в течение года. Да?
2: А как нижний может определить ту точку, когда он начинает работать, когда он должен выйти из тьмы?
0: Как нижний, вместо того, чтобы быть погруженным как бы в плохое ощущение, поймет, что это ощущение приходит к нему специально, плохое ощущение специально свыше, чтобы он относился не к ощущению, а к связи с Высшим. Высшее ощущение, вместо того, чтобы ощущать горькое и сладкое, плохо для меня или хорошо, получаешь кирм, чтобы он чувствовал принадлежность к истине лжи, чтобы он смог подняться, оторваться, разорвать свою связь с горьким и сладким и перейти к истине лжи. То есть вывести себя из... либо прилепиться к моху, к разуму, скажем, как нижний может это сделать, не собственными силами вообще. Он не способен сам изменить свое отношение, потому что он погружен в ощущение. И из этого ощущения он может выйти только благодаря какой-то внешней причине. Это может быть учитель, это может быть книги, это может быть группа, но что-то, чего нет в нем, потому что он сам находится в ощущении, в плохом ощущении, мне плохо, и все. Находится в отчаянии, в беспомощности. Просто нет у меня ничего в этой жизни, в этой методике и вообще ни в чем. Я хочу закончить со всеми этими вещами. Лучше мне смерть, чем такая жизнь, только выйти из ощущения, все. Если выйти из этого ощущения, он может или вниз опуститься, то есть сделать разные действия, чтобы чувствовать себя хорошо. То есть, что ему вкусно, приятно, сладко. Или он может. Это только с помощью внешней силы, которая даст ему оценку, уважение, напоминание, почему это происходит с ним. И тогда он сможет не вниз опуститься в хорошее ощущение, искать это с помощью разных средств, а несмотря на это плохое ощущение подняться вверх, то есть искать и намерение, искать связь с Высшим. То есть хотя я чувствую себя нехорошо, я должен сейчас прийти к радости, потому что именно, что я именно соединен с Высшим. Высший дает мне плохое ощущение, чтобы я соединился с ним в совершенно другом формате, согласно тому, что мы вместе ценим состояние отдачи, состояние духовности. Здесь перейти от ощущение к намерению не в силах человека сделать это. Обязана быть только какая-то внешняя помощь. Насколько он подготовил заранее свою связь с группой, с книгами, с учителем, насколько вложил в них. Согласно этому он согласно этому он может потом получить поддержку. Об этом сказано: не может заключенный вызволить себя из тюрьмы. Не способен, находится в ощущении, ничего не попишешь. Или время проходит, то, что называется, что Высший помогает ему свыше. Или книги и мудрецы, то, что называется, самое полезное, самое эффективное — это группа, потому что в группе всегда есть процессы и разного рода связи изменяющиеся, разного рода цели и действия, которыми занимаются. И тогда через это обращают каждое внимание на другого, и участвуя физически, привлекают друг друга и этим дают ощущение важности, отдачи, хоть в чем-то напоминают ему, этому человеку, о цели, чтобы он не был погружен только в ощущение, в плохое ощущение. И тогда это выходит. Но это очень большая работа, и пока человек не определяет это постоянно, то есть над махсомом, у него всегда есть. Это называется скрытие. Это, по сути дела, и скрытие, когда Творец скрывает, он скрывает себя за плохим ощущением, которое дает человеку. Но это ощущение вызвано тем, что он показывает ему отдачу, свойство отдачи вместо наслаждения. То есть он может показать человеку наслаждение, он может показать человеку свойство отдачи. И тогда этим он помогает нам, чтобы мы подготовили себя быть зависимыми, связанными с его отдачей, а не с наслаждениями, которые исходят от него.
2: Да. А что в этом смысле означает прохождение махсома?
1: Лаворта махсом заникра.
0: Перейти махсом называется установить первую связь с Творцом, несмотря на ощущение, которое он дает мне. Я не измеряю, какое, я не могу измерить, какое ощущение, а несмотря на ощущение, которое он дает мне, установить с ним связь согласно тому, что я воспринимаю свойства отдачи в самой малой мере, неважно. И я решаю, что это самое важное, важнее любого моего ощущения, я хочу быть слитым с этим. И благодаря этому общему, то, что называется отдача, чтобы это было у меня и у него чем-то общим, это будет связь между нами. То есть я определяю Высшего как дающего, и я нахожу в себе это свойство дающего.
1: Кавана зота машпия.
0: Отдача это дающая над любым нехорошим ощущением, на которое я могу сделать сокращение, как будто есть, нет, неважно, а это точка отдачи во мне, я поднимаю ее над всем ахапом, что называется, это называется гаргалтинай мои. Ахап как будто не существует своего ощущения, а гаргалтинай, эти свойства, точка отдачи, я чувствую, что этим я связан с высшим, я нахожусь внутри высшего, как плод, зародыш. Это начало моей связи с Высшим. Я уже вошел тем самым в этот столб, да, ступени, по которым я уже буду подниматься и расти. Да.
2: А откуда уверенность в том, что ощущение никогда не возьмет над этим власть?
0: Откуда уверенность, что ощущение никогда не возьмет над этим власть? Ощущение только в том, что я сейчас хочу быть слитым с Высшим в отдаче. В этой точке отдачи это называется, что я нахожусь в трех днях впитывание семени. Я хочу просто прилепиться к нему в этой точке, только в этом свойстве. В том, что я и он отдаем. Для меня это важнее всех получающих келим с ощущением хорошим или плохим, в них не важно. Если я держусь за эту точку, через нее я чувствую, что я связан с Высшим, я все время работаю сейчас над тем, чтобы схватиться за эту связь как можно больше, и все, что происходит сейчас со мной, я над этим стараюсь укреплять эту мою связь с Высшим в свойстве отдачи моем и его в этом свойстве. Это значит, что я прилепляю семя в матку. Я делаю этот клей, и я начинаю развиваться. Пока я не постигаю свойство гаргальтовиная, свойство отдачи, которое уже будет существовать во мне по-настоящему. Это называется 40 дней создание плода, то есть уже есть создание и цера, то есть на каждую деталь, которая раскрывается, есть уже как бы ощущение, что да, отдача важнее, чем ощущение плохого или хорошего в получающих килим. Это называется 40 дней создания возникновения плода, а потом уже есть еще опасность выкидыша, но это опасности. Но у нас это не происходит. То есть эти опасности — это как состояние, которое я должен пройти, чтобы все больше и больше укрепить связь. Когда я перехожу, допустим, от Авиюта Аев к Авиюту Бет, Гимл, Далет.
2: Да. Если мы в группе будем рекламировать величие отдачи и величие Творца, почему это не называется продвижение в направлении намерения ради получения? Ведь оно того стоит.
0: Вопрос. Ради получения мы... Если мы будем рекламировать величие Творца, величие цели, прилепиться к Творцу, величие действия, уподобление Творцу, то есть, в общем, свойство отдачи, категорию эту отдачи, если мы будем возвеличивать это как самое важное, это, что это называется духовным, но кроме этого есть материальное. И нет, кроме двух этих, ничего другого. Все свойства, все желания, все состояния, чтобы ты ни сказал, существуют или в этом, или в этом, или в получении, или в отдаче. Если мы возвеличим свойство отдачи, возвеличим по сравнению с свойством получения, больше нечего сказать и нечего возвеличивать, одно из двух. Так что от этого ты говоришь?
2: Мы говорим, что тогда нам будет хорошо, что мы будем цельными. Тем самым мы хотим сказать, что будем подобны Творцу. Так в чем же здесь отличие от обычного подхода?
0: Будем цельными, нам будет хорошо, наполнимся бесконечным светом, придем к совершенству, к вечности, придем к слиянию с Творцом. Ты спрашиваешь, почему я слышу, ты говоришь мне во всех этих словах, что как будто у меня есть выигрыш в получающих килим. Это верно, что у тебя есть выигрыш в получающих килим, но работаешь ли ты ради того, чтобы наполнять их, или ты работаешь, чтобы уподобиться Творцу?
2: А в чем же здесь разница?
0: Разница простая, разница в намерении. Или я готов отдавать ради получения всех наполнений в получающих килим, или я готов получать, и неважно что, только чтобы прийти к отдаче. Даже мое получение будет помогать мне отдавать. Это принципиальная разница.
2: И когда мы этим занимаемся, это называется распространением?
0: Если мы будем работать над важностью отдачи, над важностью получения, потому что важность получения — это для нас естественная вещь, а важность отдачи — это совершенно искусственная вещь. В этом у меня нет никакого вкуса. Я отталкиваюсь от этого, я просто ненавижу это, отвращаюсь от этого, не способен услышать. Это настолько во всех смыслах, это плохо мне. Если мы в каком-то виде изменим эти вещи по их важности, чтобы свойство отдачи было важнее свойства получения, это называется, что я поднимаюсь над своей природой, потому что моя природа — уважать получение. Это значит, что я поднимаюсь над своей природой. Называется, что я поднимаюсь в духовное.
2: И это называется распространением?
0: Это называется мое внутреннее распространение относительно меня самого. Или это в группе, в обществе, в мире. Это называется распространение, распространение Каббалы. В конечном счете мы должны принести в мир простое знание. Отдача важнее получения. Только если ты скажешь это всему миру, то не даже никто не захочет слушать. Каждый будет рад заткнуть тебе рот, потому что это неприятно говорить об этом. Мы даже стыдимся говорить об этом, потому что это кажется настолько несерьезным, кажется настолько нереалистическим. Это уже получило такое нехорошее впечатление в человечестве, что это просто это настолько против развития человечества, развития от маленького эгоизма к большему, еще большему, что мы видим, насколько эти вещи неисполнимы. Если ты выходишь и начинаешь убеждать как бы людей, что это хорошо, они не могут подумать о тебе, что ты человек серьезный, реальный, потому что это не принимается в получающих килим серьезно и реально быть отдающими. Мы не видим никакой поддержки от этого мира. Не видим, что это вообще в каком-нибудь месте существует и дает какое-то как бы наполнение. Если скажешь, давать ради получения, очень хорошо. Это я, допустим, хочу быть президентом Америки, иду, даю им и все. Бросаю миллионы, пожимаю миллион рук, обнимаю, целую. Знаешь, как они делают улыбку такую красивую, белозубую. Так я знаю, что я за это получаю, и это уважаемо. Ты видишь, никто не говорит, я люблю тебя и хочу делать вам все благо, всю жизнь хочу передать вам. И они все так аплодируют и слышат, и любят его, и уважают это. Почему уважают? Почему эта форма отдачи они уважают? Не обязывает их, наоборот, наполняет их
1: Килим. Да.
0: И они знают также, что это его желание. То, что желание получать поддерживает это.
1: Ну,
0: теперь то, о чем мы говорим, о настоящей отдаче, без всякого выигрыша в желании получать, чтобы желание получать не наполнялось, так нет поддержки в желании получать для этого. Поэтому мы не можем прийти и отдавать. Распространять это знание на улицах. Поэтому Рамбам пишет, что нельзя раскрывать это, а только постепенно, чтобы они выросли и умудрились большей мудростью, раскрывают им эту тайну постепенно. Тайну эту. То есть это секрет. Почему это секрет? Ну, потому что это относительно желания получать. Мы его, это все еще секрет, что называется, отдавать. Если я раскрою его, я очень быстро убегу от этого. Я буду играть во что бы то ни было в этом мире, только чтобы не думать об этом. И это хуже, чем самые большие муки. Вы как-то сказали, что духовное... Это называется... Начинает говорить с ними, как это...
2: Поэтому мы должны проводить наше распространение в такой форме, которая будет приемлемой в желании получать. Я помню, как перед своей лекцией, первой лекцией в Тель-Авиве, я спросил Ребе, что мне им объяснять, как и что. А он сказал, прочти из определения сути науки Каббала, что это раскрытие Творца творением, которое находится в этом мире, и объясни им, что это несет им добро, все благо. Это то, что они хотят слышать. Что такое благо? Один получит хорошую профессию, другой удачно женится, третий... достигнет какой-нибудь чудесной отдачи, будет гулять по духовному миру, у него там будут такие замечательные путешествия, на которых там увидит много интересного, чтобы каждый увидел, что это хорошо. Но ведь это ложь. Да, верно, это ложь. Но это полезная ложь. Ты немного приближаешь человека к тому, что называется каббалой. Это не каббала. Ты рассказываешь ему о каббале ложные вещи. Однако он готов продолжать слушать об этом. Но таки что, каждый раз рассказывать ему неправду? И каждый раз он будет слышать не о Каббале, а о том, как ты извращаешь это понятие? Верно. Однако тем временем действует окружающий свет. И этот окружающий свет приводит его в порядок. Окружающий свет. Когда ты открываешь книгу, ты просто хочешь знать, соединиться, что эта книга тебе дала самое лучшее. Да, ты так думаешь, хочешь ты этого или нет, так работает твоя внутренняя машина. Но поскольку ты притягиваешь окружающий свет, то этот окружающий свет уже приводит, преобразовывает твое желание получать так, чтобы в нем проявляется ссор, что-то от желания отдавать. И тогда ты готов немного послушать о желании отдавать. Видишь, через несколько лет люди готовы сидеть и обсуждать. Да, не для себя, а для всех. А что мне это даст? Человек теперь начинает отвечать себе самому, в том смысле, что, по всей видимости, это наполнит его. Он все еще мыслит понятиями получения, но он уже согласен, что наполнение при отдающих действиях — это наполнение совершенное. И уже начинаем мы думать об этом. Видишь, я вижу это в группе. Если мы будем действительно намерения ради отдачи и не будем думать о себе в отношении чего бы то ни было, только отдавать, то это даст нам ощущение совершенства. Это отдача ради получения. Но человек уже готов слышать о таком состоянии, что если я буду в этом состоянии, то это будет хорошо. Но продолжим еще несколько лет. Нет выхода, но это уже продвижение. И почему так происходит? Потому что внутри нашего желания есть уже что-то от желания отдавать, внутри нашего желания получать, что оно готово согласиться с тем, что если будет отключено от получения, отключено от всего, что отдаст все. И в этом чувствует, что он останется существующим. Потому что желание получать обычно, если оно представляет себе, что оно должно отдавать, а не получать, то оно не чувствует, что что-то ему, что-то от него остается. Как бы оно аннулируется, и больше его нет. Поэтому оно не готово слышать об этом. Это против созданного из ничего, против его сути, точки его сути, против человеческого «я». А здесь, поскольку внутри желание получать возникает эта капля семени желания отдавать, человек уже готов слышать об этом. Ему уже не кажется, что он отменяется, аннулируется, даже если будет отдавать. У него уже есть ощущение, что после всего этого действия, когда его вроде бы уже и не будет, он почувствует наполнение. Как такое может быть? Откуда ты почувствуешь наполнение? Тут немного идет речь о частице кли отдачи, которая уже образуется у нас, да, создается, формируется. И тогда он готов так думать. И ему уже не кажется, что он тут совершенно исчезнет. Это уже продвижение.
0: Мы можем сказать человеку, действительно, что это действие, как вы сказали, как харакири, но потом ему будет хорошо.
2: Мы видим, что если человек видит, что у него есть какая-то прибыль, какая-то награда относительно наказания, относительно страдания, это просто торговля. Мы меняем страдания на здоровье. Это понятно. Эти вещи приемлемы в желании получения, в желании получать. Мы всегда судить, в каких сосудах мы ощущаем, думаем, говорим, обсуждаем. Если это внутри желание получать, то есть больше страдать, меньше страдать, большая выгода, меньшая выгода, то все это воспринимается, укладывается в разум, и я могу идти и обсуждать это со всеми. Как говорит глава правительства, мы сейчас перетерпим год, а через год наступит процветание и подъем в экономике. А пока потерпим. У нас будет трудный год. Почему он может так говорить? Он показывает людям вознаграждение. Естественно, за него надо заплатить. Нам это ясно, это само собой понятно. Тот, кто не оплачивает вознаграждение, называется вором. Однако он показывает им, что это будет. В такой форме ты можешь давать объяснение, что такое наука Каббала, и тогда тебя воспримут правильно, не посчитают, что ты лжец. Если же ты скажешь, ребята, я в одно мгновение зарабатываю миллион долларов, я обещаю каждому, кто ко мне присоединится, то же самое. Никто не подумает, что это так и есть. Наоборот. Мы это видим из того, как змей соблазнил Хаву. Мы можем научиться из этого, что мы должны делать в отношении нашего желания получать. И здесь действительно вся мудрость, как обращаться к себе и к массам, постепенно убеждая желание получать в том, что это того стоит. А затем работать над ним, чтобы оно и вправду захотело этого при помощи окружающего света.
0: То есть он раскрывает эту тайну постепенно. Что сейчас это за раскрытие?
2: Эту тайну раскрывают постепенно, понемногу, поскольку желание отдавать, насколько желание отдавать оторвано от желания получать. И насколько в желании получать, у него никогда не будет никакого наполнения.
0: То есть раскрывают у человека ощущения, не просто так рассказывают.
2: Понятно?
0: Если способ, скажу, ахап высшего, я не могу по своей инициативе создать связь с товарищем, должна быть какая-то связь.
2: Нет связи с ахапом высшего, кроме как с помощью моих галгальтовейнаем. То есть, то, что Ахаб Высшего действует сейчас на меня, и не связан с моими Галгальтовейнаем, а связан с моим Ахаб. Я чувствую от Ахаб Высшего, что он хочет отдавать, чьи свойства являются свойствами отдачи. И я от этого чувствую себя плохо. Почему? Ведь Ахаб Высшего должен снабжать меня всем благом. Правильно. Ахаб Высшего дает мне все благо. Действительно, жизнь, жизненную силу, все. Тогда, когда он не хочет, не намеревается, не находится в процессе, имеющем целью поднять меня на свой уровень. Тогда он мне дает все благо, да, он дает мне животную жизнь. И я живу в этом мире, хорошо ли мне или немножко плохо, но я получаю от Ахапа Высшего наполнение в своих Ахап, в своем Ахапе. Но когда Высший хочет увеличить, вырастить мою Галгальтовейнаем, в этот момент он начинает иметь дело не с моим Ахаб, а наоборот. Он скрывает имеющееся в нем наполнение для моего Ахаб и начинает показывать мне вместо наслаждений своего Ахаб, начинает показывать свойства своего Ахаб, свойства отдачи. И тогда я страдаю дважды. От того, что ко мне не приходит наслаждение мой Ахаб от Высшего, и от того, что кроме этого он показывает мне форму отдачи. Эта форма отдачи приходит внутри ощущения его пустого Ахаб. Тут есть два вида воздействия на меня. И постепенно на этом я учусь. Что у меня нет выхода. Я начинаю получать от этих ударов понимание того, что я обязан обращать внимание не на наполнение, а на его свойство, на отдачу. Я мог бы подробнее описать, какое воздействие тогда оказывает Ахаб Высшего и как именно это сказывается на мне. Он говорит об этом, что Малхут есть только окружающий свет, но это все
1: одного лиза.
2: Мы еще пройдем это, да. Он пишет об этом в предисловии книги «Паним Мейрот». о четырех Мелахим, как мы работаем с задачей Высшего. Да.
0: Человек находится в падении. Я знаю, что он должен перейти к радости. Он говорит, что он делает резкий переход. Вопрос: во время перехода он теряет какие-то свойства, выяснения, вопросы. Он не теряет при этом что-то?
2: Я не понял вопроса.
0: Человек находится внизу. Теперь ему говорят, что он должен быть всегда в радости. Так он проводит какой-то ментальный переход в радость. Во время перехода не теряет ли он какие-то свойства, вопросы, выяснения, через которые он бы пришел к чему-то, или он приходит к радости?
2: Тем, что человек не находится в радости, он теряет что-то? Радость —
1: симан.
2: Это признак того, что я нахожусь в согласии с Высшим, с тем, что я получаю от Него. Я всегда получаю только от Него. Если я в том, что я получаю от Него, нахожусь в радости, это означает, что я нахожусь в согласии с Ним. Мне хорошо от того, что я от Него получаю. Я о Нем хорошо думаю, о Нем хорошо говорю, я Его благословляю. Это признак радости. А как мы, как написано у Рабаша, что ты всегда можешь вызывать радость у своего товарища? Как? Посредством того, что ты придаешь в его глазах ценность духовному, с которым мы связаны. Чувствуем ли мы от этого хорошо или плохо, это не важно. Если ты поднимаешь важность духовного у товарища, то, по сути, ты вызываешь у него радость. Если бы он был рад, и ты еще больше поднял духовное в его глазах, то он стал еще радостнее. А если у него не было радости, потому что он ничего не чувствовал духовным, а ты поднял для него важность духовного, то он находится в состоянии перехода от печали к радости. То есть только посредством увеличения важности духовного ты приносишь радость товарищу и себе тоже. Иными словами, чем важнее в моих глазах Творец, который является единственным нашим партнером, который все время стоит против нас, чем он выше в моих глазах, чем выше в моих глазах важность того, с кем я имею дело, тем больше радости я пребываю, потому что я связан с великим, завишу от великого, нахожусь с ним вместе. Он велик, он вечен, он все. И отсюда у меня возникает уверенность и хорошее ощущение, наполнение. Нам больше не с чем пребывать в связи, в понимании, в критике, в выяснениях, кроме Творца и меры Его важности в моих глазах. Вот и все. Что есть, кроме этого? Кроме этого, ничего не существует. Да.
0: Мы сказали, что Высший, когда он дает нам, дает также ощущение пустоты, что он не наполняет нас. Еще свойство отдачи. Ощущение пустоты, как бы мы чувствуем. Как ощутить хоть чуть-чуть состояние отдачи, это свойство внутри.
2: Как почувствовать от Высшего две формы его отношения ко мне? Что он пуст, когда он наполняет мои келим получения, и что он дающий, что его свойство является дающим по отношению ко мне. Прежде всего, здесь есть вопрос. Почему Высший не относится ко мне как хозяин к гостю? Пусть покажет мне, что он все мне дает, и я буду по-настоящему наслаждаться этим. И вся моя жизнь, все наполнения, которые только могу себе представить, все находится у него, и он готов мне обеспечить. Он готов меня обеспечивать этим безмерно, любит меня безмерно. На самом деле, это ступень последняя из тех, которые мы постигаем. Добрый, творящий добро, плохим и хорошим, вечная абсолютная любовь и так далее. Это уже будет в конце пути. Но почему он сейчас так к нам не относится? И тогда внутри этого отношения он пробудит в нас стыд от того, что мы не относимся к нему так же, а только хотим так урвать себе и больше ничего. Чтобы из такого обоюдного отношения мы сразу же почувствовали стыд, сделали сокращение, сделали то, что мы изучаем, то, что делает Кли, ощущая Высшего, как дающего, как любящего. Да, верно. И по его действиям, по его свойствам, это ужасно, то, что мы почувствуем. Но через это мы придем к хорошим вещам. Так почему бы ему не организовать наши отношения таким образом? Тут дело простое. Если он установит наши отношения в таком виде, и это на самом деле правильные отношения, да, что так это внутри. Но только он скрывает это. Но если он это раскроет, то все мои действия будут исходить из желания получать естественным образом, без всякой возможности привнести туда что-то от моего «я». Без моего свободного выбора в этом. Я наверняка буду продвигаться после того, как он раскроет мне в таком виде, в таком вынужденном виде. Он раскроет мне, что он меня наполняет, и я буду его любить. Он раскроет мне, что это он является хозяином моих наполнений, и тогда он станет в моих глазах важным, величайшим, вечным, совершенным и так далее. Потому что в нем находятся наполнения, от которых я завишу. Он раскроет, что он отдает мне от всего своего сердца, а я получаю, и тогда я почувствую стыд и захочу избавиться от этого стыда, насколько он раскроет мне, что он дающий, а я получающий. То есть все мои действия будут вынуждены из желания получать. И это не буду я. Это просто созданное им желание получать будет так себя вести. И понятно, что оно так себя будет вести. Факт, что так оно себя вело, как мы это изучаем, начиная с Малхут Мира Бесконечности и далее. Но в такой ситуации нет творения. Есть то самое желание, то самое созданное Творцом желание получать, которое проходит все эти метаморфозы, и все. Это ступени не живая растительное животное. И даже если я захочу стать подобным хозяину, то он обяжет меня к этому, желание получать меня к этому обяжет. Это как у нас выходит, это как вторая стадия выходит из первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Разве там что-то творение делает? Нет. Свет, который действует и раскрывает внутри наслаждений, что он дающий, автоматически, неизбежно строит желание получать, желание отдавать. И вторая стадия выходит из первой, просто одна за другой. Нет тут никакого чуда. Чудо в том, как сделать так, чтобы я захотел, чтобы эти действия произошли, чтобы я это захотел своим свободным выбором. Мое отношение, если оно не будет зависеть от моего желания получать, когда это будет называться Адам, человек, я действительно уподобляю Эдаме себя Творцу. Но если это естественным образом желает желание получать, то тут нет человека, это просто животное. Поэтому Творец не раскрывается нам так, как он раскрылся в четырех стадиях прямого света. Когда он сначала совершал наполнение, а потом показывал, что он хозяин, и что ты будешь стыдиться, нет. Не может. Он вызывает у тебя все действия, а ты должен вызвать в себе все действия таким образом, чтобы желание получать в них не участвовало, чтобы оно не чувствовало наполнения, чтобы оно не ценило хозяина, не чувствовало его, не знало, что он дает, не знало, что он любит. И ты выстроишь образ хозяина как того, кто любит тебя, кто полон, совершенен, вечен. Все, что в нем есть, чтобы ты выстроил в своем воображении в той же форме, в которой он на самом деле существует. Но ты представишь себе хозяина перед собой сам, самостоятельно. Если ты это сделаешь, это значит, что ты сотворишь Творца. Творец сотворил человека, человек творит Творца. Человек формирует перед собой образ Творца, каждый раз более высокий, чем он сам, более возвышенный, более дающий, и уподобляет себя этому образу. Затем он представляет себе еще более высокий образ и как бы еще подтягивается вверх, поднимая себя на тот уровень, который он вообразил, и так далее. И это все означает, что этот человек делает, а не то, что Творец играет с желанием получать, в результате чего все происходит само собой. То есть тут есть очень важный вопрос выбора, что в сущности и определяет человека. Ведь все, что мы говорим о капле семени, которая развивается и выходит на... и затем переходит к таким внешним действиям, а затем действиям самостоятельным, все говорится о той самой точке выбора, точке моего отношения к свойству отдачи к Творцу, которое не зависит от моего желания получать, не зависит от наслаждений. Поэтому все эти примеры, которые приводит Бааль Сулам, их нужно правильно расшифровывать. Речь не идет о том, что все буквально в такой форме происходит.
0: Хотеть это, что это вещь гораздо более страшная, чем эта точка. Как можно хотеть что-то, что гораздо более темное?
3: Как человек может представить себе следующую ступень, что она отделена от желания получать, более темное, чем желание получать, и буквально смерть? Как человек может желать это? Не может. В твоем вопросе ты уже отвечаешь, не может.
0: Он может представлять себе
3: это. Как он может представить ее сам по себе? Не может. Ее само по себе он представить не может. А что он может? Ему нечего делать. Он может только представить себе, каждый раз представлять состояние более прекрасное в Лолишма, что ему будет от этого какая-то выгода, что ему будет хорошо, что там тоже включен вот это лишма, чтобы пробудить на себя окружающий свет, и окружающий свет производит действие. Он создает в нем. Создает в нем отдающий килим. То есть свет с первой на вторую стадию прямого света, он все-таки действует внутри желания получать, И внутри желания получать, он выстраивает желание отдавать. Но это приходит из отношения человека, что человек хочет, чтобы это так произошло. Человек хочет, чтобы это произошло, и постепенно из лолишма приходит к лишма. Намерение

0: Как человек сохраняет осознание важности именно этого, когда он уже входит внутрь желания получать? Он внутри желания, тем не менее, держит за точку важности. Для чего все это происходит?
1: Как человек удерживает, чтобы внутри своего желания получать, и он думает о том, чтобы все-таки достичь отдачи Творца, только согласно важности группы и согласно тому, насколько он вложил в нее ранее, и у него уже есть какая-то подготовка к этому, и он уже внутри подготовлен к этому и входит в это уже заранее с сложившимся намерением. Творец помогает. Он не дает наслаждения, а дает, наоборот, опустошенность. В итоге процесс очень простой. Он скрыт от нас именно в своей простоте. Он настолько... находится перед нами, то мы смотрим сквозь него, как бы не замечаем, что он такой явный и простой, но именно этим он и скрыт.
0: Сказали, что формирование в группе взгляда на желание отдавать занимает несколько лет.
1: Нам понадобилось несколько лет, чтобы согласиться слушать, что свойство отдачи действительно представляет собой духовное, и что в нем есть нечто, что ответит на все наши ожидания, и это свойство действительно реальное, что я не просто так отдаю. Ты говоришь, да, давать хорошо, ладно, я буду отдавать, только дай мне что-то взамен. Но мы соглашаемся, что внутри этого свойства имеется некий объем, в котором можно жить, в котором можно существовать, в котором мое «я» не исчезает. И я ответил на вопрос, почему оно не исчезает. Потому что я уже обрел это свойство отдачи, у меня внутри уже есть некая такая оболочка, и я полагаю, что если я полностью нейтрализую это желание получать, то все-таки в этом свойстве отдачи останусь существовать. То есть нет, есть уже какое-то начало свойства отдачи. Что ты спрашиваешь?
0: Относительно продвижения, то, что несколько лет занимает понять.
1: То, что мы можем готовы слышать об этом свойстве отдачи, то есть у нас образовалось это место, это начало этого отдающего кли, уже прошло несколько лет. Согласно чему мы видим, что прошло несколько лет, и мы все-таки продвинулись вперед, согласно тому, что я уже могу сегодня говорить и соглашаться с этим как-то, и читать об этом. Раньше я не мог читать «Дарование Торы», статью. О чем она говорит? Об отдаче ближнему, возлюби ближнего как себя. Этому учат в детском саду, а потом все понимают, что это все нереально, и идут дальше. Мы, слава богу, уже не социалисты, и понимаем, что и кибуцы, и все это все осталось уже позади. Я сегодня как бы готов вернуться к тем статьям, и к тем принципам, и принять их в качестве каких-то своих целей, и обсуждать, изучать, и как-то соединять с собой, отождествлять с собой. Хотя я понимаю, что эти вещи я не могу рассказать всему миру, и как раз-таки мне нельзя о них рассказывать, и также Рамбам предупреждает об этом. Нельзя объяснять это людям неподготовленным, а вот эти ступени женщины, дети, рабы, и тем, кто пребывает внутри желания получать, не объясняем этого, они не поймут. Однако у тех, у кого уже есть дополнительная мудрость, и кто уже получает некое внутреннее представление о желании отдавать, у них уже есть этот сосуд, ты в соответствии с этим можешь приоткрыть им этот секрет. Это буквально тайна. И потому, когда мы начали сейчас изучать статью «Дарование Торы», что я сказал, что есть люди, которые приходят напрямую и ломают эти свои стереотипы и входят в отдачу, то, что называется, согласно тому, что написано в «Даровании Торы»,

0: Торы. Это первая статья, которую Бальсулам посвятил распространению Каббалы. Есть люди, которым ты можешь сказать это, и они примут это и будут работать над этим. А есть люди, которым нужно несколько лет, чтобы вернуться к этой статье и быть готовыми услышать и вынести ее. Поэтому я и сказал, что, возможно, достаточно одного, двух, ну, скажем, трех лет, чтобы войти в духовное. А иногда требуется 10-15 лет, пока человек возвращается к этой статье и готов слушать ее и с помощью нее войти в духовное. Это и называется путь длинный, путь короткий.
1: Все, что прошло, прошло. Какое?
0: Ну, то, что прошли, мы прошли, да. Я более-менее знаю, где каждый находится. Ну, так еще несколько лет, нет выхода. Терпение и группа, которая может ускорять время. Но, в конце концов, если люди не могут напрямую войти в это, то есть... взять этот закон, закон всего мироздания, работать согласно ему, ну, через несколько лет вернуться к этому. Как Рамбам говорит, постепенно, по мере того, как обретают эту мудрость, откроют им эту тайну, насколько они смогут выдержать.
1: Ну вот сейчас, с этого момента и дальше. Я не хочу, чтобы это заняло еще несколько лет. Я хочу это сделать сразу, прямо. Что значит «сразу»?
0: Сразу — это значит, что ты не убегаешь от этого условия «возлюби ближнего своего как себя», и ты начинаешь понимать, что «возлюби ближнего как себя» — это тот самый закон отдачи, который есть у Творца и Творец относительно творений. Он любящий плохих и хороший, и добр для и творящий добро для плохих и хороших, в абсолютной любви и не думающий о себе. И для тебя этот закон, который от Творца так вот записан, сформулирован относительно мира, относительно других, он записан как «возлюби ближнего, как себя». Это тот же самый закон отдачи, который... с помощью которого ты приходишь в соответствие. Ему так он выглядит относительно тебя. Почему? Потому что произошло разбиение, целью которого было сделать возможным твое отношение к душам, благодаря чему ты обретаешь свойства отдачи и приходишь к слиянию с Творцом, достигаешь его ступени. Если ты принимаешь это таким образом и ставишь во всех этих местах знак равенства, отдача равняется Творцу. Любовь к товарищам равняется Творцу, равняется отдаче, равняется духовному и так далее. Если ты уже сейчас начинаешь принимать эти определения как одно целое, нет ничего, кроме отдачи и получения в мире, во всем мироздании, в материальном, в духовном уровне, и ты согласно этому начинаешь проверять свои мысли и действия и всякие свои расчеты, тогда ты уже находишься на прямой линии. Но если ты еще не можешь все эти вещи соединить либо с отдачей, либо с получением, тогда ты не на прямой линии. Что такое прямая линия? Это когда в конце есть чистая отдача, а в начале есть чистое получение, то есть только получение. А прямая линия — это соединение каждой точки по этой линии, больше отдачи, чем получение, больше отдачи, чем получение. Вот и все. Если ты выстраиваешь процесс таким образом, то ты самым кратким образом продвигаешься к цели. Действительно, по прямой линии.
2: Азмерша вяла шишумин цихим
0: Так вот, отныне далее, услышав об этих вещах, то, как мы слышим о них, нужно развивать это в группе, строить такие поддержки, всякие защитные системы, которые не позволят мне сбежать и будут пробуждать. И зажигать во мне красную лампочку, если я отклоняюсь от правильного толкования, когда начинаю думать о духовном, что это не отдача, а что-то такое приятное в получающих сосудах. Я должен теперь выстроить свою внутреннюю, внешнюю систему вокруг себя, чтобы это каждый раз охраняла меня, помогала мне устремляться к цели. Вот и все. В этом вся моя работа. Нет больше ничего другого, кроме этого. Вначале ты не мог слышать об этом, и я думал, что вот духовные — это миры, я знаю, как они устроены, как ими управлять, и когда я приду к какому-то какой-то управляющей системе и смогу управлять и собой, и всем миром, то теперь я постепенно привыкаю к тому, чтобы смотреть на эту систему иначе, что это моя внутренняя система. И из нее я влияю и на себя, и на других, если нахожусь в свойстве отдачи. Если я не нахожусь в свойстве отдачи, то даже вообще не касаюсь этой системы и не оказываю никакого воздействия, пребываю исключительно в животном развитии. Согласиться на это можно только если мое окружение будет это поддерживать. Окружение не должно быть таким же умным, как я. Даже если они немного понимают, но и хоть как-то согласны с своим ложным представлением. Этого достаточно. Это уже окружение оказывает поддержку, и тогда я могу использовать свою ступень, свой уровень, чтобы получать от них силы. Потому что я не получаю от группы никогда отдачи или свойства отдачи явно. Я всегда получаю от них согласно тому, как я устроен, как я впечатляюсь, как я оцениваю. Поэтому достаточно того, что группа находится вокруг меня, и у нее есть некий такой идеал, хотя она не понимает, что это. И я в этой группе могу продвигаться до гмартикуна, а сама группа может быть даже начинающей в пути. Об этом и сказано: от всех учеников своих учился я. И об этом сказано, что человек, приходящий к исправлениям, он видит, что весь мир исправлен. И вообще весь мир находится в полном исправлении и выполняет желание Творца. Почему я сказал это? Чтобы сказать, что я должен выстроить окружение относительно себя. Я изнутри должен его построить.
1: Механизм в том, что я использую желание получать для того, чтобы прийти к чему-то лучшему. Значит, как мы говорили, есть во мне отдельные желания, которые видят что-то хорошее. Хотя это не совсем духовное, но я могу так продвигаться. То есть вопрос в том, что есть во мне желания, от которых я могу отказаться, то у меня будет топливо для продвижения. Мне будет некого обвинять. Это как осел, который все равно тянет вперед.
0: Я не понимаю, почему ты вообще говоришь о желании, оставить желание, не оставить желание.
1: Ну, мы прежде говорили о том, что нельзя двигаться напрямую в сторону отдачи. Я должен в желании получать в себе что-то пробудить, чтобы этим воспользоваться, чтобы потом мне было лучше. Так ведь? Если я представляю какую-то ситуацию, когда в будущем мне будет лучше. Так что же это за желание получать, которое может вести меня прямо? Это должно быть не что-то общее, должны быть конкретные желания, с помощью которых я вижу лучше.
0: Да, но ты не производишь селекцию в желании получать, говоря о том, что использовать и что нет.
1: Так что же значит использовать желание получать, которое именно так контролируется? Будто бы человек может очень контролируемо воспользоваться своим желанием получать, опираться на эти законы. А как это и без селекции?
0: Я не помню, о каком состоянии я сказал это. Я не нахожусь сейчас в том же состоянии, относительно чего я сказал это. Может быть, если мы найдем эту запись, я смогу тебе сказать. Ты берешь какие-то слова, а не само состояние, и я не знаю, что сказать.
1: Как войти в Лолишма и продвигаться, чтобы усиливать тягу к духовному? Чтобы желание получать считало, что ему выгодно двигаться в сторону духовного.
0: Человек, находящийся на пути к лишма, пребывает в состоянии лолишма, а лолишма называется состояние, когда там есть немножко лишма, только человек не понимает, а потом чуть больше понимает, потом еще больше осознает это. И даже пока не достигает состояния, что лучше смерть, чем такая жизнь, или больна любовью, когда он страстно жаждет и буквально влюбляется. И здесь есть два желания. Мощное желание к самому дающему, а второе желание, что я хочу свойства дающего. Я уже не обманываю себя, что будто бы дающий и свойство дающего — это одно и то же. В чем здесь дело? Творец, он дающий. А что значит, что я люблю его? Я люблю его, потому что он дающий? Или то, что исходит от него, когда я использую его? Скажем, я люблю рыбу. Я люблю рыбу, когда она находится у меня здесь в горле и дает мне вкус, и я люблю эту рыбу, когда она и ее мясо находится внутри моего мяса и дает мне наслаждение. Это называется, что я люблю рыбу, да? Или ну, рыбу нельзя по-другому любить, да? Ну, что-то, что вызывает у тебя отношения. Или я чувствую, что я люблю его свойства. Вот это отдачу, его сущность относительно себя. Поэтому лолишма и лишма — это отношение к Творцу, к двум этим точкам. Лолишма — это значит, что у меня есть от него, а лишма — что я люблю само его свойство, дающего. Мы начинаем с того, что относимся к нему лишь как к источнику наслаждений. Это называется лолишма. Затем окружающий свет во мне выстраивает, не я сам, выстраивает во мне постепенно отношение к его свойству, даю отдачи. Поэтому у меня лолишма и лишма перемешаны между собой. И в итоге это называется лолишма, потому что если бы у меня не было вот этого лолишма, что я получаю от него эти наслаждения, то я бы выбросил это лишма. А так я продвигаюсь. Что значит продвигаюсь? В соотношении между ними, когда лишма все больше и больше растет, проявляется все больше, и я хочу и этого, и другого. Я не хочу оставлять лишма. Если скажешь мне, получишь 100% от него, я не могу согласиться. Почему? Потому что во мне уже с помощью окружающего света выстроено вот это место, вот этот, эта оболочка, вот это желание отдавать. Я этого еще не знаю, я еще не осознаю это еще, но это уже заговорило во мне и начинает каким-то образом выходить наружу. И я не могу отказаться от этого, как от любого другого желания. И тогда я и хочу, чтобы вот эта лишма тоже существовала. Это против природа, эти вещи, противоестественно. Но это то, что делает окружающий свет. Он формирует во мне вот эту оболочку, и тогда я продвигаюсь постепенно в сторону Махсома. Что значит, что я продвигаюсь к Махсому? Нельзя сказать, в каком соотношении должно быть во мне лоль-шма или шма. Это зависит от строения души. Однако я прихожу

0: в таком состоянии, когда я хочу его. Знаешь, спроси мужчину или женщину, которая любит друг друга. Бали Сулам приводит такой пример, поэтому я тоже могу использовать. Он говорит о какой-то большой страсти. Я люблю его. Что значит ты любишь его? Ты любишь его или ты любишь то, что он дает тебе это наслаждение? И то, и другое вместе. И не могут различить. Есть такое. Не могут различить все. Либо все, что он обманщик, он вор. Ну, все грехи покрывают любовь, так это называется. И когда человек приходит к этому, это называется страстная любовь. Страсть. И то, и другое для него — это наполнение. Но величина наполнения, какая должна быть вот в этой оболочке, в этом отдаче, в желании отдавать, относительно желания получать. Этого человек не знает. Он вообще еще не вошел в духовное, но это то, что должно быть у него перед Максоном. Перед Максомом.
1: Мы сказали, человек должен быть контролироваться в Лолишма. Как это делать? Человек хочет контролируемо пользоваться своим желанием получать, чтобы в Лолишма двигаться в сторону Лишма.
0: Я сказал так?
1: Ну, вы сказали, что нужно пользоваться ослом, чтобы знать, как двигаться, как добавить намерение в желание получать, чтобы не осталось пустоты. И вопрос, я вижу Творца как поставщика наслаждения, и не хочу им наслаждаться напрямую. Я хочу, чтобы использовать это наслаждение через конкретные каналы. Как ими воспользоваться? Что если у меня есть определенные желания, через которые я обращаюсь к поставщику наслаждения и к Творцу? Как, что значит контролировать эти желания? Это Творец поставляет все наслаждения через какие-то определенные пути, и я нахожу, выделяю из них какие-то более полезные, или как можно выбрать, какие из них и контролировать.
0: Контроль, я не занимаюсь теми или иными наслаждениями, контролируя их, чтобы во мне росло желание отдавать. Этого я хочу. Я не к этому отношусь, проверяя, какой тип наслаждения. Я отношусь к группе и к учебе, и к книгам, и ко всему остальному, контролируя это, чтобы мое отношение было больше к его свойству отдачи, чем ожидание наслаждений, которые я от него получу. Ну, достаточно сегодня. Вы получили уже...
1: Сказали прежде, что построение окружения — это нечто мое внутреннее, моя внутренняя работа. И в окружении должно быть правильное направление в сторону отдачи. На любом уровне. Главное — правильное направление. И тогда такое окружение меня может верно направить, так? Допустим, здесь сидит мой товарищ, и он внутри себя производит ту же работу. В чем наша взаимная отдача проявляется?
0: Мы влияем друг на друга на нескольких уровнях связи между нами. Есть между нами открытые отношения и скрытые от нас. Потому что мы не те, кого мы себя знаем, а мы некие такие создания, в котором есть часть, которая нам не знакома. Душа, влияние на миры, воздействие миров на меня. Я вообще говорю Говорят, нахожусь в бесконечности, то где я, где мой парцуф, где вообще этот объем мой, сколько я занимаю, я не знаю. Это похоже на новорожденного, что он знает, что понимает. Но исходя из своего положения в мире, он влияет на тысячи людей. И тысячи людей в мире действуют, чтобы обеспечить его существование. Почему? Потому что это то создание, то мироздание, которое создал Творец. Только что появился на свет, и еще не успел родиться, и сколько людей бегает и суетятся вокруг него, и насколько людей он влияет своим чихом. То есть я не осознаю себя, своей важности, своего влияния на мир, так же, как и этот новорожденный, который только что появился. Что ты спрашиваешь об этом? И я влияю, да? Хочу или нет? Просто исходя из самой структуры, из самого строения. И также мое влияние на товарища, на группу и на наше продвижение. Есть физические действия, с помощью которых я оказываю влияние напрямую, физически, да. За меня тут говорят лыхаем, и все, что принято у нас, тут все, все эти уважения. Есть действия, которыми мы производим влияние друг на друга, мы даже не осознаем, что мы так оказываем влияние на других. Есть такие, кто думает, что да, они осознают, что они влияют. Мы в последнее время говорим о том, что наши мысли оказывают влияние, и наша главная работа — это в мыслях, чтобы я... И каббалисты не просто так запрещают говорить друг с другом о духовной работе. Максимум вместе читать статьи и все. А все остальные разговоры с глазу на глаз, не в изучении статьи или общая какая-то учеба в группе. То есть разговоры должны вестись о каких-то вещах второстепенных, неважных, не относящихся к моей внутренней точке. Почему? Ну, чтобы ты знал, что ты не действуешь своими словами, а на самом деле ты воздействуешь своим внутренним желанием, своим намерением, тем, как ты относишься. Поэтому есть несколько уровней воздействия на группу, на товарищей, на себя. Что ты спрашиваешь об этом?
1: Я хотел спросить, как эта внутренняя работа приводит к образованию еще более лучшего окружения и к реализации выбора. Если вы сказали, что уровень не так важен, важно направление. Без связи с...
0: Вы затрагиваете такие большие вопросы. Оставим это. Послушайте меня. Давайте оставим. Ну, тебе достаточно уже то, о чем мы говорили. Общий вопрос. Ну, так после урока.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в наших десятках.
2: Кен Машаавти.
0: Мне понравилось то, что мы должны раскрыть Ахап Высшего и из этого выстроить столб связи с Малхут бесконечности, то есть состояние опустошенности, неприятное, относиться к этому как к возможности соединиться с Высшим и быть именно в этой точке и смотреть не из состояние не из ощущения, а важности Высшего, то есть перейти от категории сладкое-горькое к категориям правда-ложь, и знать, даже если сейчас я остался, даже если мне удалось, допустим, это вернется иным образом в другом авиюте, я снова буду должен с этим работать и желать именно наслаждения в этих свойствах. Не наслаждение, а свойства.
1: Да, насколько мы были выяснения, сколько времени потребуется, и насколько товарищи хотят уже не ждать столько лет, а реализовать, насколько это можно. И выяснение, она, в общем-то, является ускоряющим фактором для каждого из товарищей на его духовном пути.
0: Рав сказал, что я должен сейчас выстроить систему и направить себя на цель. Я влияю в системе на себя и на других в свойстве отдачи.
1: Рассказал, что я страдаю от двух факторов, от того, что не приходит наслаждение Ахаб, и то, что нет отдачи. Пустое пространство не заполнено отдачей. Так постепенно я изучаю оба вида этих состояний, как относиться не к самому наполнению, а к чистому свойству. Как? Через отношения. Когда я хочу, чтобы именно так это произошло. И я хочу это, несмотря на горькое ощущение в желании получать. Привлекаю окружающие света, и это помогает исправлению. Когда я исправляюсь, исправляется и кто-то другой, и это исправляет все больше в общей системе. Это влияет на все, что происходит с нами, со всеми.
0: Да, мы учили, что есть два воздействия выше: желание получать мое это сладкое и горькое, и желание отдавать. Тогда Ахаб его совершенно темный, потому что нет в нас желания отдавать. И что делать с этим, как уподобиться этому желанию? Это большая проблема. Мы не можем войти в это. И Рав приводил в пример рыбу. Да, ты любишь рыбу есть, но ты же разве хочешь быть как эта дурацкая рыба, которая так смотрит на тебя? Или ты хочешь быть как кот? Или ты хочешь быть как курица, которую ты ешь? Нет, ты не хочешь как захотеть быть дающим. Как увидеть Творца моего вообще не видим, как желать этого, только когда мы поднимаем важность этого. Тем, что мы изучаем это, и Рав сказал, постепенно обучают детей, женщин и простолюдинов, постепенно, пока они начинают воспринимать это. Как воспринять? Это проблема. Нужно это делать все время.
1: Пройти это можно только постепенно, когда выстраиваем окружение, группу, которая поддерживает и дает постоянно хорошее настроение, чтобы можно было правильно воспринять все внутри себя. С уверенностью Окружение дает уверенность. Не в том, чтобы я никогда не возвращался к этим ощущениям сладкое-горькое, а уверенность в том, что я могу быть в точке связи с Высшим. Что я могу входить вновь и вновь в такое состояние. И это возможно.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот.
1: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, подруги. Мы здесь на очень особенном уроке, очень радостном уроке. Множество товарищей собрались здесь и также по всему миру. Мы учили и читали 23-е письмо Рабаша. Рабаш начинает его так. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всей землей. Посмотрите, что говорит Рабаш, наш великий учитель. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всем. Итак, мы тоже хотим укрепиться и приблизиться к группе, и укрепить уверенность между нами. Действительно, мы слышали сейчас от Рава очень много на уроке. Такой урок очень насыщенный, очень значительный. И мы хотим постараться вместе углубить выяснение того, что сказал Рав, с помощью семинаров, которые мы сейчас пройдем вместе. У нас есть возможность вместе выяснить, пообговорить все эти вещи, не чтобы стать умниками, а чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Весь урок Рав говорил об этом, что все, что мы делаем действия, которые в конце концов должны привлечь свет, возвращающий к источнику, и он действует, и он изменяет нас, понимаем или не понимаю, это не имеет значения. Давайте прочитаем короткий отрывок из того, что сказал Рав, и перейдем к первому семинару. Мы слышали от Рава так. Отрывок номер один для переводчиков находится в лайнапе. Мы слышали от Рава, чтобы позволить нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к Высшему, не согласно сладкому и горькому, а согласно правде и лжи, то Высший должен скрывать себя, и этим он помогает нижнему преодолеть неприятное ощущение, а быть связанным с Высшим, потому что Высший — это Высший. То есть Высший находится в свойстве отдачи больше, чем Нижний. И возвеличивать это, и быть в слиянии с этим, и желать этого, это буквально просить и молиться об этом, этого должен достичь Нижний. И поскольку он уже не подкуплен, не находится под наслаждениями Высшим, он готов работать над отношением к свойству Высшего, то есть работать над намерением, то, что называется, а не на ощущение. И говорит Рав, что это и есть острый и судьбоносный переход, который должно совершить творение, чтобы вместо того, чтобы быть связанным с самим собой, со своими килим, проверять, что есть у него в его килим, он видит и определяет свое состояние согласно качеству связи с Высшим, насколько он находится в соответствии с Высшим, согласно намерению ради отдачи. Итак, Рав говорит о том, что чтобы позволить Нижнему подняться над своим ощущением сладкое-горькое и перейти к правде и лжи, Высший проводит очень много разных процессов. Переходим к первому семинару. Как мы можем не находиться только согласно ощущению? Как в те моменты, когда цель немало? Есть таких моментов, когда ощущение неприятное — это как приглашение Высшего перейти к правде и лжи, а не к сладкому и горькому. Как мы можем помочь друг другу перейти с ощущением сладкое и горькое к категориям правда и ложь? Пожалуйста, первый семинар, 6 минут.
2: Меаргаша шель мар ве маток.
3: Как перейти от ощущения сладкое и горькое к ощущению истины и лжи?
2: Зерав амар ани ло яхол ласот.
3: Рав сказал, что я этого сделать не могу. Прозвучало на уроке. потому что это есть горечь, это горько для желания получать. Но тогда, когда приходишь к окружению, прав, группа книги, там, где ценится отдача, тогда человек тоже учится ценить то, что называется свойство отдачи над получающими келим. И это, собственно, и делает все изменение. Так всякий раз он берет еще часть от ло лишма и переводит ее к лишма.
1: Да, насколько мягко выше это делает. Он как бы говорит, получайте, получайте, получайте, и вдруг ты получаешь от него такую оплеуху, что ты не понимаешь. И так он учит тебя, что ты должен принять его темный ахаб ради отдачи, но ты не можешь. Это против твоей природы. Откуда ты получаешь силы? Только от того, что ты получаешь свет. Только от того, что товарищи поддерживают именно это. Не твое желание получать, а то, что они читают. И есть такие, кто находится в подъеме, которые могут доставлять наслаждение, как пишет Рабаш. Дух отдачи — это мы должны поднимать в группе. Если есть у нас ощущение отдачи, то мы можем брать это как высшую ценность относительно получения, и тогда мы можем устремиться именно к этому, а не к своему желанию получать.
2: Кенки, црихим кодем коль лявин это минганон.
3: Да, прежде всего нужно понять механизм, как он работает.
2: То, что опустошенность килим, то, что мы чувствуем, это приглашение,
3: это формат, это единственная форма, через которую Высший может обратиться к Низшему, если он хочет поднять ее до следующего уровня. То, что нужно это распознать, и использовать для подъема. Как и говорится, что без поддержки окружения невозможно это правильно воспринять и по-настоящему воспользоваться возможностью подняться.
1: Да, как вообще мы просили бы это свойство Творца, если бы он нам не устраивал вот эти состояния горькие, как мы можем прийти к истине без этих состояний, если бы он всегда нас наполнял и все наши потребности, то человек просто так бы день за днем жил, и... но когда есть что-то в свойстве человека, то есть у него никогда нет покоя, он всегда опустошен, всегда стремится к какому-то наполнению. Тогда мы приходим постепенно к истине.
3: Ну, во-первых, Рав сказал, что нужно жить в намерении, а не в ощущении, чтобы чувствовать не только сладкое, горькое, а быть направленным на Высшего. Кроме того, прозвучало, что человек формирует перед собой образ Творца. Всякий раз все более выше, чем он сам. Более возвышенный, более дающий. И уподобляет себя этому образу.
2: Да,
1: у нас есть живой пример, важность утреннего урока. Сколько состояний мы проходим на утреннем уроке. И Рав сказал об этом на уроке. Определить, насколько важно проверять определение. Отдача равняется Творцу, любовь к товарищам равняется Творцу. И только согласно этому проверять свои мысли и расчеты, это выведет нас из всей философии, когда могу думать и представлять себе все что угодно. Он очень четко об этом сказал, и это получаемый на уроке.
3: Я очень люблю пример Рава с рыбой, когда он рассказывал про дочку, когда он ей сказал: «Ты любишь ее? Поцелуй рыбу». Ты не можешь поцеловать рыбу, потому что ты не чувствуешь ее отношения. Какое может быть отношение от рыбы, от чего-то мертвого? Должно быть отношение с товарищами, нечто подобное. Если я не чувствую товарища, то я не могу его поцеловать. Мне нужно его ценить, чтобы его любить, нужно его поставить над собой. Перейдем к следующему семинару. На уроке Рав много говорил о точке Адам, человеке в нас, и как отделить это от желания получать. Давайте сейчас проясним, что это за точка Адам внутри нас, как ее пробудить, как ее отделить от желания получать. Давайте это проясним. Что такое точка человека в нас?
2: Это
1: в потенциале, это в той силе, которую нам дали. То, что устремится к тому, что находится выше этого мира. Мы получили приглашение.
2: Азмана бемет литмокет бадавар хи хашу в лифатех.
1: И получили приглашение сосредоточиться на самом важном, развить вот эту точку, чтобы это была не только точка в сердце, а чтобы все сердце мое было одним важным желанием уподобиться Творцу. Это называется Адам, доме, подобный Творцу. Да, это приглашение, оно пришло исходя из того, что человек уже понимает и чувствует во всех своих частях, что сладкое эти и горькое, он хочет действительно почувствовать, что такое состояние истины, почему он чувствует так, почему все время у него есть все эти выяснения, так он стремится к этому. Да, это когда я стараюсь уподобиться Творцу. И сейчас у нас Рош ха-Шана, мы говорим, что нужно быть бы Рош, в Рош, то есть быть во главе. Это не наш разум материальный, а стремиться к Высшему, выше знания, все время подниматься и обретать разум Высшего. Да, точка наблюдения, точка внимания, когда обращает внимание, что все это желание получать. Все, что делается, все, что говорится, все это желание получать. И тогда он понимает, как есть Баля Сулам, есть наслаждение и страдания. И исходя из этого, он изучает, что вот именно этого он хочет, и именно так он может получить килим в другом месте. Да, это всегда приходит к молитве. Иначе невозможно из этого выйти. И что такое точка Адама в нас? Рав говорил на уроке, что это каждый раз большая отдача. Каждый раз выбирать большую отдачу. Что такое отдача? Каждый раз я чувствую тьму. Это против моего желания, так это раскрывается. И Баля Сулам очень хорошо описывает это в предисловии к учению десяти сферот. Он говорит, что человек входит в двойное скрытие каждый раз. И Творец настолько ощущает эти страдания, и человек не может из этого выйти. Он чувствует, и он говорит, что это не Творец, и просто оставляет Творца. И Творец тогда жаливается над ним и говорит ему, что это от него. Это называется обычное скрытие. Пока человек не начинает проходить эти состояния, начинает верить, что все это исходит от Творца, и он хочет только отдавать ему, не связывает это состояние с собой. Этого мы должны достичь уже за Махсомом. Как пробудить важность этой точки? Это не в наших силах, а только через включение в окружение. Только там я могу получить такое правильное отношение. И как различать между желанием получать, это когда я люблю то, что я получаю от Творца, и его свойства, когда я люблю его свойства, и только на этом я сосредоточен, и все мне помогают, и я помогаю всем, чтобы мы смогли быть важности свойства отдачи. Итак, друзья, мы хотим сейчас вместе перейти к общему выяснению, вопросы, ответы. Поднимайте руки в зале, поднимайте вопросительные знаки во всем мире. Рош ха-Шана, любая другая тема, давайте используем наше общее собрание, чтобы выяснять наши вопросы. Пожалуйста, госпожа Дутан.
3: Что такое хаб высшего?
1: Что такое хаб высшего? Простой вопрос. Действительно, мы слышали от Рава объяснение на протяжении урока, очень такое подробное объяснение, как Ахаб Высшего или Гальгальт Инаем Низшего соединяется с Гальгальт Инаем, с Ахабом Высшего. Мы сейчас не будем объяснять на уровне строения миров, птихи, но Рав в известном чертеже изображает эту связь. Здесь я хочу сказать о том, что мы говорили. Рав говорил о том, что когда Высший показывает Нижнему, что такое отдача, и Нижний, поскольку он противоположен ему, он ощущает это как тьма. И Рав говорит здесь о целом процессе, что Высший делает это специально. То есть не для того, чтобы доставить страдания Низшему, но чтобы дать Нижнему возможность начать соединяться с Высшим не только согласно ощущениям. Он говорит, что человек — это желание получать. Если ему хорошо, он стремится. Как он говорил на примере с рыбой, «я люблю рыбу». Что значит «я люблю рыбу»? Есть известный пример, да, когда Рав спросил одной из своих дочерей: «Ты любишь рыбу?» Она сказала «да». Он говорит: «Тогда поцелуй ее, да?» Кто-то пробовал целовать рыбу, да? Ну, вы в курсе. Так мы получаем наслаждение от рыбы. То же самое здесь. Мы получаем наслаждение от Высшего. Когда мы получаем наслаждение от Высшего, мы хотим быть близкими к Нему. Мы не получаем наслаждение от Высшего, так мы хотим отдалиться от Него. А здесь Рав дал пример на уроке, как Высший, как Ахаб Высшего, через то, что Ахаб раскрывает себя относительно Гагарта и Навнишева, начинает постепенно выстраивать в Нижнем вот эту точку Адама, та точка, которая хочет впечатлиться от Высшего, от свойства Высшего, быть подобной Высшему без связи, доставляет ли это наслаждение или нет. И это и есть процесс, который Рав объясняет постепенно. Это выстраивает в человеке точку Творца. И он объяснил, что человек творит Творца внутри себя уже. Человек, Адам, а не желание получать. И тогда начинается разделение между желанием получать и человеком. Уже есть две точки в человеке. То есть человек строится из точки в сердце. Все это мы знаем. Это процесс, о котором мы говорили здесь, по крайней мере, на этом уроке. Там есть еще подруга.
3: С праздником. Я слышала от Рава, если я правильно поняла, что вначале мы можем обмануть, чтобы человек мог увлечься для того, чтобы он вошел все. Сегодня у нас нет многого из того, что было когда-то, круглые столы или... То есть как начинаются лжи для того, чтобы человек мог... Вы сказали про ложь? Начинать со лжи? Это то, что я услышала. Что начинают всегда с неправды. Можно сказать, насколько это хорошо и сколько ты приобретешь, чтобы потом свет, возвращающий к источнику, человек начнет развиваться и по-настоящему хотеть еще раз. Это, если я правильно поняла, то, что он сказал. Какие у нас сегодня есть инструменты для этого? У нас центров нет, круглые столы мы не проводим. Когда я пришла в Кабалу, мне подруга из Ранана дала брошюру, еще этого здания не было когда-то, но я пришла, попробовала, с того же момента не прекращала. Но, что сегодня в нашем распоряжении для того, чтобы... Ну, относительно самого подхода. Так происходит распространение, нельзя человеку сразу сказать, ты будешь отдавать, потому что без этого... Это невозможно. То есть следуем сказанному Рабаше, Рамбаму, женщинам, детям, то есть другим низким уровнем желания получать, необходимо правильно обратиться, чтобы заинтересовать их. Поэтому это правильные шаги. Напрямую невозможно объяснить человеку, что такое свойство отдачи, то, что ничего от этого ему не будет. Это желание получать его просто не услышит. Помню один из примеров, который давал Рав Баль-Сулам. Не знаю, почему вдруг это вспомнил. Рассказывал о своем внуке. Он напрямую сказал ему о свойстве отдачи. И это его настолько поразило, что он дальше не продолжал. Мы всегда обращаемся к желанию получать. Теперь каким образом и какие у нас сегодня есть средства? Ну, во-первых, сегодня у нас

0: сроком. Что это за точка Адама в человеке, о чем говорил Рав? Есть желание получать. Я полностью отождествляю себя с ним, даже если и знаю это. Я продолжаю с ним себя отождествлять. Что это за точка? Как ее выделить? Как можно удалиться от точки Адама? Где это вообще?
1: Кто-то хочет ответить. Шелли спрашивает, что такое точка Адам, точка человека, как отделить ее от желания получать и как начать ее развивать. Пожалуйста. О, смотри, сколько отвечающих. Левон.
0: Словами Рава хочу ответить. Как-то раз он очень красиво сказал, что ты чувствуешь, что ты полностью желание получать, и пробуждается точка в сердце. С одной стороны, она уже есть, ты хочешь ее развивать. С другой стороны, в тебе есть полностью лев, сердце, желание получать. Так вот, выбор между двумя этими точками выстраивает нечто третье. Это есть человек. И это выбор, который совершает человек.
1: Точка Адама — это точка, которая хочет уподобиться Высшему. Человек — это желание получать, а точка хочет уподобиться желанию отдавать. Я хочу продолжить Баруха. Человек хочет дать желание окружению. Он не может вытащить себя из тюрьмы, но товарищи, когда есть такое сильное мнение, как вот мы слышали вчера, человек не может выдержать, когда есть что-то у кого-то, а у него этого нет. Поэтому такой путь. Там рядом с тобой еще есть. Куда
2: кешеры массерия?
0: Точка связи с десяткой. Практическая. То, то, чего мы удостоились, это и есть Адам.
1: Госпожа Гранот. Я помню пример Рава о человеке, который находится на операционном столе и смотрит на себя как бы сверху. Так вот делают с моим телом. Это как бы точка Адама, которая смотрит и наблюдает вместо того, чтобы находиться внутри этих чувств.
0: Точка Адама — это связь человека с Высшим, то, что может передать ему Ахав Высшего.
1: Точка Адама. Мы получили маленькую искру. Это вот осколок того Адама, который был когда-то. И каббалисты говорят, что мы должны войти в десятку, объединиться и раскрыть центр десятки, и привлекать свет, и тогда вот эта точка начинает развиваться. Тогда мы обнаружим, что там есть рожь, тох, сов, есть разные органы, есть разные хорошие такие вещи, и это та точка, которую мы в будущем реализуем, и будем Адам решен. Еще вопрос?
0: Продолжая тему полезной лжи, то, что предложено для распространения, вы сказали о социальных сетях. Может быть, нужно обратить внимание на то, вообще, как группа, мы относимся к новым ученикам на первых годах учебы. И курсы, все, кто сюда приходит, до тех пор, пока человек не прошел состояние сложное в пути, он может испугаться от того, что люди описывают сложное состояние, рассказывают о том, что будет. Как мы можем, как группа, оберечь людей, пока они не пройдут это сами? Ну вот поэтому как раз все те, кто воспитывают, обучают, они проходят инструктаж, что учитель не рассказывает о состояниях. То есть учитель, преподаватель, тот, кто проходит все эти состояния, он 10-15 лет учился, он знает, и он знает, что нельзя вываливать истину, то, что называется, это первое. А второе, все наши программы так устроены, что мы всего лишь говорим о хорошем, о пользах, какая польза от Каббалы. Разумеется, все можно и нужно улучшать. Мне кажется, тот переворот, который

0: сейчас мы стараемся сделать, еще до того, как человек приходит, мы хотим пробудить в нем вопросы. Вот это то, что мы еще не пробовали. Как правило, мы даем ответы. А если у человека нет вопроса, нет хиссарона, то некуда войти ответу. Если нам удастся возбудить в нем вопрос, кстати, обратите внимание, как Рабаш, в основном Бальсулам, начинает статьи, большинство статей начинаются с вопроса, ответ в конце. Если удастся пробудить вопрос, то наверняка человек найдет ответ. Потому что сегодня несложно найти ответы, что такое Каббала, о чем она говорит. Вся проблема в том, что у людей нет вопроса. Вопрос существует, но очень скрыт. Вот это то, что мы не пробовали. И еще то новое, что мы хотим сделать, ищем силы, как это связать Каббалу с нашей жизнью. Это, в общем-то, основное. Претензия учеников, что мы слишком далеки от жизни Ахавышева и все такое. Действительно, это непросто, потому что одно из претензий или высказываний, то, что мы не можем связать это с нашей жизнью, мы еще не получается правильно передать, чем Каббала помогает нашей жизни. С другой стороны, мы не хотим скатиться в объяснении этого мира. Мы хотим поднять человека до высшего мира, а не делать это наоборот, как делают другие. И еще один момент, что нового. Мы хотим предоставить материалы таким образом, не в виде лекций, а больше в виде таких кейсов, когда человеку предоставляется какая-то ситуация, то, что может связать его отношение к жизни, и потом дать решение с точки зрения Каббалы. Надеюсь, что нам удастся развить такой подход.
1: Шелли задала вопрос, что такое точка Адам. И сказала, что в каждом состоянии ты приходишь к тому, что ты желание получать, и у тебя нет выбора. А вы дали ответить нескольким товарищам, что такое точка Адама, а сами не ответили. Может быть, то, как вы сказали, этот вопрос должен все время быть в человеке. Где вот эта точка Адама во мне? И те, кто приходит сюда, что такое точка Адама во мне, чтобы человек искал это? Что вы ответите? Что вы об этом скажете? Что такое точка Адама?
0: Мы достаточно серьезно готовились к этому уроку, и то, что я вижу в ответ на вопрос Шелли, как прийти к этой точке, как выделить ее, очистить. Для этого каббалисты продумали целый процесс. Не сразу человек начинает чувствовать ту точку, которая подобна высшему. И поэтому у нас есть не только один праздник Рош-Ха-Шана. Что у нас еще? У нас даже не просто один Новый год, у нас целых четыре точки Нового года в году. Мы понимаем, что первого Ниссана, то есть Песах, одно из начал, пока человек находится под фараоном, он вообще не понимает, где точка Адама в нем. Затем есть какой второй Новый год?
2: «Маасер ли беймот» — это называется «Ришон ле Илюль».
0: Первое Илюля — это когда человек отделяет, сокращает Малхут. То есть эгоистическая часть в нас, если ее не сократить, то мы просто не сможем дальше делать выяснение. Невозможно прийти к самоотчету, если эту часть не сократить. Затем сейчас третий праздник Ришон, первый Тишре, это как раз рождение Адама. Я уже освободился от фараона, я отделил Малхут, и теперь я могу уже породить свойство отдачи, которое уподобляется Высшему. И затем уже Тубишват, получаем плоды. То есть я могу получать ради отдачи и наслаждаться результатами, собственно, плодами. Но это процесс, который заложили каббалисты.
1: Добавить, мы слышали на последней неделе несколько уроков Рава о точке Адама. Мы слышали где-то полтора месяца назад, Рав говорил о том, что человек получает только точку заинтересованности духовного. Он не получает кли, а получает точку заинтересованности. И тогда вопрос, что он с этим делает. Если он берет вот эту точку заинтересованности в духовном и погружает ее в окружение. Рав говорил о том, что в каждом из нас есть решимо от разбитого экрана. Какое-то впечатление от исправленного состояния, которое было, но сейчас оно разбито. Единственный способ развить эту точку — это соединить ее с другими точками. Его точка — это, продолжая вопрос Шелли, она не может сама продвинуться, она разбита. Но единственное, что он может сделать — взять свою разбитую точку и соединить ее с другими развитыми точками, и таким образом он как бы заново оживляет это состояние, тогда может прийти свет, возвращающий к источнику, и тогда постепенно продолжают. И в этом вся история десятки. Это не игра. То есть это игра, но серьезная, потому что мы соединяем наше общее решимо и создаем как бы модель, подобную тому, что существует на высшем уровне. Но в это мы вкладываем силы, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и это то, что должен делать человек, привлекать свет. Ну, может быть, это то, что добавляет госпожа Ищенко.
0: Мы много говорим о распространении, о формах распространения, о региональном объединении групп. Как удерживать то, что говорил Рав, как внутреннее, чтобы в группе был принцип возлюби ближнего как самое важное, чтобы это было выше любых действий, которые мы делаем, чтобы не погрязнуть в практических действиях.
1: Я не думаю, что распространение — это вопрос организации. Я думаю, что распространение — это очень важное действие. И Рав говорил сегодня об этом и на уроке, когда мы распространяем величие Творца, распространяем друг другу величие Творца, прежде всего, внутри десятки. И затем каждый живет в регионе. Десятка не сама по себе. Десятка — это основа человека. Без десятки человек не может развиваться никуда, так как мы и говорили. Но и у десятки тоже есть какие-то устои. И десятка тем личным примером, который показывает притягиванием света, возвращающего к источнику, внутреннему распространению. Это то, что она делает. А теперь переходит к внешнему действию относительно новых учеников, тех, кто еще, может быть, только начинает интересоваться, но что мы распространяем? Да, относительно внешнего есть информация, есть какой-то контент, облаченный в разные какие-то вещи, но в итоге это величие Творца. Человек показывает, когда Рав собирался на лекцию в Тель-Авиве, Рабаш сказал ему: «Прочитай определение науки Каббала и объясни, почему это выгодно для них. Прежде всего, дай им источник, а потом объясни, почему стоит. Потому что надо быть связанным с источником, а не с каким-то придумывать себе какие-то другие вещи. А потом это уже источник ты можешь облечь в мед или еще во что-то сладкое». Каждый пришел изучать науку Каббала, пусть вспомнит. Он хотел достичь всякие вещи: власть, почести, раскрыть высшие миры, там порхать высших этих миров. Постепенно все эти вещи отходят, и он остается голым перед настоящей реальностью. Я не думаю, что распространение отдаляет нас от того, что мы делали внутреннюю работу. Мы всегда должны двигаться двумя ногами. И внутренняя работа, и выходить наружу. Распространение только относительно моих товарищей и подруг. Это не только какое-то действие относительно внешней аудитории. Поэтому это очень важный момент.
0: После того, как человек принимает решение сделать изменения, в Рош ха-Шана проходит 10 дней раскаяния, то, что называется, он проверяет свои желания, 10 сферот, и мы подходим к судному дню Йом-Кипур. Что мы делаем в завершении? Мы читаем Афтирьюна, то есть сама суть рассказа о Йона — это распространение, где нужно рассказать о возлюби ближнего. Каждый хочет убежать от этого. Он должен этим заниматься или она должен. Никто этим не хочет заниматься сам. Мы понимаем, что в самый важный день вообще в иудаизме, мы, как бы это ни было странно, подумайте, мы читаем про Йону, про сама суть распространения возлюби ближнего как самого себя. Разумеется, есть еще много других слоев, и в десятке, и по всему человечеству. Почему? Творец не может раскрыться в одном человеке, это как отдельно взятая клетка или как один взятый орган. Какой смысл ему жить? Только для того, чтобы оживить все тело. Поэтому Творец не считается с отдельным человеком. Если кто-то считает, что распространение — это какая-то непонятная добавка, которая мешает его духовному, и пусть выяснит, что такое вообще духовное. Что такое духовное для всего человечества.
1: Джон приехал на стаж, пожалуйста.
3: Thank you, friends. My question is, how can we help one another?
1: Мой вопрос: как можно прийти к состоянию в десятке, когда важность цели не всегда ощущается? И мы находимся только в сладком и горьком, и находимся в окружении, чтобы выбрать соединение с Творцом над всем ощущением, которое есть у нас. Он спросил, как мы можем все-таки, несмотря на все ощущения, передавать друг другу величие Творца и свойства отдачи над всеми ощущениями, которые существуют.
0: Я думаю, что здесь мастерство, искусство, то, что нужно изучать. Почему мы в десятках? Там я знакомлюсь с людьми, знаю их. Мы учимся очень тесно, близко друг с другом. И у меня есть возможность передать величие Творца каждому в подходящем для него виде. Разумеется, есть какие-то общие выражения, но есть и выражения более точечные относительно товарищей. Поэтому есть разные возможности. Скоро у нас будет региональный конгресс, будет конгресс в Израиле, то есть можно передать воодушевление в общем, в большом виде, в таком виде. И есть те виды, то, с чем мы знакомы в десятках, когда я очень близко знаю людей. Это тогда я понимаю, насколько все отличаются друг от друга, и важность Творца могу одним образом передать одному товарищу, а это же может второму помешать, а третий вообще останется равнодушным. То есть мы для чего мы 10 человек вместе? Это возможность, чтобы изучить близко каждого и передать ему индивидуально. Нет какого-то одного действия, подходящего для всех.
4: Hola, amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo. Dice, he pasado 21 años...
1: Вопрос товарища.
4: Y verdaderamente quiero dar contento al Creador. Siento que
1: я 21 год на Барух, я хочу доставить наслаждение Творцу и чувствую, что мне нечего дать десятки, и я даже хочу сменить десятку. Что я могу сделать? Что ты можешь сделать? Да, вопрос очень важный. По поводу сменить десятки, стоит, чтобы человек не делал это согласно своему какому-то мнению. Есть разные у нас система, делает. Человек может находиться в определенных эмоциях, но стоит все-таки немножечко как бы подождать и посоветоваться с разными комиссиями, которые у нас есть. Я рекомендую прежде всего с ними посоветоваться по поводу желания доставить наслаждение Творцу и свойства, что как бы мне нечего добавить. Это ощущение, которое сопровождает человека не раз. Он ощущает такое. Обычно Рав говорил просто продолжать, быть последовательным. И Рав всегда приводил в пример Раби Акива, который упал с корабля, и море было очень бурным, и он пристал к берегу. Его спросили, как ты доплыл до берега? Он говорит, я схватил доску и каждый раз пригибал голову, когда поднималась волна. Мы должны продолжать. Настойчивость, последовательность — это самое важное, что есть в нашем пути, и то, что я не вижу больше вкуса, смысла, все равно стоит посоветоваться с нашими товарищами, которые вот за это отвечают, в том случае это испаноговорящие, и чтобы вместе решить, как я наиболее правильное место для тебя, Флорида.
5: Кен Хавим, туда.
6: Вопрос по статье. Рабаш пишет, и чтобы понять Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему называется хорошим днем, праздничным днем, хотя и известно про свидетельство речь. Что такое свидетельство?
1: Спасибо, Джо. Рав говорит так. Почему это называется праздник? Что такое праздник? Праздник, благо, это то, что продвигает нас к исправлению. Нет дня, который больше бы продвигал нас к исправлению, больше, чем судный день. Поэтому это самый радостный день в году, когда раскрывается изъян, и тогда человек требует, просит. И сразу, если он поднимает правильный хисарон,

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон илмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут. Пожалуйста.
0: Игерет Хавгимель.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы, славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и достоится свойство слышания. И тогда есть единение понятий, сделаем и услышим, как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссоры нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое — свойство разума, муха. Второе — свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца, то есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые ссором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и я ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальта Инаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальта Инаем Нижнего тоже поднимаются. И, как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус праха.
2: А когда человек сокрушается об изгнании Шхины, то есть Шхина, страшно сказать, не в изгнании, а Шхина скрывается по отношению к Израилю. И согласно, чтобы Нижний говорил о Высшем все, что он должен сказать. А Нижний говорит так, потому что он так чувствует. А когда он сокрушается об этом и молится, всячески умоляя поднять Шхину из праха, благодаря этому Высший раскрывает себя Нижнему во всем своем величии, Гадлуте. Тогда автоматически нижний тоже поднимается. Получается, что в этом и состоит весь столб. Как сказано, то есть именно благодаря этому столбу молитвы возносятся из одного мира в другой. То есть это раскрытие к большей ясности. И потому именно рядом с этим столбом и нужно молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему это называется праздником, хотя это и суд. Ведь главный суд — это совершенство, которое раскрывается в эти времена. Есть страх перед внешними, то есть чтобы он не впал в получение для себя свойства разума и сердца. Поэтому нужно умножать пробуждение к возвращению.
1: Ведь возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни. Ведь питание его определяется в Рош ха-Шана. То есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Однако нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать, то есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия, как сказано, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Ведь тогда мы сможем получить все совершенство в чистоте. И поэтому это называется праздником из-за раскрытия совершенства. И это называется «трубите в шафар» в начале месяца в новолуние, в день нашего праздника, где шафар происходит от слов «совершенствуйте шапру дела свои», так как у Луны сейчас есть покрытие, то есть свойство скрытия. А он не мог написать больше из-за кануна, праздника, и я желаю вам хорошей записи и подписи от вашего друга, желающего вам мира и добра. Барух Шалом Алеви Ашлак.
3: Когда
2: ты в отдаче и все желание получать наполняется, и ты хочешь поднять шхину из праха, ты хочешь быть в отдающих келим в этой молитве, и молитва эта поднимается, все работает.
3: Раз, два. Окей. Коль увед к Моше Царих.
1: Все работает как положено. Нам надо просто осознавать весь этот процесс и реализовывать.
2: Да, свойство низости в конце должен сокрушаться о том, что он дает, что он чувствует, что Тора — это прах.
1: Мы перейдем к уроку от 25 сентября 2003 года.
2: Что мы слышим из этого письма? Что как раз, когда человек находится в состоянии, что ему не кажется, что духовный мир привлекает его, что Творец раскрывается ему, что есть какая-то приятность и благо на ступени выше него. Именно в состоянии, когда человек не видит хорошего будущего, это состояние обращение высшего к нижнему. Именно в этом состоянии человек должен понять, что нет другой связи между высшим и нижним, кроме как ахаб высшего, который пребывает в Гальгальтейнае нижнего, так они дают ощущение нижнему. И только правильно считывать это ощущение, объяснять себе, что происходит. Это сейчас человек должен подняться и сделать, объяснить себе так, что, чтобы из этого ощущения и далее все его шаги были бы уже в направлении запуска всего этого столба между ним и Творцом, между Малхут Бесконечности. Верно, что если Ахаб Высшего раскрывается нижнему как не светящийся, то у нижнего в соответствии с этим естественным образом есть возможность говорить. То есть из сердца, из ощущения он говорит плохо о высшем, об управлении, о поведении, вообще о том, что высшее присутствует, существует и управляет мирозданием. Но то, что человек может сказать так или иначе, это не изменяет этого условия, что высший иначе не может раскрыться нижнему из-за того, что нижний чувствует плохо или хорошо. Он это желание получает, и только два этих ощущения могут быть у него. И хорошее ощущение, чтобы оно наполняло его, дать ему это ощущение хорошее высшее не может, потому что этим он опускает нижнего на животный уровень, чтобы нижний всегда оставался в подчинении, в зависимости от ощущений, которые будет его келим, и никогда не сможет подняться высшее ощущение. Чтобы позволить нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к высшему, не согласно горькому сладкому, а согласно истине лжи, высший обязан скрыть себя и этим он помогает нижнему перейти через неприятное ощущение, а быть связанным с высшим из-за того, что высший является высшим. То есть, что высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И уважать это, и быть прилепленным к этому, и желать этого. И просто просить, молиться об этом. К этому нижний должен прийти. И из-за того, что он уже не подкуплен и не находится под действием хорошего ощущения от высшего, у него сейчас есть возможность работать над отношением, направленным на свойства высшего, то есть работать над намерением, что называется, а не над ощущением. В этом, по сути дела, весь резкий переход и судьбоносный, который творение должно совершить. И этим оно вместо того, чтобы соединяться с самим собой, со своими келим, видеть, что есть у него, в его кли, видит и определяет свое состояние согласно качеству своей связи с Высшим, насколько он находится в соответствии Высшему, согласно намерению ради отдачи. В Высшем отдача является свойством, в Нижнем отдача — это намерение. И согласно этому они, когда находятся в подобии, согласно этому есть связь между Гаргальтой и Наем Нижнего, то есть намерением над его Ахапом, над его настоящим Икелем, Яхапом Высшего, что является свойствами Высшего, свойством отдачи Высшего.
4: Лагия ле...
2: Прийти к
4: аргажата мацав кира,
2: ощущению состояния как плохого,
4: бекелим,
2: от отсутствия наполнения в келим, потом определить, что он не хочет зависеть от наполнения, я хочу быть зависимым от моего намерения ради отдачи, от моего отношения к Высшему,
4: привести
2: себя в состояние, когда я прошу, чтобы это отношение было согласно соответствию между Гаргальтейнаем и Ахапом, чтобы у меня было намерение ради отдачи, как есть у Высшего, свойство отдавать мне, желание отдавать мне. В этом вся работа человека, которая относится к его проверке в грозные дни, когда он решает уже, определяет это отношение, это значит, что он определяет свое развитие согласно столбу связи между ним и Высшим. Это называется уже Рош ха-Шана, этим он определяет правильную, свою правильную точку связи. И тогда все остальные действия

0: И будут для развития этой связи, укрепления этой связи. Как Рабаш говорит в другом месте, что Рошана уже определяет, сколько будет хороших дней, сколько будет дождей, и сколько будет разных состояний и условий. Но человек определяет, в каком виде он реализует это. И с помощью этого он определяет, по сути дела, эффективность этого года. То есть, сколько он вырастет, как он вырастет, насколько он достигнет в течение года. Да?
1: А как нижний может определить ту точку, когда он начинает работать, когда он должен выйти из тьмы?
0: Как нижний, вместо того, чтобы быть погруженным, как бы, в плохое ощущение, поймет, что это ощущение приходит к нему специально, плохое ощущение, специально свыше, чтобы он относился не к ощущению, а к связи с высшим. Высшее ощущение, вместо того, чтобы ощущать горькое и сладкое, плохо мне или хорошо в получающих, чтобы он чувствовал принадлежность к истине лжи, чтобы он смог подняться, оторваться, разорвать свою связь с горьким и сладким и перейти к истине лжи. То есть вывести себя из... либо прилепиться к моху, к разуму, скажем, как нижний может это сделать, не собственными силами вообще. Он не способен, сам изменить свое отношение, потому что он погружен в ощущение. И из этого ощущения он может выйти только благодаря какой-то внешней причине. Это может быть учитель, это может быть книги, это может быть группа, но что-то, чего нет в нем, потому что он сам находится в ощущении, в плохом ощущении, мне плохо, и все. Находится в отчаянии, в беспомощности. Просто нет у меня ничего в этой жизни, в этой методике и вообще ни в чем. Я хочу закончить со всеми этими вещами. Лучше мне смерть, чем такая жизнь, только выйти из ощущения, и все. То есть выйти из этого ощущения, он может или вниз опуститься, то есть сделать разные действия, чтобы чувствовать себя хорошо. То есть, что ему вкусно, приятно, сладко. Или он может. И это только с помощью внешней силы, которая даст ему оценку, уважение, напоминание, почему это происходит с ним. И тогда он сможет не вниз опуститься в хорошее ощущение, искать это с помощью разных средств, а, несмотря на это плохое ощущение, подняться вверх, то есть искать и намерение, искать связь с Высшим. То есть, хотя я чувствую себя нехорошо, я должен сейчас прийти к радости, потому что именно, что я именно соединен с Высшим. Высший дает мне плохое ощущение, чтобы я соединился с ним в совершенно другом формате, согласно тому, что мы вместе ценим состояние отдачи, состояние духовности. Здесь перейти от ощущение к намерению не в силах человека сделать это. Обязана быть только какая-то внешняя помощь. насколько он подготовил заранее свою связь с группой, с книгами, с учителем, насколько вложил в них. Согласно этому он может потом получить поддержку. Об этом сказано: не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не способен, находится в ощущении, ничего не попишешь. Или время проходит, то, что называется, что высший помогает ему свыше, или книги и мудрецы, то, что называется, самое полезное, самое эффективное — это группа, потому что в группе всегда есть процессы и разного рода связи изменяющиеся, разного рода цели и действия, которыми занимаются. И тогда через это обращают каждое внимание на другого, и, участвуя, физически привлекают друг друга, и этим дают ощущение важности, отдачи, хоть в чем-то напоминают ему, этому человеку, о цели, чтобы он не был погружен только в ощущение, в плохое ощущение. И тогда это выходит. Но это очень большая работа, и пока человек не определяет это постоянно, то есть над Махсомом, у него всегда есть. Это называется скрытие. Это, по сути дела, и скрытие, когда Творец скрывает, он скрывает себя за плохим ощущением, которое дает человеку. Но это ощущение вызвано тем, что он показывает ему отдачу, свойство отдачи вместо наслаждения. То есть он может показать человеку наслаждение, он может показать человеку свойство отдачи. И тогда этим он помогает нам, чтобы мы подготовили себя быть зависимыми, связанными с его отдачей, а не с наслаждениями, которые исходят от него.
1: Да. А что в этом смысле означает прохождение Махсома?
2: Лаворта Махсом Заникра.
0: Перейти Махсом называется установить первую связь с Творцом, несмотря на ощущение, которое он дает мне. Я не измеряю, какое, я не могу измерить, какое ощущение, а несмотря на ощущение, которое он дает мне, установить с ним связь согласно тому, что я воспринимаю свойства отдачи в самой малой мере, неважно. Я решаю, что это самое важное, важнее любого моего ощущения, я хочу быть слитым с этим. И благодаря этому общему, то, что называется отдача, чтобы это было у меня и у него чем-то общим, это будет связь между нами. То есть я определяю высшего как дающего, и я нахожу в себе это свойство дающего. Отдача — это дающий над любым нехорошим ощущением, на которое я могу сделать сокращение, как будто есть, нет, неважно, а это точка отдачи во мне, я поднимаю ее над всем ахапом, что называется, это называется гаргалтейная мои. Ахап как будто не существует своего ощущения, а гаргалтейная эти свойства, точка отдачи, я чувствую, что этим я связан с высшим, я нахожусь внутри высшего, как плод, зародыш. Это начало моей связи с Высшим. Я уже вошел тем самым в этот столб, да, ступени, по которым я уже буду подниматься и расти. Да.
1: А откуда уверенность в том, что ощущение никогда не возьмет над этим власть?
0: Откуда уверенность, что ощущение никогда не возьмет над этим власть? Ощущение только в том, что я сейчас хочу быть слитым с Высшим в отдаче, в этой точке отдачи. Это называется, что я нахожусь в трех днях впитывания семени. То есть я хочу просто прилететь.

0: Крепиться к нему в этой точке, только в этом свойстве. В том, что я и он отдаем, что для меня это важнее всех получающих келим с ощущением хорошим или плохим в них, неважно. Если я держусь за эту точку, через нее я чувствую, что я связан с Высшим, я все время работаю сейчас над тем, чтобы схватиться за эту связь как можно больше, и все, что происходит сейчас со мной, я над этим стараюсь укреплять эту мою связь с Высшим в свойстве отдачи моем и его в этом свойстве. Это значит, что я прилепляю семя в матку. Я делаю этот клей, и я начинаю развиваться. Пока я не постигаю свойство Гальгальтовинаем, свойство отдачи, которое уже будет существовать во мне по-настоящему. Это называется 40 дней создание плода, то есть уже есть создание и цера, то есть на каждую деталь, которая раскрывается, есть уже как бы ощущение, что да, отдача важнее, чем ощущение плохого или хорошего в получающих келим. Это называется 40 дней создания возникновения плода, а потом уже... То есть есть еще опасность выкидыша, но это опасности. У нас это не происходит. То есть эти опасности — это как состояние, которое я должен пройти, чтобы все больше и больше укрепить связь. Когда я перехожу, допустим, от Виюта Альф к Виюту Бет, Гимл, Далет.
1: Да. Если мы в группе будем рекламировать величие отдачи и величие Творца, почему это не называется продвижение в направлении намерения ради получения? Ведь оно того стоит.
0: Вопрос. Ради получения мы... Если мы будем рекламировать величие Творца, величие цели, прилепиться к Творцу, величие действия, уподобление Творцу, то есть, в общем, свойство отдачи, категорию эту отдачи. Если мы будем возвеличивать это как самое важное, это, что это называется духовным, но кроме этого есть материальное. И нет, кроме двух этих, ничего другого. Все свойства, все желания, все состояния, чтобы ты ни сказал, существуют или в этом, или в этом, или в получении, или в отдаче. Если мы возвеличим свойство отдачи, возвеличим, называется, возвеличим по сравнению с свойством получения. Больше нечего сказать и нечего возвеличивать, одно из двух. Так что от этого ты говоришь?
1: Мы говорим, что тогда нам будет хорошо, что мы будем цельными. Тем самым мы хотим сказать, что будем подобны Творцу. Так в чем же здесь отличие от обычного подхода?
0: Будем цельными, нам будет хорошо, наполнимся бесконечным светом, придем к совершенству, к вечности, придем к слиянию с Творцом. Ну, так ты спрашиваешь, почему я слышу, ты говоришь мне во всех этих словах, что как будто у меня есть выигрыш в получающих келим. Это верно, что у тебя есть выигрыш в получающих келим, но работаешь ли ты ради того, чтобы наполнять их, или ты работаешь, чтобы уподобиться Творцу?
1: А в чем же здесь разница?
0: Это простая разница в намерении. Или я готов отдавать ради получения всех наполнений в моих получающих келим, или я готов получать, и неважно что, только чтобы прийти к отдаче, даже мое получение будет помогать мне отдавать. Это принципиальная разница.
1: И когда мы этим занимаемся, это называется распространением?
0: Если мы будем работать над важностью отдачи над важностью получения, потому что важность получения для нас естественная вещь, а важность отдачи — это совершенно искусственная вещь. Это у меня нет никакого вкуса. Я отталкиваюсь от этого, я просто ненавижу это, отвращаюсь от этого, просто не способен услышать. Это настолько... Во всех смыслах это плохо мне. Если мы в каком-то виде изменим эти вещи по их важности, чтобы свойство отдачи было важнее, свойство получения, это называется, что я поднимаюсь над своей природой, потому что моя природа — уважать получение. Это называется, что я поднимаюсь над своей природой. Это называется, что я поднимаюсь в духовное.
1: И это называется распространением?
0: Это называется мое внутреннее распространение относительно меня самого. Или это в группе, в обществе, в мире. Это называется распространение, распространение каббалы. В конечном счете мы должны принести в мир простое знание. Отдача важнее получения. Только если ты скажешь это всему миру, то... Не то, что никто не захочет слушать. И каждый будет рад заткнуть тебе рот, потому что это неприятно говорить об этом. Мы даже стыдимся говорить об этом, потому что это кажется настолько несерьезным, кажется настолько нереалистическим. Это уже получило такое нехорошее впечатление в человечестве, что это просто... Это настолько против развития человечества, развития от маленького эгоизма к большему, еще большему, что мы видим, насколько эти вещи неисполнимы. Если ты выходишь и начинаешь убеждать как бы людей, что это хорошо, они не могут подумать о тебе, что ты человек серьезный, реальный, потому что это не принимается в получающих килим серьезно и реально быть отдающими. Мы не видим никакой поддержки от этого мира. Не видим, что это вообще в каком-нибудь месте существует и дает какое-то как бы наполнение. Если скажешь, давайте ради получения, очень хорошо. Это я, допустим, хочу быть президентом Америки, иду, даю им и все. Бросаю миллионы, пожимаю миллион рук, обнимаю, целую. Знаешь, как они делают улыбку такую красивую, белозубую. Так я знаю, что я за это получаю, и это уважаемо. И ты видишь, никто не говорит: я люблю тебя и хочу делать вам все благо, всю жизнь хочу передать вам. И они все так аплодируют и слышат, и любят его, и уважают это. Почему уважают? Почему эта форма отдачи они уважают? Не обязывает их, наоборот, наполняет их килим. Да. И они знают также, что это его желание, что желание получать поддерживает это. Ну, теперь то, о чем мы говорим, о настоящей отдаче, без всякого выигрыша в желании получать, чтобы желание получать не наполнялось, так нет поддержки в желании получать для этого. Поэтому мы не можем прийти и отдавать, распространять это знание на улицах. Поэтому Рамбам пишет, что нельзя раскрывать это, а только постепенно, чтобы они выросли и умудрились большей мудростью, раскрывают им эту тайну постепенно. Тайну эту. То есть это секрет. Почему это секрет? Ну, потому что это относительно желания получать. Мы его, это все еще секрет, что называется, отдавать. Если я раскрою его, я очень быстро убегу от этого. Я буду играть в что бы то ни было в этом мире, только чтобы не думать об этом. И это хуже, чем самые большие муки. Вы как-то сказали, что духовное

0: слышать. Что такое благо? Один получит хорошую профессию, другой удачно женится, третий достигнет какой-нибудь чудесной отдачи, будет гулять по духовному миру, у него там будут такие замечательные путешествия, на которых там увидит много интересного, чтобы каждый увидел, что это хорошо. Но ведь это ложь.
1: Здравствуйте. Урок на тему «Ставить, воцарить над нами царя».

Здравствуйте. Урок на тему «Ставить, воцарить над нами царя».

0: בעל הסולם. אינו דומה
1: Сидящий у себя дома не подобен тому, кто стоит перед царем. Другими словами, вера должна быть такой, чтобы он весь день чувствовал, что он стоит перед царем. И тогда, без сомнения, будет у него любовь и трепет в совершенстве. А до тех пор, пока он не пришел к свойству такой веры, он не должен расслабляться и успокаиваться, поскольку это жизнь наша и долголетие наше. И никакой компенсации в мире не захочет принять он, и нехватка веры должна впитаться в его органы вплоть до того, что привычка станет второй натурой в мире, называемой «когда вспоминаю я о нем, он не дает мне спать». Сидящий у себя дома не подобен тому, кто стоит перед царем. Другими словами, вера должна быть такой, чтобы он весь день чувствовал, что он стоит перед царем. И тогда, без сомнения, будет у него любовь и трепет в совершенстве. А до тех пор, пока он не пришел к свойству такой веры, он не должен расслабляться и успокаиваться, поскольку это жизнь наша и долголетие наше. И никакой компенсации в мире не захочет принять он, и нехватка веры должна впитаться в его органы вплоть до того, что привычка станет второй натурой. В мире, называемый «когда вспоминаю я о нем, он не дает мне спать».
2: Активный семинар. Подготовим себя к уроку так, чтобы почувствовать, что мы стоим перед царем. Подготовим себя к уроку так, чтобы почувствовать, что мы стоим перед царем. Активный семинар.
1: Да, мы сделали небольшую подготовку перед уроком, подготовку к подготовке. И один из товарищей сказал, зачем мы здесь? И я, товарищи, мне каждый раз показывает, что каждый товарищ здесь царь, и правильно находиться в самом правильном окружении для того, чтобы почувствовать, кто такой Творец здесь, что он хочет от нас, и что мы хотим почувствовать между собой. И это царь.
2: Ну да, в этом наша работа. Мы когда-то были в мире Творца, потом разбились и выпали в этот мир. И в этом мире мы должны вернуться в мир Творца. И это наша работа вместе, и помогать друг другу, напоминать друг другу. И удачи нам.
1: Да, эту работу мы совершаем здесь и сейчас, на этом уроке, когда все мы объединяемся вместе по отношению к царю, который собрал нас здесь и дал нам группу и все средства. И сейчас, в этот момент, нет лучшего места, где это можно сделать, но именно здесь и сейчас, когда все мы объединяемся и обращаемся к Творцу за помощью.
2: Да, надо помнить, что мы все время находимся в царском дворце, а не то, что там какой-то один момент, мы там секунду там. Нет, это все время находится в нас. Каждую секунду, когда мы встречаемся вместе, учимся, притягиваем свет вместе, в момент, когда мы стоим перед царем, а сейчас мы вместе увеличим это желание, потребность, чтобы ощутить это как можно сильнее между нами.
1: Да, на самом деле все в конце сводится к внутреннему ощущению. И человек может всю свою жизнь находиться с определенным мировосприятием и видеть те же вещи. И по мере того, насколько ты проходишь эти вещи в жизни, ты все больше их видишь. И то же самое с нами. Насколько мы держимся группы, величия цели, величия товарищей, так мы их больше будем видеть. И в мировом кли вдруг есть товарищ в мировом кли. И Барух вдруг рассказывает мне, насколько он велик и много лет в пути, и распространяет ответственность за все. Конечно же, я получаю от него впечатление. Просто так. Нужно просто держаться товарищей в этих впечатлениях.
2: С момента, что мы родились, все это была подготовка, с момента, как мы родились, подготовка вот к этому уроку. И еще в Новый год. И именно в этот урок мы можем потребовать Творца, чтобы он ввел в нас всех, всю группу в духовное.
1: Сегодня утром Рав учил нас, что Творец нас создал, и мы создаем его. Между собой, то, что мы делаем здесь, когда мы понимаем важность этого урока, этого пути, это значит создавать Творца. Царя, мы воцаряем его над собой, и так мы делаем каждый урок, и выйдем с него, с царем, с короной его.
2: Я вспомнил песню, Ерон Лебович пел, да? «Царь нас ждет всех». Но обычно царь или там важный человек, да, там записываются на прием, там. А тут царь не принимает никого поодиночке, а можно войти к нему только вместе, как один человек. И если мы будем все как один, то он нам откроет ворота. Ну, удачи.
1: Да, этот успех, по сути дела, всех нас, как одного, выстроить кли. И, как сказал великий товарищ, мы делаем все подготовки, чтобы прийти на этот урок. Мы не знаем, что будет потом. Сейчас я прихожу с самым правильным, соответствующим хисароном, который дал мне Творец, это через вас. И я прихожу с этим хисароном и прошу у него, чтобы все мы были, и он был между нами, и наполнил это хорошее ощущение любви и отдачи, чтобы это только росло между нами.
2: И тогда получается, что когда он включается, включаюсь и слышу каждый вас, я получаю эту картину Творца. Каждый из вас представитель, особый представитель, посланец Творца.
1: Да, уже сейчас можно почувствовать, как его важность растет, как сердце открывается, как вдруг отдача кажется еще важнее, чем раньше. И только чтобы мы смогли держаться этого вместе, как Ицек сказал, войти к нему как один.
2: Как товарищи говорят, так замечательно. Вот эту картину Творца мы видим через товарищей. И это наш путь войти внутрь, проникнуть в духовное. И сейчас во время урока мы будем продолжать впитывать желания товарищей, принимать и увеличивать, да, наше общее кли.
1: Да, это на самом деле общая картина, которая работает только вместе. И сказали на утреннем уроке, что точка связи с десяткой — это и есть, и есть точка человека. Возвращаемся к той же точке. Творец всех видит вместе, как десятку, как группу, как регион. И это уже в направлении отдачи.
2: Ну, кроме этого, десятка — это Адам, человек. В духовном, у отдельного человека там нет никакого там смысла,

0: השם חזק.
1: לא צריך לנוח ולשקוט.
2: Не должен расслабляться и успокаиваться, поскольку это жизнь наша и долголетие наше. И никакой замены в мире не захочет принять. Он и нехватка веры должна, и вера должна впитаться в его органы, вплоть до того, что привычка станет второй натурой. В мире, что когда я вспоминаю о нем, это не дает мне спать.
3: Наш кита, манах нуруци.
4: Семинар молчания. Чего мы желаем достичь в течение урока?
3: Манах нуруцим лясиг
4: бамар. Чего мы желаем достичь в течение урока?

0: строим духовное общество. Здравствуйте, друзья и подруги. Приветствуем все мировое кли и каждый, кто подключен в данный момент. Мы на последнем уроке нашего праздника Рош ха-Шана вместе подписываем все эти три дня, которые прошли вместе. И наш урок — это как товарищи из 5:27 подготовили нас к уроку «Воцарить над нами царя, царь — это Творец». Его мы хотим поставить над нами. И Рабаш говорит, что есть два уровня. Первый уровень товарищи, второй — это царь, Творец. И как мы взаимовключались вместе и почувствовали себя в круге, мы чувствуем, что сейчас начинаем подниматься вместе на второй уровень. Все концентрируется на этот моменте, на этом моменте, на этом уроке, на этом состоянии, когда Творец собирает нас вместе. И утром, на утренней молитве, вдруг я уловил себя там, что нахожу в первоисточнике: «Сегодня ты нас возвеличишь, поднимешь, да, дашь нам величие, дашь нам познать тебя». И с этим мы хотим войти в этот урок. Не сегодня, а именно сейчас, чтобы мы вошли и почувствовали, как мы постепенно делаем над собой царя, воцаряем его над нами.
1: Как раз сейчас на подготовке было так замечательно. То, что было в фокус-группе, один из товарищей, Барух, сказал: всю нашу жизнь мы готовились именно к этому дневному уроку. И Творец устроил все условия на этот момент, именно в Новый год, начало года. Это должно быть наше отношение такое ко всему, ко всему. Мы строим мгновение, мы строим мгновение, мы строим Творца, мы ставим его над собой. И сейчас мы заходим в урок, который сейчас Рав проведет 26 сентября. 22 года. Так мы будем тогда в молитве, в ожидании, что Творец станет царем над нами. Заходим на урок, а потом продолжим.
2: Здравствуйте. Урок на тему «Воцарить над нами царя». Мы читаем подборку избранных отрывков. Найти их можно на сайте Своя Това и в системе Арвуд. Смотреть трансляцию, задавать вопросы можно на наших сайтах. «Воцарить над собой
3: царя». Я хотел сказать, что «воцарить над нами царя», то есть сделать из Творца, который скрыт, силу единственную, управляющую единую, управляющую действительностью, это то, что мы должны сделать в начале нашего духовного пути, в Рош ха-Шана. То, что называется, это Рош ха-Шана, голова года, это как бы голова обновления, начало обновления, то, что мы должны сделать. Поэтому вся наша работа в объединении, держаться друг за друга, поддерживать друг друга, для того, чтобы каждый... что у каждого была сила, было стремление, была необходимость, была цель, чтобы все товарищи поддерживали его, стабилизировали, готовили его к той самой цели, где Творец один, единый, единственный, нет никого кроме Него, и мы направлены только на Него. И поэтому давай почитаем, как нам это сделать. Поэтому, собственно, наша работа в каждый момент нашей жизни, и, разумеется, в соответствии с этим, в каждый момент нашей жизни, насколько мы делаем, мы также отключаемся от нее, той самой цели, для того, чтобы снова обновлять и снова это направление и нашу цель. И Творец... И Творца все время необходимо видеть, как сказано, что я установил Творца перед собой всегда. То есть Творец всегда должен быть передо мной, а я
1: должен
3: чувствовать его, что я стремлюсь к нему, направлен на него и стремлюсь к нему, устремляюсь к нему. Пожалуйста.
2: Подборка избранных отрывков на тему «Воцарить над нами царя». Первый отрывок. Известно, что полна земля славы Его. И так должен каждый человек верить, как сказано. «Небо и землю я наполняю». Но Творец делает скрытие, чтобы не смогли это видеть, по причине того, чтобы был выбор. И тогда есть место вере. Верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. И после того, как человек занимается Торой и заповедями и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку, и тогда он видит, что Творец властвует над миром. Получается, что тогда человек делает царя, чтобы властвовал над ним. Это значит, что человек чувствует Творца, что он правит всем миром. И тогда это называется, что человек ставит Творца царем над собой. Потому что все время, пока человек не пришел к такому ощущению, получается, что царство Творца в скрытии. И об этом мы говорим. В этот день будет Творец один, и имя Его едино. То есть раскроется слава Его, Царство над нами. И таково исправление, возложенное на нас в этом мире. И с помощью этого мы притягиваем все блага в мире. И все блага, находящиеся наверху, притягиваются благодаря тому, что занимаются Торой и заповедями, с намерением притянуть его к нам, царство.
3: Ладно, я бы еще раз перечитал.
2: Еще раз первый отрывок. Известно, что полна земля славой Его. И так должен каждый человек верить, как сказано, небо и землю я наполняю. Но Творец делает скрытие, чтобы не смогли это видеть, по причине того, чтобы был выбор. И тогда есть место вере. Верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. Ведь после того, как человек занимается Торой и заповедями и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку, и тогда он видит, что Творец властвует над всем миром. Получается, что тогда человек делает царя, чтобы властвовал над ним. Это значит, что человек чувствует Творца, что он правит всем миром. И тогда это называется, что человек ставит Творца царем над собой. Потому что все время, пока человек не пришел к такому ощущению, получается, что царство Творца в скрытии. И об этом мы говорим. В этот день будет Творец один, и имя Его едины. То есть раскроется слава Его царства над нами. И таково исправление, возложенное на нас в этом мире. И с помощью этого мы притягиваем все блага в мире. И все блага, находящиеся наверху, притягиваются благодаря тому, что занимаются Торой и заповедями, с намерением притянуть к нам Его Царство.
1: Кен.
3: Да.
1: Ну, начнем с Киева.
3: Пожалуйста.
4: Да, дорогой Раф, а как вот мы, занимаясь Торой и заповедями, притягиваем Его Царство?
3: Когда мы стараемся все время направлять себя на единую силу, которая действует во всей действительности, что мы находимся внутри нее, внутри этой силы, что нет никого, кроме Него. И Он наполняет все миры и окружает все миры. Если так, то мы направлены на Него и находимся под Его властью и по нашему выбору, по нашим усилиям. И тогда выходит, что насколько мы стараемся войти под Его воздействие, Он может действовать на нас. Он, разумеется, может действовать на нас, как Он хочет. Но есть сокращение, которое Он сделал, что Он действует на нас только в мере нашей готовности находиться под Его воздействием. И поэтому, насколько мы объединяемся между собой для того, чтобы привести себя под власть Творца, находиться под Его силой, в таком виде, в такой мере, в таком виде мы получаем Его воздействие и меняемся в соответствии с Ним, становимся более подобными Ему, поскольку Он отдает нам, и из этого мы становимся более подобными Ему. Так мы сближаемся с Ним, уподобляем себя Ему. В этом вся наша работа. Это все, что мы должны делать в этом мире. Что значит в этом мире? В той мере, в которой мы меняемся, мы начинаем чувствовать себя, что находимся уже в системе новых сил. Что есть силы отдачи, силы получения, и мы можем работать с ними. И так мы уже начинаем более целенаправленно сближаться с Творцом и входить в сотрудничество с Ним. «Я возлюбленному, возлюбленный мне», так это называется, что мы действуем по отношению к Творцу, а Он действует по отношению к нам. Иногда Он убегает от нас, а мы устремляемся за Ним. Иногда Он приближается к нам и так обучает нас. В этом вся наша работа — учиться у Него, как правильно себя вести в системе духовных сил, то есть в системе сил отдачи и любви, вместо системы сил ненависти и отторжение, в котором мы сейчас находимся.
1: Итафо.
3: Италия 4.
5: Buongiorno, Rav, grazie. Perché credere fa parte della libera scelta dell'uomo.
2: Почему верить — это часть свободного выбора человека?
3: Верить — это значит находиться в силах бины, в силах отдачи. И, разумеется, это то, что нам нужно, потому что это свойство Творца. Свойство Творца — это отдача. И это свойство бины. Понятно?
5: Си, грация.
1: Тов.
2: 5.35. Доброго года всем. Здравствуйте, Раф. Что такое заповедь выбора? То, что раскрывает Творец.
3: Творец сотворил желание получения. И нам нужно, несмотря на наше эго, несмотря на желание получения в нас, выбирать желание отдавать. устанавливать одно над другим. И в этом выбор. Выбор в том, что мы производим различные действия для того, чтобы подниматься выше желания получения и находиться и быть чуть ближе к желанию отдавать. Действия, чтобы выбрать близость Творца,
1: что
3: раскрывается, когда мы сближаемся друг с другом практически. Где я могу почувствовать свойства отдачи, свойства любви, свойства Творца? Только в том, насколько я привожу себя в действие по отношению к товарищам, и товарищи показывают мне, что они, да, могут ответить мне тем же стремлением. Если я смотрю, как товарищи относятся ко мне, я могу всегда найти в их отношении хорошие отношения. И здесь я вижу, что Творец действует через них для того, чтобы приблизиться ко мне, обучить меня чему-то. И так я начинаю больше любить его, больше любить их, больше сближаться с ними, и вхожу все больше и больше в поле сил отдачи, любви, объединения, сил Творца. И чувствую в этих состояниях, чувствую в этих состояниях, что я включен в две силы. Силу отторжения и силу притяжения, силу ненависти и силу любви. И тогда из двух этих сил я устанавливаю свою действительность, где не может быть добра без зла по отношению ко мне, потому что я творение. И так я должен установить свое восприятие действительности. И таково восприятие правильное в течение всего нашего пути, материального, духовного, что бы ни было. Итак, нам нужно приближаться, определять высшую силу. И когда мы соединяемся с ней, то есть здесь две системы. Система получения, система отдачи, система ненависти, система любви, отторжения, притягивания. И из двух этих систем мы собираем, составляем свое отношение к Творцу. И этим мы увеличиваем себя. Начинаем определять добрую силу над силой зла. Мы делаем из себя усилитель. И по отключениям в нас, по отдалению между нами, мы можем преобразовать это в сближение, в усиление. Тот, кто знает, что такое система усиления, они всегда так работают, даже в нашем мире, над сопротивлением. Есть усиление. Так мы приходим к тому, что называется в 620 раз больше, где все отношение человека к системе превращается в систему отдачи и объединения. И поскольку это эгоистическая система, то одолеть ее, это значит подняться над ней, прежде всего, нашими силами, то, что называется отдача ради отдачи, а потом даже использовать эти силы сопротивления ради отдачи. Это уже будет получение, получать ради отдачи. И этим мы строим свое отношение к Творцу, ко всей системе. Итак, мы начинаем раскрывать эту систему, раскрывать его действующего в этой системе, раскрывать его цели, почему он это сделал таким образом. И из этого рождается в нас и развивается в нас любовь к нему, то, что он сделал ради нас. Турция 1.
6: Thank you, Rav. My friend is asking.
2: Спасибо, Рав.
6: Can you explain
2: вопрос, товарищи.
6: What that line means? The Lord will be one and his name.
2: Можно ли объяснить строчку из отрывка, где говорится: в тот день будет Творец один и имя его единое?
3: Мы должны прийти к состоянию, когда мы все соединились. Нет ни у кого своего высшего образа собственного, а есть только одна сила, нет никого, кроме него. И он управляет нами, он раскрывается по отношению к нам, и мы воцаряем его. То есть мы приходим к состоянию, когда действительно мы осознаем, что есть в природе только единая сила, одна, единственная, и нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро, единый для всех. Это то, что мы должны, то, что мы раскрываем. И тогда из этого раскрытия мы начинаем также видеть себя относящимися к той самой силе. И мы все принадлежим к тому источнику, и он один для всех. И из этого между нами есть объединение, любовь, мир, и так мы приходим к совершенству.
1: USA Northwest.
3: USA Северо-Восток.
7: Как мы объяснили, мы живем в этой системе дуальности, зло и добро. На сегодняшний день мы воспринимаем в сетке хорошо-плохо, горькое и сладкое. Как нам перевести это в правда-ложь через десятку? Вот эту дуальность.
3: Это действительно происходит только через десятку, где все, что то, о чем ты желаешь поговорить с Творцом, ты проводишь через десятку. И через десятку стараешься получить от него. Хотя вначале ты не понимаешь, как это сделать, но насколько ты будешь стараться все больше и больше, это как в испорченном телефоне. Но если ты стараешься и просишь, и прилагаешь усилия,

0: есть связь между нами, и Творец единый для всех, и так мы продвигаемся. Тель-Авив 4.
1: Спасибо, Рав. Доброе утро. Я слышал, вы сказали, что мы получаем хорошие отношения. Получаем только хорошие отношения от товарищей. Можно объяснить, где происходит переворот? В ощущении?
0: В той мере, в которой ты склоняешься перед товарищами, как пишет Рабаш, что ты ноль по отношению к ним. А они все единицы. В этой мере ты начинаешь чувствовать, что товарищи все хотят только давать тебе только добро. Они не меняются, ты можешь сказать. Я меняюсь. И этим я вижу, что они все являются объединенными между собой и желают только блага тебе. И ничего не меняется. Я не жду, что товарищи изменятся. Я жду, чтобы я изменился и смог раскрыть в них только добро. И насколько они представляются мне противоположными добру, я начинаю видеть, что это неверно. И так это по отношению ко всем людям в мире. Нам не нужно управлять миром, исправлять мир. Нам нужно управлять собой. И тогда мы приводим себя к состоянию, когда мы все становимся любящими, близкими, друзьями друг с другом.
1: Можно продолжить? В десятке мы всегда упражняемся над объединением, над хорошими отношениями выше всего. Но то, что происходит, что в реальности проявляются разные небольшие разбиения.
0: И хорошо, что это раскрывается, это не может не раскрыться. Чем больше вы будете продвигаться к цели творения, вы увидите, насколько ваши разбиения будут еще больше. Разница между тем, что Творец немножко раскрывается, и вы чувствуете любовь и объединение, и тем, что Он скрыт, и вы чувствуете отдаление, и хотите убить друг друга, как ученики Раби Шимона, эти состояния будут еще более крайними.
1: Так каким образом, собственно, система Творца облачается на десятку? Именно в хороших отношениях между нами или...
0: И то, и другое. Мы не можем выделить только хорошие отношения. Одно относительно другого сотворил Творец. Мы раскрываем добро над злом, и невозможно иначе. И огромное зло раскрывается в конце исправления, и что над ним властвует огромное добро.
2: 5.31.
1: Когда мы воцаряем царя над нами, на первом этапе, на этапе неопределенность, когда ты действуешь невнятно, как можно определить, прийти на уровень уверенности в том, что скоро произойдет.
0: Тем, что мы верим в то, что написали каббалисты, в тем, что мы находимся в слиянии с товарищами и хотим доставлять им только добро. В таких стремлениях мы начинаем чувствовать уверенность. Киев 1.
3: Здравствуйте. Скажите, здесь вот в первой части статьи написано, что человек работает в вере, что Творец наполняет землю, полна слава его и так далее. Во второй части написано, что когда человек сделал правильный выбор, то Творец раскрывает себя человеку, и человек уже начинает работать вот в этой системе, когда раскрытый Творец. А чем отличаются эти два вида работы, когда Творец в скрытии и когда

0: Творец раскрыт для человека.
1: Это скрытие и это раскрытие, два этих состояния, которые мы проходим, они строят в нас одно над другим возможность почувствовать Творца, приблизиться к Нему, развить наши чувства. Потому что в конечном счете у нас нет ничего, кроме ощущения. Наш разум предназначен только для того, чтобы дать нам немножко понятий нашего ощущения. Но главное — это ощущение.
2: Главное — это чувство, а не разум.
0: Да. Просто раньше, если я не ошибаюсь, все время предостерегали, мы когда учили, что основная наша работа — это «верь выше разума». А здесь Рабаш написал, что Творец раскрылся для человека.
2: Ну?
0: И в чем тогда работа, именно тогда, когда Творец раскрыт для человека? Что это за вид работы?
1: Творец раскрывается человеку в вере, которую человек развивает в себе. Когда человек идет с закрытыми глазами, не желает видеть, ничего не желает. Он желает только относиться к Творцу, принадлежать Творцу. И в этом ощущении принадлежности к Творцу он раскрывает Творца. Так это в духовном. Да.
3: Когда мы становимся подобными Творцу, Его партнерами, Он тем не менее остается высшим царем, или мы становимся равными?
1: Нет. Ты слит с Ним, ты зависишь от Него, ты принадлежишь Ему. И вот это ощущение, что Он высший, раскрывается все больше и больше. Раскрывается все больше и больше.
3: В чем, собственно, тогда действие «воцарить»?
1: «Воцарить» — это значит, что мы хотим раскрыть во всех наших мыслях и желаниях, это называется в разуме и сердце, что Он управляет, Он первый, а мы только раскрываем, что то, что у нас есть в разуме и сердце, то есть во всей нашей сути, что только Он это наполняет.
3: И это действие, которое нужно выполнять в десятке.
1: Да, это называется раскрыть царя.
3: До того, как я воцаряю царя, мне нужно воцарить товарищей, возвеличивать их.
1: Да, это как средство.
2: Мерказ ван.
1: Мерказ один.
3: Вопрос товарища. Когда мы говорим, что у человека есть выбор?
1: Когда у человека есть выбор, нам нужно прежде всего определить, что такое выбор, по отношению к чему есть выбор. И тогда мы можем определить, у человека есть выбор или нет.
2: Ну,
1: проверьте.
2: Дуди.
1: Дуди.
3: Второй отрывок. Пишет Рабаш. Отец, царь нас, наш, нет у нас иного царя.
1: Так мы говорим в Рош ха-Шана.
3: Означает, что только Творец может помочь, чтобы у нас был царь, чтобы мы смогли работать по причине служения царю. И в этом его награда. Его выигрыш в том, что он служит царю. Это значит, что только тогда он может что-то сделать ради небес. А если Творец не даст ему эту силу, когда он почувствовал бы, что у нас есть великий царь, у него нет сил сделать что-то ради небес. Потому что тело предъявляет претензии, что тебе будет за то, что ты будешь отдавать Творцу. То есть, когда желание получать властвует, нет для человека никакого совета. Бывают моменты, когда он задается вопросом, то есть, когда говорит, что сейчас он видит, что работал впустую и не заработал ничего от того, что прилагал усилия. И сейчас он действительно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что есть у него великий царь, это может дать только Творец. И об этом сказано: «Отец, Царь наш, нет у нас царя иного, кроме Тебя». Только Ты можешь дать нам почувствовать, что у нас есть великий царь, чтобы работать ради него, доставлять ему наслаждение.
4: Шув кета миспар 2, Рабаш. Авину малкену.
3: Еще раз, тот же отрывок, второй отрывок Рабаш. Отец, Царь наш, нет у нас иного, кроме Царя. Иного Царя, кроме Тебя. Означает, что только Творец может помочь, чтобы у нас был Царь, чтобы мы смогли работать по причине служения Царю. И в этом его награда, его выигрыш в том, что он служит Царю. Это значит, что только тогда он сможет что-то сделать ради небес. А если Творец не даст ему эту силу, когда он почувствовал бы, что есть у нас великий царь, у него нет сил сделать что-то ради небес. Потому что тело предъявляет претензии, что тебе будет за то, что ты будешь отдавать Творцу. То есть, когда желание получать властвует, нет для человека никакого совета, как сказано выше. Бывают моменты, когда он задается вопросом, то есть говорит, что сейчас он видит, что работал впустую и не заработал ничего от того, что прилагал усилия. И сейчас он действительно видит, что все его усилия были впустую. Поэтому, когда Творец помогает ему и дает ему желание отдавать, и он чувствует, что есть у него великий царь, это может дать только Творец. И об этом сказано: «Отец, Царь наш, нет у нас иного царя, кроме Тебя». Только Ты можешь дать нам почувствовать, что есть у нас великий царь, чтобы работать ради него, доставлять ему наслаждение.
2: Хорошо,
3: я вижу, что вопросов нет, действительно, тема ясна. Это то, к чему мы должны прийти. Почувствовать, что только Творец управляет всем миром, и то, что нет никого, кроме Него, и мы находимся под Его абсолютным управлением. Бразилия 2.
5: Yes, hello, Rav. How do we not let the world to receive dominate us? What can we do to help the friends?
1: Как нам не позволить желанию получать быть доминантными и управлять нами? Как мы можем помочь и сделать это также для товарищей?
3: Ну, это если мы попросим силы отдачи, чтобы Творец нам их передал, тогда мы сможем преодолеть силы получения, которые Он же пробуждает в нас. Все исходит от Него. И сила зла, и сила добра. И мы ли должны выбрать? Мы хотим, чтобы что управляло нами? И в этом вся наша работа. Италия 1.
6: Caro Rav, perché per vedere il Boré re devo prima incoronarlo io?
1: Почему для того, чтобы видеть Творца царем, я должен воцарить его? А до того, кто является царем? Эго человека?
3: Конечно. Эго человека управляет человеком. И то, что мы просим, чтобы Творец властвовал нами. Мы хотим как бы поменять царя. Мы хотим не спустить одного и на его место поместить другого. Это то, что мы должны сделать. Все? Хорошо. Доди.
1: Есть вопрос в зале. Израиль. Да, спасибо. Написано, что иногда он сомневается в источниках. То есть он сейчас видит, что он работал впустую и не заработал ничего от того, что прилагал усилия. Почему Творец дает такие состояния? Для чего они нужны?
3: Для того, чтобы мы поняли, что только он управляет. Дальше.
1: Да, третий отрывок, пишет Бааль Сулам. Сидящий у себя дома не подобен тому, кто стоит перед царем. Другими словами, вера должна быть такой, чтобы он весь день чувствовал, что он стоит перед царем. И тогда без сомнения будет у него любовь и трепет в совершенстве. А до тех пор, пока он не пришел к свойству такой веры, он не должен расслабляться и успокаиваться, поскольку это жизнь наша и долголетие наше. И никакой компенсации в мире не захочет принять он. И нехватка веры должна впитаться в его органы, вплоть до того, что привычка станет второй натурой, в мере, называемой «когда я вспоминаю о нем, он не дает мне спать».
2: Ты крашу.
3: Почитай еще раз.
1: Еще раз. «Сидящий у себя дома не подобен тому, кто стоит перед царем». Другими словами, вера должна быть такой, чтобы он весь день чувствовал, что он стоит перед царем. И тогда, без сомнения, будет у него любовь и трепет в совершенстве. А до тех пор, пока он не пришел к свойству такой веры, он не должен расслабляться и успокаиваться, поскольку это жизнь наша и долголетие наше. И никакой компенсации в мире не захочет принять он. И нехватка веры должна впитаться в его органы, вплоть до того, что привычка станет второй натурой, в мере, называемой «когда вспоминаю я о нем, он не дает мне спать».
3: Вопросов нет.
1: Есть.
3: Латин 2. Вопрос.
1: Здравствуйте, Рав, добрый день. На предыдущих уроках вы рассказали, что мы, как банда преступников, пока мы начинаем объединяться друг с другом в попытках раскрыть Творца между собой. Последние два года происходили различные природные катастрофы в наших странах. И на прошлой неделе почему я вижу эти события как наказание, а не то, что я наказываю за свою работу?
3: Такие события действительно как наказание за то, что мы не умеем вести себя в природе, внутри природы. Мы центральная сила внутри природы, неживая, растительные, животные виды природы, а мы находимся в центре всей природной системы. И если бы мы правильно себя выстроили, было бы равновесие, баланс между нами, то и вся природа была бы чудесно выстроена, обустроена. Поэтому все, что с нами происходит, лишь для того, чтобы встряхнуть нас немного, это еще не на самом деле жесткое воздействие Творца на нас, которое, не дай Бог, произойдет, если мы будем продолжать, как сейчас. Бааль Сулам пишет вплоть до мировых войн, третий и четвертый, возможно. И поэтому в соответствии с силами природы это может быть. Все может быть. Он рассматривает все силы, которые существуют в реальности, и видит, насколько мы можем дойти, привести к неравновесию сил, дисбалансу. Он может, он видит, что мы можем дойти до края, то есть разрушить всю реальность, кроме одной точки, от которой вновь начнутся все исправления. Поэтому будем надеяться, что мы сможем начинать выполнять действия по реорганизации для того, чтобы выровнять и успокоить систему природы. Главное, что все зависит от правильной реализации отношений между нами. Если мы правильно объединяемся друг с другом, десятка и вся наша группа международная, мировая группа, то этим мы уже сильно можем подействовать, позитивно подействовать на общую систему природы.
6: Мак
3: 6.
7: Спасибо, Раф. А что значит, что нехватка веры должна впитаться в его органы?
3: То, что человек должен почувствовать, насколько ему не хватает веры.
7: А вот это... Да. Вот это состояние стоит перед царем. Можно ли, ну, чтобы вырабатывалась эта привычка, о которой в отрывке говорится, ну вот в течение дня действительно хотя бы как-то умозрительно это представлять?
6: Бетах? Бетах?
3: Да, конечно. Представляй себе, что ты все время стоишь перед царем. Верно? Да, Дуди.
1: Марик, пожалуйста. Да, продолжая тот самый вопрос, который сейчас был задан. Как прийти к состоянию, когда нехватка веры... Как ощущается это, нехватка веры?
6: Забая.
3: Проблема. Реально почувствовать это в человеке. Недостаток веры — это недостаток слияния, недостаток силы отдачи. Это недостаток ощущения Творца. И если это так и чувствуется, то это знак того, что человек должен больше прилагать сил, чтобы быть больше соединен с товарищем. Потому что только через то, что он перемешивается с товарищами, только так он приходит к началу своего ощущения Творца. Как он начинает связываться с Творцом? Связь с Творцом находится в его связи с товарищами.
1: Эта связь исходит из отсутствия связи и молитвы, или это иной процесс?
3: Это недостаток связи между сердцами.
6: Поэтому,
3: конечно, молитва может помочь.
6: Unity 2.
3: Unity 2.
8: Да, может помочь, когда заканчиваются такие уроки, я чувствую, что не хочется, чтобы они заканчивались. Не хочу выходить оттуда. Рав буквально пробуждает, разогревает нам сердца, пока мы не начинаем чувствовать силу нашего объединения, как мы все просто окутаны тем, как Творец нас окутывает. Получили сейчас много очень ощущений на уроки, понятий. Давайте войдем в семинар итоговый. Какой момент урока более всего захватил меня в отношении нашей работы? Пожалуйста, 6 минут на обсуждение.
9: Меня захватило главным образом то, что Рав сказал в конце, то, что касается недостатка веры. В первую очередь, что это та точка, которая должна получить поддержку с помощью молитвы и с помощью более глубокой внутренней связи с товарищами. И также Рав добавил, что мы все время должны видеть себя, что мы стоим перед Творцом.
8: Да, на самом деле Рав акцентировал то, что мы должны и молиться, и все время проверять связь между нами. Нахожусь ли это в этой связи, вне нее, укрепляю ее? Это должно быть постоянным, непонятно. Как он сказал в начале праздника, Творец — это отдача, и все время нужно направлять себя на это.
9: И вот в последнюю минуту урока Рав сказал, недостаток веры — это недостаток слияния, отдачи, недостаток ощущения Творца. Если человек должен быть соединен с товарищами, нет, человек должен быть соединен с товарищами, потому что только отсюда, когда он перемешивается с ними, он приходит к ощущению Творцу. Вся наша работа с товарищами, работа в группе, и через это ощущение Творца.
8: И вначале Рав сказал, если ты в самом начале склоняешь себя перед товарищами, начинаешь чувствовать, что товарищи хотят тебе давать все самое хорошее. И он сказал дальше, что я не жду, чтобы товарищи изменились, а я должен измениться. Я увижу в них только хорошее. Но в мере того, насколько я вижу в них нехорошее, я вижу, что это во мне неправильно.
9: Я тоже записал несколько моментов. Рав говорил о том, что вся связь с Творцом только через товарищей. Просим его, и тоже слышим, и ответ приходит через товарищей. Прямой связи нет. И также он говорил о принадлежности к Творцу, да. Этим он как бы на это направляет, да, не наполнение, ничего, только вот его желание принадлежать. И также заменить царя, заменить глупого старого царя, получающего, поставить нового царя. Свойство отдачи. Да, пока не даст мне спать. Ну, вообще весь урок такой вот он был очень такой чувственный. Об отношениях, как развивать отношения. Он же говорил о наказании, где природа наказывает нас из-за отсутствия баланса. И как подействовать на природу в ответ? Только через объединение. А ничего другого и нет.
8: Да, я продолжу то, что вы сказали. Это то, что мы говорим себе каждый день новый. Мы должны возобновлять нашу связь с Творцом каждый день, выстраивать эту силу. Мы ее создаем. Мы каждый день приходим здесь заново, строим эту связь, это равновесие, о котором вы говорили, когда мы хотим отдавать себя товарищам в это. Перед этой единой силой, которая называется сила любви и отдачи, все время упражняться перед товарищами, друг перед другом, как мы находимся в подобии свойств, не в этом свойстве. Это хорошо, что мы не всегда это видим правильно и не можем. И это время как раз спросить, как Рав сказал в конце, все завершается молитвой к Творцу.
9: Да, он затронул много тем, по большому счету. Да, как все сказали, Творец может раскрыться в объединении между нами. И то, что нам мешает объединиться, это вот сила зла в нас, и называется желанием получать. Нам надо увеличивать желание отдачи, что называется вером, правую линию. И когда мы работаем таким вот образом, то постепенно мы создаем такое окружение, такую территорию, кли, где Творец может там раскрыться. В этом наша работа.
8: И все зависит от того, насколько мы направляем себя туда. Мы помещаем себя под это воздействие, направляем себя на то, что мы вместе хотим выстроить между нами отношения отдачи, когда мы не раз об этом слышали. Отдача — это Творец, это связь любви. Ну и будем стараться создавать такую связь в десятках.
9: Меня захватил такой момент, что Рав сказал, что в десятке именно когда есть проблемы, трудности, есть преодоление, усиление желания получать, то это как раз продвижение, как бы Творец добавляет место работы. Как он дал пример, да, об учеников Раби Шимона, известный пример такой. И это как будто бы в наших келим это ощущается как бы наоборот. Но надо вспоминать, что это как раз правильное направление. Ну, хорошо. После того, как мы подвели итоги урока, мы как бы проявили какие-то основные моменты, и когда мы смотрим внешним образом на то, что происходит с нами, кажется, что у нас есть все, как бы полное изобилие. Бесконечное количество уроков, и когда ты их слышишь, ты чувствуешь, что это все происходит сейчас. Даже ты был на том уроке, слушал, проходил его, был там. Через какое-то время ты чувствуешь, да, прав сейчас проводит тебя через урок. И есть у нас первые источники, вот этот вот наш общий дом, это здание. У нас сотни, десяток по всему миру и товарищи, которые подключаются каждый день. И сейчас тоже. Есть так много... Как это называется? Гораздо больше, чем даже какое-то богатство. Это какая-то совершенно инфраструктура, которая позволяет, да, поставить царя над нами. Но всегда есть ощущение, что есть что-то, чего не хватает мне. Лично, да, то, что мне необходимо, чтобы поставить над собой царя. И мы хотим сейчас провести семинар. Чего же мне не хватает лично, что я должен получить от своих товарищей, чтобы поставить над собой царя? Что не хватает мне лично, что я должен получить от товарищей, чтобы у меня была сила поставить над собой царя? Давайте 6 минут на семинар.
8: Лично мне
4: всегда ощущается, что мне помогут напоминания и величие товарищей. Мне кажется, что весь день у меня будет мысль о товарищах, о том, насколько нужно еще работать. И, может быть, чтобы я больше впечатлял их и давал им. И тогда это меня будет окружать все время тем же чувством.
9: Мне не хватает напоминание, как Шалом сказал, да, окружение. Окружение, среда, которая 100% времени, но 100%. Вот сколько есть у человека времени, да, в этом окружении, которое поддерживает, напоминает ему о пути, так все становится гораздо легче, и путь становится как бы яснее. Я даже не знаю, как сказать. Человек может вспоминать об этом, об нашем пути, и продвигаться еще и больше, столько, сколько есть у него это окружение, которое на него как бы давит, да?
8: Я
10: Я повторю то, что зачитал раньше, сказанного Равом. По мере, насколько ты склоняешься перед товарищами, ты начинаешь чувствовать, что они хотят тебе давать только хорошее. Я не жду, чтобы товарищи изменились, а только я и увижу во них все хорошее. По мере противоположного, я вижу, что во мне что-то неправильное. И чего мне не хватает лично, это склониться перед товарищами и больше оправдывать их, но главным образом склоняться перед ними.
9: Я продолжу, Хайма. Мне лично не хватает видеть товарищей так, как вот Творец их видит. Да, высочайшие, избранные, великие, праведники. И быть нулем перед ними. Если я могу, как минимум, хотя бы молиться и просить за это, чтобы высшая сила дала мне такое отношение к товарищам, ничего другого и не надо.
10: Да, это значит прилепляться к товарищам все время, не относиться к своим личным желаниям. Мы слышали это на утреннем уроке. Мы должны идти на истинную ложь, а не на горькое сладкое, и отменять себя перед товарищами, понимать и чувствовать, что за каждым товарищем стоит Творец. И я хочу слиться с этой системой Творца, должен слиться с товарищами. Это то, что дает мне система по отношению к каждому товарищу, почувствовать, понять, что он хочет от меня и где я должен исправить себя.
9: А чтобы это сделать, у нас должна быть сила веры. А сила веры называется сила отдачи. Для того, чтобы постичь это, это работа Высшего Света, он нам может это дать. И в момент, когда вторая сила, желание получать, правит, невозможно видеть Творца. Творца можно ощутить только через желание отдачи.
10: Это желание или желание к такому желанию можно получить от товарищей. На самом деле я получаю это от своих товарищей, получаю от них много примеров. Но, по всей видимости, тот пример, который я сейчас вижу по отношению к истинному примеру, это во много-много раз отличается. И так склонить голову перед ними, видеть в каждом больше, и все возможно среди товарищей, только открыть глаза и сердце и воцарить их.
9: Ну да. Нам нужно принять величие Творца, его важность только лишь от товарищей, от окружения. Потому что мы сами по себе. У нас нет больше, чем точки маленького желания. Его же ее развитие только благодаря хорошему окружению, которое мы все время выбираем. И как товарищи сказали, что если я индивидуал, индивидуалист, но если я себя склоняю и хочу получить и вспомнить от товарищей все это, то ничего не зайдет тогда. Тогда надо открывать наши сердца товарищам.
10: Да, меня хватило то, что склонить себя и оправдывать товарищей. И по мере того, насколько мы больше это делаем, мы видим, насколько Творец нам еще добавляет, и мы должны покрывать любовью, Он еще добавляет. И главное, что мы находимся в правильном направлении и намерении к Нему. А главное — это держаться группой Рава, и там все будет в порядке.
9: Ну и роль десятки — толкать человека к правильным мыслям, напоминать его, не давать человеку вообще оставлять.
10: Хорошо, друзья, мы хотим перейти к следующей нашей форме взаимовключения. Это вопросы и ответы. И товарищи, у которых есть вопросы по уроку, который мы прошли, товарищи в мировом кли, приглашайтесь поднимать знаки вопросов. Давайте взаимовключимся в хисароны, товарищи, вместе. Кабью, пожалуйста.
11: Good morning, everybody. On the one hand, we heard in the lesson with Rav that our friends are perfect. They are perfect examples of love.
9: С одной стороны, мы слышали на уроке Рава, что товарищи в совершенстве, в любви и в отдаче. Но на семинаре спросили, да что мне надо от моих товарищей, чего мне не хватает? То есть как бы им чего-то не хватает. То есть что-то, что нам нужно от них. Вы можете помочь и как-то вообще вот сложить вот это противоречие? Я вижу что-то не так в товарищах. Значит, у меня какой-то недостаток. С другой стороны, им что-то нужно от меня. Значит, тоже есть недостаток. Вопрос понятен?
10: Да, вопрос понятен. Но у товарищей нет недостатка ни в чем, они в конце исправления, они совершенны, как каждый из них посланец Творца. А если мы находимся в исправленной реальности, мы видим, что за каждым товарищем стоит Творец, и кроме как исправить мое намерение и раскрыть через них, что нет никого, кроме него, нет недостатка ни в чем. Вопрос не был, чего не хватает товарищам, а мне чего не хватает, чтобы получить от товарищей. Я всегда проверяю себя, я сужу себя, проверяю, чего мне не хватает в отношении того, чтобы увидеть совершенными товарищей, чтобы на самом деле развить правильное отношение и получить от них свет через них.
12: Вітаю всіх товаришів з Новим роком. Сьогодні Раф у своєму відео сказав для нас: із сили супротиву
9: сьогодні сказав,
12: любов — це проєднання між нами,
9: що любов проявляється на противоречиях. Можна це як-то об'яснити?
13: אז באמת בשיעור בכלל הרב היה שם קו מאוד ברור שכל ההשגה
9: Да, была там очень четкая такая линия. Все на постижение человека всегда на сопротивлении, на противоречиях. Человек продвинулся в том, что у него с одной стороны есть сопротивление к объединению. Он раскрывает отдачу против получения, которое есть у него. И так до конца исправления, где в конце концов и полный конец исправления будет, соответственно, полному отсутствию конца исправления. И также относительно той самой любви, что мы строим между собой. Мы сплетаем, создаем эту любовь в связях между товарищами, всегда происходит на фоне сопротивления, на фоне отдаления, отсутствия связи. И от того, что есть вот этот недостаток, это позволяет над этим строить кли, в который мы можем там требовать Творца. Там мы можем требовать настоящей связи между нами. И поэтому мы всегда идем, да, через противоположности такие, две.
10: Что имеется в виду по тем, что я должен воцарить царя над собой? Каков порядок вещей? Сначала воцарить его, а затем я продолжаю дальше работать? Это вопрос. Воцарить Творца — это возвеличить его над собой, чтобы он правил во мне. Я хочу получить его власть в себя. Нет никого, кроме него, он все наполняет. Но я хочу постичь это. И это единственная точка творения — постичь, что нет никого, кроме него. Я хочу, чтобы Творец царствовал над мной. А пока что царствует надо мной фараон, эгоизм, который управляет всей моей жизнью. По мере нашей работы мы поднимаем свет, возвращающий к источнику. Он дает нам осознать зло, и мы хотим отделиться от того, что живет в нас, посмотреть со стороны и предпочесть внутреннее внешнему, воцариться Творца над нас. Мы хотим этой власти над собой. И мы не говорим просто «иди и будь великим надо мной». Мы не в психологических упражнениях. Мы работаем в группе, мы возвеличиваем товарищей, полностью отменяем себя до полного нуля. И из этих усилий в нас создается кли, возникает потребность в свете, и Он исправляет нас, и Он делает себя царем над нами. Рассказал здесь я это, отметил. Творец, нет у нас царя, кроме тебя, потому что только ты нам можешь дать почувствовать, что есть у нас великий царь, и стоит работать для него, доставлять ему наслаждение.
9: Это значит, в принципе, что начало — это вера мудрецов? У меня откуда я возьму? У меня есть только вера в мудрецов.
10: Можно смотреть и с этой точки зрения веры мудрецов, начинать с этого. Можно смотреть, что мне плохо, я спрашиваю, каков смысл моей жизни. И это тоже приводит меня к вопросам, кто управляет моей жизнью. Можно начать откуда хочешь эту точку, но важнее завершение, чтобы воцарить его над нами.
13: W Spain.
14: Buenos días, amigos. Buenos días, Cri Mundial. Si el Creador está esperando nuestra carencia para revelarse como Rey, ¿por qué nos falta, qué nos falta construir entre nosotros para que nuestra petición deje de ser «Ayúdame a mí» y se convierta en Rey?
9: Если Творец ждет нашего Хиссарона, чтобы раскрыться как Царь, что нам-то не хватает, чтобы выстроить между нами? Выстроить между нами так, чтобы просьба превратилась из «Помоги мне» к тому, чтобы стать царем над нами. Когда означает поставить над нами царя, творца, это значит, что единственная сила, которая существует, это Творец. И в этом вся наша работа. Как раз вот как написано в Шамате, нет никого кроме него, что человек должен определить в каждый момент своей жизни, что все, что есть перед ним, это нет никого, кроме него. И поэтому и мы, когда мы работаем между собой, в десятках, нам надо все время проверять, ради чего мы работаем, чего мы хотим добиться через нашу работу по объединению, чтобы нам было хорошо, или мы хотим постичь ту силу отдачи, которая будет управлять нами, и это станет нашим царем. Мы ставим над собой Творца, и мы хотим, чтобы это свойство отдачи было больше, чем свойство получения, которое является всей нашей природой. Поэтому мы должны поставить его над собой. И вот это действие воцарить Творца, это человек делает в каждую секунду жизни. Сделал ты это? Через секунду он перестает быть твоим царем, и тебе надо снова, снова и снова все время сохранять его величие, чтобы он был как, ну, самый великий. Вот, Рав, ты же смотришь на него, да? Ты же хочешь склониться перед ним.
10: Если здесь в зале есть вопросы, тоже можно задавать. Да, Шули?
9: Я тоже хочу, чтобы мне было и хорошо, да, еще и от того, что я ставлю царя. А что? Я хочу, чтобы мне было хорошо. Какие проблемы? Ну, ты же сказал, Рои, да, чтобы был кайф. Но я думаю, что нам как раз очень хорошо. Мы собрались тут, не было бы нам тут хорошо, мы бы здесь и не сидели. Желание получить знает, куда идти. Да, как пчела летит на цветок, так и мы бежим туда, где нас наполняет. На Творец. А почему мы бежим к Нему? Мы же все время Его возвеличиваем. Как великого мы ставим цель перед глазами, что помогает нам пройти все состояния, которые ставят нам желание получать. Поэтому мы всегда ставим цель и бежим к ней. Поэтому, когда мы говорим, все классно, но само движение к Нему, движение по духовному пути, это то, что становится для нас наполнением. Что нам важно? Мы же не ищем сейчас наполниться там чем-то, и все на этом. И больше мне ничего не надо. Нет, я наслаждаюсь тем, что я стремлюсь к Нему, что я иду по этому пути, чтобы постичь его. Это мое наполнение.
10: Так какое правильное отношение к состоянию? Приходит состояние, есть у меня цель в жизни, смысл и так далее. Что это за состояние? Какое мое отношение к этому?
9: В момент, когда приходит какое-то состояние, если ты приготовила себя к этому правильно, вместе с подругами в десятке, да и вообще из первоисточников, да, погрузила себя в то, что говорит Раф, в уроки. И когда приходит какое-то состояние, ну так ты отреагируешь на это правильно. Ты не будешь под тем авиютом, который тебя придавит. На секунду это произойдет, а потом ты сможешь продолжать работу. Сразу же возвращаешься к связи с ним. И можешь увидеть, что он находится во всей этой действительности. Но зависит от того, как ты готовишь себя к тем моментам. Творец обязан нас как бы каждый раз отключать. А если он не будет нас отключать, мы не будем на связи с ним. В слиянии мы должны каждый раз доказывать, что он нам важнее всего остального, что только есть в мироздании. В конце исправления 1000% слияния и 1000% полного отрыва. И ты на месте должен доказать, я в слиянии с тобой. Неважно, что ты проводишь через меня.
10: Да, поэтому не надо впечатляться состояниями, по которым нас проводит Творец. Мы знаем, что Он дает нам вопрос, насколько мы подготовили себя, и в этом как раз та важность. Если мы буквально впитали силы от товарищей в десятке, это на самом деле укол, как будто уколол дьявол, и мы поднимаемся из этого укола, что Он дает нам новую возможность воцарить царя. А если нет, я начинаю погружаться, это, как ты сказал, мне неприятно. А если работаем правильно, мы видим, что отдача по кайфу.
15: Шалом, amigos. Eu não consigo mais do que alguns minutos por dia sustentar a sensação de que não há nada além dele. O que posso fazer?
9: Мне не удается удержать ощущение, что нет никого кроме него, буквально несколько минут в день. А что я могу сделать, что жить с этим ощущением все время?
10: Несколько минут в день — это уже продвинутое состояние. Прежде всего, продолжать омывать себя, быть в группе, буквально окунаться в эту группу среди товарищей, подруг. В нашем окружении есть огромная сила. Это ощущается, даже если на мгновение выходишь отсюда. Я чувствую, если у меня что-то нужно там делать по семейным обстоятельствам, я чувствую, что как будто мне не хватает кислорода. Так не отключаться от уроков, от встреч десятки, от наших первоисточников, заряжать себя. Можно почитать что-нибудь, крутиться с наушником, слушать подруг, именно сердце подруг, слова слушать, которые выходят из глубины их сердца. Вы получите от этого огромные силы, направленные на меня, это стрелы в сердце. И через секунду это именно то, что нужно. Только нужно подготовить себя, как Рав сказал, для воздействия окружения. Оно действует, только человек должен получить это воздействие на себя. И поэтому подготовки, еще немного отменить себя и дать им место, чтобы войти внутрь и повлиять. Тогда постепенно эта сила начинает поднимать меня все выше, и будут еще моменты, которые собираются в большой счет. Мы хотели сделать еще семинар, потому что мы завершаем 3 дня праздника вместе, и мы хотим, чтобы была у нас возможность поговорить вместе, как мы завершаем этот праздник, и не просто как мы отмечаем его печатью, а что мы обязуемся перед царем в будущем году. Мы стоим сейчас перед царем, как мы завершаем праздник, в чем мы обязуемся перед царем, перед этим Новым годом. Пожалуйста, поговорим об этом несколько минут.
15: אנחנו
16: ניצבים בפני שנה של
9: перед нами год, где могут происходить очень интересные события. И в Нейбарухе это был первый год, когда мы учились ходить без рава. И этот год мы основываем, да, как бы закрепляем это. Мы хотим выйти к людям по-новому, да, через проект «Терминал мыслей», через те лекции, которые мы проводим по всему Израилю, и желание товарищей по всему Израилю заново открыть центры, групп. В мире мы тоже видим изменения. И мы должны обязаться на самом деле идти в этом направлении, идти вместе с нашим руководством в том направлении, которое он прокладывает, да, в разных областях, в разных действиях, и поддерживать в этом. Если мы будем объединены в этом, то и Творец соединится с нами.
10: Да, по сути дела, Хаим все сказал. Как сейчас мы слышали на уроке, что природа наносит нам удары, наказывает. Единственное, что может уравновесить, это наше объединение. И правильно, что в этом году мы как будто находимся сами с собой, с большей ответственностью, с большими новшествами, с получением, с принятием и нашего руководства, и большим пониманием, что нет никого, кроме нас самих, кто бы мог на самом деле расти, развиваться и прорваться в духовное. И от этого зависит все, и в стране, и во всем мире. И также наше продвижение, чтобы мы на самом деле усилили связи любви между нами. И благодаря тому, что мы избранный народ, чтобы мы это узнали и пошли на это.
9: Есть много изменений, много новшеств к лучшему, да? Мы так и начали этот год. Да, мы все время пробуждаем зарю. И то, что хорошо в нашем сообществе, что мы способны делать эти изменения, все время инициируем это. Вот как этот проект терминала, да, как сообщество наших студентов, мероприятия по всему Израилю. И присутствовать там, нести туда свет, оттуда свет наружу. Есть много новичков, да, которым немножко как бы это щекотно, но мы должны это светить туда, расширять круги. Каждое такое изменение — это брать на себя и говорить, увеличивать эту ответственность и преданность к группе. Это и значит поставить Творца над нами, все время возвеличивать Его, видеть, как мы берем все наши эти цели и идем с группой до конца. Как вы сказали, верить нашему руководству и все, что они делают, это просто продолжение духовного рава, продолжение пути нашего рава.
10: Прежде всего, поблагодарить за третьи дня. Были у нас трапезы, стажеры, были у нас уроки, было объединение, было хорошее ощущение праздника, было хорошее ощущение молитв. И сейчас с хизароном, хизарон, чтобы мы раскрыли внутренние силы, чтобы мы могли привлечь свет добра миру. Прежде всего здесь между нами, затем это распространится по всему миру. И эти силы есть, есть то, чего мы еще не коснулись, и это мы должны раскрыть. Это пример средней линии. Есть что-то между нами, называемое средней линией. что это дает нам, что это несет нам.
9: Да, на протяжении всего праздника чувствовались силы, которые получила вся группа, и все мероприятия, действия, которые были тут, так и новые направления, как Хаим сказал. Да, в преддверии Нового года много новых возможностей и задач, и мы используем все эти силы, которые получили здесь вместе, чтобы преуспеть в том, чтобы реализовать все эти цели самым эффективным образом.
10: Да, масса изменений, укрепить основу, рамки, важность утренних уроков, важность заботы о новых товарищах — все это внутри десятки.
9: Так, после того, как мы поговорили между собой, как мы подводим итоги праздника, и все понимают, что...

0: Просто считается неприличным входить к царю и при этом не попросить у него о чем-нибудь. И потому он ищет какую-нибудь просьбу, которую царь сможет исполнить. То есть он говорит, что он хочет войти к царю ради чего-то, чтобы царь дал ему что-то. Но на самом деле то, что он говорит, что он хочет, чтобы царь дал ему что-то, это просто слова. Но в глубине сердца он ничего не хочет от царя, но только то, что у него есть возможность поговорить с царем, этого ему достаточно. И не имеет значения, дал ли ему царь что-то или не дал ему ничего.
1: Давайте еще раз прочитаем. Давайте почувствуем себя сейчас вместе, по-настоящему вместе, стоящими перед царем. Начинаем год вместе с царем. Иногда бывает, что царь настолько велик в глазах человека, что человек стремится только поговорить с царем. И не потому, что хочет поговорить с царем, чтобы царь дал ему что-то. Он не желает ничего. А все его наслаждение только в том, что он удостоился поговорить с царем. Просто считается неприличным входить к царю и не просить у него о чем-нибудь. И поэтому он ищет какую-нибудь просьбу, которую царь сможет исполнить. То есть он говорит, что хочет войти к царю, а ради чего-то, что царь даст ему. Но на самом деле, то, что он говорит, что он хочет, чтобы царь дал ему что-то, это то просто слова. А в глубине сердца он ничего не хочет от царя. А то, что у него есть возможность поговорить с царем, этого ему достаточно. И для него не имеет значения, дал ли царь ему что-то или ничего не дал. То, что есть у него возможность говорить с царем, этого ему достаточно. И для него не важно, дал ли царь ему что-то или не дал ничего. Давайте сейчас вместе войдем в молчание, в семинар, в состояние, когда мы вместе говорим с царем. Не будем бояться этой тишины, не будем чувствовать себя в смятении, почувствуем себя молящимися вместе.

0: חברים, מיד נצא להפסקה, איתם הבא וסעודה.
1: Друзья, скоро мы пойдем на перерыв, а возвратимся на трапезу в 6 часов вечера.

0: בתיאבון.
1: Приятного аппетита, друзья, хорошей трапезы.
0: Им это маргиш,
1: если ты чувствуешь,
0: им это мегия лезе,
1: если ты приходишь к тому, что ты чувствуешь, что это то, чего тебе на самом деле не хватает, что нет чего, ничего важнее в Рош-Ха-Шана, чтобы ты увидел своих товарищей как часть своей души. Тогда, безусловно, ты изменишь свое обращение к Творцу и будешь просить это у Него. Если ты приходишь к тому, что ты чувствуешь, что это то, чего тебе на самом деле не хватает, что нет тебе ничего важнее в период Рош-Ха-Шана, чтобы ты видел своих товарищей, часть своей души, тогда, конечно, ты изменишь свое обращение к Творцу и будешь просить это у Него. Есть у нас честь сидеть здесь с товарищами. И у меня в особенности сидеть здесь вместе с Несси. И на подготовке здесь Несси пришел и сказал Эйтану, я выбрал 12-ю цитату. Мы сейчас можем по-настоящему почувствовать, насколько эти слова Рава буквально живут в каждом из нас. И я бы хотел попросить сейчас у Несси, чтобы он сказал несколько слов, почему он выбрал именно эти слова Рава. Несси, я не знал, что есть такое в Бней Барух. Но мне раскрыли свыше, что есть такие товарищи, как Сар, сидящие рядом со мной. Я не знал, что такое преданность души, не знал, что значит отменить себя, чтобы помочь. Когда мне нужна была помощь, Сар денно и ночно это сделал. Я думаю, что мы удостоились такого товарища. Отрывок, который избран. 12-й отрывок говорит об обращении к Творцу. Сколько раз мы слышали, что все приходит от молитвы, все только от молитвы, и нужно упражнять это. И мы удостоились в Рош ха-Шана на трапезах, уроках, благодаря великим учителям и Раву, который все время дает все больше и больше, и тянет нас вперед, и говорит: «Объединитесь, это между вами, сейчас это происходит». Объединитесь, и сейчас мы на трапезе, мы вместе это реализуем. И все время благодарить и просить, благодарить и просить. Это то, чего он хочет. Он этого хочет, давайте доставим ему наслаждение. Всегда добавлять объединение. Лихаем, друзья. Итак, мы сейчас на трапезе, это высший приоритет каббалистов. Давайте поговорим за ту честь, которую предоставлено нам быть вместе на трапезе и за праздник Рош ха-Шана, который мы прошли. Давайте поговорим между нами и укрепим между собой это состояние.
2: Есть
1: десятки. В нашей группе. Когда если мы хоть на мгновение думаем, что они не были бы случайно частью нас, непонятно, как бы наша группа держалась со всем утренним уроком, технологией, титрами, сообществом учащихся, собранием товарищей. Есть у нас здесь несколько представителей, десятки, которые называются 5-4. Я немного не очень объективен, потому что часть из них — мои соседи, но они делают все собрания товарищей, ведут проекты. Это только представители этой десятки.
2: И
1: они не только близки мне, но сердцу всех нас, и мы очень хотим послушать их сейчас, насколько эта десятка, вообще десятка, чувствует этот праздник, который называется Рош ха-Шана. Что это для них? 5-4, пожалуйста, вам слово. Итак, друзья, нам, как 5-4, очень ясно все, что если мы что-то делаем, мы стараемся изо всех сил, чтобы служить группе, всему мировому кли, доставлять наслаждение нашему Раву, Творцу. Урок, который был сейчас, был очень особенным. Я хочу прочитать вам отрывок товарища, которого это тоже захватило. Он написал в WhatsApp: «Творец должен быть, как написано, возвращался я к Творцу перед собой всегда, что Творец должен быть передо мной, я должен его чувствовать, что я стремлюсь к нему, направляю себя к нему, тянусь к нему». Это наша молитва. Когда чувствуется, что весь конгресс, на самом деле этот праздник был конгрессом, трехдневная атака, чтобы выстроить разум и сердце к Творцу, чтобы это было и в сердце, и в разуме, чтобы продолжить эту атаку после этих праздников во благо. Да, на самом деле, как сказал Йоси, чувствуется во все эти дни праздника, конгресса Рош ха-Шана, что мы, как мировая группа, выходим, воцаряя над собой Творца. И то, что Несси зачитал в начале, было как стрела в сердце десятки, когда все, что мы ищем, все, что мы хотим, это для того, чтобы мы могли прийти и говорить с царем. Это такое общее чувство. Это тот самый малиновый шарик. Вы видите, это все время сопровождает нас. Это началось не вчера и не закончится завтра. Но мы все время хотим все больше и больше искать наш общий совместный хисарон. Когда мы придем и постучимся в дверь Творцу, мы сможем сказать ему: «Это не для меня, это для товарищей, это не для нашей десятки, это для группы». И тогда вся группа может сказать: «Это все не для нас, а только для тебя. Давайте споем вместе Творцу».

בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם.

0: Таулахем,
1: представьте себе, что есть какой-то маленький ребенок, который идет и встречает взрослого человека. Он спрашивает его: ребенок, ты хотел бы, чтобы каждый раз, когда у тебя будет вопрос, кто-то ответил тебе правильно? Он говорит: да. Ты бы хотел, чтобы, когда ты не знаешь, что делать, кто-то скажет тебе, что делать? И ребенок говорит: да. И старец спрашивает: ты хочешь, чтобы я тебе раскрыл тайну, благодаря которой ты сможешь заработать всю свою жизнь, и все, что ты будешь делать успешно? Ты бы хотел это знать? Ребенок смотрит на него и говорит: да. И тогда старик смотрит наверх и говорит: есть группа каббалистов, есть учитель. И каждый раз, когда они спрашивают, он дает правильный ответ. И на любой вопрос, на любое действие он направляет их, чтобы напрямую прийти к высшей силе. И тогда старец воспринимает, что он сейчас передает свет. Это то, что мы делаем. Мы передаем свет, и мы удостоились учителя, который дает нам такую возможность учиться у него и передавать свет. Любое слово, любой звук из его святых уст мы должны спеть вместе и благодарить Творца, что дал нам такого учителя в пути. Давайте послушаем нашего рава. И сегодня мы должны понять, хорошо нам, что мы вместе. Это помогает во многих случаях, и в материальных жизни это нас устроит. Но проблема не в этом. Мы хотим соединиться, потому что этим мы соответствуем свету Творцу. И поэтому, насколько каждый тянется к объединению, он тем самым тянется к Творцу, дает ему возможность этим раскрыться. И это, по сути дела, то, что мы можем доставить как наслаждение. И это предложение стоит не забывать. Объединение — это форма, которая соответствует, которая приближает к Творцу, которая доставляет ему наслаждение, чтобы раскрыться. И он раскрывается в любом изменении, самом малом нашего объединения, только мы пока еще не раскрываем эти изменения, еще слишком маленькие, чтобы почувствовать их. У нас еще нет келим, но потом, когда мы поднимаемся по ступеням, не думайте, что что-то меняется. Меняется только тонкость моей проверки, чувства, в котором я начинаю чувствовать изменения. Те же изменения, те же вещи. Все то же самое, и ел давно изведанное, и ты только начинаешь все более тонкие вещи улавливать, не как ребенок, который находится в нашем мире. Все перед ним, а что он воспринимает? Но все его продвижение, все образование, выяснение, понимание, осознание в его келим. Но реальность не меняется, так и мы раскрываем, что нет никого, кроме него, находимся в мире бесконечности, и каждый раз только исправляем наши келим. Поэтому и все станут как единое сплочение, это построение келим, которые соответствуют раскрытию высшей силы. Какой рав у нас есть, какая заслуга. Мы хотим сейчас объединиться вокруг слов рава, за столами в десятках и ответить на вопрос, как мы выстроим келим, соответствующий раскрытию высшей силы? Как мы выстроим келим, соответствующий раскрытию высшей силы? Хайфа 2, фокус-группа, пожалуйста. 4 минуты.

0: Да, келим соответствующие мы строим десятки, нужно выстроить келим отдачи, которые будут в том же свойстве Творца. Это, по сути дела, келим — это желание между нами, которые действуют навстречу этому, для этого с помощью высшей силы. Так мы приносим хисарон и цель, а Творец восполняет. Борис, пожалуйста. Борис. Пожалуйста, Борис. Спасибо. Только через наше слияние, потому что мы можем почувствовать стремление к Творцу только вместе. И самое хорошее, то, что мы почувствовали на Конгрессе десяток, и нужно продолжать дальше проводить такие конгрессы. Яков, пожалуйста.
1: Юня, вакша, у минутага не хорошо.
2: Кен, мы с кем им говорим?
0: Да, я согласен с товарищами, что нужно создавать общее кли. И для этого нам нужно объединить сердца и стараться правильно настраивать намерения и обращаться с общей молитвой, чтобы Творец помог нам, и после того, как Он поможет нам, мы можем раскрыть там Творца, но для этого нам нужно прежде всего объединение между нами, нужны усилия для этого. Юрий, пожалуйста. Да, мы делаем действия по бесконечному объединению и проверяем раз за разом, пока благодаря свету, возвращающему к источнику, мы не придем в конце к объединению подобному Творцу, чтобы было подобие по свойствам Творцу, и мы раскроем высшую силу. Гавриэль, пожалуйста. Каждое утро заново, весь день в течение всех наших действий, в каждом нашем объединении мы просим Его, мы понимаем молитву вместе, мы раскрываем глубокий внутренний хисарон, исходящий из нашего общего сердца, из нашего общего «я», потому что все мы как один человек с одним сердцем, и мы знаем, что Творец нас ждет. Мы доставим ему наслаждение. Нисан, пожалуйста. Да. Мы продолжаем с преданностью, с постоянством, с упорством день за днем прилагать усилия в любви к товарищам. Уверен, что все эти праздники, праздник, который был перед нами, он тоже дал нам силы продвигаться и продолжать путь, пока Творец не возрадуется нашим действиям. Яша. Келим, которые подходят получению света, нужно выстроить. То есть мы должны быть в подобии свойств с Творцом. Вы наверняка обратили внимание, что за границей это обычный день, это не суббота. И все экраны заполнены товарищами, которые находятся с нами в течение всего праздника. Мужчины и женщины, трудно в это поверить. Ваше величие, которое вы даете, какая благодарность вам за это. Я сказал, если есть мировое кли, может быть, получим какой-то пример, чтобы получить воодушевление. И тогда я вижу, что рядом с нами за столом сидит молодой парень, Илья, которому 12 лет, и все титры мирового кли, сын Акоки, ребенок, который родился у нас, и он уже не ребенок, вырос, сидит здесь за центральным столом. Так если мы получаем такие живые примеры от великих товарищей, которые изменяют мировое кли, давайте возьмем еще пример с товарищем мирового кли. Я слышал, что когда солнце поднимается в небо, оно ищет его. И я спрашиваю солнце, почему ты каждый раз ищешь этого товарища мирового кли? Он каждое утро на утреннем уроке, я хочу быть уверена, что я вовремя поднимаюсь и вовремя опускаюсь. А кто это? Это Филиппе из Испании, который... прошел глобальный курс. Только год назад он прошел этот глобальный курс на каждом уроке. Он приходит первый, выходит последний. Все конгрессы, все в его руках. Мы можем увидеть его сейчас. Посмотрите, как он поддерживает свою десятку. Вот именно такими примерами мы живем. Филиппе, мы хотим тебя поблагодарить. Ты великий в поколении и дал нам возможность получить важность и величие. Спасибо, Филиппе. Здравствуйте, дорогие друзья. Из испанского кли мы хотим вам пожелать плодотворной работы в этом году, чтобы мы могли поделиться со всеми и не забывать, что мы всегда ищем формы проявить усилия, когда мы научимся работать за товарищей больше. И укреплять десятку, которые потеряли стремление, находят место в науке Каббала. Мы просим у Творца, чтобы дал нам любовь, и чтобы мы могли укрепить товарищей, которые сейчас исчезают и не могут вставать каждое утро на урок. С другой стороны, мы все больше становятся близкими к бою, который мы должны будем провести на региональном конгрессе и должны произвести большое объединение всего мирового кли и должны сделать лихаим за нашего великого рава, который приблизил нас к жизни, сделал всем вот это и лихаим небарух, лихаим хунтос.
3: Лихаим
0: Филиппе. И группа Испании.
3: Мы
0: знаем в нашем кли, как мы слышали Филиппе 5-4, мы можем найти в нашей группе все более внутренние слои. Сегодня мы раскрыли, что в группе Москвы есть внутренняя группа Москва-7. Какое величие, насколько они подталкивают все наше мировое кли. И я уверен, что нету никого здесь, кто бы не знал группу Турции. Никто не поднял руку. В Турции есть внутренний мотор, который называется Турция-7. Может, здесь тоже знак, как и Москва-7. Эти ребята подталкивают, они взаимно поручаются, они поднимают конгрессы, они первые. Мы хотим послушать их сейчас, в особенности в Рош-Хашана. Что значит быть первыми? Турция-7, пожалуйста. Пожалуйста, друзья.
4: Шалом, шалом. Bizler geçen sene Türkiye 7 olarak
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале прошедшего года мы пообещали друг другу, что мы собираемся усилить любовь между нами. И спасибо Творцу за то, что у нас была честь сейчас собраться в Рош ха-Шана и укрепить любовь между нами еще больше, и взрастить ее. И мы входим в этот Новый год с этим намерением, что мы хотим укрепить любовь между товарищами, и мы хотим воцарить Творца над нами. И более всего, это новое начало. Мы все укрепляемся, это прекрасно находиться здесь. Наш дорогой товарищ Чан открыл свой дом для нас. Есть такое ощущение подъема духа. На самом деле это происходит, когда только находимся вместе. Вместе как десятка, вместе с мировым кли. Это поразительно делать это вместе. И мы все время укрепляемся, создаем все связи, готовимся к конгрессу, который приходит к нам. Буквально стремимся, чтобы принести его Творцу Лехаим. Mi ha'ish ha'chafetz chayim.

Ashira.

0: בחגים האלה אנחנו מקבלים כוחות.
1: В эти праздники мы получаем силы и новые условия, чтобы установить связь между нами, как Творец планировал ее с самого начала творения. Он начал творение, а мы хотим завершить ее. В эти праздники мы получаем силы и новые условия, чтобы установить связь между нами, как Творец планировал ее с самого начала творения. Он начал творение, а мы хотим завершить его. Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к уроку в 2:40 в учебном зале. Прощаемся со всеми дорогими товарищами из мирового клида. До свидания, друзья.

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон илмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут. Пожалуйста.
0: Игерет Хавгимел.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы, славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и достоится свойство слышания. И тогда есть единение понятий «сделаем и услышим», как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссоры нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое — свойство разума, муха. Второе — свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца. То есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые сором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и я ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальта Инаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальта Инаем Нижнего тоже поднимаются. И как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус праха.
2: А когда человек сокрушается об изгнании Шхины, то есть Шхина, страшно сказать, не в изгнании, а Шхина скрывается по отношению к Израилю. И согласно, чтобы Нижний говорил о Высшем все, что он должен сказать. А Нижний говорит так, потому что он так чувствует. А когда он сокрушается об этом и молится, всячески умоляя поднять Шхину из праха, благодаря этому Высший раскрывает себя Нижнему во всем своем величии, Гадлуте. тогда автоматически нижний тоже поднимается. Получается, что в этом и состоит весь столб. Как сказано, то есть именно благодаря этому столбу молитвы возносятся из одного мира в другой. То есть это раскрытие к большей ясности. И потому именно рядом с этим столбом и нужно молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему это называется праздником, хотя это и суд. Ведь главный суд — это совершенство, которое раскрывается в эти времена. Есть страх перед внешними, то есть чтобы он не впал в получение для себя свойств разума и сердца. Поэтому нужно умножать пробуждение к возвращению.
1: Ведь возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни. Ведь питание его определяется в Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Однако нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать, то есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия, как сказано: «Как он милосерден, так же и ты будь милосерден». Ведь тогда мы сможем получить все совершенство в чистоте. И поэтому это называется праздником из-за раскрытия совершенства. И это называется «трубите в шофар» в начале месяца в новолуние, в день нашего праздника, где шофар происходит от слов «совершенствуйте шапру дела свои», так как у Луны сейчас есть покрытие, то есть свойство скрытия. А он не мог написать больше из-за кануна, праздника, и я желаю вам хорошей записи и подписи от вашего друга, желающего вам мира и добра. Барух Шалом Алеви Ашлак.
2: Когда ты в отдаче и все желание получать, наполняется, и ты хочешь поднять шхину из праха, и ты хочешь быть в отдающих келим в этой молитве, и молитва эта поднимается, все работает.
3: Раз, два, окей. Коль увед к моше царих.
1: Все работает как положено. Нам надо просто осознавать весь этот процесс и реализовывать.
2: Да, свойство низости, как он должен сокрушаться о том, что он дает, что он чувствует, что Тора — это прах.
1: Мы перейдем к уроку от 25 сентября 2003 года.
2: Что мы слышим из этого письма? Что как раз, когда человек находится в состоянии, что ему не кажется, что духовный мир привлекает его, что Творец раскрывается ему, что есть какая-то приятность и благо на ступени выше него. Именно в состоянии, когда человек не видит хорошего будущего, это состояние обращение Высшего к Нижнему. Именно в этом состоянии человек должен понять, что нет другой связи между Высшим и Нижним, кроме как Ахаб Высшего, который пребывает в Гальгальтейнаем Нижнего, так они дают ощущение нижнему. И только правильно считывать это ощущение, объяснять себе, что происходит. Это сейчас человек должен подняться и сделать, объяснить себе так, что, чтобы из этого ощущения и далее все его шаги были бы уже в направлении запуска всего этого столба между ним и Творцом, между Малхут Бесконечности. Верно, что если Ахаб Высшего раскрывается нижнему как не светящийся, то у нижнего в соответствии с этим естественным образом есть возможность говорить, то есть из сердца, из ощущения он говорит плохо о высшем, об управлении, о поведении, вообще о том, что высший присутствует, существует и управляет мирозданием. Но то, что человек может сказать так или иначе, это не изменяет этого условия, что выше иначе не может раскрыться нижнему из-за того, что нижний чувствует плохо или хорошо. Он это желание получать, и только два этих ощущения могут быть у него. И хорошее ощущение, чтобы оно наполняло его, дать ему это ощущение хорошее выше не может, потому что этим он опускает нижнего на животный уровень, чтобы нижний всегда оставался в подчинении, в зависимости от ощущений, которые будет в Илкелим, и никогда не сможет подняться выше ощущения. Чтобы позволить нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к высшему, не согласно горькому сладкому, а согласно истине лжи. Высший обязан скрыть себя и этим он помогает нижнему перейти через неприятное ощущение, а быть связанным с высшим из-за того, что высший является высшим. То есть, что высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И уважать это, и быть прилепленным к этому, и желать этого. И просто просить, молиться об этом. К этому нижний должен прийти. И из-за того, что он уже не подкуплен и не находится под действием хорошего ощущения от высшего, у него сейчас есть возможность работать над отношением, направленным на свойства высшего, то есть работать над намерением, что называется, а не над ощущением. В этом, по сути дела, весь резкий переход и судьбоносный, который творение должно совершить. И этим оно вместо того, чтобы соединяться с самим собой, со своими келим, видеть, что есть у него, в его кли, видит и определяет свое состояние согласно качеству своей связи с Высшим, насколько он находится в соответствии Высшему, согласно намерению ради отдачи. В Высшем отдача является свойством, в Нижнем отдача — это намерение. И согласно этому они, когда находится в подобии, согласно этому есть связь между Гаргальта и Наем Нижнего, то есть намерением над его Ахапом, над его настоящим Келим, и Ахапом Высшего, что является свойствами Высшего, свойством отдачи Высшего.
4: Лагия ле...
2: прийти к
4: аргажата мацав кира,
2: ощущению состояния как плохого,
4: бекелим,
2: и от отсутствия наполнения в келим, потом определить, что он не хочет зависеть от наполнения, я хочу быть зависимым от моего намерения ради отдачи, от моего отношения к Высшему, вести себя в состоянии, когда я прошу, чтобы это отношение было согласно соответствию между Гаргальтейнаем и Ахапом, чтобы у меня было намерение ради отдачи, как есть у Высшего, свойство отдавать мне, желание отдавать мне. В этом вся работа человека, которая относится к его проверки в грозные дни, когда он решает уже, определяет это отношение, это значит, что он определяет свое развитие согласно столбу связи между ним и Высшим. Это называется уже Рош ха-Шана, этим он определяет правильную, свою правильную точку связи. И тогда все остальные действия будут для развития этой связи, укрепления этой связи. Как Рабаш говорит в другом месте, что Рошана уже определяет, сколько будет хороших дней, сколько будет дождей, и сколько будет разных состояний и условий. Но человек определяет, в каком виде он реализует это. И с помощью этого он определяет, по сути дела, эффективность этого года. То есть, насколько он вырастет, как он вырастет, насколько он достигнет в течение года. Да?
1: А как нижний может определить ту точку, когда он начинает работать, когда он должен выйти из тьмы?
2: Как нижний, вместо того, чтобы быть
4: шакуа килу, кен?
2: Погруженным как бы в плохое ощущение, поймет, что это ощущение приходит к нему специально, плохое ощущение, специально свыше, чтобы он относился не к ощущению, а к связи с Высшим. Высшее ощущение, вместо того, чтобы ощущать горькое и сладкое, плохо для меня или хорошо в получающих кирпичах, чтобы он чувствовал принадлежность к истине лжи, чтобы он смог подняться, оторваться, разорвать свою связь с горьким и сладким и перейти к истине лжи. То есть вывести себя из... либо прилепиться к моху, к разуму, скажем, как нижний может это сделать, не собственными силами вообще. Он не способен, сам изменить свое отношение, потому что он погружен в ощущение. И из этого ощущения он может выйти только благодаря какой-то внешней причине. Это может быть учитель, это может быть книги, это может быть группа, но что-то, чего нет в нем, потому что он сам находится в ощущении, в плохом ощущении, мне плохо, и все. Находится в отчаянии, в беспомощности. Просто нет у меня ничего в этой жизни, в этой методике и вообще ни в чем. Я хочу закончить со всеми этими вещами. Лучше мне смерть, чем такая жизнь, только выйти из ощущения, все. То есть выйти из этого ощущения, он может или вниз опуститься, то есть сделать разные действия, чтобы чувствовать себя хорошо. То есть, что ему вкусно, приятно, сладко, или он может, и это только с помощью внешней силы, которая даст ему оценку, уважение, напоминание, почему это происходит с ним. И тогда он сможет не вниз опуститься в хорошее ощущение, искать это с помощью разных средств, а несмотря на это плохое ощущение подняться вверх, то есть искать намерение, искать связь с Высшим. То есть хотя я чувствую себя нехорошо, я должен сейчас прийти к радости, потому что именно, что я именно соединен с Высшим. Высший дает мне плохое ощущение, чтобы я соединился с ним в совершенно другом формате, согласно тому, что мы вместе ценим состояние отдачи, состояние духовности. Здесь перейти от ощущение к намерению не в силах человека сделать это. Обязана быть только какая-то внешняя помощь. Насколько он подготовил заранее свою связь с группой, с книгами, с учителем, насколько вложил в них. Согласно этому он согласно этому он может потом получить поддержку. Об этом сказано: не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не способен, находится в ощущении, ничего не попишешь. Или время проходит, то, что называется, что Высший помогает ему свыше, или книги и мудрецы, то, что называется, самое полезное, самое эффективное — это группа, потому что в группе всегда есть процессы и разного рода связи изменяющиеся, разного рода цели и действия, которыми занимаются. И тогда через это обращают каждое внимание на другого, и участвуя, физически привлекают друг друга, и этим дают ощущение важности, отдачи, хоть в чем-то напоминают ему, этому человеку, о цели, чтобы он не был погружен только в ощущение, в плохое ощущение. И тогда это выходит, но это очень большая работа, и пока человек не определяет это постоянно, то есть над Махсомом, у него всегда есть. Это называется скрытие. Это, по сути дела, и скрытие, когда Творец скрывает, он скрывает себя за плохим ощущением, которое дает человеку. Но это ощущение вызвано тем, что он показывает ему отдачу, свойство отдачи вместо наслаждения. То есть он может показать человеку наслаждение, он может показать человеку свойство отдачи. И тогда этим он помогает нам, чтобы мы подготовили себя быть зависимыми, связанными с его отдачей, а не с наслаждениями, которые исходят от него.
1: Да. А что в этом смысле означает прохождение Махсома?
4: Лаборта Махсом Заникра.
2: Перейти Махсом называется установить первую связь с Творцом, несмотря на ощущение, которое он дает мне. Я не измеряю, какое, я не могу измерить такое ощущение, а несмотря на ощущение, которое он дает мне, установить с ним связь согласно тому, что я воспринимаю свойства отдачи в самой малой мере, неважно. И я решаю, что это самое важное, важнее любого моего ощущения, я хочу быть слитым с этим. И благодаря этому общему, то, что называется отдача, чтобы это было у меня и у него чем-то общим, это будет связь между нами. То есть я определяю высшего как дающего, и я нахожу в себе это свойство дающего, отдача это дающая над любым нехорошим ощущением, на которое я могу сделать сокращение, как будто есть, нет, неважно, а это точка отдачи во мне, я поднимаю ее над всем ахапом, что называется, это называется гальгальтейнаем моим. Ахап как будто не существует, своего ощущения, а гальгальтейнаем эти свойства, точка отдачи, я чувствую, что этим я связан с Высшим, я нахожусь внутри Высшего, как плод, зародыш. Это начало моей связи с Высшим. Я уже вошел тем самым в этот столб, да, ступени, по которым я уже буду подниматься и расти. Да.
1: А откуда уверенность в том, что ощущение никогда не возьмет над этим власть?
2: Откуда уверенность, что ощущение никогда не возьмет над этим власть? Ощущение только в том, что я сейчас хочу быть слитым с Высшим в отдаче. В этой точке отдачи это называется, что я нахожусь в трех днях впитывание семени. Я хочу просто прилепиться к нему в этой точке, только в этом свойстве. В том, что я и он отдаем, что для меня это важнее всех получающих келим с ощущением хорошим или плохим, в них не важно. Если я держусь за эту точку, через нее я чувствую, что я связан с Высшим, я все время работаю сейчас над тем, чтобы схватиться за эту связь как можно больше, и все, что происходит сейчас со мной, я над этим стараюсь укреплять эту мою связь с Высшим в свойстве отдачи моем и его в этом свойстве. Это значит, что я прилепляю семя в матку. Я делаю этот клей, и я начинаю развиваться. Пока я не постигаю свойство гальгальтейнаем, свойство отдачи, которое уже будет существовать во мне по-настоящему. Это называется 40 дней создание плода, то есть уже есть создание и цера, то есть на каждую деталь, которая раскрывается, есть уже как бы ощущение, что да, отдача важнее, чем ощущение плохого или хорошего в получающих килим. Это называется 40 дней создания возникновения плода, а потом уже... То есть есть еще опасность выкидыша, но это опасности. У нас это не происходит. То есть эти опасности — это как состояние, которое я должен пройти, чтобы все больше и больше укрепить связь. Когда я перехожу, допустим, от Виюта Алиф к Виюту Бет, Гимл, Далет.
1: Да. Если мы в группе будем рекламировать величие отдачи и величие Творца, почему это не называется продвижение в направлении намерения ради получения? Ведь оно того стоит.
2: Вопрос. Ради получения мы... Если мы будем рекламировать величие Творца, величие цели, прилепиться к Творцу, величие действия, уподобление Творцу, то есть, в общем, свойство отдачи, категорию эту отдачи, если мы будем возвеличивать это как самое важное, это, что это называется духовным, но кроме этого есть материальное. И нет, кроме двух этих, ничего другого. Все свойства, все желания, все состояния, чтобы ты ни сказал, существуют или в этом, или в этом, или в получении, или в отдаче. если мы возвеличим свойство отдачи, возвеличим по сравнению с свойством получения. Больше нечего сказать и нечего возвеличивать, одно из двух. Так что от этого ты говоришь?
1: Мы говорим, что тогда нам будет хорошо, что мы будем цельными. И тем самым мы хотим сказать, что будем подобны Творцу. Так в чем же здесь отличие от обычного подхода?
2: Будем цельными, нам будет хорошо, наполнимся бесконечным светом, придем к совершенству, к вечности, придем к слиянию с Творцом. Ну, так ты спрашиваешь, почему я слышу, ты говоришь мне во всех этих словах, что как будто у меня есть выигрыш в получающих килим. Это верно, что у тебя есть выигрыш в получающих килим, но работаешь ли ты ради того, чтобы наполнять их, или ты работаешь, чтобы уподобиться Творцу?
1: А в чем же здесь разница?
2: Разница простая, разница в намерении. Или я готов отдавать ради получения всех наполнений в моих получающих килим, или я готов получать, и неважно что, только чтобы прийти к отдаче. Даже мое получение будет помогать мне отдавать. Это принципиальная разница.
1: И когда мы этим занимаемся, это называется распространением?
2: Если мы будем работать над важностью отдачи, над важностью получения, потому что важность получения — это для нас естественная вещь, а важность отдачи — это совершенно искусственная вещь. В этом у меня нет никакого вкуса. Я отталкиваюсь от этого, я просто ненавижу это, отвращаюсь от этого, просто не способен услышать. Это настолько во всех смыслах, это плохо мне. Если мы в каком-то виде изменим эти вещи по их важности, чтобы свойство отдачи было важнее, свойство получения, это называется, что я поднимаюсь над своей природой, потому что моя природа — уважать получение. Это значит, что я поднимаюсь над своей природой. Называется, что я поднимаюсь в духовное.
1: И это называется распространением?
2: Это называется мое внутреннее распространение относительно меня самого. Или это в группе, в обществе, в мире. Это называется распространение, распространение кабалы. В конечном счете мы должны принести в мир простое знание. Отдача важнее получения. Только если ты скажешь это всему миру, то не то, что никто не захочет слушать, каждый будет рад заткнуть тебе рот, потому что это неприятно говорить об этом. Мы даже стыдимся говорить об этом, потому что это кажется настолько несерьезным, кажется настолько нереалистическим. Это уже получило такое нехорошее впечатление в человечестве, что это просто это настолько против развития человечества, развития от маленького эгоизма к большему, еще большему, что мы видим, насколько эти вещи неисполнимы. Если ты выходишь и начинаешь убеждать как бы людей, что это хорошо, они не могут подумать о тебе, что ты человек серьезный, реальный, потому что это не принимается в получающих килим серьезно и реально быть отдающими. Мы не видим никакой поддержки от этого мира. Не видим, что это вообще в каком-нибудь месте существует и дает какое-то как бы наполнение. Если скажешь, отдавать ради получения, очень хорошо. Это я, допустим, хочу быть президентом Америки, иду, даю им и все. бросаю миллионы, пожимаю миллион рук, обнимаю, целую. Знаешь, как они делают улыбку такую красивую, белозубую. Так я знаю, что я за это получаю, и это уважаемо. И ты видишь, никто не говорит, я люблю тебя и хочу делать вам все благо, всю жизнь хочу передать вам. И они все так аплодируют и слышат, и любят его, и уважают это. Почему уважают? И почему эта форма отдачи они уважают? Не обязывает их, наоборот, наполняет их херем. Да. И они знают также, что это его желание. Потому что желание получать поддерживает это.
4: Ну,
2: теперь то, о чем мы говорим, о настоящей отдаче, без всякого выигрыша в желании получать, чтобы желание получать не наполнялось, так нет поддержки в желании получать для этого. Поэтому мы не можем прийти и отдавать. То есть распространять это знание на улицах. И поэтому Рамбам пишет, что нельзя раскрывать это. А только постепенно, чтобы они выросли и умудрились большей мудростью, раскрывают им эту тайну постепенно, тайну эту. То есть это секрет. Почему это секрет? Ну, потому что это относительно желания получать. Мы его, это все еще секрет, что называется, отдавать. Если я раскрою его, я очень быстро убегу от этого. Я буду играть во что бы то ни было в этом мире, только чтобы не думать об этом. И это хуже, чем самые большие муки. Вы как-то сказали, что духовное... Это называется... Начинать говорить с ними, как это...
1: Поэтому мы должны проводить наше распространение в такой форме, которая будет приемлемой в желании получать. Я помню, как перед своей лекцией, первой лекцией в Тель-Авиве, я спросил Ребе, что мне им объяснять, как и что. А он сказал, прочти из определения сути науки Каббала, что это раскрытие Творца творением, которое находится в этом мире, и объясни им, что это несет им добро, все благо. Это то, что они хотят слышать. Что такое благо? Один получит хорошую профессию, другой удачно женится, третий... достигнет какой-нибудь чудесной отдачи, будет гулять по духовному миру, у него там будут такие замечательные путешествия, на которых там увидит много интересного, чтобы каждый увидел, что это хорошо. Но ведь это ложь. Да, верно, это ложь. Но это полезная ложь. Ты немного приближаешь человека к тому, что называется каббалой. Это не каббала. Ты рассказываешь ему о каббале ложные вещи. Однако он готов продолжать слушать об этом. Ну так и что, каждый раз рассказывать ему неправду? И каждый раз он будет слышать не о каббале, а о том, как ты извращаешь это понятие? Верно. Однако тем временем действует окружающий свет. И этот окружающий свет приводит его в порядок. Окружающий свет. Когда ты открываешь книгу, ты просто хочешь знать, соединиться, чтобы эта книга тебе дала самое лучшее. Да, ты так думаешь, хочешь ты этого или нет, так работает твоя внутренняя машина. Но поскольку ты притягиваешь окружающий свет, то этот окружающий свет уже приводит, преобразовывает твое желание получать так, чтобы в нем проявляется сор, что-то от желания отдавать. И тогда ты готов немного послушать желание отдавать. Видишь, через несколько лет люди готовы сидеть и обсуждать. Да, не для себя, а для всех. А что мне это даст? Человек теперь начинает отвечать себе самому, в том смысле, что, по всей видимости, это наполнит его. Он все еще мыслит понятиями получения, но он уже согласен, что наполнение при отдающих действиях — это наполнение совершенное. И уже начинаем мы думать об этом. Видишь, я вижу это в группе. Если мы будем действительно намерение ради отдачи и не будем думать о себе в отношении чего бы то ни было, только отдавать, то это даст нам ощущение совершенства.

0: что-то от него остается. Как бы оно аннулируется, и больше его нет. Поэтому оно не готово слышать об этом. Это против созданного из ничего, против его сути, точки его сути, против человеческого «я». А здесь, поскольку внутри желание получать, возникает эта капля семени, желание отдавать, человек уже готов слышать об этом, ему уже не кажется, что он отменяется, аннулируется, даже если будет отдавать. У него уже есть ощущение, что после всего этого действия, когда его вроде бы уже и не будет, он почувствует наполнение. Как такое может быть? Откуда ты почувствуешь наполнение? Тут немного идет речь о частице кли отдачи, которая уже образуется у нас. Да, создается, формируется. И тогда он готов так думать. И ему уже не кажется, что он тут совершенно исчезнет. Это уже продвижение.
1: Мы можем сказать человеку, действительно, что это действие, как вы сказали, как харакири, но потом ему будет хорошо.
0: Мы видим, что если человек видит, что у него есть какая-то прибыль, какая-то награда относительно наказания, относительно страдания, это просто торговля. Мы меняем страдания на здоровье. Это понятно. Эти вещи приемлемы в желании получения, в желании получать. Мы всегда судить, в каких сосудах мы ощущаем, думаем, говорим, обсуждаем. Если это внутри желание получать, то есть больше страдать, меньше страдать, большая выгода, меньшая выгода, то все это воспринимается, укладывается в разум, и я могу идти и обсуждать это со всеми. Как говорит глава правительства, мы сейчас перетерпим год, а через год наступит процветание и подъем в экономике. А пока потерпим. У нас будет трудный год. Почему он может так говорить? Он показывает людям вознаграждение. Естественно, за него надо заплатить. Нам это ясно, это само собой понятно. Тот, кто не оплачивает вознаграждение, называется вором. Однако он показывает им, что это будет. В такой форме ты можешь давать объяснение, что такое наука Каббала, и тогда тебя воспримут правильно, не посчитают, что ты лжец. Если же ты скажешь, ребята, я в одно мгновение зарабатываю миллион долларов, я обещаю каждому, кто ко мне присоединится, то же самое. Никто не подумает, что это так и есть. Наоборот. Мы это видим из того, как змей соблазнил Хаву. Мы можем научиться из этого, что мы должны делать в отношении нашего желания получать. И здесь действительно вся мудрость, как обращаться к себе и к массам, постепенно убеждая желание получать в том, что это того стоит, а затем работать над ним, чтобы оно и вправду захотело этого при помощи окружающего света.
1: То есть он раскрывает эту тайну постепенно. Что сейчас это за раскрытие?
0: Эту тайну раскрывают постепенно, понемногу, поскольку желание отдавать, насколько желание отдавать оторвано от желания получать. И насколько в желании получать, у него никогда не будет никакого наполнения.
1: То есть раскрывают человека в ощущении, не просто так рассказывают.
0: Понятно?

0: Есть ли способ, скажу, ахап высшего, и не могу по своей инициативе создать связь с товарищем. Тут должна быть какая-то связь.
1: Нет связи с ахапом высшего, кроме как с помощью моих галгальтовейнаем. То есть, то, что Ахаб Высшего действует сейчас на меня, и не связан с моими галгальтовейнаем, а связан с моим Ахаб. Я чувствую от Ахаб Высшего, что он хочет отдавать, чьи свойства являются свойствами отдачи. И я от этого чувствую себя плохо. Почему? Ведь Ахаб Высшего должен снабжать меня всем благом. Правильно. Ахаб Высшего дает мне все благо. Действительно, жизнь, жизненную силу, все. Тогда, когда он не хочет, не намеревается, не находится в процессе, имеющем целью поднять меня на свой уровень. Тогда он мне дает все благо, да, он дает мне животную жизнь. И я живу в этом мире, хорошо ли мне или немножко плохо, но я получаю от Ахапа Высшего наполнение в своих Ахап, в своем Ахапе. Но когда Высший хочет увеличить, вырастить мою галгальтовейнаем, в этот момент он начинает иметь дело не с моим Ахаб, а наоборот. Он скрывает имеющееся в нем наполнение для моего Ахаб и начинает показывать мне место наслаждений своего Ахаб, начинает показывать свойства своего Ахаб, свойства отдачи. И тогда я страдаю дважды. От того, что ко мне не приходит наслаждение мой Ахаб от Высшего, и от того, что, кроме этого, он показывает мне форму отдачи. Эта форма отдачи приходит внутри ощущения его пустого Ахаб. Тут есть два вида воздействия на меня. И постепенно на этом я учусь. Что у меня нет выхода. Я начинаю получать от этих ударов понимание того, что я обязан обращать внимание не на наполнение, а на его свойство, на отдачу. Я мог бы подробнее описать, какое воздействие тогда оказывает Ахаб Высшего и как именно это сказывается на мне. Он говорит об этом, что Малхут есть только окружающий свет, но это все
2: одного лиза.
1: Мы еще пройдем туда. Он пишет об этом в предисловии книги «Паним Меирот» о четырех Мелахим, как мы работаем с задачей Высшего. Да.
0: Человек находится в падении. Я знаю, что он должен перейти к радости. Он говорит, что он делает резкий переход. Вопрос во время перехода. Он теряет какие-то свойства, выяснения, вопросы. Он не теряет при этом что-то?
1: Я не понял вопроса.
0: Человек находится внизу. Теперь ему говорят, что он должен быть всегда в радости. Так он проводит какой-то ментальный переход в радость. Во время перехода не теряет ли он какие-то свойства, вопросы, выяснения, через которые он бы пришел к чему-то? Или когда приходит к радости.
1: Тем, что человек не находится в радости, он теряет что-то? Радость – это признак того, что я нахожусь в согласии с Высшим, с тем, что я получаю от Него. Я всегда получаю только от Него. Если я в том, что я получаю от Него, нахожусь в радости, это означает, что я нахожусь в согласии с Ним. Мне хорошо от того, что я от Него получаю. Я о Нем хорошо думаю, о Нем хорошо говорю, я Его благословляю. Это признак радости. А как мы, как написано у Рабаша, что ты всегда можешь вызывать радость у своего товарища. Как? Посредством того, что ты придаешь в его глазах ценность духовному, с которым мы связаны. Чувствуем ли мы от этого хорошо или плохо, это не важно. Если ты поднимаешь важность духовного у товарища, то по сути, ты вызываешь у него радость. Если бы он был рад, и ты еще больше поднял духовное в его глазах, то он стал еще радостнее. А если у него не было радости, потому что он ничего не чувствовал духовным, а ты поднял для него важность духовного, то он находится в состоянии перехода от печали к радости. То есть только посредством увеличения важности духовного ты приносишь радость товарищу и себе тоже. Иными словами, чем важнее в моих глазах Творец, который является единственным нашим партнером, который все время стоит против нас, чем он выше в моих глазах, чем выше в моих глазах важность того, с кем я имею дело, тем больше радости я пребываю, потому что я связан с великим, завишу от великого, нахожусь с ним вместе. Он велик, он вечен, он все. И отсюда у меня возникает уверенность и хорошее ощущение, наполнение. Нам больше не с чем пребывать в связи, в понимании, в критике, в выяснениях, кроме Творца и меры Его важности в моих глазах. Вот и все. Что есть кроме этого? Кроме этого ничего не существует. Да.
0: Мы сказали, что Высший, когда он дает, нам дает также ощущение пустоты, что он не наполняет нас. Еще свойство отдачи. Ощущение пустоты, как бы мы чувствуем. Как ощутить хоть чуть-чуть состояние отдачи, это свойство внутри.
1: Как почувствовать от Высшего две формы Его отношения ко мне? Что Он пуст, когда Он наполняет мои келим получения, и что Он дающий, что Его свойство является дающим по отношению ко мне. Прежде всего, здесь есть вопрос. Почему Высший не относится ко мне как хозяин к гостю? Пусть покажет мне, что Он все мне дает, и я буду по-настоящему наслаждаться этим. И вся моя жизнь, все наполнения, которые только могу себе представить, все находится у Него, и Он готов мне обеспечить, Он готов меня обеспечивать этим безмерно, любит меня безмерно. На самом деле, это ступень последняя из тех, которые мы постигаем. Добрый, творящий добро, плохим и хорошим, вечная, абсолютная любовь и так далее. Это уже будет в конце пути. Но почему Он сейчас так к нам не относится? И тогда внутри этого отношения Он пробудит в нас стыд от того, что мы не относимся к Нему так же, а только хотим так урвать себе и больше ничего. чтобы из такого обоюдного отношения мы сразу же почувствовали стыд, сделали сокращение, сделали то, что мы изучаем, то, что делает кли, ощущая высшего, как дающего, как любящего. Да, верно. И по его действиям, по его свойствам, это ужасно, то, что мы почувствуем. Но через это мы придем к хорошим вещам. Так почему бы ему не организовать наши отношения таким образом? Тут дело простое. Если он установит наши отношения в таком виде, и это на самом деле правильные отношения, да, что так это внутри, но только он скрывает это. Но если он это раскроет, то все мои действия будут исходить из желания получать естественным образом, без всякой возможности привнести туда что-то от моего «я», без моего свободного выбора в этом. Я наверняка буду продвигаться после того, как он раскроет меня в таком виде, в таком вынужденном виде. Он раскроет мне, что он меня наполняет, и я буду его любить. Он раскроет мне, что это он является хозяином моих наполнений, и тогда он станет в моих глазах важным, величайшим, вечным, совершенным и так далее. Потому что в нем находятся наполнения, от которых я завишу. Он раскроет, что он отдает мне от всего своего сердца, а я получаю, и тогда я почувствую стыд и захочу избавиться от этого стыда, насколько он раскроет мне, что он дающий, а я получающий. То есть все мои действия будут вынуждены из желания получать, и это не буду я. Это просто созданное им желание получать будет так себя вести. И понятно, что оно так себя будет вести. Факт, что так оно себя вело, как мы это изучаем, начиная с Малхут Мира Бесконечности и далее. Но в такой ситуации нет творения. Есть то самое желание, то самое созданное Творцом желание получать, которое проходит все эти метаморфозы, и все. Это ступени неживая растительное животное. И даже если я захочу стать подобным хозяину, то он обяжет меня к этому, желание получать меня к этому обяжет. Это как у нас выходит, это как вторая стадия выходит из первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Разве там что-то творение делает? Нет. Свет, который действует и раскрывает внутри наслаждений, что он дающий, автоматически, неизбежно строит желание получать, желание отдавать. И вторая стадия выходит из первой, просто одна за другой. Нет тут никакого чуда. Чудо в том, как сделать так, чтобы я захотел, чтобы эти действия произошли, чтобы я это захотел своим свободным выбором. Мое отношение, если оно не будет зависеть от моего желания получать, когда это будет называться Адам, человек, я действительно уподобляю Эдаме себя Творцу. Но если это естественным образом желает желание получать, то тут нет человека, это просто животное. Поэтому Творец не раскрывается нам так, как он раскрылся в четырех стадиях прямого света. Когда он сначала совершал наполнение, а потом показывал, что он хозяин, и что ты будешь стыдиться, нет. Не может. Он вызывает у тебя все действия, а ты должен вызвать в себе все действия таким образом, чтобы желание получать в них не участвовало, чтобы оно не чувствовало наполнения, чтобы оно не ценило хозяина, не чувствовало его, не знало, что он дает, не знало, что он любит. И ты выстроишь образ хозяина как того, кто любит тебя, кто полон, совершенен, вечен. Все, что в нем есть, чтобы ты выстроил в своем воображении в той же форме, в которой он на самом деле существует. Но ты представишь себе хозяина перед собой сам, самостоятельно. Если ты это сделаешь, это значит, что ты сотворишь Творца. Творец сотворил человека, человек творит Творца. Человек формирует перед собой образ Творца, каждый раз более высокий, чем он сам, более возвышенный, более дающий, и уподобляет себя этому образу. Затем он представляет себе еще более высокий образ и как бы еще подтягивается вверх, поднимая себя на тот уровень, который он вообразил, и так далее. И это все означает, что этот человек делает, а не то, что Творец играет с желанием получать, в результате чего все происходит само собой. То есть тут есть очень важный вопрос выбора, что в сущности и определяет человека. Ведь все, что мы говорим о капле семени, которая развивается и выходит на... и затем переходит к таким внешним действиям, а затем действиям самостоятельным, все говорится о той самой точке выбора, точке моего отношения к свойству отдачи к Творцу, которое не зависит от моего желания получать, не зависит от наслаждений. Поэтому все эти примеры, которые приводит Бааль Сулам, их нужно правильно расшифровывать. Речь не идет о том, что все буквально в такой форме происходит.
0: Хотеть это, что это вещь гораздо более страшная, чем эта точка. Как можно хотеть что-то, что гораздо более темное?
2: Как человек может представить себе следующую ступень, что она отделена от желания получать, более темное, чем желание получать, и буквально смерть? Как человек может желать, и это не может? В твоем вопросе ты уже отвечаешь, не может?
0: Он может представлять себе
2: это. Как он может представить ее сам по себе, не может? Ее само по себе он представить не может. А что он может? Ему нечего делать. Он может только представить себе, каждый раз представлять состояние более прекрасное в Лолишма, что ему будет от этого какая-то выгода, что ему будет хорошо, что там тоже включен вот это лишма, чтобы пробудить на себя окружающий свет, и окружающий свет производит действие. Он создает в нем. Создает в нем отдающий килим. То есть свет с первой на вторую стадию прямого света, он все-таки действует внутри желания получать, и внутри желания получать он выстраивает желание отдавать, но это приходит из отношения человека, что человек хочет, чтобы это так произошло. Человек хочет, чтобы это произошло, и постепенно из лолишма приходит к лишма. Намерение человека становится все более и более... они ценят больше дающее относительно получающего.
3: Человек осознанный, хладнокровно использует свойство желания получать, обманывая его какими-то посылами еще большего блага.
2: Человек использует разум, заложенный в своем желании получать, чтобы с его помощью прийти к желанию отдавать. Это называется, что рабыня прислуживает своей госпоже, да, конечно. А как иначе? Разница между рабыней и госпожой в намерении. Это те же келим.
3: Как человек сохраняет осознание важности именно этого, когда он уже входит внутрь желания получать? Он внутри желания, тем не менее, держит за точку важности. Для чего все это происходит?
2: Как человек удерживает, чтобы внутри своего желания получать, он думает о том, чтобы все-таки достичь отдачи Творца, только согласно важности группы и согласно тому, насколько он вложил в нее ранее, и у него уже есть какая-то подготовка к этому, и он уже внутри подготовлен к этому и входит в это уже заранее сложившимся намерением. Творец помогает. Он не дает наслаждения, а дает, наоборот, опустошенность. В итоге процесс очень простой. Он скрыт от нас именно в своей простоте. Он настолько... находится перед нами, что мы смотрим сквозь него, как бы не замечаем, что он такой явный и простой, но именно этим он и скрыт.
3: Вы сказали, что формирование в группе взгляда на желание отдавать занимает несколько лет.
2: Нам понадобилось несколько лет, чтобы согласиться слушать, что свойство отдачи действительно представляет собой духовное, и что в нем есть нечто, что ответит на все наши ожидания, и это свойство действительно реальное, что я не просто так отдаю. Ты говоришь, да, давать хорошо, ладно, я буду отдавать, только дай мне что-то взамен. Но мы соглашаемся, что внутри этого свойства имеется некий объем, в котором можно жить, в котором можно существовать, в котором мое «я» не исчезает. И я ответил на вопрос, почему оно не исчезает. Потому что я уже обрел это свойство отдачи, у меня внутри уже есть некая такая оболочка, и я полагаю, что если я полностью нейтрализую это желание получать, то все-таки в этом свойстве отдачи останусь существовать. То есть нет, есть уже какое-то начало свойства отдачи. Что ты спрашиваешь?
3: Относительно продвижения, то, что несколько лет занимает понять.
2: То, что мы можем готовы слышать об этом свойстве отдачи, то есть у нас образовалось это место, это начало этого отдающего кли, уже прошло несколько лет. Согласно чему мы видим, что прошло несколько лет, и мы все-таки продвинулись вперед, согласно тому, что я уже могу сегодня говорить и соглашаться с этим как-то, и читать об этом. Раньше я не мог читать «Дарование Торы», статью. О чем она говорит? Об отдаче ближнему, возлюби ближнего как себя. Этому учат в детском саду, а потом все понимают, что это все нереально, и идут дальше. Мы, слава богу, уже не социалисты, и понимаем, что и кибуцы, и все это все осталось уже позади. Я сегодня как бы готов вернуться к тем статьям, к тем принципам и принять их в качестве каких-то своих целей, обсуждать, изучать и как-то соединять с собой, отождествлять с собой. Хотя я понимаю, что эти вещи я не могу рассказать всему миру, и как раз-таки мне нельзя о них рассказывать, и также Рамбам предупреждает об этом. Нельзя объяснять это людям неподготовленным, а вот эти ступени женщины, дети и рабы, и тем, кто пребывает внутри желания получать, не объясняем этого, они не поймут. Однако у тех, у кого уже есть дополнительная мудрость, и кто уже получает некое внутреннее представление о желании отдавать, у них уже есть этот сосуд, ты в соответствии с этим можешь приоткрыть им этот секрет. Это буквально тайна.
4: И потому,
2: когда мы начали сейчас изучать статью дарования Торы, что я сказал, что есть люди, которые приходят напрямую и ломают эти свои стереотипы и входят в отдачу, то, что называется, согласно тому, что написано в даровании Торы. Это первая статья, которую Баал Сулам посвятил распространению кабалы. Есть люди, которым ты можешь сказать это, и они примут это и будут работать над этим. А есть люди, которым нужно несколько лет, чтобы вернуться к этой статье и быть готовыми услышать и вынести ее. Поэтому я и сказал, что, возможно, достаточно одного, двух, ну, скажем, трех лет, чтобы войти в духовное. А иногда требуется 10-15 лет, пока человек возвращается к этой статье и готов слушать ее и с помощью нее войти в духовное. Это и называется путь длинный, путь короткий.
3: Все, что прошло, прошло. Какое?
2: Ну, то, что прошли, мы прошли. Да, я более-менее знаю, где каждый находится. Ну, так еще несколько лет, нет выхода. Терпение и группа, которая может ускорять время. Но, в конце концов, если люди не могут напрямую войти в это, то есть... взять этот закон, закон всего мироздания, работать согласно ему, ну, через несколько лет вернуться к этому. Как Рамбам говорит, постепенно, по мере того, как обретают эту мудрость, откроют им эту тайну, насколько они смогут выдержать.
3: Ну вот сейчас, с этого момента и дальше. Я не хочу, чтобы это заняло еще несколько лет. Я хочу это сделать сразу, прямо. Что значит «сразу»?
2: Сразу. Это значит, что ты не убегаешь от этого условия «возлюби ближнего своего, как себя», и ты начинаешь понимать, что «возлюби ближнего, как себя» — это тот самый закон отдачи, который есть у Творца и Творец относительно творений. Он любящий плохих и хороших, и добр для... и творящий добро для плохих и хороших, в абсолютной любви и не думающий о себе. И для тебя этот закон, который от Творца так вот записан, сформулирован относительно мира, относительно других, он записан как «возлюби ближнего, как себя». Это тот же самый закон отдачи, который... с помощью которого ты приходишь в соответствие ему, так он выглядит относительно тебя. Почему? Потому что произошло разбиение, целью которого было сделать возможным твое отношение к душам, благодаря чему ты обретаешь свойства отдачи и приходишь к слиянию с Творцом, достигаешь его ступени. Если ты принимаешь это таким образом и ставишь во всех этих местах знак равенства, отдача равняется Творцу. Любовь к товарищам равняется Творцу, равняется отдаче, равняется духовному и так далее. Если ты уже сейчас начинаешь принимать эти определения как одно целое, нет ничего, кроме отдачи и получения в мире, во всем мироздании, в материальном, в духовном уровне, и ты согласно этому начинаешь проверять свои мысли, действия и всякие свои расчеты, тогда ты уже находишься на прямой линии. Но если ты еще не можешь все эти вещи соединить либо с отдачей, либо с получением, тогда ты не на прямой линии. Что такое прямая линия? И тогда в конце есть чистая отдача, а в начале есть чистое получение, то есть только получение. А прямая линия — это соединение каждой точки по этой линии, больше отдачи, чем получение, больше отдачи, чем получение. Вот и все. Если ты выстраиваешь процесс таким образом, то ты самым кратким образом продвигаешься к цели. Действительно, по прямой линии. Так вот, отныне далее, услышав об этих вещах, то, как мы слышим о них, нужно развивать это в группе, строить такие поддержки, всякие защитные системы, которые не позволят мне сбежать и будут пробуждать. И зажигать во мне красную лампочку, если я отклоняюсь от правильного толкования, когда начинаю думать о духовном, что это не отдача, а что-то такое приятное в получающих сосудах. Я должен теперь выстроить свою внутреннюю, внешнюю систему вокруг себя, чтобы это каждый раз охраняла меня, помогала мне устремляться к цели. Вот и все. В этом вся моя работа. Нет больше ничего другого, кроме этого. Вначале ты не мог слышать об этом, и я думал, что вот духовные — это миры, я узнаю, как они устроены, как ими управлять, и когда я приду к какому-то какой-то управляющей системе, смогу управлять и собой, и всем миром, то теперь я постепенно привыкаю к тому, чтобы смотреть на эту систему иначе, что это моя внутренняя система. И из нее я влияю и на себя, и на других, если нахожусь в свойстве отдачи. Если я не нахожусь в свойстве отдачи, то даже вообще не касаюсь этой системы и не оказываю никакого воздействия, пребываю исключительно в животном развитии. Согласиться на это можно только если мое окружение будет это поддерживать. Окружение не должно быть таким же умным, как я. Даже если они немного понимают, но и хоть как-то согласны своим ложным представлением. Этого достаточно. Это уже окружение оказывает поддержку, и тогда я могу использовать свою ступень, свой уровень, чтобы получать от них силы. Потому что я не получаю от группы никогда отдачи или свойства отдачи явно. Я всегда получаю от них согласно тому, как я устроен, как я впечатляюсь, как я оцениваю. Поэтому достаточно того, что группа находится вокруг меня, и у нее есть некий такой идеал, хотя она не понимает, что это. И я в этой группе могу продвигаться до гмартикуна, а сама группа может быть даже начинающей в пути. Об этом и сказано: от всех учеников своих учился я. И об этом сказано, что человек, приходящий к исправлениям, он видит, что весь мир исправлен. И вообще весь мир находится в полном исправлении и выполняет желание Творца. Почему я сказал это? Чтобы сказать, что я должен выстроить окружение относительно себя. Я изнутри должен его построить.
3: Механизм в том, что я использую желание получать для того, чтобы прийти к чему-то лучшему. Значит, как мы говорили, есть во мне отдельные желания, которые видят что-то хорошее. Хотя это не совсем духовное, но я могу так продвигаться. То есть вопрос в том, что есть во мне желания, от которых я могу отказаться, то у меня будет топливо для продвижения. Мне будет некого обвинять. Это как осел, который все равно тянет вперед.
2: Я не понимаю, почему ты вообще говоришь о желании, оставить желание, не оставить желание.
3: Ну, мы прежде говорили о том, что нельзя двигаться напрямую в сторону отдачи. Я должен в желании получать в себе что-то пробудить, чтобы этим воспользоваться, чтобы потом мне было лучше. Так ведь? Если я представляю какую-то ситуацию, когда в будущем мне будет лучше. Так что же это за желание получать, которое может вести меня прямо? Это должно быть не что-то общее, должны быть конкретные желания, с помощью которых я вижу лучше.
2: Да, но ты не производишь селекцию в желании получать, говоря о том, что использовать и что нет.
3: Так что же значит использовать желание получать, которое именно так контролируется? Будто бы человек может очень контролируемо воспользоваться своим желанием получать, опираться на эти законы. А как это и без селекции?
2: Я не помню, о каком состоянии я сказал это. Я не нахожусь сейчас в том же состоянии, относительно чего я сказал это. Может быть, если мы найдем эту запись, я смогу тебе сказать. Ты берешь какие-то слова, а не само состояние, и я не знаю, что сказать.
3: Как войти в Лолишма и продвигаться, чтобы усиливать тягу к духовному? Чтобы желание получать считало, что ему выгодно двигаться в сторону духовного.
2: Человек, находящийся на пути к лишма, пребывает в состоянии лолишма, а лолишма называется состояние, когда там есть немножко лишма, только человек не понимает, а потом чуть больше понимает, потом еще больше осознает это. И даже пока не достигает состояния, что лучше смерть, чем такая жизнь, или больна любовью, когда он страстно жаждет и буквально влюбляется. И здесь есть два желания. Мощное желание к самому дающему, а второе желание, что я хочу свойства дающего. Я уже не обманываю себя, что будто бы дающий и свойство дающего — это одно и то же. В чем здесь дело? Творец, он дающий. А что значит, что я люблю его? Я люблю его, потому что он дающий? Или то, что исходит от него, когда я использую его? Скажем, я люблю рыбу. Я люблю рыбу, когда она находится у меня здесь в горле и дает мне вкус, и я люблю эту рыбу, когда она и ее мясо находится внутри моего мяса и дает мне наслаждение. Это называется, что я люблю рыбу, да? Или ну, рыбу нельзя по-другому любить, да? Ну, что-то, что вызывает эти отношения. Или я чувствую, что я люблю его свойства. Вот это отдачу, его сущность относительно себя. Поэтому лолишма и лишма — это отношение к Творцу, к двум этим точкам. Лолишма — это значит, что у меня есть от него, а лишма — что я люблю само его свойство, дающего. Мы начинаем с того, что относимся к нему лишь как к источнику наслаждений. Это называется лолишма. Затем окружающий свет во мне выстраивает, не я сам, выстраивает во мне постепенно отношение к его свойству, даю отдачи. Поэтому у меня лолишма и лишма перемешаны между собой. И в итоге это называется лолишма, потому что если бы у меня не было вот этого лолишма, что я получаю от него эти наслаждения, то я бы выбросил это лишма. А так я продвигаюсь. Что значит продвигаюсь? В соотношении между ними, когда лишма все больше и больше растет, проявляется все больше, и я хочу и этого, и другого. Я не хочу оставлять лишма. Если скажешь мне, получишь 100% от него, я не могу согласиться. Почему? Потому что во мне уже с помощью окружающего света выстроено вот это место, вот этот, эта оболочка, вот это желание отдавать. Я этого еще не знаю, я еще не осознаю это еще, но это уже заговорило во мне и начинает каким-то образом выходить наружу. И я не могу отказаться от этого, как от любого другого желания. И тогда я и хочу, чтобы вот это лишма тоже существовало. Это против природы эти вещи, противоестественно. Но это то, что делает окружающий свет. Он формирует во мне вот эту оболочку, и тогда я продвигаюсь постепенно в сторону Махсома. Что значит, что я продвигаюсь к Махсому? Нельзя сказать, в каком соотношении должно быть во мне ло лишма и лишма. Это зависит от строения души. Однако я прихожу к такому состоянию, когда я хочу его. Знаешь, спроси мужчину или женщину, которую любит друг друга. Бали Сулам приводит такой пример, поэтому я тоже могу использовать. Он говорит о какой-то большой страсти. Я люблю его. Что значит, ты любишь его? Ты любишь его или ты любишь то, что он дает тебе это наслаждение? И то, и другое вместе. И не могут различить. Есть такое. Не могут различить все. Либо все. Что? Он обманщик, он вор. Ну, все грехи покрывают любовь, так это называется. И когда человек приходит к этому, это называется страстная любовь, страсть. И то, и другое для него — это наполнение. Но величина наполнения какая должна быть? Вот в этой оболочке, в этом отдаче, в желании отдавать, относительно желания получать. Этого человек не знает. Он вообще еще не вошел в духовное, но это то, что должно быть у него перед Максоном, перед Максомом.
3: Мы сказали, человек должен быть контролироваться в лолишма. Как это делать? Человек хочет контролируемо пользоваться своим желанием получать, чтобы в лолишма двигаться в сторону лишма.
2: Я сказал так?
3: Ну, вы сказали, что нужно пользоваться ослом, чтобы знать, как двигаться, как добавить намерение в желание получать, чтобы не осталось пустоты. И вопрос, я вижу Творца как поставщика наслаждений, и не хочу им наслаждаться напрямую. Я хочу, чтобы использовать это наслаждение через конкретные каналы. Как ими воспользоваться? Что если у меня есть определенные желания, через которые я обращаюсь к поставщику наслаждений, к Творцу? Как, что значит контролировать эти желания? Это Творец поставляет все наслаждения через какие-то определенные пути, и я нахожу, выделяю из них какие-то более полезные, или как можно выбрать, какие из них и контролировать?
2: Контроль, я не занимаюсь теми или иными наслаждениями, контролируя их, чтобы во мне росло желание отдавать. Этого я хочу. Я не к этому отношусь, проверяя, какой тип наслаждений. Я отношусь к группе и к учебе, и к книгам, и ко всему остальному, контролируя это, чтобы мое отношение было больше к его свойству отдачи, чем ожидание наслаждений, которые я от него получу.
0: Ну,
2: достаточно сегодня. Вы получили уже...
3: Сказали прежде, что построение окружения — это нечто мое внутреннее, моя внутренняя работа. И в окружении должно быть правильное направление в сторону отдачи. На любом уровне. Главное — правильное направление. И тогда такое окружение меня может верно направить, так? Допустим, здесь сидит мой товарищ, и он внутри себя производит ту же работу.
4: В чем наша взаимная отдача проявляется?
2: Мы влияем друг на друга на нескольких уровнях связи между нами. Есть между нами открытые отношения и скрытые от нас. Потому что мы не те, кого мы себя знаем, а мы некие такие создания, в котором есть часть, которая нам не знакома. Душа, влияние на миры, воздействие миров на меня. Я вообще.

0: Я говорю, говорят, нахожусь в бесконечности, то где я, где мой парцуф, где вообще этот объем мой, сколько я занимаю, я не знаю. Это похоже на новорожденного, что он знает, что понимает. Но исходя из своего положения в мире, он влияет на тысячи людей. И тысячи людей в мире действуют, чтобы обеспечить его существование. Почему? Потому что так, это то создание, то мироздание, которое создал Творец. Только что появился на свет, и еще не успел родиться, и сколько людей бегает и суетятся вокруг него, и насколько людей он влияет своим чихом. То есть я не осознаю себя, своей важности, своего влияния на мир, так же, как и этот новорожденный, который только что появился. Что ты спрашиваешь об этом? И я влияю, да? Хочу или нет? Просто исходя из самой структуры, из самого строения. И также мое влияние на товарища, на группу и на наше продвижение. Есть физические действия, с помощью которых я оказываю влияние напрямую, физически, да. За меня тут говорят «лыхайм», все, что принято у нас тут, все эти уважения. Есть действия, которыми мы производим влияние друг на друга, мы даже не осознаем, что мы так оказываем влияние на других. Есть такие, кто думает, что да, они осознают, что они влияют. Мы в последнее время говорим о том, что наши мысли оказывают влияние, и наша главная работа — это в мыслях, чтобы и каббалисты не просто так запрещают говорить друг с другом о духовной работе. Максимум вместе читать статьи и все. А все остальные разговоры с глазу на глаз, не в изучении статьи или общая какая-то учеба в группе. То есть разговоры должны вестись о каких-то вещах второстепенных, неважных, не относящихся к моей внутренней точке. Почему? Чтобы ты знал, что ты не действуешь своими словами, а на самом деле ты воздействуешь своим внутренним желанием, своим намерением, тем, как ты относишься. Поэтому есть несколько уровней воздействия на группу, на товарищей, на себя. Что ты спрашиваешь об этом?
1: Хотел спросить, как эта внутренняя работа приводит к образованию еще более лучшего окружения и к реализации выбора. Если вы сказали, что уровень не так важен, важно направление. Без связи с...
0: Вы затрагиваете такие большие вопросы. Оставим это. Послушайте меня. Давайте оставим. Ну, тебе достаточно уже то, о чем мы говорили. Общий вопрос. Ну, так после урока.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в наших десятках.
2: Кен Машаавти.
0: Мне понравилось то, что мы должны раскрыть Ахап Высшего и из этого выстроить столб связи с Малхут бесконечностью, то есть состояние опустошенности, неприятное, относиться к этому как к возможности соединиться с Высшим и быть именно в этой точке и смотреть не из состояние не из ощущения, а важности Высшего, то есть перейти от категории сладкое-горькое к категориям правда-ложь, и знать, даже если сейчас я остался, даже если мне удалось, допустим, это вернется иным образом в другом авиюте, я снова буду должен с этим работать и желать именно наслаждения в этих свойствах. Не наслаждение, а свойства.
1: Да, насколько мы были выяснения, сколько времени потребуется, и насколько товарищи хотят уже не ждать столько лет, а реализовать, насколько это можно. И выяснение, она, в общем-то, является ускоряющим фактором для каждого из товарищей на его духовном пути.
0: Рав сказал, что я должен сейчас выстроить систему и направить себя на цель. Я влияю в системе на себя и на других в свойстве отдачи.
2: Рав
1: сказал, что я страдаю от двух факторов, от того, что не приходит наслаждение Ахаб, и то, что нет отдачи. Пустое пространство не заполнено отдачей. Так постепенно я изучаю оба вида этих состояний, как относиться не к самому наполнению, а к чистому свойству. Как? Через отношения. Когда я хочу, чтобы именно так это произошло. И я хочу это, несмотря на горькое ощущение в желании получать. Привлекаю окружающие света, и это помогает исправлению. Когда я исправляюсь, исправляется и кто-то другой, и это исправляет все больше в общей системе. Это влияет на все, что происходит с нами, со всеми.
0: Да, мы учили, что есть два воздействия выше, желание получать мое, это сладкое и горькое, и желание отдавать. Тогда Ахаб его совершенно темный, потому что нет в нас желания отдавать. И что делать с этим, как уподобиться этому желанию? Это большая проблема. Мы не можем войти в это. И Рав приводил в пример рыбу. Да, ты любишь рыбу есть, но ты же разве хочешь быть как эта дурацкая рыба, которая так смотрит на тебя? Или ты хочешь быть как кот? Или ты хочешь быть как курица, которую ты ешь? Нет, ты не хочешь как захотеть быть дающим. Как увидеть Творца моего, вообще не видим, как желать этого, только когда мы поднимаем важность этого. Тем, что мы изучаем это, и Рав сказал, постепенно обучают детей, женщин и простолюдинов, постепенно, пока они начинают воспринимать это. Как воспринять? Это проблема. Нужно это делать все время.
1: Пройти это можно только постепенно, когда выстраиваем окружение, группу, которая поддерживает и дает постоянно хорошее настроение, чтобы можно было правильно воспринять все внутри себя. С уверенностью Окружение дает уверенность не в том, чтобы я никогда не возвращался

La la la la.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот.
1: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, подруги. Мы здесь на очень особенном уроке, очень радостном уроке. Множество товарищей собрались здесь и также по всему миру. Мы учили и читали 23-е письмо Рабаша. Рабаш начинает его так. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всей землей. Посмотрите, что говорит Рабаш, наш великий учитель. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всем. Итак, мы тоже хотим укрепиться и приблизиться к группе, и укрепить уверенность между нами. И действительно, мы слышали сейчас от Рава очень много на уроке. Такой урок очень насыщенный, очень значительный. И мы хотим постараться вместе углубить выяснение того, что сказал Рав, с помощью семинаров, которые мы сейчас пройдем вместе. У нас есть возможность вместе выяснить, пообговорить все эти вещи, не чтобы стать умниками, а чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Весь урок Рав говорил об этом, что все, что мы делаем действия, которые в конце концов должны привлечь свет, возвращающий к источнику, и он действует, и он изменяет нас, понимаем или не понимаю, это не имеет значения. Давайте прочитаем короткий отрывок из того, что сказал Рав, и перейдем к первому семинару. Мы слышали от Рава так. Отрывок номер один для переводчиков находится в лайнапе. Мы слышали от Рава, чтобы позволить нижнему подняться над ощущением в получающем кли, и определить другое отношение к Высшему не согласно сладкому и горькому, а согласно правде и лжи, то Высший должен скрывать себя. И этим он помогает нижнему преодолеть неприятное ощущение, а быть связанным с Высшим, потому что Высший — это Высший. То есть Высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И возвеличивать это, и быть в слиянии с этим, и желать этого, это буквально просить и молиться об этом, этого должен достичь нижний. И поскольку он уже

0: не подкуплен, не находится под наслаждениями Высшим, он готов работать над отношением к свойству Высшего, то есть работать над намерением, то, что называется, а не на ощущение. И говорит Рав, что это и есть острый и судьбоносный переход, который должно совершить творение, чтобы вместо того, чтобы быть связанным с самим собой, со своими килим, проверять, что есть у него в его килим, он видит и определяет свое состояние согласно качеству связи с Высшим, насколько он находится в соответствии с Высшим, согласно намерению ради отдачи. Итак, Рав говорит о том, что чтобы позволить нижнему подняться над своим ощущением сладкое, горькое, и перейти к правде и лжи, Высший проводит очень много разных процессов. Переходим к первому семинару. Как мы можем не находиться только согласно ощущению? Как в те моменты, когда цель немало? Есть таких моментов, когда ощущение неприятное, это как приглашение Высшего перейти к правде и лжи, а не к сладкому и горькому. Как мы можем помочь друг другу перейти с ощущением сладкое и горькое к категориям «правда» и «ложь». Пожалуйста, первый семинар, 6 минут.
1: Как перейти от ощущения сладкое и горькое к ощущению истинной лжи?
2: Рав
1: сказал, что я этого сделать не могу. Прозвучало на уроке. Потому что это есть горечь, это горько для желания получать. Но тогда, когда приходишь к окружению Рав, группа книги, там, где ценится отдача, тогда человек тоже учится ценить то, что называется свойство отдачи над получающими келим. И это, собственно, и делает все изменение. Так всякий раз он берет еще часть «Адло лишма» и переводит ее к «лишма».
0: Да, насколько мягко Высший это делает. Он как бы говорит, получайте, получайте, получайте, и вдруг ты получаешь от него такую оплеуху, что ты не понимаешь. И так он учит тебя, что ты должен принять его темный ахаб ради отдачи. Но ты не можешь. Это против твоей природы. Откуда ты получаешь силы? Только от того, что ты получаешь свет. Только от того, что товарищи поддерживают именно это. Не твое желание получать, а то, что они читают. И есть такие, кто находится в подъеме, которые могут доставлять наслаждение, как пишет Рабаш. Дух отдачи — это мы должны поднимать в группе. Если есть у нас ощущение отдачи, то мы можем брать это как высшую ценность относительно получения, и тогда мы можем устремиться именно к этому, а не к своему желанию получать.
2: Да,
1: прежде всего нужно понять механизм, как он работает.
2: То, что опустошенность килим, то, что мы чувствуем, это приглашение,
1: это формат, это единственная форма, через которую Высший может обратиться к низшему, если он хочет поднять ее до следующего уровня. То, что нужно, это распознать и использовать для подъема. Как и говорится, что без поддержки окружения невозможно это правильно воспринять и по-настоящему воспользоваться возможностью подняться.
0: Да, как вообще мы просили бы это свойство Творца, Если бы он нам не устраивал вот эти состояния горькие, как мы можем прийти к истине без этих состояний? Если бы он всегда нас наполнял и все наши потребности, то человек просто так бы день за днем жил, и... но когда есть что-то в свойстве человека, то есть у него никогда нет покоя, он всегда опустошен, всегда стремится к какому-то наполнению. Тогда мы приходим постепенно к истине.
2: Ну, во-первых, Рав сказал, что нужно жить в намерении, а не в ощущении, чтобы чувствовать не только сладкое, а горькое, а быть направленным на Высшего. Кроме того, прозвучало, что человек формирует перед собой образ Творца. Всякий раз все более выше, чем он сам. Более возвышенный, более дающий. И уподобляет себя этому образу.
0: Да, у нас есть живой пример важности утреннего урока. Сколько состояний мы проходим на утреннем уроке. И Рав сказал об этом на уроке. Определить, насколько важно проверять определение. Отдача равняется Творцу, любовь к товарищам равняется Творцу. И только согласно этому проверять свои мысли и расчеты, это выведет нас из всей философии, когда могу думать и представлять себе все что угодно. Он очень четко об этом сказал, и это получаем мы на уроке.
2: Я очень люблю пример Рава с рыбой. Когда он рассказывал про дочку, когда он ей сказал, ты любишь ее, поцелуй рыбу. Ты не можешь поцеловать рыбу, потому что ты не чувствуешь ее отношения. Какое может быть отношение от рыбы, от чего-то мертвого? Должно быть отношение с товарищами, нечто подобное. Если я не чувствую товарища, то я не могу его поцеловать. Мне нужно его ценить. Чтобы его любить, нужно его поставить над собой.
3: Перейдем
2: к следующему семинару. На уроке Рав много говорил о точке Адам, человеке в нас, и как отделить это от желания получать. Давайте сейчас проясним, что это за точка Адам внутри нас, как ее пробудить, как ее отделить от желания получать. Давайте это проясним. Что такое точка человека в нас?
0: Это в потенциале, это в той силе, которую нам дали. То, что устремится к тому, что находится выше этого мира. Мы получили приглашение. И получили приглашение сосредоточиться на самом важном, развить вот эту точку, чтобы это была не только точка в сердце, а чтобы все сердце мое было одним важным желанием уподобиться Творцу. Это называется Адам, Доме, подобный Творцу. Да, это приглашение, оно пришло... исходя из того, что человек уже понимает и чувствует во всех своих частях, что сладкое эти, и горькое, он хочет действительно почувствовать, что такое состояние истины, почему он чувствует так, почему все время... У него есть все эти выяснения, и так он стремится к этому. Да, это когда я стараюсь уподобиться Творцу. И сейчас у нас Рош ха-Шана, мы говорим, что нужно быть Берош, в Рош, то есть быть во главе. Это не наш разум материальный, а стремиться к Высшему, выше знания, все время подниматься и обретать разум Высшего. Да, точка наблюдения, точка внимания, когда обращает внимание, что все это желание получать. Все, что делается, все, что говорится, все это желание получать. И тогда он понимает, как есть Бали Сулам, есть наслаждение и страдания. И исходя из этого, он изучает, что вот именно этого он хочет, и именно так он может получить килим в другом месте. Да, это всегда приходит к молитве. Иначе невозможно из этого выйти. И что такое точка Адама в нас? Рав говорил на уроке, что это каждый раз большая отдача. Каждый раз выбирать большую отдачу. Что такое отдача? Каждый раз я чувствую тьму. Это против моего желания, так это раскрывается. И Бали Сулам очень хорошо описывает в предисловии к учению десяти сферот. Он говорит, что человек входит в двойное скрытие каждый раз. И Творец настолько ощущает эти страдания, и человек не может из этого выйти, он чувствует, и он говорит, что это не Творец, и просто оставляет Творца. И Творец тогда жаливается над ним и говорит ему, что это от него. Это называется обычное скрытие. Пока человек не начинает проходить эти состояния, начинает верить, что все это исходит от Творца, и он хочет только отдавать ему, не связывает это состояние с собой. Этого мы должны достичь уже за Махсомом. Как пробудить важность этой точки? Это не в наших силах, а только через включение в окружение. Только там я могу получить такое правильное отношение. И как различать между желанием получать, это когда я люблю то, что я получаю от Творца, и его свойства, когда я люблю его свойства, и только на этом я сосредоточен, и все мне помогают, и я помогаю всем, чтобы мы смогли быть важности свойства отдачи. Итак, друзья, мы хотим сейчас вместе перейти к общему выяснению, вопросы, ответы. Поднимайте руки в зале, поднимайте вопросительные знаки во всем мире. Рош ха-Шана, любая другая тема, давайте используем наше общее собрание, чтобы выяснять наши вопросы. Пожалуйста, госпожа Дутан.
4: Что такое хаб высшего?
0: Что такое хаб высшего? Простой вопрос. Действительно, мы слышали от Рава объяснение на протяжении урока, очень такое подробное объяснение, как Ахаб Высшего или Гальгальт Инаем Нишего соединяется с Гальгальт Инаем, с Ахабом Высшего. Мы сейчас не будем объяснять на уровне строения миров, птихи, но Рав в известном чертеже изображает эту связь. Здесь я хочу сказать о том, что мы говорили. Рав говорил о том, что когда Высший показывает Нижнему, что такое отдача, и Нижний, поскольку он противоположен ему, он ощущает это как тьма. И Рав говорит здесь о целом процессе, что Высший делает это специально. То есть не для того, чтобы доставить страдания низшему, но чтобы дать нижнему возможность начать соединяться с Высшим не только согласно ощущениям. Он говорит, что человек — это желание получать. Если ему хорошо, он стремится. Как он говорил на примере с рыбой, я люблю рыбу. Что значит «я люблю рыбу»? Есть известный пример, да, когда Рав спросил одной из своих дочерей: «Ты любишь рыбу?» Она сказала «да». Он говорит: «Тогда поцелуй ее, да?» Кто-то пробовал целовать рыбу, да? Ну, вы в курсе. Так мы получаем наслаждение от рыбы. То же самое здесь. Мы получаем наслаждение от Высшего. Когда мы получаем наслаждение от Высшего, мы хотим быть близкими к Нему. Мы не получаем наслаждение от Высшего, так мы хотим отдалиться от Него. А здесь Рав дал пример на уроке, как Высший, как Ахаб Высшего, через то, что Ахаб раскрывает себя относительно Гагарина и Навнишева, начинает постепенно выстраивать в нижнем вот эту точку Адама, та точка, которая хочет впечатлиться от Высшего, от свойства Высшего, быть подобной Высшему без связи, доставляет ли это наслаждение или нет. И это и есть процесс, который Рав объясняет постепенно. Это выстраивает в человеке точку Творца. И он объяснил, что человек творит Творца внутри себя уже. Человек, Адам, а не желание получать. И тогда начинается разделение между желанием получать и человеком. Уже есть две точки в человеке. То есть человек строится из точки в сердце. Все это мы знаем. Это процесс, о котором мы говорили здесь, по крайней мере, на этом уроке. Там есть еще подруга.
4: С праздником. Я слышала от Рава, если я правильно поняла, что вначале мы можем обмануть, чтобы человек мог увлечься для того, чтобы он вошел все. Сегодня у нас нет многого из того, что было когда-то, круглые столы или. То есть как начинаются лжи для того, чтобы человек мог. Вы сказали про ложь, начинать со лжи? Это то, что я услышала. Что начинают всегда с неправды. Можно сказать, насколько это хорошо и сколько ты приобретешь, чтобы потом свет, возвращающий к источнику, человек начнет развиваться и по-настоящему хотеть еще раз. Это, если я правильно поняла, то, что он сказал. Какие у нас сегодня есть инструменты для этого? У нас центров нет, круглые столы мы не проводим. Когда я пришла в Кабалу, мне подруга из Ранана дала брошюру, еще этого здания не было когда-то, но я пришла, попробовала, с того же момента не прекращала. Но что сегодня в нашем распоряжении для того, чтобы относительно самого подхода? Так происходит распространение, нельзя человеку сразу сказать, ты будешь отдавать, потому что без этого это невозможно. То есть следуем сказанному Рабашу, Рамбаму, женщинам, детям, то есть другим низким уровнем желания получать, необходимо правильно обратиться, чтобы заинтересовать их. Поэтому это правильные шаги. Напрямую невозможно объяснить человеку, что такое свойство отдачи. То, что ничего от этого ему не будет. Это желание получать его просто не услышит. Помню один из примеров, который давал Рав Баль-Сулам. Не знаю, что, почему вдруг это вспомнил. Рассказывал о своем внуке. Он напрямую сказал ему о свойстве отдачи. И это его настолько поразило, что он дальше не продолжал. Мы всегда обращаемся к желанию получать. Теперь, каким образом и какие у нас сегодня есть средства? Ну, во-первых, сегодня у нас есть социальные сети. Там находятся большинство людей, там мы распространяем, и оттуда приходят люди. Кроме того, мы стараемся сегодня привести в порядок наше здание, чтобы могли приходить сюда множество людей. Мы строим фундамент для этого. Затем нужно будет наполнить наполнением все это здание в разных видах.
5: Я
4: бы хотел переспросить тот же самый вопрос семинара. Мне кажется, то, что вы спросили для меня, по крайней мере, это был важный момент с уроком. Что это за точка Адама в человеке, о чем говорил Рав? Есть желание получать. Я полностью отождествляю себя с ним, даже если я знаю это. Я продолжаю с ним себя отождествлять. Что это за точка? Как ее выделить? Как можно удалиться от точки Адама? Где это вообще?
0: Кто-то хочет ответить. Шелли спрашивает, что такое точка Адам, точка человека, как отделить ее от желания получать и как начать ее развивать. Пожалуйста. О, смотри, сколько отвечающих. Левон.
4: Словами Рава хочу ответить. Как-то раз он очень красиво сказал, что ты чувствуешь, что ты полностью желание получать, и пробуждается точка в сердце. С одной стороны, она уже есть, ты хочешь ее развивать. С другой стороны, в тебе есть полностью лев, сердце, желание получать. Так вот, выбор между двумя этими точками выстраивает нечто третье. Это есть человек. И это выбор, который совершает человек.
0: Точка Адама — это точка, которая хочет уподобиться Высшему. Человек — это желание получать, а точка хочет уподобиться желанию отдавать. Я хочу продолжить Баруха. Человек хочет дать желание окружению. Он не может вытащить себя из тюрьмы. Но, товарищи, когда есть такое сильное мнение, как вот мы слышали вчера, человек не может выдержать, когда есть что-то у кого-то, а у него этого нет. Поэтому такой путь. Там рядом с тобой еще есть.
4: Точка связи с десяткой. Практическая. То, чего мы удостоились, это есть Адам.
0: Госпожа Гранот. Я помню пример Рава о человеке, который находится на операционном столе и смотрит на себя как бы сверху. Так вот делают с моим телом. Это как бы точка Адама, которая смотрит и наблюдает вместо того, чтобы находиться внутри этих чувств.
4: Точка Адама — это связь человека с Высшим, то, что может передать ему Ахав Высшего.
0: Точка Адама. Мы получили маленькую искру. Это вот осколок того Адама, который был когда-то. И каббалисты говорят, что мы должны войти в десятку, объединиться и раскрыть центр десятки, и привлекать свет, и тогда вот эта точка начинает развиваться. Тогда мы обнаружим, что там есть рож, тох, сов, есть разные органы, есть разные хорошие такие вещи, и это та точка, которую мы в будущем реализуем и будем Адам решен. Еще вопрос?
4: Продолжая тему полезной лжи, то, что предложено для распространения, вы сказали о социальных сетях. Может быть, нужно обратить внимание на то, вообще, как группа, мы относимся к новым ученикам на первых годах учебы. И курсы, все, кто сюда приходит, до тех пор, пока человек не прошел состояние сложное в пути, он может испугаться от того, что люди описывают сложное состояние, рассказывают о том, что будет. Как мы можем, как группа, оберечь людей, пока они не пройдут это сами. Ну вот поэтому как раз все те, кто воспитывают, обучают, они проходят инструктаж, что учитель не рассказывает о состояниях. То есть учитель, преподаватель, тот, кто проходит все эти состояния, он 10-15 лет учился, он знает, и он знает, что нельзя вываливать истину, то, что называется, это первое. А второе, все наши программы так устроены, что мы всего лишь говорим о хорошем, о пользах, какая польза от Каббалы. Разумеется, все можно и нужно улучшать. Мне кажется, тот переворот, который сейчас мы стараемся сделать, еще до того, как человек приходит, мы хотим пробудить в нем вопросы. Вот это то, что мы еще не пробовали. Как правило, мы даем ответы. А если у человека нет вопроса, нет хиссарона, то некуда войти ответу. Если нам удастся возбудить в нем вопрос, кстати, обратите внимание, как Рабаш, в основном Бальсулам, начинает статьи. Большинство статей начинаются с вопроса, ответ в конце. Если удастся пробудить вопрос, то наверняка человек найдет ответ. Потому что сегодня несложно найти ответы, что такое Каббала и о чем она говорит. Вся проблема в том, что у людей нет вопроса. Вопрос существует, но очень скрыт. Вот это то, что мы не пробовали. И еще то новое, что мы хотим сделать, ищем силы, как это связать Каббалу с нашей жизнью. Это, в общем-то, основное. Претензия учеников, что мы слишком далеки от жизни Ахав Вышева и все такое. Действительно, это не просто, потому что одно из претензий или высказываний, то, что мы не можем связать это с нашей жизнью, мы еще не получается правильно передать, чем Каббала помогает нашей жизни. С другой стороны, мы не хотим скатиться в объяснении этого мира. Мы хотим поднять человека до высшего мира, а не делать это наоборот, как делают другие. И еще один момент, что нового. Мы хотим предоставить материалы таким образом, не в виде лекций, а больше в виде таких кейсов, когда человеку предоставляется какая-то ситуация, то, что может связать его отношение к жизни, и потом дать решение с точки зрения Каббалы. Надеюсь, что нам удастся развить такой подход.
0: Шелли задала вопрос, что такое точка Адам. И сказала, что в каждом состоянии ты приходишь к тому, что ты желание получать, и у тебя нет выбора. А вы дали ответить нескольким товарищам, что такое точка Адама, а сами не ответили. Может быть, то, как вы сказали, этот вопрос должен все время быть в человеке. Где вот эта точка Адама во мне? И те, кто приходит сюда, что такое точка Адама во мне, чтобы человек искал это? Что вы ответите? Что вы об этом скажете? Что такое точка Адама?
4: Мы достаточно серьезно готовились к этому уроку, и то, что я вижу в ответ на вопрос Шелли, как прийти к этой точке, как выделить ее, очистить. Для этого каббалисты продумали целый процесс. Не сразу человек начинает чувствовать ту точку, которая подобна высшему. И поэтому у нас есть не только один праздник Рош ха-Шана. Что у нас еще? У нас даже не просто один Новый год, у нас целых четыре точки Нового года в году. Мы понимаем, что первого Ниссана, то есть Песах, одно из начал, пока человек находится под фараоном, он вообще не понимает, где точка Адама в нем. Затем есть какой второй Новый год?
6: Маасер ли беймот, это называется решённый лейлюль, что
4: первое Илюля — это когда человек отделяет, сокращает Малхут, то есть эгоистическая часть в нас, если ее не сократить, то мы просто не сможем дальше делать выяснение. Невозможно прийти к самоотчету, если эту часть не сократить. Затем сейчас третий праздник Ришон, первый Тишре, это как раз рождение Адама. Я уже освободился от фараона, я отделил Малхут, и теперь я могу уже породить свойство отдачи, которое уподобляется Высшему. И затем уже Тубишват, получаем плоды. То есть я могу получать ради отдачи и наслаждаться результатами, собственно, плодами. Но это процесс, который заложили каббалисты.
0: Добавить, мы слышали на последней неделе несколько уроков Рава о точке Адама. Мы слышали где-то полтора месяца назад, Рав говорил о том, что человек получает только точку заинтересованности духовно. Он не получает кли, а получает точку заинтересованности. И тогда вопрос, что он с этим делает. Если он берет вот эту точку заинтересованности в духовном и погружает ее в окружение. Рав говорил о том, что в каждом из нас есть решимо от разбитого экрана. Какое-то впечатление от исправленного состояния, которое было, но сейчас оно разбито. Единственный способ развить эту точку — это соединить ее с другими точками. Его точка — это, продолжая вопрос Шелли, она не может сама продвинуться, она разбита. Но единственное, что он может сделать — взять свою разбитую точку и соединить ее с другими разбитыми точками, и таким образом он как бы заново оживляет это состояние, тогда может прийти свет, возвращающий к источнику, и тогда постепенно продолжают. И в этом вся история десятки. Это не игра. То есть это игра, но серьезная, потому что мы соединяем наше общее решимо и создаем как бы модель, подобную тому, что существует на высшем уровне. Но в это мы вкладываем силы, притягиваем свет, возвращающий к источнику. И это то, что должен делать человек, привлекать свет. Ну, может быть, это то, что добавляет госпожа Ищенко.
4: Мы много говорим о распространении, о формах распространения, о региональных, объединении групп. Как удерживать то, что говорил Рав, как внутреннее, чтобы в группе был принцип «возлюби ближнего как самое важное», чтобы это было выше любых действий, которые мы делаем, чтобы не погрязнуть в практических действиях.
0: Я не думаю, что распространение — это вопрос организации. Я думаю, что распространение — это очень важное действие. И Рав говорил сегодня об этом и на уроке, когда мы распространяем величие Творца, распространяем друг другу величие Творца, прежде всего внутри десятки. И затем каждый живет в регионе. Десятка не сама по себе. Десятка — это основа человека. Без десятки человек не может развиваться никуда, так как мы и говорили. Но и у десятки тоже есть какие-то устои. И десятка — тем личным примером, который показывает притягиванием света, возвращающим к источнику, внутреннему распространению. Это то, что она делает. А теперь переходит к внешнему действию относительно новых учеников, тех, кто еще, может быть, только начинает интересоваться. Ну что мы распространяем? Да, относительно внешнего. Есть информация, есть какой-то контент, облаченный в разные какие-то вещи. Но в итоге это величие Творца. Человек показывает, когда Рав собирался на лекцию в Тель-Авиве, Раваш сказал ему: «Прочитай определение науки Каббала и объясни, почему это выгодно для них. Прежде всего, дай им источник, а потом объясни, почему стоит. Потому что надо быть связанным с источником, а не с каким-то придумывать себе какие-то другие вещи. А потом это уже источник ты можешь облечь в мед или еще во что-то сладкое. Каждый пришел изучать науку Каббала, пусть вспомнит, он хотел достичь всякие вещи, власть, почести, раскрыть высшие миры, там порхать высших этих миров. Постепенно все эти вещи отходят, и он остается голым перед настоящей реальностью. Я не думаю, что распространение отдаляет нас от того, что мы делали внутреннюю работу. Мы всегда должны двигаться двумя ногами. И внутренняя работа, и выходить наружу. Распространение только относительно моих товарищей и подруг. Это не только какое-то действие относительно внешней аудитории. Поэтому это очень важный момент.
4: После того, как человек принимает решение сделать изменения, в Рош ха-Шана проходит 10 дней раскаяния, то, что называется. Он проверяет свои желания, 10 сферот, и мы подходим к судному дню Йом-Кипур. Что мы делаем в завершение? Мы читаем Мафтир Йона, то есть сама суть рассказа о Йона — это распространение, где нужно рассказать о возлюби ближнего. Каждый хочет убежать от этого. Он должен этим заниматься, или она должен. Никто этим не хочет заниматься сам. Мы понимаем, что в самый важный день вообще в иудаизме, мы, как бы это ни было странно, подумайте, мы читаем про Йону, про сама суть распространения возлюби ближнего как самого себя. Разумеется, есть еще много других слоев, и в десятке, и по всему человечеству. Почему? Творец не может раскрыться в одном человеке. Это как отдельно взятая клетка или как один взятый орган. Какой смысл ему жить? Только для того, чтобы оживить все тело. Поэтому Творец не считается с отдельным человеком. Если кто-то считает, что распространение — это какая-то непонятная добавка, которая мешает его духовному, и пусть выяснит, что такое вообще духовное, что такое духовное для всего человечества.
0: Джон приехал на стаж, пожалуйста.
7: Thank you, friends. And my question is, how can we help one another?
0: Мой вопрос: как можно прийти к состоянию в десятке, когда важность цели не всегда ощущается? И мы находимся только в сладком и горьком, и находимся в окружении, чтобы выбрать соединение с Творцом над всем ощущением, которое есть у нас. Он спросил, как мы можем все-таки, несмотря на все ощущения, передавать друг другу величие Творца и свойства отдачи над всеми ощущениями, которые существуют.
4: Я думаю, что здесь мастерство, искусство, то, что нужно изучать. Почему мы в десятках? Там я знакомлюсь с людьми, знаю их. Мы учимся очень тесно, близко друг с другом. И у меня есть возможность передать величие Творца каждому в подходящем для него виде. Разумеется, есть какие-то общие выражения, но есть и выражения более точечные относительно товарищей. Поэтому есть разные возможности. Скоро у нас будет региональный конгресс, будет конгресс в Израиле, то есть можно передать воодушевление в общем, в большом виде, в таком виде. И есть те виды, то, с чем мы знакомы в десятках, когда я очень близко знаю людей. Это тогда я понимаю, насколько все отличаются друг от друга, и важность Творца могу одним образом передать одному товарищу, а это же может второму помешать, а третий вообще останется равнодушным. То есть мы, для чего мы 10 человек вместе? Это возможность, чтобы изучить близко каждого и передать ему индивидуально. Нет какого-то одного действия, подходящего для всех.
8: Hola amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo. Dice, he pasado 21 años.
0: Вопрос товарища.
8: Y verdaderamente quiero dar contento al Creador. Siento que
0: я 21 год на барух, я хочу доставить наслаждение Творцу. И чувствую, что мне нечего дать десятки, и я даже хочу сменить десятку. Что я могу сделать?
9: Что
0: ты можешь сделать? Да, вопрос очень важный. По поводу сменить десятки, стоит, чтобы человек не делал это согласно своему какому-то мнению. Есть разные у нас система, отделы. Человек может находиться в определенных эмоциях, но стоит все-таки немножечко как бы подождать и посоветоваться с разными комиссиями, которые у нас есть. Я рекомендую прежде всего с ними посоветоваться по поводу желания доставить наслаждение Творцу и свойства, что как бы мне нечего добавить. Это ощущение, которое сопровождает человека не раз. Он ощущает такое. Обычно Рав говорил просто продолжать, быть последовательным. И Рав всегда приводил в пример Раби Акива, который упал с корабля, и море было очень бурным, и он пристал к берегу. Его спросили, как ты доплыл до берега? Он говорит, я схватил доску и каждый раз пригибал голову, когда поднималась волна. Мы должны продолжать. Настойчивость, последовательность — это самое важное, что есть в нашем пути, и то, что я не вижу больше вкуса, смысла, все равно стоит посоветоваться с нашими товарищами, которые вот за это отвечают, в том случае это испаноговорящий, и чтобы вместе решить, как я, наиболее правильное место для тебя — Флорида.
10: Кен Хавим, туда. Если шела мтох мамар.
4: Вопрос по статье. Рабаш пишет, и чтобы понять Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему называется хорошим днем, праздничным днем, хотя и известно. Про свидетельство речь. Что такое свидетельство?
0: Спасибо, Джо. Рав говорит так.
9: למתרגמים זה קטע מספר 2 בדברי הרב לכתוביות, נקרא רק פסקה 1, כי אין לנו הרבה זמן. למה זה יום טוב?
0: Почему это называется праздник? Что такое праздник? Праздник, благо, это то, что продвигает нас к исправлению. Нет дня, который больше бы продвигал нас к исправлению, больше, чем судный день. Поэтому это самый радостный день в году, когда раскрывается изъян, и тогда человек требует, просит. И сразу, если он поднимает правильный хисарон,

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон илмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга Труды Рабаша, второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут, пожалуйста.
0: Игерет Хавгимель.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы, славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и достоится свойство слышания. И тогда есть единение понятий, сделаем и услышим, как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссоры нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое — свойство разума, муха. Второе — свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца. То есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые ссором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальта Инаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальта Инаем Нижнего тоже поднимаются. И, как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус праха.
2: А когда человек сокрушается об изгнании Шхины, то есть Шхина, страшно сказать, не в изгнании, а Шхина скрывается по отношению к Израилю. И согласно, чтобы Нижний говорил о Высшем все, что он должен сказать. А Нижний говорит так, потому что он так чувствует. А когда он сокрушается об этом и молится, всячески умоляя поднять Шхину из праха, благодаря этому Высший раскрывает себя Нижнему во всем своем величии, Гадлуте. тогда автоматически нижний тоже поднимается. Получается, что в этом и состоит весь столб. Как сказано, то есть именно благодаря этому столбу молитвы возносятся из одного мира в другой. То есть это раскрытие к большей ясности. И потому именно рядом с этим столбом и нужно молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему это называется праздником, хотя это и суд. Ведь главный суд — это совершенство, которое раскрывается в эти времена. Есть страх перед внешними, то есть чтобы он не впал в получение для себя свойства разума и сердца. Поэтому нужно умножать пробуждение к возвращению.
1: Ведь возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни. Ведь питание его определяется в Рош ха-Шана. То есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Однако нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать, то есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия, как сказано, как он милосерден, так же и ты будь милосерден. Ведь тогда мы сможем получить все совершенство в чистоте. И поэтому это называется праздником из-за раскрытия совершенства. И это называется «трубите в шофар» в начале месяца в новолуние, в день нашего праздника, где шофар происходит от слов «совершенствуйте шапру дела свои», так как у Луны сейчас есть покрытие, то есть свойство скрытия. А он не мог написать больше из-за кануна, праздника, и я желаю вам хорошей записи и подписи от вашего друга, желающего вам мира и добра. Барух шалом алеви ашлак.
3: Когда
2: ты в отдаче и все желание получать наполняется, и ты хочешь поднять шхину из праха, ты хочешь быть в отдающих келим в этой молитве, и молитва эта поднимается, все работает.
3: Раз, два. Окей. Коль увед к Моше Царих.
1: Все работает как положено. Нам надо просто осознавать весь этот процесс и реализовывать.
2: Да, свойство низости, в конце должен сокрушаться о том, что он дает, что он чувствует, что Тора — это прах.
1: Мы перейдем к уроку от 25 сентября 2003 года.
2: Что мы слышим из этого письма? Что как раз, когда человек находится в состоянии, что ему не кажется, что духовный мир привлекает его, что Творец раскрывается ему, что есть какая-то приятность и благо на ступени выше него. Именно в состоянии, когда человек не видит хорошего будущего, это состояние обращение высшего к нижнему. Именно в этом состоянии человек должен понять, что нет другой связи между высшим и нижним, кроме как ахаб высшего, который пребывает в Гальгальтейнаем нижнего, так они дают ощущение нижнему. И только правильно считывать это ощущение, объяснять себе, что происходит. Это сейчас человек должен подняться и сделать. Объяснить себе так, чтобы из этого ощущения и далее все его шаги были бы уже в направлении запуска всего этого столба между ним и Творцом, между Малхут бесконечности. Верно, что если Ахаб Высшего раскрывается нижнему как не светящийся, то у нижнего в соответствии с этим естественным образом есть возможность говорить, то есть из сердца, из ощущения он говорит плохо о высшем, об управлении, о поведении, вообще о том, что высшее присутствует, существует и управляет мирозданием. Но то, что человек может сказать так или иначе, это не изменяет этого условия, что выше иначе не может раскрыться ниже.

не согласно горькому сладкому, а согласно истине лжи. Высший обязан скрыть себя. И этим он помогает нижнему перейти через неприятное ощущение, быть связанным с высшим из-за того, что высший является высшим. То есть, что высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И уважать это, и быть прилепленным к этому, и желать этого. И просто просить, молиться об этом. К этому нижний должен прийти. И из-за того, что он уже не подкуплен и не находится под действием хорошего ощущения от высшего, у него сейчас есть возможность работать над отношением, направленным на свойства высшего, то есть работать над намерением, что называется, а не над ощущением. В этом, по сути дела, весь резкий переход и судьбоносный, который творение должно совершить. И этим оно вместо того, чтобы соединяться с самим собой, со своими килим, видеть, что есть у него, в его кли, видит и определяет свое состояние согласно качеству своей связи с Высшим, насколько он находится в соответствии с Высшему, согласно намерению ради отдачи. В высшем отдача является свойством, в нижнем отдача — это намерение. И согласно этому они, когда находятся в подобии, согласно этому есть связь между Гаргальтой и Наем нижнего, то есть намерением над его Ахапом, над его настоящим Икелем, и Ахапом высшего, что является свойствами высшего, свойством отдачи высшего. Прийти к ощущению состояния как плохого от отсутствия наполнения в келим, потом определить, что он не хочет зависеть от наполнения, я хочу быть зависимым от моего намерения ради отдачи, от моего отношения к Высшему, вести себя в состоянии, когда я прошу, чтобы это отношение было согласно соответствию между Гаргальтой и Наем и Ахапом, чтобы у меня было намерение ради отдачи, как есть у Высшего, свойство отдавать мне, желание отдавать мне. В этом вся работа человека, которая относится к его проверки в грозные дни, когда он решает уже, определяет это отношение, это значит, что он определяет свое развитие согласно столбу связи между ним и Высшим. Это называется уже Рош ха-Шана, этим он определяет правильную, свою правильную точку связи. И тогда все остальные действия будут для развития этой связи, укрепления этой связи. Как Рабаш говорит в другом месте, что Рошана уже определяет, сколько будет хороших дней, сколько будет дождей, и сколько будет разных состояний и условий. Но человек определяет, в каком виде он реализует это. И с помощью этого он определяет, по сути дела, эффективность этого года. То есть, сколько он вырастет, как он вырастет, насколько он достигнет в течение года.

0: А как нижний может определить ту точку, когда он начинает работать, когда он должен выйти из тьмы?
1: Как нижний вместо того, чтобы быть
2: шакуа, кило, кен?
1: Погруженным, как бы, в плохое ощущение, поймет, что это ощущение приходит к нему специально, плохое ощущение, специально свыше, чтобы он относился не к ощущению, а к связи с высшим, высшее ощущение, вместо того, чтобы ощущать горькое, сладкое, плохо для меня или хорошо в получающих керам, чтобы он чувствовал принадлежность к истине лжи, чтобы он смог подняться, оторваться, разорвать свою связь с горьким и сладким и перейти к истине лжи. То есть вывести себя из... либо прилепиться к моху, к разуму, скажем, как нижний может это сделать, не собственными силами вообще. Он не способен, сам изменить свое отношение, потому что он погружен в ощущение. И из этого ощущения он может выйти только благодаря какой-то внешней причине. Это может быть учитель, это может быть книги, это может быть группа, но что-то, чего нет в нем, потому что он сам находится в ощущении, в плохом ощущении, мне плохо, и все. Находится в отчаянии, в беспомощности. Просто нет у меня ничего в этой жизни, в этой методике и вообще ни в чем. Я хочу закончить со всеми этими вещами. Лучше мне смерть, чем такая жизнь, только выйти из ощущения, и все. То есть выйти из этого ощущения, он может или вниз опуститься, то есть сделать разные действия, чтобы чувствовать себя хорошо. То есть, что ему вкусно, приятно, сладко. Или он может. Это только с помощью внешней силы, которая даст ему оценку, уважение, напоминание, почему это происходит с ним. И тогда он сможет не вниз опуститься в хорошее ощущение, искать это с помощью разных средств, а несмотря на это плохое ощущение подняться вверх, то есть искать намерение, искать связь с Высшим. То есть, хотя я чувствую себя нехорошо, я должен сейчас прийти к радости, потому что именно соединен с Высшим. Высший дает мне плохое ощущение, чтобы я соединился с ним в совершенно другом формате, согласно тому, что мы вместе ценим состояние отдачи, состояние духовности. Здесь перейти от ощущение к намерению не в силах человека сделать это, обязана быть только какая-то внешняя помощь, насколько он подготовил заранее свою связь с группой, с книгами, с учителем, насколько вложил в них. Согласно этому он может потом получить поддержку. Об этом сказано: не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не способен, находится в ощущении, ничего не попишешь. Или время проходит, то, что называется, что Высший помогает ему свыше, или книги и мудрецы, то, что называется, самое полезное, самое эффективное — это группа, потому что в группе всегда есть процессы и разного рода связи изменяющиеся, разного рода цели и действия, которыми занимаются. И тогда через это обращают каждое внимание на другого, и участвуя, физически привлекают друг друга. И этим дают ощущение важности, отдачи, хоть в чем-то напоминают ему, этому человеку, о цели, чтобы он не был погружен только в ощущение, в плохое ощущение. И тогда это выходит. Но это очень большая работа, и пока человек не определяет это постоянно, то есть над махсомом, у него всегда есть... Это называется скрытие. Это, по сути дела, и скрытие, когда Творец скрывает, он скрывает себя за плохим ощущением, которое дает человеку. Но это ощущение вызвано тем, что он показывает ему отдачу, свойство отдачи вместо наслаждения. То есть он может показать человеку наслаждение, он может показать человеку свойство отдачи. И тогда этим он помогает нам, чтобы мы подготовили себя быть зависимыми, связанными с его отдачей, а не с наслаждениями, которые исходят от него.
0: Да. А что в этом смысле означает прохождение махсома?
2: Лаворта махсом заникра.
1: Перейти махсом называется установить первую связь с Творцом, несмотря на ощущение, которое он дает мне. Я не измеряю, какое, я не могу измерить, какое ощущение, а несмотря на ощущение, которое он дает мне, установить с ним связь согласно тому, что я воспринимаю свойства отдачи в самой малой мере, неважно. И я решаю, что это самое важное, важнее любого моего ощущения, я хочу быть слитым с этим. И благодаря этому общему, то, что называется отдача, чтобы это было у меня и у него чем-то общим, это будет связь между нами. То есть я определяю высшего как дающего, и я нахожу в себе это свойство дающего. Отдача — это дающий над любым нехорошим ощущением, на которое я могу сделать сокращение, как будто есть, нет, неважно, а это точка отдачи во мне, я поднимаю ее над всем ахапом, что называется, это называется гаргальтейнай мои. Ахап как будто не существует своего ощущения, а гаргальтейнай эти свойства, точка отдачи, я чувствую, что этим я связан с Высшим, я нахожусь внутри Высшего, как плод, зародыш. Это начало моей связи с Высшим. Я уже вошел тем самым в этот столб, да, ступени, по которым я уже буду подниматься и расти. Да.
0: А откуда уверенность в том, что ощущение никогда не возьмет над этим власть?
1: Откуда уверенность, что ощущение никогда не возьмет над этим власть? Ощущение только в том, что я сейчас хочу быть слитым с Высшим в отдаче. В этой точке отдачи это называется, что я нахожусь в трех днях впитывания семени. Я хочу просто прилепиться к нему в этой точке, только в этом свойстве. В том, что я и он отдаем, что для меня это важнее всех получающих келим с ощущением хорошим или плохим, в них не важно. Если я держусь за эту точку, через нее я чувствую, что я связан с Высшим, я все время работаю сейчас над тем, чтобы схватиться за эту связь как можно больше, и все, что происходит сейчас со мной, я над этим стараюсь укреплять эту мою связь с Высшим в свойстве отдачи моем и его в этом свойстве. Это значит, что я прилепляю семя в матку. Я делаю этот клей, и я начинаю развиваться. Пока я не постигаю свойства Гальгальтовинаи, свойства отдачи, которое уже будет существовать во мне по-настоящему. Это называется 40 дней создания плода, то есть уже есть создание и цера, то есть на каждую деталь, которая раскрывается, есть уже как бы ощущение, что да, отдача важнее, чем ощущение плохого или хорошего в получающих килим. Это называется 40 дней создания возникновения плода, а потом уже...
2: То
1: есть есть еще опасность выкидыша, но это опасности. Но у нас это не происходит. То есть эти опасности — это как состояние, которое я должен пройти, чтобы все больше и больше укрепить связь. Когда я перехожу, допустим, от Авиюта Альф к Авиюту Бет, Гимл, Далет.
0: Да. Если мы в группе будем рекламировать величие отдачи и величие Творца, почему это не называется продвижение в направлении намерения ради получения? Ведь оно того стоит.
1: Вопрос. Ради получения мы... Если мы будем рекламировать величие Творца, величие цели, прилепиться к Творцу, величие действия, уподобление Творцу, то есть, в общем, свойство отдачи, категорию эту отдачи. Если мы будем возвеличивать это как самое важное, это, что это называется духовным, но кроме этого есть материальное. И нет, кроме двух этих, ничего другого. Все свойства, все желания, все состояния, чтобы ты ни сказал, существуют или в этом, или в этом, или в получении, или в отдаче. Если мы возвеличим свойства отдачи, возвеличим, это возвеличим по сравнению с свойством получения. Больше нечего сказать и нечего возвеличивать, одно из двух. Так что от этого ты говоришь?
0: Мы говорим, что тогда нам будет хорошо, что мы будем цельными. Тем самым мы хотим сказать, что будем подобны Творцу. Так в чем же здесь отличие от обычного подхода?
1: Будем цельными, нам будет хорошо, наполнимся бесконечным светом, придем к совершенству, к вечности, придем к слиянию с Творцом. Ну, так ты спрашиваешь, почему я слышу, ты говоришь мне о всех этих словах, что как будто у меня есть выигрыш в получающих килим. Это верно, что у тебя есть выигрыш в получающих килим, но работаешь ли ты ради того, чтобы наполнять их, или ты работаешь, чтобы уподобиться Творцу.
0: А в чем же здесь разница?
1: Разница простая, разница в намерении. Или я готов отдавать ради получения всех наполнений в моих получающих килим, или я готов получать, и неважно что, только чтобы прийти к отдаче. Даже мое получение будет помогать мне отдавать. Это принципиальная разница.
0: И когда мы этим занимаемся, это называется распространением?
1: Если мы будем работать над важностью отдачи, над важностью получения, потому что важность получения — это для нас естественная вещь, а важность отдачи — это совершенно искусственная вещь. В этом у меня нет никакого вкуса. Я отталкиваюсь от этого, я просто ненавижу это, отвращаюсь от этого, просто не способен услышать. Это настолько во всех смыслах это плохо мне. Если мы в каком-то виде изменим эти вещи по их важности, чтобы свойство отдачи было важнее, свойство получения, это называется, что я поднимаюсь над своей природой, потому что моя природа уважать получение, это значит, что я поднимаюсь над своей природой, называется, что я поднимаюсь в духовное.
0: И это называется распространением?
1: Это называется мое внутреннее распространение относительно меня самого. Или это в группе, в обществе, в мире. Это называется распространение, распространение кабалы. В конечном счете мы должны принести в мир простое знание. Отдача важнее получения. Только если ты скажешь это всему миру, то... Не то, что никто не захочет слушать. Каждый будет рад заткнуть тебе рот, потому что это неприятно говорить об этом. Мы даже стыдимся говорить об этом, потому что это кажется настолько несерьезным, кажется настолько нереалистическим. Это уже получило такое нехорошее впечатление в человечестве, что это просто это настолько против развития человечества, развития от маленького эгоизма к большему, еще большему, что мы видим, насколько эти вещи неисполнимы. Если ты выходишь и начинаешь убеждать как бы людей, что это хорошо, они не могут подумать о тебе, что ты человек серьезный, реальный, потому что это не принимается в получающих килим серьезно и реально быть отдающими. Мы не видим никакой поддержки от этого мира. Не видим, что это вообще в каком-нибудь месте существует и дает какое-то как бы наполнение. Если скажешь, давать ради получения, очень хорошо. Это я, допустим, хочу быть президентом Америки, иду, даю им и все. Бросаю миллионы, пожимаю миллион рук, обнимаю, целую. Знаешь, как они делают улыбку такую красивую, белозубую. Так я знаю, что я за это получаю, и это уважаемо. И ты видишь, никто не говорит, я люблю тебя и хочу делать вам все благо, всю жизнь хочу передать вам. И они все так аплодируют и слышат, и любят его, и уважают это. Почему уважают? Почему эту форму отдачи они уважают? Не обязывают их, наоборот, наполняет их килим. Да. И они знают также, что это его желание. Потому что желание получать поддерживает это. Теперь то, о чем мы говорим, о настоящей отдаче, без всякого выигрыша в желании получать, чтобы желание получать не наполнялось, так нет поддержки в желании получать для этого. Поэтому мы не можем прийти и отдавать, распространять это знание на улицах. Поэтому Рамбам пишет, что нельзя раскрывать это, а только постепенно, чтобы они выросли и умудрились большей мудростью, раскрывают им эту тайну постепенно. Тайну эту. То есть это секрет. Почему это секрет? Ну, потому что это относительно желания получать. Мы его, это все еще секрет, что называется, отдавать. Если я раскрою его, я очень быстро убегу от этого. Я буду играть во что бы то ни было в этом мире, только чтобы не думать об этом. И это хуже, чем самые большие муки. Вы как-то сказали, что духовное называется... Начинать говорить с ними, как это...
0: Поэтому мы должны проводить наше распространение в такой форме, которая будет приемлемой в желании получать. Я помню, как перед своей лекцией в первой лекции в Тель-Авиве, я спросил Ребе, что мне им объяснять, как и что. А он сказал, прочти из определения сути науки Каббала, что это раскрытие Творца творением, которое находится в этом мире, и объясни им, что это несет им добро, все благо. Это то, что они хотят слышать. Что такое благо? Один получит хорошую профессию, другой удачно женится, третий достигнет какой-нибудь чудесной отдачи, будет гулять по духовному миру, у него там будут такие замечательные путешествия, на которых там увидит много интересного, чтобы каждый увидел, что это хорошо. Но ведь это ложь. Да, верно, это ложь. Но это полезная ложь. Ты немного приближаешь человека к тому, что называется каббалой. Это не каббала. Ты рассказываешь ему о каббале ложные вещи. Однако он готов продолжать слушать об этом. Но таки что, каждый раз рассказывать ему неправду? И каждый раз он будет слышать не о каббале, а о том, как ты извращаешь это понятие? Верно. Однако тем временем действует окружающий свет. И этот окружающий свет приводит его в порядок. Окружающий свет. Когда ты открываешь книгу, ты просто хочешь знать, соединиться, что эта книга тебе дала самое лучшее. Да, ты так думаешь, хочешь ты этого или нет, так работает твоя внутренняя машина. Но поскольку ты притягиваешь окружающий свет, то этот окружающий свет уже приводит, преобразовывает твое желание получать так, чтобы в нем проявляется ссор, что-то от желания отдавать. И тогда ты готов немного послушать о желании отдавать. Видишь, через несколько лет люди готовы сидеть и обсуждать. Да, не для себя, а для всех. А что мне это даст? Человек теперь начинает отвечать себе самому, в том смысле, что, по всей видимости, это наполнит его. Он все еще мыслит понятиями получения, но он уже согласен, что наполнение при отдающих действиях — это наполнение совершенное. И уже начинаем мы думать об этом. Видишь, я вижу это в группе. Если мы будем действительно намерения ради отдачи и не будем думать о себе в отношении чего бы то ни было, только отдавать, то это даст нам ощущение совершенства. Это отдача ради получения. Но человек уже готов слышать о таком состоянии, что если я буду в этом состоянии, то это будет хорошо. Ну, продолжим еще несколько лет. Нет выхода, но это уже продвижение. И почему так происходит? Потому что внутри нашего желания есть уже что-то от желания отдавать, внутри нашего желания получать, что оно готово согласиться с тем, что если будет отключено от получения, отключено от всего, что отдаст все. И в этом чувствует, что он останется существующим. Потому что желание получать обычно, если оно представляет себе, что оно должно отдавать, а не получать, то оно не чувствует, что что-то, ему, что-то от него остается. Как бы оно аннулируется, и больше его нет. Поэтому оно не готово слышать об этом. Это против созданного из ничего, против его сути, точки его сути, против человеческого «я». А здесь, поскольку внутри желания получать возникает эта капля семени желания отдавать, человек уже готов слышать об этом. Ему уже не кажется, что он отменяется, аннулируется, даже если будет отдавать. У него уже есть ощущение, что после всего этого действия, когда его вроде бы уже и не будет, он почувствует наполнение. Как такое может быть? Откуда ты почувствуешь наполнение? Тут немного идет речь о частице кли отдачи, которая уже образуется у нас. Да, создается, формируется. И тогда он готов так думать. И ему уже не кажется, что он тут совершенно исчезнет. Это уже продвижение.
1: Мы можем сказать человеку, действительно, что это действие, как вы сказали, как харакири, но потом ему будет хорошо.
0: Мы видим, что если человек видит, что у него есть какая-то прибыль, какая-то награда относительно наказания, относительно страдания, это просто торговля. Мы меняем страдания на здоровье. Это понятно. Эти вещи приемлемы в желании получения, в желании получать. Мы всегда судить, в каких сосудах мы ощущаем, думаем, говорим, обсуждаем. Если это внутри желание получать, то есть больше страдать, меньше страдать, большая выгода, меньшая выгода, то все это воспринимается, укладывается в разум, и я могу идти и обсуждать это со всеми. Как говорит глава правительства, мы сейчас перетерпим год, а через год наступит процветание и подъем в экономике. А пока потерпим. У нас будет трудный год. Почему он может так говорить? Он показывает людям вознаграждение. Естественно, за него надо заплатить. Нам это ясно, это само собой понятно. Тот, кто не оплачивает вознаграждение, называется вором. Однако он показывает им, что это будет. В такой форме ты можешь давать объяснение, что такое наука Каббала. И тогда тебя воспримут правильно, не посчитают, что ты лжец. Если же ты скажешь, ребята, я в одно мгновение зарабатываю миллион долларов, я обещаю каждому, кто ко мне присоединится, то же самое, никто не подумает, что это так и есть. Наоборот, мы это видим из того, как змей соблазнил Хаву. Мы можем научиться из этого, что мы должны делать в отношении нашего желания получать. И здесь действительно вся мудрость, как обращаться к себе и к массам, постепенно убеждая желание получать в том, что это того стоит. А затем работать над ним, чтобы оно и вправду захотело этого при помощи окружающего света.
1: То есть он раскрывает эту тайну постепенно. Что сейчас это за раскрытие?
0: Эту тайну раскрывают постепенно, понемногу, поскольку желание отдавать... Насколько желание отдавать оторвано от желания получать. И насколько в желании получать у него никогда не будет никакого наполнения.
1: То есть раскрывают человека ощущения, не просто так рассказывают.
0: Понятно?
1: Есть ли способ сказать, что Ахаб высшего, я не могу по своей инициативе создать связь с товарищами? Тут должна быть какая-то связь?
0: Нет связи с Ахабом высшего, кроме как с помощью моих Галгальтовейнаем. То есть, то, что Ахаб Высшего действует сейчас на меня и не связан с моими Галгальтовейнаем, а связан с моим Ахаб. Я чувствую от Ахаб Высшего, что он хочет отдавать, чьи свойства являются свойствами отдачи. И я от этого чувствую себя плохо. Почему? Ведь Ахаб Высшего должен снабжать меня всем благом. Правильно. Ахаб Высшего дает мне все благо, действительно, жизнь, жизненную силу, все. тогда, когда он не хочет, не намеревается, не находится в процессе, имеющем целью поднять меня на свой уровень. Тогда он мне дает все благо, да, он дает мне животную жизнь. Я живу в этом мире, хорошо ли мне или немножко плохо, но я получаю от Ахапа высшего наполнения в своих Ахап, в своем Ахапе. Но когда Высший хочет увеличить, вырастить мою Галгальта Вейнаем, в этот момент он начинает иметь дело не с моим Ахап, а наоборот. Он скрывает имеющееся в нем наполнение для моего Ахап и начинает показывать мне место наслаждений своего Ахап, начинает показывать свойства своего Ахап, свойства отдачи. И тогда я страдаю дважды. От того, что ко мне не приходит наслаждение в мой Ахап от Высшего, и от того, что кроме этого он показывает мне форму отдачи. Эта форма отдачи приходит внутри ощущения его пустого Ахап. Тут есть два вида воздействия на меня. И постепенно на этом я учусь. Что у меня нет выхода. Я начинаю получать от этих ударов понимание того, что я обязан обращать внимание не на наполнение, а на его свойство, на отдачу. Я мог бы подробнее описать, какое воздействие тогда оказывает Ахап Высшего и как именно это сказывается на мне. Он говорит об этом, что Малхут есть только окружающий свет, но это все
2: одного лиза.
0: Мы еще пройдем это, да. Он пишет об этом в предисловии книги «Паним Мейрот» о четырех Мелахим, как мы работаем с задачей Высшего. Да.
1: Человек находится в падении. Я знаю, что он должен перейти к радости. Он говорит, что он делает резкий переход. Вопрос во время перехода. Он теряет какие-то свойства, выяснения, вопросы. Он не теряет при этом что-то?
0: Я не понял вопроса.
1: Человек находится внизу. Теперь ему говорят, что он должен быть всегда в радости. Так он проводит какой-то ментальный переход в радость. Во время перехода не теряет ли он какие-то свойства, вопросы, выяснения, через которые он бы пришел к чему-то? Или приходит к радости.
0: Тем, что человек не находится в радости, он теряет что-то? Радость это признак того, что я нахожусь в согласии с Высшим, с тем, что я получаю от Него. Я всегда получаю только от Него. Если я в том, что я получаю от Него, нахожусь в радости, это означает, что я нахожусь в согласии с Ним. Мне хорошо от того, что я от Него получаю. Я о Нем хорошо думаю, о Нем хорошо говорю, я Его благословляю. Это признак радости. А как мы, как написано у Рабаша, что ты всегда можешь вызывать радость у своего товарища. Как? Посредством того, что ты придаешь в его глазах ценность духовному, с которым мы связаны. Чувствуем ли мы от этого хорошо или плохо, это не важно. Если ты поднимаешь важность духовного у товарища, то, по сути, ты вызываешь у него радость. Если бы он был рад, и ты еще больше поднял духовное в его глазах, то он стал еще радостнее. А если у него не было радости, потому что он ничего не чувствовал духовным, а ты поднял для него важность духовного, то он находится в состоянии перехода от печали к радости. То есть только посредством увеличения важности духовного ты приносишь радость товарищу и себе тоже. Иными словами, чем важнее в моих глазах Творец, который является единственным нашим партнером, который все время стоит против нас, чем он выше в моих глазах, чем выше в моих глазах важность того, с кем я имею дело, тем больше радости я пребываю, потому что я связан с великим, завишу от великого, нахожусь с ним вместе. Он велик, он вечен, он все. И отсюда у меня возникает уверенность и хорошее ощущение, наполнение. Нам больше не с чем пребывать в связи, в понимании, в критике, в выяснениях, кроме Творца и меры его важности в моих глазах. Вот и все. Что есть кроме этого? Кроме этого ничего не существует. Да.
1: Вы сказали, что Высший, когда он дает, нам дает также ощущение пустоты, что он не наполняет нас. Еще свойство отдачи. Ощущение пустоты, как бы мы чувствуем. Как ощутите? Хоть чуть-чуть состояние отдачи, это свойство внутри.
0: Как почувствовать от Высшего две формы его отношения ко мне? Что он пуст, когда он наполняет мои келим получения, и что он дающий, что его свойство является дающим по отношению ко мне. Прежде всего, здесь есть вопрос. Почему Высший не относится ко мне как хозяин к гостю? Пусть покажет мне, что он все мне дает, и я буду по-настоящему наслаждаться этим. И вся моя жизнь, все наполнения, которые только могу себе представить, все находится у него, и он готов мне обеспечить, он готов меня обеспечивать этим безмерно, любит меня безмерно. На самом деле это ступень последняя из тех, которые мы постигаем. Добрый, творящий добро, плохим и хорошим, вечная абсолютная любовь и так далее, это уже будет в конце пути. Но почему он сейчас так к нам не относится? И тогда внутри этого отношения он пробудит в нас стыд от того, что мы не относимся к нему так же, а только хотим так урвать себе и больше ничего. Чтобы из такого обоюдного отношения мы сразу же почувствовали стыд, сделали сокращение, сделали то, что мы изучаем, то, что делает Кли, ощущая Высшего, как дающего, как любящего. Да, верно. И по его действиям, по его свойствам, это ужасно, то, что мы почувствуем. Но через это мы придем к хорошим вещам. Так почему бы ему не организовать наши отношения таким образом? Тут дело простое. Если он установит наши отношения в таком виде, и это на самом деле правильные отношения, да, что так это внутри. Но только он скрывает это. Но если он это раскроет, то все мои действия будут исходить из желания получать естественным образом, без всякой возможности привнести туда что-то от моего «я», без моего свободного выбора в этом. Я наверняка буду продвигаться после того, как он раскроет мне в таком виде, в таком вынужденном виде, он раскроет мне, что он меня наполняет, и я буду его любить. Он раскроет мне, что это он является хозяином моих наполнений, и тогда он станет в моих глазах важным, величайшим, вечным, совершенным и так далее. Потому что в нем находятся наполнения, от которых я завишу. Он раскроет, что он отдает мне от всего своего сердца, а я получаю, и тогда я почувствую стыд и захочу избавиться от этого стыда, насколько он раскроет мне, что он дающий, а я получающий. То есть все мои действия будут вынужденными из желания получать. И это не буду я. Это просто созданное им желание получать будет так себя вести. И понятно, что он так себя будет вести. Факт, что так оно себя вело, как мы это изучаем, начиная с Малхут Мира Бесконечности и далее. Но в такой ситуации нет творения. Есть то самое желание, то самое созданное Творцом желание получать, которое проходит все эти метаморфозы, и все. Это ступени неживая растительное животное. И даже если я захочу стать подобным хозяину, то он обяжет меня к этому, желание получать меня к этому обяжет. Это как у нас выходит, это как вторая стадия выходит из первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Разве там что-то творение делает? Нет. Свет, который действует и раскрывает внутри наслаждений, что он дающий, автоматически, неизбежно строит желание получать, желание отдавать. И вторая стадия выходит из первой, просто одна за другой. Нет тут никакого чуда. Чудо в том, как сделать так, чтобы я захотел, чтобы эти действия произошли, чтобы я это захотел своим свободным выбором. Мое отношение, если оно не будет зависеть от моего желания получать, когда это будет называться Адам, человек, я действительно уподобляю Эдаме себя Творцу. Но если это естественным образом желает желание получать, то тут нет человека, это просто животное. Поэтому Творец не раскрывается нам так, как он раскрылся в четырех стадиях прямого света. Когда он сначала совершал наполнение, а потом показывал, что он хозяин, и что ты будешь стыдиться, нет. Не может. Он вызывает у тебя все действия, а ты должен вызвать в себе все действия таким образом, чтобы желание получать в них не участвовало. Чтобы оно не чувствовало наполнения, чтобы оно не ценило хозяина, не чувствовало его, не знало, что он дает, не знало, что он любит. И ты выстроишь образ хозяина как того, кто любит тебя, кто полон, совершенен, вечен. Все, что в нем есть, чтобы ты выстроил в своем воображении, в той же форме, в которой он на самом деле существует, но ты представишь себе хозяина перед собой сам, самостоятельно. Если ты это сделаешь, это значит, что ты сотворишь Творца. Творец сотворил человека, человек творит Творца. Человек формирует перед собой образ Творца, каждый раз более высокий, чем он сам, более возвышенный, более дающий, и уподобляет себя этому образу. Затем он представляет себе еще более высокий образ и как бы еще подтягивается вверх, поднимая себя на тот уровень, который он вообразил, и так далее. И это все означает, что этот человек делает, а не то, что Творец играет с желанием получать, в результате чего все происходит само собой. То есть тут есть очень важный вопрос выбора, что в сущности и определяет человека. И все, что мы говорим о капле семени, которая развивается и выходит из, и затем переходит к таким внешним действиям, а затем действиям самостоятельным. Все говорится о той самой точке выбора, точке моего отношения к свойству отдачи к Творцу, которое не зависит от моего желания получать, не зависит от наслаждений. Поэтому все эти примеры, которые приводит Бааль Сулам, их нужно правильно расшифровывать. Речь не идет о том, что все буквально в такой форме происходит.
1: Хотеть это, что это вещь гораздо более страшная, чем эта точка. Как можно хотеть что-то, что гораздо более темное?
3: Как человек может представить себе следующую ступень, что она отделена от желания получать, более темное, чем желание получать, и буквально смерть? Как человек может желать это? Не может. В твоем вопросе ты уже отвечаешь, не может.
1: Он может представлять себе это.
3: Как он может представить ее сам по себе? Не может. Ее само по себе он представить не может. А что он может? Ему нечего делать. Он может только представить себе, каждый раз представлять состояние более прекрасное в Лолишма, что ему будет от этого какая-то выгода, что ему будет хорошо, что там тоже включен вот это лишма, чтобы пробудить на себя окружающий свет, и окружающий свет производит действие. Он создает в нем. Создает в нем отдающий килим. То есть свет, с первой на вторую стадию прямого света, он все-таки действует внутри желания получать, и внутри желания получать он выстраивает желание отдавать, но это приходит из отношения человека, что человек хочет, чтобы это так произошло. Человек хочет, чтобы это произошло, и постепенно из лолишма приходит к лишма. Намерение человека становится все более и более. Они ценят больше дающее относительно получающего.
4: Человек осознанный, хладнокровный использует свойство желания получать, обманывая его какими-то посылами еще большего блага.
3: Человек использует разум, заложенный в своем желании получать, чтобы с его помощью прийти к желанию отдавать. Это называется, что рабыня прислуживает своей госпоже, да, конечно. А как иначе? Разница между рабыней и госпожой в намерении. Это те же килим.
4: Как человек сохраняет осознание важности именно этого, когда он уже входит внутрь желания получать? Он внутри желания, тем не менее, держит за точку важности, для чего все это происходит.
3: Как человек удерживает, чтобы внутри своего желания получать, и он думает о том, чтобы все-таки достичь отдачи Творца, только согласно важности группы и согласно тому, насколько он вложил в нее ранее, и у него уже есть какая-то подготовка к этому, и он уже внутри подготовлен к этому и входит в это уже заранее сложившимся намерением. Творец помогает, он не дает наслаждения, а дает, наоборот, опустошенность. В итоге процесс очень простой. Он скрыт от нас именно в своей простоте. Он настолько находится перед нами, что мы смотрим сквозь него, как бы не замечаем, что он такой явный и простой, но именно этим он и скрыт.
4: Сказали, что формирование в группе взгляда на желание отдавать занимает несколько лет.
3: Нам понадобилось несколько лет, чтобы согласиться слушать, что свойство отдачи действительно представляет собой духовное, и что в нем есть нечто, что ответит на все наши ожидания, и это свойство действительно реальное, что я не просто так отдаю. Ты говоришь, да, давать хорошо, ладно, я буду отдавать, куда они что-то взамен. Но мы соглашаемся, что внутри этого свойства имеется некий объем, в котором можно жить, в котором можно существовать, в котором мое «я» не исчезает. И я ответил на вопрос, почему оно не исчезает. Потому что я уже обрел это свойство отдачи, у меня внутри уже есть некая такая оболочка, и я полагаю, что если я полностью нейтрализую это желание получать, то все-таки в этом свойстве отдачи останусь существовать. То есть нет, есть уже какое-то начало свойства отдачи. Что ты спрашиваешь?
4: Относительно продвижения, то, что несколько лет занимает, понять.
3: То, что мы можем готовы слышать об этом свойстве отдачи, то есть у нас образовалось это место, это начало этого отдающего кли, уже прошло несколько лет. Согласно чему мы видим, что прошло несколько лет, и мы все-таки продвинулись вперед, согласно тому, что я уже могу сегодня говорить и соглашаться с этим как-то, и читать об этом. Раньше я не мог читать «Дарование Торы», статью. О чем она говорит? Об отдаче ближнему, возлюби ближнего как себя. Этому учат в детском саду, а потом все понимают, что это все нереально, и идут дальше. Мы, слава богу, уже не социалисты, и понимаем, что и кибуцы, и все это все осталось уже позади. Я сегодня как бы готов вернуться к тем статьям, к тем принципам и принять их в качестве каких-то своих целей, обсуждать, изучать и как-то соединять с собой, отождествлять с собой. Хотя я понимаю, что эти вещи я не могу рассказать всему миру, и как раз-таки мне нельзя о них рассказывать, и также Рамбам предупреждает об этом. Нельзя объяснять это людям неподготовленным, а вот эти ступени женщины, дети, рабы, и тем, кто пребывает внутри желания получать, не объясняем этого, они не поймут. Однако у тех, у кого уже есть дополнительная мудрость, и кто уже получает некое внутреннее представление о желании отдавать, у них уже есть этот сосуд, ты в соответствии с этим можешь приоткрыть им этот секрет. Это буквально тайна. И потому, когда мы начали сейчас изучать статью «Дарование Торы», что я сказал, что есть люди, которые приходят напрямую и ломают эти свои стереотипы и входят в отдачу, то, что называется, согласно тому, что написано в «Даровании Торы». Это первая статья, которую Баал Сулам посвятил распространению кабалы. Есть люди, которым ты можешь сказать это, и они примут это и будут работать над этим. А есть люди, которым нужно несколько лет, чтобы вернуться к этой статье и быть готовыми услышать и вынести ее. Поэтому я и сказал, что, возможно, достаточно одного, двух, ну, скажем, трех лет, чтобы войти в духовное. А иногда требуется 10-15 лет, пока человек возвращается к этой статье и готов слушать ее и с помощью нее войти в духовное. Это и называется путь длинный, путь короткий.
4: Все, что прошло, прошло. Какое?
3: То, что прошли, мы прошли. Да, я более-менее знаю, где каждый находится. Ну, так еще несколько лет, нет выхода. Терпение и группа, которая может ускорять время. Но, в конце концов, если люди не могут напрямую войти в это, то есть... взять этот закон, закон всего мироздания, работать согласно ему, ну, через несколько лет вернуться к этому. Как Рамбам говорит, постепенно, по мере

знающий о себе, и для тебя этот закон, который от Творца так вот записан, сформулирован относительно мира, относительно других, он записан как «возлюби ближнего, как себя». Это тот же самый закон отдачи, который... с помощью которого ты приходишь в соответствие ему, так он выглядит относительно тебя. Почему? Потому что произошло разбиение, целью которого было сделать возможным твое отношение к душам, благодаря чему ты обретаешь свойства отдачи и приходишь к слиянию с Творцом, достигаешь его ступени. Если ты принимаешь это таким образом и ставишь во всех этих местах знак равенства, отдача равняется Творцу. Любовь к товарищам равняется Творцу, равняется отдаче, равняется духовному и так далее. Если ты уже сейчас начинаешь принимать эти определения как одно целое, нет ничего, кроме отдачи и получения в мире, во всем мироздании, в материальном, в духовном уровне, и ты согласно этому начинаешь проверять свои мысли, действия и всякие свои расчеты, тогда ты уже находишься на прямой линии. Но если ты еще не можешь все эти вещи соединить либо с отдачей, либо с получением, тогда ты не на прямой линии. Что такое прямая линия? Это когда в конце есть чистая отдача, а в начале есть чистое получение, то есть только получение. А прямая линия — это соединение каждой точки по этой линии, больше отдачи, чем получение, больше отдачи, чем получение. Вот и все. Если ты выстраиваешь процесс таким образом, то ты самым кратким образом продвигаешься к цели. Действительно, по прямой линии. Так вот, отныне далее, услышав об этих вещах, то, как мы слышим о них, нужно развивать это в группе, строить такие поддержки, всякие защитные системы, которые не позволят мне сбежать и будут пробуждать и зажигать во мне красную лампочку, если я отклоняюсь от правильного толкования, когда начинаю думать о духовном, что это не отдача, а что-то такое приятное в получающих сосудах. Я должен теперь выстроить свою внутреннюю, внешнюю систему вокруг себя, чтобы это каждый раз охраняла меня, помогала мне устремляться к цели. Вот и все. В этом вся моя работа. Нет больше ничего другого, кроме этого. Вначале ты не мог слышать об этом, и я думал, что вот духовные — это миры, я знаю, как они устроены, как ими управлять, и когда я приду к какому-то какой-то управляющей системе и смогу управлять и собой, и всем миром, то теперь я постепенно привыкаю к тому, чтобы смотреть на эту систему иначе, что это моя внутренняя система. И из нее я влияю и на себя, и на других, если нахожусь в свойстве отдачи. Если я не нахожусь в свойстве отдачи, то даже вообще не касаюсь этой системы и не оказываю никакого воздействия, пребываю исключительно в животном развитии. Согласиться на это можно только если мое окружение будет это поддерживать. Окружение не должно быть таким же умным, как я. Даже если они немного понимают, но и хоть как-то согласны своим ложным представлением, этого достаточно. Это уже окружение оказывает поддержку, и тогда я могу использовать свою ступень, свой уровень, чтобы получать от них силы. Потому что я не получаю от групп

0: никогда отдачи или свойства отдачи явно. Я всегда получаю от них согласно тому, как я устроен, как я впечатляюсь, как я оцениваю. Поэтому достаточно того, что группа находится вокруг меня, и у нее есть некий такой идеал, хотя она не понимает, что это. И я в этой группе могу продвигаться до гмар-тикуна, а сама группа может быть даже начинающей в пути. Об этом и сказано: «От всех учеников своих учился я». И об этом сказано, что человек, приходящий к исправлениям, он видит, что весь мир исправлен. И вообще весь мир находится в полном исправлении и выполняет желание Творца. Почему я сказал это? Чтобы сказать, что я должен выстроить окружение относительно себя. Я изнутри должен его построить.
1: Механизм в том, что я использую желание получать для того, чтобы прийти к чему-то лучшему. Значит, как мы говорили, есть во мне отдельные желания, которые видят что-то хорошее. Хотя это и не совсем духовное, но я могу так продвигаться. То есть вопрос в том, что есть во мне желания, от которых я могу отказаться, то у меня будет топливо для продвижения. Мне будет некого обвинять. Это как осел, который все равно тянет вперед.
0: Я не понимаю, почему ты вообще говоришь о желании, оставить желание, не оставить желание.
1: Ну, мы прежде говорили о том, что нельзя двигаться напрямую в сторону отдачи. Я должен в желании получать в себе что-то пробудить, чтобы этим воспользоваться, чтобы потом мне было лучше. Так ведь? Если я представляю какую-то ситуацию, когда в будущем мне будет лучше. Так что же это за желание получать, которое может вести меня прямо? Это должно быть не что-то общее, должны быть конкретные желания, с помощью которых я вижу лучше.
0: Да, но ты не производишь селекцию желаний получать, говоря о том, что использовать и что нет.
1: Так что же значит использовать желание получать, которое именно так контролируется? Будто бы человек может очень контролируемо воспользоваться своим желанием получать, опираться на эти законы. А как это и без селекции?
0: Я не помню, о каком состоянии я сказал это. Я не нахожусь сейчас в том же состоянии, относительно чего я сказал это. Может быть, если мы найдем эту запись, я смогу тебе сказать. Ты берешь какие-то слова, а не само состояние, и я не знаю, что сказать.
1: Как войти в Ло Лишма и продвигаться, чтобы усиливать тягу к духовному? Чтобы желание получать считало, что ему выгодно двигаться в сторону духовного.
0: Человек, находящийся на пути к лишма, пребывает в состоянии ло-лишма, а ло-лишма называется состояние, когда там есть немножко лишма, только человек не понимает, а потом чуть больше понимает, потом еще больше осознает это. И даже пока не достигает состояния, что лучше смерть, чем такая жизнь, или больна любовью, когда он страстно жаждет и буквально влюбляется. И здесь есть два желания. Мощное желание к самому дающему, а второе желание, что я хочу свойства дающего. Я уже не обманываю себя, что будто бы дающий и свойство дающего — это одно и то же. В чем здесь дело? Творец, он дающий. А что значит, что я люблю его? Я люблю его, потому что он дающий? Или то, что исходит от него, когда я использую его? Скажем, я люблю рыбу. Я люблю рыбу, когда она находится у меня здесь в горле и дает мне вкус, и я люблю эту рыбу, когда она и ее мясо находится внутри моего мяса и дает мне наслаждение. Это называется, что я люблю рыбу, да? Или, ну, рыбу нельзя по-другому любить, да? Ну, что-то, что вызывает у тебя отношения. Или я чувствую, что я люблю его свойства. Вот это отдачу, его сущность относительно себя. Поэтому лолишма и лишма — это отношение к Творцу, к двум этим точкам. Лолишма — это значит, что у меня есть от Него, а лишма — что я люблю само Его свойство, дающего. Мы начинаем с того, что относимся к Нему лишь как к источнику наслаждений. Это называется лолишма. Затем окружающий свет во мне выстраивает, не я сам, выстраивает во мне постепенно отношение к его свойству, даю отдачи. Поэтому у меня лолишма и лишма перемешаны между собой. И в итоге это называется лолишма, потому что если бы у меня не было вот этого лолишма, что я получаю от него эти наслаждения, то я бы выбросил это лишма. А так я продвигаюсь. Что значит продвигаюсь? В соотношении между ними, когда лишма все больше и больше растет, проявляется все больше, и я хочу и этого, и другого. Я не хочу оставлять лишма. Если скажешь мне, получишь 100% от него, я не могу согласиться. Почему? Потому что во мне уже с помощью окружающего света выстроено вот это место, вот этот, эта оболочка, вот это желание отдавать. Я этого еще не знаю, я еще не осознаю это еще, но это уже заговорило во мне и начинает каким-то образом выходить наружу. Я не могу отказаться от этого, как от любого другого желания. И тогда я и хочу, чтобы вот эта лишма тоже существовала. Это против природы эти вещи, противоестественно. Но это то, что делает окружающий свет. Он формирует во мне вот эту оболочку, и тогда я продвигаюсь постепенно в сторону Махсома. Что значит, что я продвигаюсь к Махсому? Нельзя сказать, в каком соотношении должно быть во мне лолишма и лишма. Это зависит от строения души. Однако я прихожу к такому состоянию, когда я хочу его. Знаешь, спроси мужчину или женщину, которые любят друг друга. Бали Ислам приводит такой пример, поэтому я тоже могу использовать. Он говорит о какой-то большой страсти. Я люблю его. Что значит, ты любишь его? Ты любишь его? Или ты любишь то, что он дает тебе это наслаждение? И то, и другое вместе. И не могут различить. Есть такое. Не могут различить все. Либо все, что он обманщик, он вор. Ну, все грехи покрывают любовь, так это называется. И когда человек приходит к этому, это называется страстная любовь, страсть. И то, и другое для него — это наполнение. Но величина наполнения какая должна быть вот в этой оболочке, в этом отдаче, в желании отдавать, относительно желания получать. Этого человек не знает. Он вообще еще не вошел в духовное, но это то, что должно быть у него перед Максоном. Перед Максомом.
2: Вы сказали, человек должен быть контролироваться в лолишма. Как это делать? Человек хочет контролируемо пользоваться своим желанием получать, чтобы в лолишма двигаться в сторону лишма.
0: Я сказал так?
2: Ну, вы сказали, что нужно пользоваться ослом, чтобы знать, как двигаться, как добавить намерение в желание получать, чтобы не осталось пустоты. И вопрос, я вижу Творца как поставщика наслаждений, и не хочу им наслаждаться напрямую. Я хочу, чтобы использовать это наслаждение через конкретные каналы. Как ими воспользоваться? Что если у меня есть определенные желания, через который я обращаюсь к поставщику наслаждения и к Творцу. Как, что значит контролировать эти желания? Это Творец поставляет все наслаждения через какие-то определенные пути, и я нахожу, выделяю из них какие-то более полезные, или как можно выбрать, какие из них и контролировать.
0: Контроль, я не занимаюсь теми или иными наслаждениями, контролируя их, чтобы во мне росло желание отдавать. Этого я хочу. Я не к этому отношусь, проверяя, какой тип наслаждения. Я отношусь к группе и к учебе, и к книгам, и ко всему остальному, контролируя это, чтобы мое отношение было больше к его свойству отдачи, чем ожидание наслаждений, которые я от него получу. Ну, достаточно сегодня. Вы получили уже...
2: Сказали прежде, что построение окружения — это нечто мое внутреннее, моя внутренняя работа. И в окружении должно быть правильное направление в сторону отдачи. На любом уровне. Главное — правильное направление. И тогда такое окружение меня может верно направить, так? Допустим, здесь сидит мой товарищ, и он внутри себя производит ту же работу. В чем наша взаимная отдача проявляется?
0: Мы влияем друг на друга на нескольких уровнях связи между нами. Есть между нами открытые отношения и скрытые от нас. Потому что мы не те, кого мы себя знаем, а мы некие такие создания, в котором есть часть, которая нам не знакома. Душа, влияние на миры, воздействие миров на меня. Я вообще говорят, нахожусь в бесконечности, то где я, где мой парцуф, где вообще этот объем мой? Сколько я занимаю? Я не знаю. Это похоже на новорожденного, что он знает, что понимает. Но исходя из своего положения в мире, он влияет на тысячи людей. И тысячи людей в мире действуют, чтобы обеспечить его существование. Почему? Потому что это то создание, то мироздание, которое создал Творец, только что появилось на свет и еще не успел родиться, и сколько людей бегает и суетятся вокруг него, и насколько людей он влияет своим чихом. То есть я не осознаю себя, своей важности, своего влияния на мир, так же, как и этот новорожденный, который только что появился. Что ты спрашиваешь об этом? И я влияю, да? Хочу или нет? Просто исходя из самой структуры. Из самого строения. И также мое влияние на товарища, на группу и на наше продвижение. Есть физические действия, с помощью которых я оказываю влияние напрямую, физически, да. За меня тут говорят лыхаем, и все, что принято у нас тут, все эти уважения. Есть действия, которыми мы производим влияние друг на друга, мы даже не осознаем, что мы так оказываем влияние на других. Есть такие, кто думает, что да, они осознают, что они влияют. Мы в последнее время говорим о том, что наши мысли оказывают влияние, и наша главная работа — это в мыслях, чтобы и каббалисты не просто так запрещают говорить друг с другом о духовной работе. Максимум вместе читать статьи и все. А все остальные разговоры с глазу на глаз, не в изучении статьи или общая какая-то учеба в группе. То есть разговор должны вестись о каких-то вещах второстепенных, неважных, не относящихся к моей внутренней точке. Почему? Чтобы ты знал, что ты не действуешь своими словами, а на самом деле ты воздействуешь своим внутренним желанием, своим намерением, тем, как ты относишься. Поэтому есть несколько уровней воздействия на группу, на товарищей, на себя. Что ты спрашиваешь об этом?
2: Хотел спросить, как эта внутренняя работа приводит к образованию еще более лучшего окружения и к реализации выбора. Если вы сказали, что уровень не так важен, важно направление. Без связи с...
0: Вы затрагиваете такие большие вопросы. Оставим это. Послушайте меня. Давайте оставим. Ну, тебе достаточно уже то, о чем мы говорили. Общий вопрос. Ну, так после урока.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в наших десятках.
3: Кен Машаавти.
0: Мне понравилось то, что мы должны раскрыть Ахап Высшего и из этого выстроить столб связи с Малхут Бесконечности, то есть состояние опустошенности, неприятное, а относиться к этому как к возможности соединиться с Высшим и быть именно в этой точке и смотреть не из состояние не из ощущения, а важности Высшего, то есть перейти от категории сладкое-горькое к категориям правда-ложь, и знать, даже если сейчас я остался, даже если мне удалось, допустим, это вернется иным образом в другом авиюте, я снова буду должен с этим работать и желать именно наслаждения в этих свойствах. Не наслаждения, а свойства.
2: Да, насколько мы были выяснения, сколько времени потребуется, и насколько товарищи хотят уже не ждать столько лет, а реализовать, насколько это можно. И выяснение, она, в общем-то, является ускоряющим фактором для каждого из товарищей на его духовном пути.
0: Рав сказал, что я должен сейчас выстроить систему и направить себя на цель. Я влияю в системе на себя и на других в свойстве отдачи.
3: Рав
2: сказал, что я страдаю от двух факторов, от того, что не приходит наслаждение Ахаб, и то, что нет отдачи. Пустое пространство не заполнено отдачей. Так постепенно я изучаю оба вида этих состояний, как относиться не к самому наполнению, а к чистому свойству. Как? Через отношения. Когда я хочу, чтобы именно так это произошло. И я хочу это, несмотря на горькое ощущение в желании получать. Привлекаю окружающие света, и это помогает исправлению. Когда я исправляюсь, исправляется и кто-то другой, и это исправляет все больше в общей системе. Это влияет на все, что происходит с нами, со всеми.
0: Да, мы учили, что есть два воздействия выше: желание получать мое это сладкое и горькое, и желание отдавать. Тогда Ахаб его совершенно темный, потому что нет в нас желания отдавать. И что делать с этим, как уподобиться этому желанию? Это большая проблема. Мы не можем войти в это. И Раф приводил в пример рыбу. Да, ты любишь рыбу есть, но ты же разве хочешь быть как эта дурацкая рыба, которая так смотрит на тебя? Или ты хочешь быть как кот? Или ты хочешь быть как курица, которую ты ешь? Нет, ты не хочешь как захотеть быть дающим. Как увидеть Творца моего, вообще не видим. Как желать этого? Только когда мы поднимаем важность этого. Тем, что мы изучаем это. И Раф сказал, постепенно обучают детей, женщин и простолюдинов, постепенно, пока они начинают воспринимать это. Как воспринять? Это проблема. Нужно это делать все время.
2: Пройти это можно только постепенно, когда выстраиваем окружение, группу, которая поддерживает и дает постоянно хорошее настроение, чтобы можно было правильно воспринять все внутри себя. С уверенностью. Окружение дает уверенность. Не в том, чтобы я никогда не возвращался к этим ощущениям сладкое-горькое, а уверенность в том, что я могу быть в точке связи с Высшим, что я могу входить вновь и вновь в такое состояние, и это возможно.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот.
1: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, подруги. Мы здесь на очень особенном уроке, очень радостном уроке. Множество товарищей собрались здесь и также по всему миру. Мы учили и читали 23-е письмо Рабаша. Рабаш начинает его так. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всей землей. Посмотрите, что говорит Рабаш, наш великий учитель. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всем. Итак, мы тоже хотим укрепиться и приблизиться к группе, и укрепить уверенность между нами. Действительно, мы слышали сейчас от Рава очень много на уроке. Такой урок очень насыщенный, очень значительный. И мы хотим постараться вместе углубить выяснение того, что сказал Рав, с помощью семинаров, которые мы сейчас пройдем вместе. У нас есть возможность вместе выяснить, пообговорить все эти вещи, не чтобы стать умниками, а чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Весь урок Рав говорил об этом, что все, что мы делаем действия, которые в конце концов должны привлечь свет, возвращающий к источнику, и он действует, и он изменяет нас, понимаем или не понимаю, это не имеет значения. Давайте прочитаем короткий отрывок из того, что сказал Рав, и перейдем к первому семинару. Мы слышали от Рава так. Отрывок номер один для переводчиков находится в лайнапе. Мы слышали от Рава, чтобы позволить нижнему подняться над ощущением в получающем кли, и определить другое отношение к Высшему не согласно сладкому и горькому, а согласно правде и лжи, то Высший должен скрывать себя. И этим он помогает нижнему преодолеть неприятное ощущение, а быть связанным с Высшим, потому что Высший — это Высший. То есть Высший находится в свойстве отдачи больше, чем Нижний. И возвеличивать это, и быть в слиянии с этим, и желать этого, это буквально просить и молиться об этом, этого должен достичь Нижний. И поскольку он уже не подкуплен, не находится под наслаждениями Высшим, он готов работать над отношением к свойству Высшего, то есть работать над намерением, то, что называется, а не на ощущение. И говорит Рав, что это и есть острый и судьбоносный переход, который должно совершить творение, чтобы вместо того, чтобы быть связанным с самим собой, со своими килим, проверять, что есть у него в его килим, он видит и определяет свое состояние согласно качеству связи с Высшим, насколько он находится в соответствии с Высшим, согласно намерению ради отдачи. Итак, Рав говорит о том, что чтобы позволить Нижнему подняться над своим ощущением сладкое-горькое и перейти к правде и лжи, Высший проводит очень много разных процессов. Переходим к первому семинару. Как мы можем не находиться только согласно ощущению? Как в те моменты, когда цель немало, есть таких моментов, когда ощущение неприятное, это как приглашение Высшего перейти к правде и лжи, а не к сладкому и горькому. Как мы можем помочь друг другу перейти с ощущением сладкое и горькое к категориям правда и ложь? Пожалуйста, первый семинар, 6 минут.
2: Меаргаша шель мар ве маток.
3: Как перейти от ощущения сладкое и горькое к ощущению истинной лжи?
2: Рав
3: сказал, что я этого сделать не могу. Прозвучало на уроке. потому что это есть горечь, это горько для желания получать. Но тогда, когда приходишь к окружению, прав, группа книги, там, где ценится отдача, тогда человек тоже учится ценить то, что называется свойство отдачи над получающими келим. И это, собственно, и делает все изменение. Так всякий раз он берет еще часть от ло лишма и переводит ее к лишма.
1: Да, насколько мягко выше это делает. Он как бы говорит, получайте, получайте, получайте, и вдруг ты получаешь от него такую оплеуху, что ты не понимаешь. И так он учит тебя, что ты должен принять его темный ахаб ради отдачи. Но ты не можешь. Это против твоей природы. Откуда ты получаешь силы? Только от того, что ты получаешь свет. Только от того, что товарищи поддерживают именно это. Не твое желание получать, а то, что они читают. И есть такие, кто находится в подъеме, которые могут доставлять наслаждение, как пишет Рабаш. Дух отдачи — это мы должны поднимать в группе. Если есть у нас ощущение отдачи, то мы можем брать это как высшую ценность относительно получения, и тогда мы можем устремиться именно к этому, а не к своему желанию получать.
3: Да, прежде всего нужно понять механизм, как он работает. То, что опустошенность килим, то, что мы чувствуем, это приглашение, это формат, это единственная форма, через которую Высший может обратиться к Низшему, если он хочет поднять ее до следующего уровня. То, что нужно, это распознать и использовать для подъема. Как и говорится, что без поддержки окружения невозможно это правильно воспринять и по-настоящему воспользоваться возможностью подняться.
1: Да, как вообще мы просили бы это свойство Творца, если бы он нам не устраивал вот эти состояния горькие, как мы можем прийти к истине без этих состояний, если бы он всегда нас наполнял и все наши потребности, то человек просто так бы день за днем жил, и... но когда есть что-то в свойстве человека, то есть у него никогда нет покоя, он всегда опустошен, всегда стремится к какому-то наполнению. Тогда мы приходим постепенно к истине.
3: Ну, во-первых, Рав сказал, что нужно жить в намерении, а не в ощущении, чтобы чувствовать не только сладкое, горькое, а быть направленным на Высшего. Кроме того, прозвучало, что человек формирует перед собой образ Творца. Всякий раз все более выше, чем он сам. Более возвышенный, более дающий. И уподобляет себя этому образу.
1: Да, у нас есть живой пример важности утреннего урока. Сколько состояний мы проходим на утреннем уроке. И Рав сказал об этом на уроке. Определить, насколько важно проверять определение. Отдача равняется Творцу, любовь к товарищам равняется Творцу. И только согласно этому проверять свои мысли и расчеты, это выведет нас из всей философии, когда могу думать и представлять себе все что угодно. Он очень четко об этом сказал, и это получаемый на уроке.
3: Я очень люблю пример Рава с рыбой, когда он рассказывал про дочку, когда он ей сказал: «Ты любишь ее? Поцелуй рыбу». Ты не можешь поцеловать рыбу, потому что ты не чувствуешь ее отношения. Какое может быть отношение от рыбы, от чего-то мертвого? Должно быть отношение с товарищами, нечто подобное. Если я не чувствую товарища, то я не могу его поцеловать. Мне нужно его ценить, чтобы его любить, нужно его поставить над собой.
4: Перейдем
3: к следующему семинару. На уроке Рав много говорил о точке Адам, человеке в нас, и как отделить это от желания получать. Давайте сейчас проясним, что это за точка Адам внутри нас, как ее пробудить, как ее отделить от желания получать. Давайте это проясним. Что такое точка человека в нас?
2: Это
1: в потенциале, это в той силе, которую нам дали. То, что устремится к тому, что находится выше этого мира. Мы получили приглашение.
2: Азмана бемет литмокет бадаварах и хашу в лифате.
1: И получили приглашение сосредоточиться на самом важном, развить вот эту точку, чтобы это была не только точка в сердце, а чтобы все сердце мое было одним важным желанием уподобиться Творцу. Это называется Адам, доме, подобный Творцу. Да, это приглашение, оно пришло, исходя из того, что человек уже понимает и чувствует во всех своих частях, что сладкое эти, и горькое, он хочет действительно почувствовать, что такое состояние истины, почему он чувствует так, почему все время у него есть все эти выяснения, и так он стремится к этому. Да, это когда я стараюсь уподобиться Творцу. И сейчас у нас Рош ха-Шана, мы говорим, что нужно быть бы Рош, в Рош, то есть быть во главе. Это не наш разум материальный, а стремиться к Высшему, выше знания, все время подниматься и обретать разум Высшего. Да, точка наблюдения, точка внимания, когда обращает внимание, что все это желание получать. Все, что делается, все, что говорится, все это желание получать. И тогда он понимает, как есть Бали Сулам, есть наслаждение и страдания. И исходя из этого, он изучает, что вот именно этого он хочет, и именно так он может получить келим в другом месте. Да, это всегда приходит к молитве. Иначе невозможно из этого выйти. И что такое точка Адама в нас? Рав говорил на уроке, что это каждый раз больше отдачи. Каждый раз выбирать больше отдачи. Что такое отдача? Каждый раз я чувствую тьму. Это против моего желания, так это раскрывается. И Бали Сулам очень хорошо описывает это в предисловии к учению десяти сферот. Он говорит, что человек входит в двойное скрытие каждый раз. И Творец настолько ощущает эти страдания, и человек не может из этого выйти. Он чувствует, и он говорит, что это не Творец, и просто оставляет Творца. И Творец тогда жаливается над ним и говорит ему, что это от него. Это называется обычное скрытие. Пока человек не начинает проходить эти состояния, начинает верить, что все это исходит от Творца, и он хочет только отдавать ему, не связывает это состояние с собой. Этого мы должны достичь уже за Махсомом. Как пробудить важность этой точки? Это не в наших силах, а только через включение в окружение. Только там я могу получить такое правильное отношение. И как различать между желанием получать, это когда я люблю то, что я получаю от Творца, и его свойства, когда я люблю его свойства, и только на этом я сосредоточен, и все мне помогают, и я помогаю всем, чтобы мы смогли быть важности свойства отдачи. Итак, друзья, мы хотим сейчас вместе перейти к общему выяснению, вопросы, ответы. Поднимайте руки в зале, поднимайте вопросительные знаки во всем мире. Рош ха-Шана, любая другая тема, давайте используем наше общее собрание, чтобы выяснять наши вопросы. Пожалуйста, госпожа Дутан.
5: Что такое хаб высшего?
1: Что такое хаб высшего? Простой вопрос. Действительно, мы слышали от Рава объяснение на протяжении урока, очень такое подробное объяснение, как Ахаб Высшего или Гальгальт Инаем Низшего соединяется с Гальгальт Инаем, с Ахабом Высшего. Мы сейчас не будем объяснять на уровне строения миров, птихи, но Рав в известном чертеже изображает эту связь. Здесь я хочу сказать о том, что мы говорили. Рав говорил о том, что когда Высший показывает Нижнему, что такое отдача, и Нижний, поскольку он противоположен ему, он ощущает это как тьма. И Рав говорит здесь о целом процессе, что Высший делает это специально. То есть не для того, чтобы доставить страдания Низшему, но чтобы дать Нижнему возможность начать соединяться с Высшим не только согласно ощущениям. Он говорит, что человек — это желание получать. Если ему хорошо, он стремится. Как он говорил на примере с рыбой, «Я люблю рыбу». Что значит «я люблю рыбу»? Есть известный пример, да, когда Рав спросил одной из своих дочерей: «Ты любишь рыбу?» Она сказала «да». Он говорит: «Тогда поцелуй ее, да?» Кто-то пробовал целовать рыбу, да? Ну, вы в курсе. Так мы получаем наслаждение от рыбы. То же самое здесь. Мы получаем наслаждение от Высшего. Когда мы получаем наслаждение от Высшего, мы хотим быть близкими к Нему. Мы не получаем наслаждение от Высшего, так мы хотим отдалиться от Него. А здесь Рав дал пример на уроке, как Высший, как Ахаб Высшего, через то, что Ахаб раскрывает себя относительно Гальгальта и Наивнишего, начинает постепенно выстраивать в Нижнем вот эту точку Адама, та точка, которая хочет впечатлиться от Высшего, от свойства Высшего, быть подобной Высшему, без связи, доставляет ли это наслаждение или нет. И это и есть процесс, который Рав объясняет постепенно. Это выстраивает в человеке точку Творца. И он объяснил, что человек творит Творца внутри себя уже. Человек, Адам, а не желание получать. И тогда начинается разделение между желанием получать и человеком. Уже есть две точки в человеке. То есть человек строится из точки в сердце. Все это мы знаем. Это процесс, о котором мы говорили здесь, по крайней мере, на этом уроке. Там есть еще подруга.
5: С праздником. Я слышала
3: от Рава, если я правильно поняла, что вначале мы можем обмануть, чтобы человек мог увлечься для того, чтобы он вошел все. Сегодня у нас нет многого из того, что было когда-то, круглые столы или... То есть как начинаются лжи для того, чтобы человек мог... Вы сказали про ложь? Начинается со лжи? Это то, что я услышала. Что начинают всегда с неправды. Можно сказать, насколько это хорошо и сколько ты приобретешь, чтобы потом свет, возвращающий к источнику, человек начнет развиваться и по-настоящему хотеть еще раз. Это, если я правильно поняла, то, что он сказал. Какие у нас сегодня есть инструменты для этого? У нас центров нет, круглые столы мы не проводим. Когда я пришла в Кабалу, мне подруга из Ранана дала брошюру, еще этого здания не было когда-то, но я пришла, попробовала, с того же момента, но не прекращала. Но что сегодня в нашем распоряжении для того, чтобы... Ну, относительно самого подхода. Так происходит распространение, нельзя человеку сразу сказать, ты будешь отдавать, потому что без этого... Это невозможно. То есть следуем сказанному Рабаше, Рамбаму, женщинам, детям, то есть другим низким уровнем желания получать, необходимо правильно обратиться, чтобы заинтересовать их. Поэтому это правильные шаги. Напрямую невозможно объяснить человеку, что такое свойство отдачи, то, что ничего от этого ему не будет. Это желание получать его просто не услышит. Помню один из примеров, который давал Рав Баль-Сулам. Не знаю, что, почему вдруг это вспомнил. Рассказывал о своем внуке. Он напрямую сказал ему о свойстве отдачи. И это его настолько поразило, что он дальше не продолжал. Мы всегда обращаемся к желанию получать. Теперь, каким образом и какие у нас сегодня есть средства? Ну, во-первых, сегодня у нас есть социальные сети. Там находятся... большинство людей, там мы распространяем, и оттуда приходят люди. Кроме того, мы стараемся сегодня привести в порядок наше здание, чтобы могли приходить сюда множество людей. Мы строим фундамент для этого. Затем нужно будет наполнением все это здание в разных видах. Я бы хотел переспросить тот же самый вопрос семинара. Мне кажется, то, что вы спросили для меня, по крайней мере, это был важный момент с уроком. Что это за точка Адама в человеке, о чем говорил Рав? Есть желание получать. Я полностью отождествляю себя с ним, даже если я знаю это. Я продолжаю с ним себя отождествлять. Что это за точка? Как ее выделить? Как можно удалиться от точки Адама? Где это вообще?
1: Кто-то хочет ответить. Шелли спрашивает, что такое точка Адам, точка человека, как отделить ее от желания получать и как начать ее развивать. Пожалуйста. О, смотри, сколько отвечающих. Левон.
3: Словами Рава хочу ответить. Как-то раз он очень красиво сказал, что ты чувствуешь, что ты полностью желание получать, и пробуждается точка в сердце. С одной стороны, она уже есть. Ты хочешь ее развивать. С другой стороны, в тебе есть полностью лев, сердце, желание получать. Так вот, выбор между двумя этими точками выстраивает нечто третье. Это есть человек. И это выбор, который совершает человек.
1: Точка Адама — это точка, которая хочет уподобиться Высшему. Человек — это желание получать, а точка хочет уподобиться желанию отдавать. Я хочу продолжить Баруха. Человек хочет дать желание окружению. Он не может вытащить себя из тюрьмы. Но, товарищи, когда есть такое сильное мнение, как вот мы слышали вчера, человек не может выдержать, когда есть что-то у кого-то, а у него этого нет. Поэтому такой путь. Там рядом с тобой еще есть
3: точка связи с десяткой, практическая, то, то, чего мы удостоились, это есть Тадам.
1: Госпожа Гранот. Я помню пример Рава о человеке, который находится на операционном столе и смотрит на себя как бы сверху. Так вот делают с моим телом. Это как бы точка Адама, которая смотрит и наблюдает вместо того, чтобы находиться внутри этих чувств.
3: Точка Адама — это связь человека с Высшим, то, что может передать своему Ахав Высшего.
1: Точка Адама. Мы получили маленькую искру. Это вот осколок того Адама, который был когда-то. И каббалисты говорят, что мы должны войти в десятку, объединиться и раскрыть центр десятки и привлекать свет, и тогда вот эта точка начинает развиваться. Тогда мы обнаружим, что там есть рож, тох, сов, есть разные органы, есть разные хорошие такие вещи, и это та точка, которую мы в будущем реализуем и будем Адам решен. Еще вопрос?
3: Продолжая тему полезной лжи, то, что предложено для распространения, вы сказали о социальных сетях. Может быть, нужно обратить внимание на то, вообще, как группа, мы относимся к новым ученикам на первых годах учебы. И курсы, все, кто сюда приходит, до тех пор, пока человек не прошел состояние сложное в пути, он может испугаться от того, что люди описывают сложное состояние, рассказывают о том, что будет. Как мы можем как группа оберечь людей, пока они не пройдут это сами? Ну вот поэтому как раз все те, кто воспитывают, обучают, они проходят инструктаж, что учитель не рассказывает о состояниях. То есть учитель, преподаватель, тот, кто проходит все эти состояния, он 10-15 лет учился, он знает, и он знает, что нельзя вываливать истину, то, что называется, это первое. А второе, все наши программы так устроены, что мы всего лишь говорим о хорошем, о пользах, какая польза от Каббалы. Разумеется, все можно и нужно улучшать. Мне кажется, тот переворот, который сейчас мы стараемся сделать, еще до того, как человек приходит, мы хотим пробудить в нем вопросы. Вот это то, что мы еще не пробовали. Как правило, мы даем ответы. А если у человека нет вопроса, нет хиссарона, то некуда войти ответу. Если нам удастся возбудить в нем вопрос, кстати, обратите внимание, как Рабаш, в основном Бальсулам, начинает статьи, большинство статей начинаются с вопроса, ответ в конце. Если удастся пробудить вопрос, то наверняка человек найдет ответ. Потому что сегодня несложно найти ответы, что такое Каббала и о чем она говорит. Вся проблема в том, что у людей нет вопроса. Вопрос существует, но очень скрыт. Вот это то, что мы не пробовали. И еще то новое, что мы хотим сделать, ищем силы, как это связать Каббалу с нашей жизнью. Это, в общем-то, основное. Претензия учеников, что мы слишком далеки от жизни Ахав Высшего и все такое. Действительно, это не просто, потому что одно из претензий или высказываний то, что мы не можем связать это с нашей жизнью, мы еще не получается правильно передать, чем Каббала помогает нашей жизни. С другой стороны, мы не хотим скатиться в объяснении этого.

0: там. И сказала, что в каждом состоянии ты приходишь к тому, что ты желание получать, и у тебя нет выбора. А вы дали ответить нескольким товарищам, что такое точка Адама, а сами не ответили. Может быть, то, как вы сказали, этот вопрос должен все время быть в человеке. Где вот эта точка Адама во мне? И те, кто приходит сюда, что такое точка Адама во мне, чтобы человек искал это? Что вы ответите? Что вы об этом скажете? Что такое точка Адама?
1: Мы достаточно серьезно готовились к этому уроку, и то, что я вижу в ответ на вопрос Шелли, как прийти к этой точке, как выделить ее, очистить. Для этого каббалисты продумали целый процесс. Не сразу человек начинает чувствовать ту точку, которая подобна высшему. И поэтому у нас есть не только один праздник Рош ха-Шана. Что у нас еще? У нас даже не просто один Новый год, у нас целых четыре точки Нового года в году. Мы понимаем, что первый Ниссан, то есть Песах, одно из начал, пока человек находится под фараоном, он вообще не понимает, где точка Адама в нем. Затем есть какой второй Новый год?
2: Маасер ли беймот, это называется решённый лейлюль, шезе...
1: Первое Илюля — это когда человек отделяет, сокращает Малхут. То есть эгоистическая часть в нас, если ее не сократить, то мы просто не сможем дальше делать выяснение. Невозможно прийти к самоотчету, если эту часть не сократить. Затем сейчас третий праздник решен. Первый Тишре — это как раз рождение Адама. Я уже освободился от фараона, я отделил Малхут, и теперь я могу уже породить свойство отдачи, которое уподобляется Высшему. И затем уже Тубишват, получаем плоды. То есть я могу получать ради отдачи и наслаждаться результатами, собственно, плодами. Но это процесс, который заложили каббалисты.
0: Добавить, мы слышали на последней неделе несколько уроков Рава о точке Адама. Мы слышали где-то полтора месяца назад, Рав говорил о том, что человек получает только точку заинтересованности духовного. Он не получает кли, а получает точку заинтересованности. И тогда вопрос, что он с этим делает. Если он берет вот эту точку заинтересованности в духовном и погружает ее в окружение. Рав говорил о том, что в каждом из нас есть решимо от разбитого экрана. Какое-то впечатление от исправленного состояния, которое было, но сейчас оно разбито. Единственный способ развить эту точку — это соединить ее с другими точками. Его точка — это, продолжая вопрос Шелли, она не может сама продвинуться, она разбита. Но единственное, что он может сделать — взять свою разбитую точку и соединить ее с другими развитыми точками, и таким образом он как бы заново оживляет это состояние, тогда может прийти свет, возвращающий к источнику, и тогда постепенно продолжают. И в этом вся история десятки. Это не игра. То есть это игра, но серьезная, потому что мы соединяем наше общее решимо и создаем как бы модель, подобную тому, что существует на высшем уровне. Но в это мы вкладываем силы, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и это то, что должен делать человек, привлекать свет. Ну, может быть, это то, что добавляет госпожа Ищенко.
1: Мы много говорим о распространении, о формах распространения, региональном объединении групп. Как удерживать то, что говорил Рав, как внутреннее, чтобы в группе был принцип «возлюби ближнего» как самое важное, чтобы это было выше любых действий, которые мы делаем, чтобы не...

0: грязность в практических действиях?
1: Я не думаю, что распространение — это вопрос организации. Я думаю, что распространение — это очень важное действие. И Рав говорил сегодня об этом и на уроке, когда мы распространяем величие Творца, распространяем друг другу величие Творца, прежде всего внутри десятки. И затем каждый живет в регионе. Десятка не сама по себе. Десятка — это основа человека. Без десятки человек не может развиваться никуда, так как мы и говорили. Но и у десятки тоже есть какие-то устои. И десятка — тем личным примером, который показывает притягиванием света, возвращающим к источнику, внутреннему распространению. Это то, что она делает. А теперь переходит к внешнему действию относительно новых учеников, тех, кто еще, может быть, только начинает интересоваться. Ну что мы распространяем? Да, относительно внешнего. Есть информация, есть какой-то контент, облаченный в разные какие-то вещи. Но в итоге это величие Творца. Человек показывает, когда Рав собирался на лекцию в Тель-Авиве, Раваш сказал ему: «Прочитай определение науки Каббала и объясни, почему это выгодно для них. Прежде всего, дай им источник, а потом объясни, почему стоит. Потому что надо быть связанным с источником, а не с каким-то придумывать себе какие-то другие вещи. А потом это уже источник ты можешь облечь в мед или еще во что-то сладкое». Каждый пришел изучать науку Каббала, пусть вспомнит. Он хотел достичь всякие вещи: власть, почести, раскрыть высшие миры, там порхать высших этих миров. Постепенно все эти вещи отходят, и он остается голым перед настоящей реальностью. Я не думаю, что распространение отдаляет нас от того, что мы делали внутреннюю работу. Мы всегда должны двигаться двумя ногами. И внутренняя работа, и выходить наружу. Распространение — это относительно моих товарищей и подруг. Это не только какое-то действие относительно внешней аудитории, поэтому это очень важный момент.
0: После того, как человек принимает решение сделать изменения в Рош-Ха-Шана, проходит 10 дней раскаяния, то, что называется, он проверяет свои желания, 10 сферот, и мы подходим к судному дню Йом-Кипур. Что мы делаем в завершение? Мы читаем Афтир-Юна, то есть сама суть рассказа о Йона — это распространение, где нужно рассказать о возлюби ближнего. Каждый хочет убежать от этого. Он должен этим заниматься или она должен. Никто этим не хочет заниматься сам. Мы понимаем, что в самый важный день вообще в иудаизме мы, как бы это ни было странно, подумайте, мы читаем про Йону, про сама суть распространения возлюби ближнего как самого себя. Разумеется, есть еще много других слоев, и в десятке, и по всему человечеству. Почему? Творец не может раскрыться в одном человеке. Это как отдельно взятая клетка или как один взятый орган. Какой смысл ему жить? Только для того, чтобы оживить все тело. Поэтому Творец не считается с отдельным человеком. Если кто-то считает, что распространение — это какая-то непонятная добавка, которая мешает его духовному, и пусть выясним, что такое вообще духовное. Что такое духовное для всего человечества?
1: Джон приехал на стаж, пожалуйста.
2: Thank you, friends. And my question is, how can we help one another?
1: Мой вопрос: как можно прийти к состоянию в десятке, когда важность цели не всегда ощущается? И мы находимся только в сладком и горьком, и находимся в окружении, чтобы выбрать соединение с Творцом над всем ощущением, которое есть у нас. Он спросил, как мы можем все-таки, несмотря на все ощущения, передавать друг другу величие Творца и свойства отдачи над всеми ощущениями, которые существуют.
0: Я думаю, что здесь мастерство, искусство, то, что нужно изучать. Почему мы в десятках? Там я знакомлюсь с людьми, знаю их. Мы учимся очень тесно, близко друг с другом. И у меня есть возможность передать величие Творца каждому в подходящем для него виде. Разумеется, есть какие-то общие выражения, но есть и выражения более точечные относительно товарищей. Поэтому есть разные возможности. Скоро у нас будет региональный конгресс, будет конгресс в Израиле, то есть можно передать воодушевление в общем, в большом виде, в таком виде. И есть те виды, то, с чем мы знакомы в десятках, когда я очень близко знаю людей. Это тогда я понимаю, насколько все отличаются друг от друга, и важность Творца могу одним образом передать одному товарищу, а это же может второму помешать, а третий вообще останется равнодушным. То есть мы, для чего мы 10 человек вместе? Это возможность, чтобы изучить близко каждого и передать ему индивидуально. Нет какого-то одного действия, подходящего для всех.
3: Hola, amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo. Dice, he pasado 21 años...
1: Вопрос товарища.
3: Y verdaderamente quiero dar contento al Creador. Siento que...
1: Я 21 год на Барух, я хочу доставить наслаждение Творцу. И чувствую, что мне нечего дать десятки, и я даже хочу сменить десятку. Что я могу сделать? Что ты можешь сделать? Да, вопрос очень важный. По поводу сменить десятки, стоит, чтобы человек не делал это согласно своему какому-то мнению. Есть разные у нас система, отделы. Человек может находиться в определенных эмоциях, но стоит все-таки немножечко как бы подождать и посоветоваться с разными комиссиями, которые у нас есть. Я рекомендую прежде всего с ними посоветоваться по поводу желания доставить наслаждение Творцу и свойства, что как бы мне нечего добавить. Это ощущение, которое сопровождает человека не раз. Он ощущает так. Обычно Рав говорил просто продолжать, быть последовательным. И Рав всегда приводил в пример Раби Акива, который упал с корабля, и море было очень бурным, и он пристал к берегу. Его спросили, как ты доплыл до берега? Он говорит, я схватил доску и каждый раз пригибал голову, когда поднималась волна. Мы должны продолжать. Настойчивость, последовательность — это самое важное, что есть в нашем пути. И то, что я не вижу больше вкуса, смысла, все равно стоит посоветоваться с нашими товарищами, которые вот за это отвечают, в том случае это испаноговорящий, и чтобы вместе решить, как я, наиболее правильное место для тебя. Флорида.
0: Вопрос по статье. Рабаш пишет, и чтобы понять Роша Шана и Йом-Кипур, почему называется хорошим днем, праздничным днем, хотя и известно про свидетельство речь. Что такое свидетельство?
1: Спасибо, Джо. Рав говорит так. Почему это называется праздник? Что такое праздник? Праздник, благо, это то, что продвигает нас к исправлению. Нет дня, который больше бы продвигал нас к исправлению, больше, чем судный день. Поэтому это самый радостный день в году, когда раскрывается изъян, и тогда человек требует, просит, и сразу, если он поднимает правильный хисарон,

0: Шалом, хаверим икарим, бахелек аришон илмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут. Пожалуйста.
0: Игерет Хав Гимел.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы, славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и достоится свойство слышания. И тогда есть единение понятий, сделаем и услышим, как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссоры нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое — свойство разума, муха. Второе — свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца. То есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые ссором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и я ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальта Инаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальта Инаем Нижнего тоже поднимаются. И, как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус праха.
2: А когда человек сокрушается об изгнании Шхины, то есть Шхина, страшно сказать, не в изгнании, а Шхина скрывается по отношению к Израилю. И согласно, чтобы Нижний говорил о Высшем все, что он должен сказать. А Нижний говорит так, потому что он так чувствует. А когда он сокрушается об этом и молится, всячески умоляя поднять Шхину из праха, благодаря этому Высший раскрывает себя Нижнему во всем своем величии, Гадлуте. тогда автоматически нижний тоже поднимается. Получается, что в этом и состоит весь столб. Как сказано, то есть именно благодаря этому столбу молитва возносится из одного мира в другой. То есть это раскрытие к большей ясности. И потому именно рядом с этим столбом и нужно молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему это называется праздником, хотя это и суд. Ведь главный суд — это совершенство, которое раскрывается в эти времена. И есть страх перед внешними, то есть чтобы он не впал в получение для себя свойств разума и сердца. Поэтому нужно умножать пробуждение к возвращению.
1: Ведь возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни. Ведь питание его определяется в Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Однако нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать, то есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия, как сказано: «Как он милосерден, так же и ты будь милосерден». Ведь тогда мы сможем получить все совершенство в чистоте. И поэтому это называется праздником из-за раскрытия совершенства. И это называется «трубите в шофар» в начале месяца в новолуние, в день нашего праздника, где шофар происходит от слов «совершенствуйте шапру дела свои», так как у Луны сейчас есть покрытие, то есть свойство скрытия. А он не мог написать больше из-за кануна, праздника, и я желаю вам хорошей записи и подписи от вашего друга, желающего вам мира и добра. Барух Шалом Алеви Ашлак.
2: Когда ты в отдаче и все желание получать наполняется, и ты хочешь поднять шхину из праха, ты хочешь быть в отдающих келим в этой молитве, и молитва эта поднимается, все работает.
3: Раз, два. Окей. Коль увед к моше царих.
1: Все работает как положено. Нам надо просто осознавать весь этот процесс и реализовывать.
2: Да, свойство низости, как он должен сокрушаться о том, что он дает, что он чувствует, что Тора — это прах.
1: Мы перейдем к уроку от 25 сентября 2003 года.
2: Что мы слышим из этого письма? Что как раз, когда человек находится в состоянии, что ему не кажется, что духовный мир привлекает его, что Творец раскрывается ему, что есть какая-то приятность и благо на ступени выше него. Именно в состоянии, когда человек не видит хорошего будущего, это состояние обращение Высшего к Нижнему. Именно в этом состоянии человек должен понять, что нет другой связи между Высшим и Нижним, кроме как Ахаб Высшего, который пребывает в Гальгальтейнаем Нижнего, так они дают ощущение нижнему. И только правильно считывать это ощущение, объяснять себе, что происходит. Это сейчас человек должен подняться и сделать. Объяснить себе так, что, чтобы из этого ощущения и далее все его шаги были бы уже в направлении запуска всего этого столба между ним и Творцом, между Малхут Бесконечности. Верно, что если Ахаб Высшего раскрывается нижнему как не светящийся, то у нижнего в соответствии с этим естественным образом есть возможность говорить, то есть из сердца, из ощущения он говорит плохо о высшем, об управлении, о поведении, вообще о том, что высший присутствует, существует и управляет мирозданием. Но то, что человек может сказать так или иначе, это не изменяет этого условия, что выше иначе не может раскрыться нижнему из-за того, что нижний чувствует плохо или хорошо. Он это желание получать, и только два этих ощущения могут быть у него. И хорошее ощущение, чтобы оно наполняло его, дать ему это ощущение хорошее выше не может, потому что этим он опускает нижнего на животный уровень, чтобы нижний всегда оставался в подчинении, в зависимости от ощущений, которые будут в его келим, и никогда не сможет подняться выше ощущения. Чтобы позволить нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к высшему, не согласно горькому сладкому, а согласно истине лжи. Высший обязан скрыть себя и этим он помогает нижнему перейти через неприятное ощущение, а быть связанным с высшим из-за того, что высший является высшим. То есть, что высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И уважать это, и быть прилепленным к этому, и желать этого. И просто просить, молиться об этом. К этому нижний должен прийти. И из-за того, что он уже не подкуплен и не находится под действием хорошего ощущения от высшего, у него сейчас есть возможность работать над отношением, направленным на свойство высшего, то есть работать над намерением, что называется, а не над ощущением. В этом, по сути дела, весь резкий переход и судьбоносный, который творение должно совершить. И этим оно вместо того, чтобы соединяться с самим собой, со своими келим, видеть, что есть у него, в его кли, видит и определяет свое состояние согласно качеству своей связи с Высшим, насколько он находится в соответствии Высшему, согласно намерению ради отдачи. В высшем отдача является свойством, в нижнем отдача — это намерение. И согласно этому они, когда находятся в подобии, согласно этому есть связь между Гаргальтой и Наем нижнего, то есть намерением над его Ахапом, над его настоящим Келим, Яхапом Высшего, что является свойствами Высшего, свойством отдачи Высшего.
4: Лагия ле...
2: Прийти к
4: аргажата мацав кира,
2: ощущению состояния как плохого, от отсутствия наполнения в келим, потом определить, что он не хочет зависеть от наполнения, я хочу быть зависимым от моего намерения ради отдачи, от моего отношения к Высшему, вести себя в состоянии, когда я прошу, чтобы это отношение было согласно соответствию между Гаргальтой и Наем и Ахапом, чтобы у меня было намерение ради отдачи, как есть у Высшего, свойство отдавать мне, желание отдавать мне. В этом вся работа человека, которая относится к его проверки в грозные дни, когда он решает уже, определяет это отношение, это значит, что он определяет свое развитие согласно столбу связи между ним и Высшим. Это называется уже Рош ха-Шана, этим он определяет правильную, свою правильную точку связи. И тогда все остальные действия будут для развития этой связи, укрепления этой связи. Как Рабаш говорит в другом месте, что Рошана уже определяет, сколько будет хороших дней, сколько будет дождей, и сколько будет разных состояний и условий. Но человек определяет, в каком виде он реализует это. И с помощью этого он определяет, по сути дела, эффективность этого года. То есть, насколько он вырастет, как он вырастет, насколько он достигнет в течение года. Да?
1: А как нижний может определить ту точку, когда он начинает работать, когда он должен выйти из тьмы?
2: Как нижний, вместо того, чтобы быть погруженным как бы в плохое ощущение, поймет, что это ощущение приходит к нему специально, плохое ощущение, специально свыше, чтобы он относился не к ощущению, а к связи с Высшим, высшее ощущение, вместо того, чтобы ощущать горькое и сладкое, плохо для меня или хорошо, получается, чтобы он чувствовал принадлежность к истине лжи, чтобы он смог подняться, оторваться, разорвать свою связь с горьким и сладким и перейти к истине лжи. То есть вывести себя из... либо прилепиться к моху, к разуму, скажем, как нижний может это сделать, не собственными силами вообще. Он не способен, сам изменить свое отношение, потому что он погружен в ощущение. И из этого ощущения он может выйти только благодаря какой-то внешней причине. Это может быть учитель, это может быть книги, это может быть группа, но что-то, чего нет в нем, потому что он сам находится в ощущении, в плохом ощущении, мне плохо, и все. Находится в отчаянии, в беспомощности. Просто нет у меня ничего в этой жизни, в этой методике и вообще ни в чем. Я хочу закончить со всеми этими вещами. Лучше мне смерть, чем такая жизнь, только выйти из ощущения, все. То есть выйти из этого ощущения, он может или вниз опуститься, то есть сделать разные действия, чтобы чувствовать себя хорошо, то есть, что ему вкусно, приятно, сладко, или он может, и это только с помощью внешней силы, которая даст ему оценку, уважение, напоминание, почему это происходит с ним, и тогда он сможет не вниз опуститься в хорошее ощущение, искать это с помощью разных средств, а несмотря на это плохое ощущение, подняться вверх, то есть искать намерение, искать связь с Высшим. То есть, хотя я чувствую себя нехорошо, я должен сейчас прийти к радости, потому что именно, что я именно соединен с Высшим. Высший дает мне плохое ощущение, чтобы я соединился с Ним в совершенно другом формате, согласно тому, что мы вместе ценим состояние отдачи, состояние духовности. Здесь перейти от ощущения к намерению не в силах человека сделать это, обязана быть только какая-то внешняя помощь. Насколько он подготовил заранее свою связь с группой, с книгами, с учителем, насколько вложил в них. Согласно этому он, может потом получить поддержку. Об этом сказано: не может заключенный вызволить себя из тюрьмы, не способен, находится в ощущении, ничего не попишешь. Или время проходит, то, что называется, что Высший помогает ему свыше. Или книги и мудрецы, то, что называется, самое полезное, самое эффективное — это группа, потому что в группе всегда есть процессы и разного рода связи изменяющиеся, разного рода цели и действия, которыми занимаются. И тогда через это обращают каждое внимание на другого, и, участвуя физически, привлекают друг друга. И этим дают ощущение важности, отдачи, хоть в чем-то напоминают ему, этому человеку, о цели, чтобы он не был погружен только в ощущение, в плохое ощущение. И тогда это выходит. Но это очень большая работа, и пока человек не определяет это постоянно, то есть над Махсомом, у него всегда есть... Это называется скрытие. Это, по сути дела, и скрытие, когда Творец скрывает, он скрывает себя за плохим ощущением, которое дает человеку. Но это ощущение вызвано тем, что он показывает ему отдачу, свойство отдачи вместо наслаждения. То есть он может показать человеку наслаждение, он может показать человеку свойства отдачи. И тогда этим он помогает нам, чтобы мы подготовили себя быть зависимыми, связанными с его отдачей, а не с наслаждениями, которые исходят от него.
1: Да. А что в этом смысле означает прохождение Махсома?
4: Лаборта Махсом заникра.
2: Перейти Махсом называется установить первую связь с Творцом, несмотря на ощущение, которое он дает мне. Я не измеряю, какое, я не могу измерить, какое ощущение, а несмотря на ощущение, которое он дает мне, установить с ним связь согласно тому, что я воспринимаю свойства отдачи в самой малой мере, неважно. И я решаю, что это самое важное, важнее любого моего ощущения, я хочу быть слитым с этим. И благодаря этому общему, то, что называется отдача, чтобы это было у меня и у него чем-то общим, это будет связь между нами. То есть я определяю высшего как дающего, и я нахожу в себе это свойство дающего, отдача это дающая над любым нехорошим ощущением, на которое я могу сделать сокращение, как будто есть, нет, неважно, а это точка отдачи во мне, я поднимаю ее над всем ахапом, что называется, это называется гальгальтина мои. Ахап как будто не существует, своего ощущения, а гальгальтина эти свойства, точка отдачи, я чувствую, что этим я связан с Высшим, я нахожусь внутри Высшего, как плод, зародыш. Это начало моей связи с Высшим. Я уже вошел тем самым в этот столб, да, ступеней, по которым я уже буду подниматься и расти. Да.
1: А откуда уверенность в том, что ощущение никогда не возьмет над этим власть?
2: Откуда уверенность, что ощущение никогда не возьмет над этим власть? Ощущение только в том, что я сейчас хочу быть слитым с Высшим в отдаче. В этой точке отдачи это называется, что я нахожусь в трех днях впитывание семени. То есть я хочу просто прилепиться к нему в этой точке, только в этом свойстве. В том, что я и он отдаем, что для меня это важнее всех получающих келим с ощущением хорошим или плохим, в них не важно. Если я держусь за эту точку, через нее я чувствую, что я связан с Высшим, я все время работаю сейчас над тем, чтобы схватиться за эту связь как можно больше, и все, что происходит сейчас со мной, я над этим стараюсь укреплять эту мою связь с Высшим в свойстве отдачи моем и его в этом свойстве. Это значит, что я прилепляю семя в матку, я делаю этот клей, и я начинаю развиваться. Пока я не постигаю свойство гальгальтовиная, свойство отдачи, которое уже будет существовать во мне по-настоящему, это называется 40 дней создание плода, то есть уже есть создание и цера, то есть на каждую деталь, которая раскрывается, есть уже как бы ощущение, что да, отдача важнее, чем ощущение плохого или хорошего в получающих килим. Это называется 40 дней создания возникновения плода, а потом уже... То есть есть еще опасность выкидыша, но это опасности. Но у нас это не происходит.
1: Ну,
2: то есть эти опасности — это как состояние, которое я должен пройти, чтобы все больше и больше укрепить связь. Когда я перехожу, допустим, от Виюта Альф к Виюту Бет, Гимл, Далет,
1: да. Если мы в группе будем рекламировать величие отдачи и величие Творца, почему это не называется продвижение в направлении намерения ради получения? Ведь оно того стоит.
2: Вопрос. Ради получения мы... Если мы будем рекламировать величие Творца, величие цели, прилепиться к Творцу, величие действия, уподобление Творцу, то есть, в общем, свойство отдачи, категорию эту отдачи, если мы будем возвеличивать это как самое важное, это, что это называется духовным, но кроме этого есть материальное. И нет, кроме двух этих, ничего другого. Все свойства, все желания, все состояния, чтобы ты ни сказал, существуют или в этом, или в этом, или в получении, или в отдаче. Если мы возвеличим свойство отдачи, возвеличим по сравнению с свойством получения. Больше нечего сказать и нечего возвеличивать, одно из двух. Так что от этого ты говоришь?
1: Мы говорим, что тогда нам будет хорошо, что мы будем цельными. И тем самым мы хотим сказать, что будем подобны Творцу. Так в чем же здесь отличие от обычного подхода?
2: Будем цельными, нам будет хорошо, наполнимся бесконечным светом, придем к совершенству, к вечности, придем к слиянию с Творцом. Ну, так ты спрашиваешь, почему я слышу, ты говоришь мне во всех этих словах, что как будто у меня есть выигрыш в получающих килим. Это верно, что у тебя есть выигрыш в получающих килим, но работаешь ли ты ради того, чтобы наполнять их, или ты работаешь, чтобы уподобиться Творцу?
1: А в чем же здесь разница?
2: Разница простая, разница в намерении. Или я готов отдавать ради получения всех наполнений в моих получающих килим, или я готов получать, и неважно что, только чтобы прийти к отдаче. Даже мое получение будет помогать мне отдавать. Это принципиальная разница.
1: И когда мы этим занимаемся, это называется распространением?
2: Если мы будем работать над важностью отдачи, над важностью получения, потому что важность получения — это для нас естественная вещь, а важность отдачи — это совершенно искусственная вещь. В этом у меня нет никакого вкуса. Я отталкиваюсь от этого, я просто ненавижу это, отвращаюсь от этого, просто не способен услышать. Это настолько во всех смыслах, это плохо мне. Если мы в каком-то виде изменим эти вещи по их важности, чтобы свойство отдачи было важнее свойства получения, это называется, что я поднимаюсь над своей природой, потому что моя природа — уважать получение. Это значит, что я поднимаюсь над своей природой. Называется, что я поднимаюсь в духовное.
1: И это называется распространением?
2: Это называется мое внутреннее распространение относительно меня самого. Или это в группе, в обществе, в мире. Это называется распространение, распространение Каббалы. В конечном счете мы должны принести в мир простое знание. Отдача важнее получения. Только если ты скажешь это всему миру, то не то, что никто не захочет слушать. Каждый будет рад заткнуть тебе рот, потому что это неприятно говорить об этом. Мы даже стыдимся говорить об этом, потому что это кажется настолько несерьезным, кажется настолько нереалистическим. Это уже получило такое нехорошее впечатление в человечестве, что это просто это настолько против развития человечества, развития от маленького эгоизма к большему, еще большему, что мы видим, насколько эти вещи неисполнимы. Если ты выходишь и начинаешь убеждать как бы людей, что это хорошо,

0: Они не могут подумать о тебе, что ты человек серьезный, реальный, потому что это не принимается в получающих килим серьезно и реально быть отдающими. Мы не видим никакой поддержки от этого мира. Не видим, что это вообще в каком-нибудь месте существует и дает какое-то как бы наполнение. Если ты скажешь, давайте ради получения, очень хорошо. Это я, допустим, хочу быть президентом Америки, я иду, даю им и все. Бросаю миллионы, пожимаю миллион рук, обнимаю, целую. Знаешь, как они делают улыбку такую красивую, белозубую. Так я знаю, что я за это получаю, и это уважаемо. Ты видишь, никто не говорит, я люблю тебя и хочу делать вам все благо, всю жизнь хочу передать вам. И они все так аплодируют и слышат, и любят его, и уважают это. Почему уважают? Почему эта форма отдачи они уважают? Не обязывает их, наоборот, наполняет их хилим. Да. И они знают также, что это его желание. Потому что желание получать поддерживает это.
1: Ну,
0: теперь то, о чем мы говорим, о настоящей отдаче, без всякого выигрыша в желании получать, чтобы желание получать не наполнялось, так нет поддержки в желании получать для этого. Поэтому мы не можем прийти и отдавать, распространять это знание на улицах. Поэтому Рамбам пишет, что нельзя раскрывать это, а только постепенно, чтобы они выросли и умудрились большей мудростью, раскрывают им эту тайну постепенно, тайну эту. То есть это секрет. Почему это секрет? Ну, потому что это относительно желания получать. Мы его, это все еще секрет, что называется, отдавать. Если я раскрою его, я очень быстро убегу от этого. Я буду играть во что бы то ни было в этом мире, только чтобы не думать об этом. И это хуже, чем самые большие муки. Вы как-то сказали, что духовное это называется... Начинать говорить с ними, как это...
2: Поэтому мы должны проводить наше распространение в такой форме, которая будет приемлемой в желании получать. Я помню, как перед своей лекцией, первой лекцией в Тель-Авиве, я спросил Ребе, что мне им объяснять, как и что. А он сказал, прочти из определения сути науки Каббала, что это раскрытие Творца творением, которое находится в этом мире, и объясни им, что это несет им добро, все благо. Это то, что они хотят слышать. Что такое благо? Один получит хорошую профессию, другой удачно женится, третий достигнет какой-нибудь чудесной отдачи, будет гулять по духовному миру, у него там будут такие замечательные путешествия, на которых там увидит много интересного, чтобы каждый увидел, что это хорошо. Но ведь это ложь. Да, верно, это ложь. Но это полезная ложь. Ты немного приближаешь человека к тому, что называется каббалой. Это не каббала. Ты рассказываешь ему о каббале ложные вещи. Однако он готов продолжать слушать об этом. Но таки что, каждый раз рассказывать ему неправду? И каждый раз он будет слышать не о Каббале, а о том, как ты извращаешь это понятие? Верно. Однако тем временем действует окружающий свет. И этот окружающий свет приводит его в порядок. Окружающий свет. Когда ты открываешь книгу, ты просто хочешь знать, соединиться, чтобы эта книга тебе дала самое лучшее. Да, ты так думаешь, хочешь ты этого или нет, так работает твоя внутренняя машина. Но поскольку ты притягиваешь окружающий свет, то этот окружающий свет уже приводит, преобразовывает твое желание получать так, чтобы в нем проявляется сор, что-то от желания отдавать. И тогда ты готов немного послушать желание отдавать. Видишь, через несколько лет люди готовы сидеть и обсуждать. Да, не для себя, а для всех. А что мне это даст? Человек теперь начинает отвечать себе самому в том смысле, что по всей видимости, это наполнит его. Он все еще мыслит понятиями получения, но он уже согласен, что наполнение при отдающих действиях — это наполнение совершенное. И уже начинаем мы думать об этом. Видишь, я вижу это в группе. Если мы будем действительно намерение ради отдачи и не будем думать о себе в отношении чего бы то ни было, только отдавать, то это даст нам ощущение совершенства. Это отдача ради получения. Но человек уже готов слышать о таком состоянии, что если я буду в этом состоянии, то это будет хорошо. Но продолжим еще несколько лет. Нет выхода, но это уже продвижение. И почему так происходит? Потому что внутри нашего желания есть уже что-то от желания отдавать, внутри нашего желания получать, что оно готово согласиться с тем, что если будет отключено от получения, отключено от всего, что отдаст все. И в этом чувствует, что он останется существующим. Потому что желание получать обычно, если оно представляет себе, что оно должно отдавать, а не получать, то оно не чувствует, что что-то, ему, что-то от него остается. Как бы оно аннулируется, и больше его нет. Поэтому оно не готово слышать об этом. Это против созданного из ничего, против его сути, точки его сути, против человеческого «я». А здесь, поскольку внутри желание получать возникает эта капля семени желания отдавать, человек уже готов слышать об этом. Ему уже не кажется, что он отменяется, аннулируется, даже если будет отдавать. У него уже есть ощущение, что после всего этого действия, когда его вроде бы уже и не будет, он почувствует наполнение. Как такое может быть? Откуда ты почувствуешь наполнение? Тут немного идет речь о частице кли отдачи, которая уже образуется у нас, да, создается, формируется. И тогда он готов так думать. И ему уже не кажется, что он тут совершенно исчезнет. Это уже продвижение.
0: Мы можем сказать человеку, действительно, что это действие, как вы сказали, как харакири, но потом ему будет хорошо.
2: Мы видим, что если человек видит, что у него есть какая-то прибыль, какая-то награда относительно наказания, относительно страдания, это просто торговля. Мы меняем страдания на здоровье. Это понятно. Эти вещи приемлемы в желании получения, в желании получать. Мы всегда судить, в каких сосудах мы ощущаем, думаем, говорим, обсуждаем. Если это внутри желание получать, то есть больше страдать, меньше страдать, большая выгода, меньшая выгода, то все это воспринимается, укладывается в разуме, и я могу уйти и обсуждать это со всеми. Как говорит глава правительства, мы сейчас перетерпим год, а через год наступит процветание и подъем экономики. А пока потерпим. У нас будет трудный год. Почему он может так говорить? Он показывает людям вознаграждение. Естественно, за него надо заплатить. Нам это ясно, это само собой понятно. Тот, кто не оплачивает вознаграждение, называется вором. Однако он показывает им, что это будет. В такой форме ты можешь давать объяснение, что такое наука Каббала, и тогда тебя

0: как обращаться к себе и к массам, постепенно убеждая желание получать в том, что это того стоит. А затем работать над ним, чтобы оно и вправду захотело этого при помощи окружающего света.
1: То есть он раскрывает эту тайну постепенно. Что сейчас это за раскрытие?
0: Эту тайну раскрывает постепенно, понемногу, поскольку желание отдавать... Насколько желание отдавать оторвано от желания получать. И насколько в желании получать, у него никогда не будет никакого наполнения.
1: То есть раскрывают у человека ощущения, не просто так рассказывают.
0: Понятно?
1: Если способ, скажу, ахап высшего, я не могу по своей инициативе создать связь с товарищем, тут должна быть какая-то связь.
0: Нет связи с ахапом высшего, кроме как с помощью моих галгальтовейнаем. То есть, то, что Ахаб Высшего действует сейчас на меня и не связан с моими Галгальтовейнаем, а связан с моим Ахаб. Я чувствую от Ахаб Высшего, что он хочет отдавать, чьи свойства являются свойствами отдачи. И я от этого чувствую себя плохо. Почему? Ведь Ахаб Высшего должен снабжать меня всем благом. Правильно. Ахаб Высшего дает мне все благо. Действительно, жизнь, жизненную силу, все. Тогда, когда он не хочет, не намеревается, не находится в процессе, имеющем целью поднять меня на свой уровень. Тогда он мне дает все благо, да, он дает мне животную жизнь. Я живу в этом мире, хорошо ли мне или немножко плохо, но я получаю от Ахапа Высшего наполнение в своих Ахап, в своем Ахапе. Но когда Высший хочет увеличить, вырастить мою Галгальтовейнаем, в этот момент он начинает иметь дело не с моим Ахап, а наоборот. Он скрывает имеющееся в нем наполнение для моего Ахап и начинает показывать мне место наслаждений своего Ахап, начинает показывать свойства своего Ахап, свойства отдачи. И тогда я страдаю дважды. От того, что ко мне не приходит наслаждение в мой Ахап от Высшего, и от того, что, кроме этого, он показывает мне форму отдачи. Эта форма отдачи приходит внутри ощущения его пустого Ахапа. Тут есть два вида воздействия на меня. И постепенно на этом я учусь. Что у меня нет выхода. Я начинаю получать от этих ударов понимание того, что я обязан обращать внимание не на наполнение, а на его свойство, на отдачу. Я мог бы подробнее описать, какое воздействие тогда оказывает Ахаб Высшего и как именно это сказывается на мне. Он говорит об этом, что Малхут есть только окружающий свет, но это все
2: одного лиза.
0: Мы еще пройдем туда.

0: Он пишет об этом в предисловии книги «Панимейрот» о четырех Мелахим, как мы работаем с задачей Высшего. Да.
1: Человек находится в падении. Я знаю, что он должен перейти к радости. Он говорит, что он делает резкий переход. Вопрос во время перехода, он теряет какие-то свойства, выяснения, вопросы. Он не теряет при этом что-то?
0: Я не понял вопроса.
1: Человек находится внизу. Теперь ему говорят, что он должен быть всегда в радости. Так он проводит какой-то моментальный переход в радость. Во время перехода не теряет ли он какие-то свойства, вопросы, выяснения, через которые он бы пришел к чему-то, или когда переходит к радости?
0: Тем, что человек не находится в радости, он теряет что-то? Радость?
2: Симан.
0: Это признак того, что я нахожусь в согласии с Высшим, с тем, что я получаю от Него. Я всегда получаю только от Него. Если я в том, что я получаю от Него, нахожусь в радости, это означает, что я нахожусь в согласии с Ним. Мне хорошо от того, что я от Него получаю. Я о Нем хорошо думаю, о Нем хорошо говорю, я Его благословляю. Это признак радости. А как мы, как написано у Рабаша, что ты всегда можешь вызывать радость у своего товарища? Как? Посредством того, что ты придаешь в его глазах ценность духовному, с которым мы связаны. Чувствуем ли мы от этого хорошо или плохо, это не важно. Если ты поднимаешь важность духовного у товарища, то, по сути, ты вызываешь у него радость. Если бы он был рад, и ты еще больше поднял духовное в его глазах, то он стал еще радостнее. А если у него не было радости, потому что он ничего не чувствовал духовным, а ты поднял для него важность духовного, то он находится в состоянии перехода от печали к радости. То есть только посредством увеличения важности духовного ты приносишь радость товарищу. И себе тоже. Иными словами, чем важнее в моих глазах Творец, который является единственным нашим партнером, который все время стоит против нас, чем он выше в моих глазах, чем выше в моих глазах важность того, с кем я имею дело, тем больше радости я пребываю, потому что я связан с великим, завишу от великого, нахожусь с ним вместе. Он велик, он вечен, он все. И отсюда у меня возникает уверенность и хорошее ощущение, наполнение. Нам больше не с чем пребывать в связи, в понимании, в критике, в выяснениях, кроме Творца и меры его важности в моих глазах. Вот и все. Что есть, кроме этого? Кроме этого, ничего не существует. Да.
1: Мы сказали, что Высший, когда он дает нам, дает также ощущение пустоты, что он не наполняет нас. Еще свойство отдачи. Ощущение пустоты, как бы мы чувствуем. Как ощутить хоть чуть-чуть состояние отдачи, это свойство внутри.
0: Как почувствовать от Высшего две формы его отношения ко мне? Что он пуст, когда он наполняет мои келим получения, и что он дающий, что его свойство является дающим по отношению ко мне? Прежде всего, здесь есть вопрос. Почему Высший не относится ко мне как хозяин к гостю? Пусть покажет мне, что он все мне дает, и я буду по-настоящему наслаждаться этим. И вся моя жизнь, все наполнения, которые только могу себе представить, все находится у него, и он готов мне обеспечить. Он готов меня обеспечивать этим безмерно, любит меня безмерно. На самом деле, это ступень последняя из тех, которые мы постигаем. Добрый, творящий добро, плохим и хорошим, вечная абсолютная любовь и так далее. Это уже будет в конце пути. Но почему он сейчас так к нам не относится? И тогда внутри этого отношения он пробудит в нас стыд от того, что мы не относимся к нему так же, а только хотим так урвать себе и больше ничего. Чтобы из такого обоюдного отношения мы сразу же почувствовали стыд, сделали сокращение, сделали то, что мы изучаем, то, что делает Кли, ощущая Высшего, как дающего, как любящего. Да, верно. И по его действиям, по его свойствам, это ужасно, то, что мы почувствуем. Но через это мы придем к хорошим вещам. Так почему бы ему не организовать наши отношения таким образом? Тут дело простое. Если он установит наши отношения в таком виде, и это на самом деле правильные отношения, да, что так это внутри. Но только он скрывает это. Но если он это раскроет, то все мои действия будут исходить из желания получать естественным образом, без всякой возможности привнести туда что-то от моего «я», без моего свободного выбора в этом. Я наверняка буду продвигаться после того, как он раскроет мне в таком виде, в таком вынужденном виде, он раскроет мне, что он меня наполняет, и я буду его любить. Он раскроет мне, что это он является хозяином моих наполнений, и тогда он станет в моих глазах важным, величайшим, вечным, совершенным и так далее. Потому что в нем находятся наполнения, от которых я завишу. Он раскроет, что он отдает мне от всего своего сердца, а я получаю, и тогда я почувствую стыд и захочу избавиться от этого стыда, насколько он раскроет мне, что он дающий, а я получающий. То есть все мои действия будут вынужденными из желания получать. И это не буду я. Это просто созданное им желание получать будет так себя вести. И понятно, что оно так себя будет вести. Факт, что так оно себя вело, как мы это изучаем, начиная с Малхут Мира Бесконечности и далее. Но в такой ситуации нет творения. Есть то самое желание, то самое созданное Творцом желание получать, которое проходит все эти метаморфозы, и все. Это ступени не живая растительная и животное. И даже если я захочу стать подобным хозяину, то он обяжет меня к этому, желание получать меня к этому обяжет. Это как у нас выходит, это как вторая стадия выходит из первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Разве там что-то творение делает? Нет. Свет, который действует и раскрывает внутри наслаждений, что он дающий, автоматически, неизбежно, строит желание получать, желание отдавать. И вторая стадия выходит из первой, просто одна за другой. Нет тут никакого чуда. Чудо в том, как сделать так, чтобы я захотел, чтобы эти действия произошли, чтобы я это захотел своим свободным выбором. Мое отношение, если оно не будет зависеть от моего желания получать, когда это будет называться Адам, человек, я действительно уподобляю Эдаме себя Творцу. Но если это естественным образом желает желание получать, то тут нет человека, это просто животное. Поэтому Творец не раскрывается нам так, как он раскрылся в четырех стадиях прямого света. когда он сначала совершал наполнение, а потом показывал, что он хозяин, и что ты будешь стыдиться? Нет. Не может. Он вызывает у тебя все действия, а ты должен вызвать себе все действия таким образом, чтобы желание получать в них не участвовало, чтобы оно не чувствовало наполнения, чтобы оно не ценило хозяина, не чувствовало его, не знало, что он дает, не знало, что он любит. И ты выстроишь образ хозяина как того, кто любит тебя, кто полон, совершенен, вечен. Все, что в нем есть, чтобы ты выстроил в своем воображении в той же форме, в которой он на самом деле существует. Но ты представишь себе хозяина перед собой сам, самостоятельно. Если ты это сделаешь, это значит, что ты сотворишь Творца. Творец сотворил человека, человек творит Творца. Человек формирует перед собой образ Творца, каждый раз более высокий, чем он сам, более возвышенный, более дающий, и уподобляет себя этому образу. Затем он представляет себе еще более высокий образ и как бы еще подтягивается вверх, поднимая себя на тот уровень, который он вообразил, и так далее. И это все означает, что этот человек делает, а не то, что Творец играет с желанием получать, в результате чего все происходит само собой. То есть тут есть очень важный вопрос выбора, что в сущности и определяет человека. Ведь все, что мы говорим о капле семени, которая развивается и выходит из, и затем переходит к таким внешним действиям, а затем к действиям самостоятельным, все говорится о той самой точке выбора, точке моего отношения к свойству отдачи к Творцу, которое не зависит от моего желания получать, не зависит от наслаждений. Поэтому все эти примеры, которые приводит Бааль Сулам, их нужно правильно расшифровывать. Речь не идет о том, что все буквально в такой форме происходит.
1: Хотеть это, что это вещь гораздо более страшная, чем эта точка. Как можно хотеть что-то, что гораздо более темное?
2: Как человек может представить себе следующую ступень, что она отделена от желания получать, более темное, чем желание получать, и буквально смерть? Как человек может желать, и это не может? В твоем вопросе ты уже отвечаешь, не может?
1: Он может представлять себе это.
2: Как он может представить ее сам по себе, не может. Ее само по себе он представить не может. А что он может? Ему нечего делать. Он может только представить себе, каждый раз представлять состояние более прекрасное в Лолишма, что ему будет от этого какая-то выгода, что ему будет хорошо, что там тоже включен вот это лишма, чтобы пробудить на себя окружающий свет, и окружающий свет производит действие. Он создает в нем. Создает в нем отдающий килим. То есть свет,
0: с
2: первой на вторую стадию прямого света, он все-таки действует внутри желания получать, и внутри желания получать он выстраивает желание отдавать, но это приходит из отношения человека, что человек хочет, чтобы это так произошло. Человек хочет, чтобы это произошло, и постепенно из лолишма приходит к лишма. Намерение человека становится все более и более... они ценят больше дающее относительно получающего.
3: Человек осознанный, хладнокровный, использует свойство желания получать, обманывая его какими-то посылами еще большего блага.
2: Человек использует разум, заложенный в своем желании получать, чтобы с его помощью прийти к желанию отдавать. Это называется, что рабыня прислуживает своей госпоже, да, конечно. А как иначе? Разница между рабыней и госпожой в намерении. Это те же келим.
3: Как человек сохраняет осознание важности именно этого, когда он уже входит внутрь желания получать? Он внутри желания, тем не менее, держит за точку важности, для чего все это происходит.
2: Как человек удерживает, чтобы внутри своего желания получать, и он думает о том, чтобы все-таки достичь отдачи Творца, только согласно важности группы и согласно тому, насколько он вложил в нее ранее, и у него уже есть какая-то подготовка к этому, и он уже внутри подготовлен к этому и входит в это уже заранее сложившимся намерением. Творец помогает. Он не дает наслаждения, а дает, наоборот, опустошенность. В итоге процесс очень простой. Он скрыт от нас именно в своей простоте. Он настолько... находится перед нами, что... то мы смотрим сквозь него, как бы не замечаем, что он такой явный и простой, но именно этим он и скрыт.
3: Вы сказали, что формирование в группе взгляда на желание отдавать занимает несколько лет.
2: Нам понадобилось несколько лет, чтобы согласиться слушать, что свойство отдачи действительно представляет собой духовное, и что в нем есть нечто, что ответит на все наши ожидания. И это свойство действительно реальное, что я не просто так отдаю. Ты говоришь, да, давать хорошо, ладно, я буду отдавать, куда они что-то взамен. Но мы соглашаемся, что внутри этого свойства имеется некий объем, в котором можно жить, в котором можно существовать, в котором мое «я» не исчезает. И я ответил на вопрос, почему оно не исчезает. Потому что я уже обрел это свойство отдачи, у меня внутри уже есть некая такая оболочка, и я полагаю, что если я полностью нейтрализую это желание получать, то все-таки в этом свойстве отдачи останусь существовать. То есть нет, есть уже какое-то начало свойства отдачи. Что ты спрашиваешь?
3: Относительно продвижения, то, что несколько лет занимает понять.
2: То, что мы можем готовы слышать об этом свойстве отдачи, то есть у нас образовалось это место, это начало этого отдающего кли, уже прошло несколько лет. Согласно чему мы видим, что прошло несколько лет, и мы все-таки продвинулись вперед, согласно тому, что я уже могу сегодня говорить. и соглашаться с этим как-то, и читать об этом. Раньше я не мог читать «Дарование Торы», статью. О чем она говорит? Об отдаче ближнему, возлюби ближнего как себя. Этому учат в детском саду, а потом все понимают, что это все нереально, и идут дальше. Мы, слава богу, уже не социалисты, и понимаем, что и кибуцы, и все это все осталось уже позади. Я сегодня как бы готов вернуться к тем статьям и к тем принципам и принять их в качестве каких-то своих целей, и обсуждать, изучать и как-то соединять с собой, отождествлять с собой. Хотя я понимаю, что эти вещи я не могу рассказать всему миру, и как раз-таки мне нельзя о них рассказывать, и также Рамбам предупреждает об этом. Нельзя объяснять это людям неподготовленным, а вот эти ступени женщины, дети, рабы, и тем, кто пребывает внутри желания получать, не объясняем этого, они не поймут. Однако у тех, у кого уже есть дополнительная мудрость, и кто же получает некое внутреннее представление о желании отдавать, у них уже есть этот сосуд, ты в соответствии с этим можешь приоткрыть им этот секрет. Это буквально тайна. И потому, когда мы начали сейчас изучать статью «Дарование Торы», что я сказал, что есть люди, которые приходят напрямую и ломают эти свои стереотипы и входят в отдачу, то, что называется, согласно тому, что написано в «Даровании Торы». Это первая статья, которую Бали Сулам посвятил распространению кабалы. Есть люди, которым ты можешь сказать это, и они примут это и будут работать над этим. А есть люди, которым нужно несколько лет, чтобы вернуться к этой статье и быть готовыми услышать и вынести ее. Поэтому я и сказал, что, возможно, достаточно одного, двух, ну, скажем, трех лет, чтобы войти в духовное. А иногда требуется 10-15 лет, пока человек возвращается к этой статье и готов слушать ее и с помощью нее войти в духовное. Это и называется путь длинный, путь короткий.
4: Все, что прошло, прошло. Какое?
2: Ну, то, что прошли, мы прошли, да. Я более-менее знаю, где каждый находится. Ну, так еще несколько лет, нет выхода. Терпение и группа, которая может ускорять время. Но, в конце концов, если люди не могут напрямую войти в это, то есть взять этот закон, закон всего мироздания, работать согласно ему, ну, через несколько лет вернуться к этому. Как Рамбам говорит, постепенно, по мере того, как обретают эту мудрость, откроют им эту тайну, насколько они смогут выдержать.
4: Ну вот сейчас, с этого момента и дальше. Я не хочу, чтобы это заняло еще несколько лет. Я хочу это сделать сразу, прямо. Что значит «сразу»?
2: Сразу. Это значит, что ты не убегаешь от этого условия «возлюби ближнего своего как себя», и ты начинаешь понимать, что «возлюби ближнего как себя» — это тот самый закон отдачи, который есть у Творца и Творец относительно творений. Он любящий, плохих и хороший, и добр для и творящий добро для плохих и хороших, в абсолютной любви и не думающий о себе. И для тебя этот закон, который от Творца так вот записан, сформулирован относительно мира, относительно других, он записан как «возлюби ближнего, как себя». Это тот же самый закон отдачи, который с помощью которого ты приходишь в соответствие ему, так он выглядит относительно тебя. Почему? Потому что произошло разбиение, целью которого было сделать возможным твое отношение к душам, благодаря чему ты обретаешь свойства отдачи и приходишь к слиянию с Творцом, достигаешь его ступени. Если ты принимаешь это таким образом и ставишь во всех этих местах знак равенства, отдача равняется Творцу. Любовь к товарищам равняется Творцу, равняется отдаче, равняется духовному и так далее. Если ты уже сейчас начинаешь принимать эти определения как одно целое, нет ничего, кроме отдачи и получения в мире, во всем мироздании, в материальном, в духовном уровне, и ты согласно этому начинаешь проверять свои мысли и действия и всякие свои расчеты, тогда ты уже находишься на прямой линии. Но если ты еще не можешь все эти вещи соединить либо с отдачей, либо с получением, тогда ты не на прямой линии. Что такое прямая линия? Это когда в конце есть чистая отдача, а в начале есть чистое получение, то есть только получение. А прямая линия — это соединение каждой точки по этой линии, больше отдачи, чем получение, больше отдачи, чем получение. Вот и все. Если ты выстраиваешь процесс таким образом, то ты самым кратким образом продвигаешься к цели. Действительно, по прямой линии. Так вот, отныне далее, услышав об этих вещах, то, как мы слышим о них, нужно развивать это в группе, строить такие поддержки, всякие защитные системы, которые не позволят мне сбежать и будут пробуждать и зажигать во мне красную лампочку, если я отклоняюсь от правильного толкования, когда начинаю думать о духовном, что это не отдача, а что-то такое приятное в получающих сосудах. Я должен теперь выстроить свою внутреннюю, внешнюю систему вокруг себя, чтобы это каждый раз охраняла меня, помогала мне устремляться к цели. Вот и все. В этом вся моя работа. Нет больше ничего другого, кроме этого. Вначале ты не мог слышать об этом, и я думал, что вот духовные — это миры, я узнаю, как они устроены, как ими управлять, и когда я приду к какому-то какой-то управляющей системе и смогу управлять и собой, и всем миром, то теперь я постепенно привыкаю к тому, чтобы смотреть на эту систему иначе, что это моя внутренняя система. И из нее я влияю и на себя, и на других, если нахожусь в свойстве отдачи. Если я не нахожусь в свойстве отдачи, то даже вообще не касаюсь этой системы и не оказываю никакого воздействия, пребываю исключительно в животном развитии. Согласиться на это можно только если мое окружение будет это поддерживать. Окружение не должно быть таким же умным, как я. Даже если они немного понимают, но и хоть как-то согласны своим ложным представлением. Этого достаточно. Это уже окружение оказывает поддержку, и тогда я могу использовать свою ступень, свой уровень, чтобы получать от них силы. Потому что я не получаю от группы никогда отдачи или свойства отдачи явно. Я всегда получаю от них согласно тому, как я устроен, как я впечатляюсь, как я оцениваю. Поэтому достаточно того, что группа находится вокруг меня, и у нее есть некий такой идеал, хотя она не понимает, что это. И я в этой группе могу продвигаться до гмартикуна, а сама группа может быть даже начинающей. в пути. Об этом и сказано: «От всех учеников своих учился я». И об этом сказано, что человек, приходящий к исправлениям, он видит, что весь мир исправлен. И вообще весь мир находится в полном исправлении и выполняет желание Творца. Почему я сказал это? Чтобы сказать, что я должен выстроить окружение относительно себя. Я изнутри должен его построить.
4: Механизм в том, что я использую желание получать для того, чтобы прийти к чему-то лучшему. Значит, как мы говорили, есть во мне отдельные желания, которые видят что-то хорошее. Хотя это не совсем духовное, но я могу так продвигаться. То есть вопрос в том, что есть во мне желания, от которых я могу отказаться, то у меня будет топливо для продвижения. Не будет некого обвинять. Это как осел, который все равно тянет вперед.
2: Я не понимаю, почему ты вообще говоришь о желании, оставить желание, не оставить желание.
4: Ну, мы прежде говорили о том, что нельзя двигаться напрямую в сторону отдачи. Я должен в желании получать в себе что-то пробудить, чтобы этим воспользоваться, чтобы потом мне было лучше. Так ведь? Если я представляю какую-то ситуацию, когда в будущем мне будет лучше. Так что же это за желание получать, которое может вести меня прямо? Это должно быть не что-то общее, должны быть конкретные желания, с помощью которых я вижу лучше.
2: Да, но ты не производишь селекцию в желании получать, говоря о том, что использовать и что нет.
4: Так что же значит использовать желание получать, которое именно так контролируется? Будто бы человек может очень контролируемо воспользоваться своим желанием получать, опираться на эти законы. А как это и без селекции?
2: Я не помню, о каком состоянии я сказал это. Я не нахожусь сейчас в том же состоянии, относительно чего я сказал это. Может быть, если мы найдем эту запись, я смогу тебе сказать. Ты берешь какие-то слова, а не само состояние, и я не знаю, что сказать.
4: Как войти в Ло Лишма и продвигаться, чтобы усиливать тягу к духовному? Чтобы желание получать считало, что ему выгодно двигаться в сторону духовного.
2: Человек, находящийся на пути к Лишма, пребывает в состоянии Ло Лишма, а Ло Лишма называется состояние, когда там есть немножко Лишма, только человек не понимает, а потом чуть больше понимает, потом еще больше осознает это. И даже пока не достигает состояния, что лучше смерть, чем такая жизнь, или больна любовью, когда он страстно жаждет и буквально влюбляется. И здесь есть два желания. Мощное желание к самому дающему, а второе желание, что я хочу свойства дающего. Я уже не обманываю себя, что будто бы дающий и свойство дающего — это одно и то же. В чем здесь дело? Творец, он дающий. А что значит, что я люблю его? Я люблю его, потому что он дающий? Или то, что исходит от него, когда я использую его? Скажем, я люблю рыбу. Я люблю рыбу, когда она находится у меня здесь в горле и дает мне вкус, и я люблю эту рыбу, когда она и ее мясо находится внутри моего мяса и дает мне наслаждение. Это называется, что я люблю рыбу, да? Или ну, рыбу нельзя по-другому любить, да? Ну, что-то, что вызывает эти отношения. Или я чувствую, что я люблю его свойства. Вот это отдачу, его сущность относительно себя. Поэтому ло лишма и лишма — это отношение к Творцу, к двум этим точкам. Ло лишма — это значит, что у меня есть от Него, а лишма — что я люблю само Его свойство, дающего. Мы начинаем с того, что относимся к Нему лишь как к источнику наслаждений. Это называется ло лишма. Затем окружающий свет во мне выстраивает, не я сам, выстраивает во мне постепенно отношение к его свойству, даю отдачи. Поэтому у меня ло лишма и лишма перемешаны между собой. И в итоге это называется ло лишма, потому что если бы у меня не было вот этого ло лишма, что я получаю от него эти наслаждения, то я бы выбросил это лишма. А так я продвигаюсь. Что значит продвигаюсь? В соотношении между ними, когда лишма все больше и больше растет, проявляется все больше, и я хочу и этого, и другого. Я не хочу оставлять лишма. Если скажешь мне, получишь 100% от него, я не могу согласиться. Почему? Потому что во мне уже с помощью окружающего света выстроено вот это место, вот этот, эта оболочка, вот это желание отдавать. Я этого еще не знаю, я еще не осознаю это еще, но это уже заговорило во мне и начинает каким-то образом выходить наружу. Я не могу отказаться от этого, как от любого другого желания. И тогда я и хочу, чтобы вот это лишма тоже существовало. Это против природы эти вещи, противоестественно. Но это то, что делает окружающий свет. Он формирует во мне вот эту оболочку, и тогда я продвигаюсь постепенно в сторону Махсома. Что значит, что я продвигаюсь к Махсому? Нельзя сказать, в каком соотношении должно быть во мне ло лишма и лишма. Это зависит от строения души. Однако я прихожу к такому состоянию, когда я хочу его. Знаешь, спроси мужчину или женщину, которая любит друг друга. Бали Сулам приводит такой пример, поэтому я тоже могу использовать. Он говорит о какой-то большой страсти. Я люблю его. Что значит, ты любишь его? Ты любишь его или ты любишь то, что он дает тебе это наслаждение? И то, и другое вместе. И не могут различить. Есть такое. Не могут различить все. Либо все, что он обманщик, он вор. Ну, все грехи покрывают любовь, так это называется. И когда человек приходит к этому, это называется страстная любовь, страсть. И то, и другое для него — это наполнение. Но величина наполнения какая должна быть вот в этой оболочке, в этом отдаче, в желании отдавать, относительно желания получать. Этого человек не знает. Он вообще еще не вошел в духовное, но это то, что должно быть у него перед Максоном, перед Максомом.
4: Вы сказали, человек должен быть контролироваться в ло лишма. Как это делать? Человек хочет контролируемо пользоваться своим желанием получать, чтобы в ло лишма двигаться в сторону лишма.
2: Я сказал так?
4: Ну, вы сказали, что нужно пользоваться ослом, чтобы знать, как двигаться, как добавить намерение в желание получать, чтобы не осталось пустоты. И вопрос, я вижу Творца как поставщика наслаждений, и не хочу им наслаждаться напрямую. Я хочу, чтобы использовать это наслаждение через конкретные каналы. Как ими воспользоваться? Что если у меня есть определенные желания, через которые я обращаюсь к поставщику наслаждений, к Творцу? Как, что значит контролировать эти желания? Творец поставляет все наслаждения через какие-то определенные пути, и я нахожу, выделяю из них какие-то более полезные, или как можно выбрать, какие из них и контролировать?
2: Контроль, я не занимаюсь теми или иными наслаждениями, контролируя их, чтобы во мне росло желание отдавать. Этого я хочу.
0: Я не к этому отношусь, проверяя, какой тип наслаждения. Я отношусь к группе и к учебе, и к книгам, и ко всему остальному, контролируя это, чтобы мое отношение было больше к его свойству отдачи, чем ожидание наслаждений, которые я от него получу.
5: Ну,
0: достаточно сегодня. Вы получили уже...
4: Сказали прежде, что построение окружения — это нечто мое внутреннее, моя внутренняя работа. И в окружении должно быть правильное направление в сторону отдачи. На любом уровне. Главное — правильное направление. И тогда такое окружение меня может верно направить, так? Допустим, здесь сидит мой товарищ, и он внутри себя производит ту же работу. В чем наша взаимная отдача проявляется?
0: Мы влияем друг на друга на нескольких уровнях связи между нами. Есть между нами открытые отношения и скрытые от нас. Потому что мы не те, кого мы себя знаем, а мы некие такие создания, в котором есть часть, которая нам не знакома. Душа, влияние на миры, воздействие миров на меня. Я вообще говорят, нахожусь в бесконечности, то где я, где мой парцуф, где вообще этот объем мой? Сколько я занимаю? Я не знаю. Это похоже на новорожденного, что он знает, что понимает. Но исходя из своего положения в мире, он влияет на тысячи людей. И тысячи людей в мире действуют, чтобы обеспечить его существование. Почему? Потому что это то создание, то мироздание, которое создал Творец. Только что появился на свет, и еще не успел родиться, и сколько людей бегает и суетятся вокруг него, и насколько людей он влияет своим чихом. То есть я не осознаю себя, своей важности, своего влияния на мир, так же, как и этот новорожденный, который только что появился. Что ты спрашиваешь об этом? И я влияю, да? Хочу или нет? Просто исходя из самой структуры. Из самого строения. И также мое влияние на товарища, на группу и на наше продвижение. Есть физические действия, с помощью которых я оказываю влияние напрямую, физически, да. За меня тут говорят лыхань, и все, что принято у нас тут, все эти уважения. Есть действия, которыми мы производим влияние друг на друга, мы даже не осознаем, что мы так оказываем влияние на других. Есть такие, кто думает, что да, они осознают, что они влияют. Мы в последнее время говорим о том, что наши мысли оказывают влияние, и наша главная работа — это в мыслях, чтобы я... И каббалисты не просто так запрещают говорить друг с другом о духовной работе. Максимум вместе читать статьи и все. А все остальные разговоры с глазу на глаз, не в изучении статьи или общая какая-то учеба в группе. То есть
2: разговоры должны вестись о каких-то вещах второстепенных, неважных, не относящихся к моей внутренней точке. Почему? Ну, чтобы ты знал, что ты не действуешь своими словами, а на самом деле ты воздействуешь своим внутренним желанием, своим намерением, тем, как ты относишься. Поэтому есть несколько уровней воздействия на группу, на товарищей, на себя. Что ты спрашиваешь об этом?
4: Хотел спросить, как эта внутренняя работа приводит к образованию еще более лучшего окружения и к реализации выбора. Если вы сказали, что уровень не так важен, важно направление. Без связи с...
2: Вы затрагиваете такие большие вопросы. Оставим это. Послушайте меня. Давайте оставим. Ну, тебе достаточно уже то, о чем мы говорили. Общий вопрос. Ну, так после урока.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем реализовать в наших десятках.
5: Кен Машаавти.
2: Мне понравилось то, что мы должны раскрыть Ахап Высшего и из этого выстроить столб связи с Малхут Бесконечности, то есть состояние опустошенности, неприятное, относиться к этому как к возможности соединиться с Высшим и быть именно в этой точке и смотреть не из состояние не из ощущения, а важности Высшего, то есть перейти от категории сладкое, горькое к категориям правда, ложь, и знать, даже если сейчас я остался, даже если мне удалось, допустим, это вернется иным образом в другом авиюте, я снова буду должен с этим работать и желать именно наслаждения в этих свойствах. Не наслаждение, а свойства.
4: Да, насколько мы были выяснения, сколько времени потребуется, и насколько товарищи хотят уже не ждать столько лет, а реализовать, насколько это можно. И выяснение, она, в общем-то, является ускоряющим фактором для каждого из товарищей на его духовном пути.
2: Рав сказал, что я должен сейчас выстроить систему и направить себя на цель. Я влияю в системе на себя и на других в свойстве отдачи.
4: Рассказал, что я страдаю от двух факторов. От того, что не приходит наслаждение Ахап, и то, что нет отдачи. Пустое пространство не заполнено отдачей. Так постепенно я изучаю оба вида этих состояний, как относиться не к самому наполнению, а к чистому свойству. Как? Через отношения. когда я хочу, чтобы именно так это произошло. И я хочу это, несмотря на горькое ощущение в желании получать. Я привлекаю окружающие света, и это помогает исправлению. Когда я исправляюсь, исправляется и кто-то другой, и это исправляет все больше в общей системе. Это влияет на все, что происходит с нами, со всеми.
2: Да, мы учили, что есть два воздействия выше: желание получать мое это сладкое и горькое, и желание отдавать. Тогда Ахав его совершенно темный, потому что нет в нас желания отдавать. И что делать с этим, как уподобиться этому желанию? Это большая проблема. Мы не можем войти в это. И Раф приводил в пример рыбу. Да, ты любишь рыбу есть, но ты же разве хочешь быть как эта дурацкая рыба, которая так смотрит на тебя? Или ты хочешь быть как кот? Или ты хочешь быть как курица, которую ты ешь? Нет, ты не хочешь как захотеть быть дающим. Как увидеть Творца, мы его вообще не видим. Как желать этого? Только когда мы поднимаем важность этого. Тем, что мы изучаем это. И Раф сказал, постепенно обучают детей, женщин и простолюдинов, постепенно, пока они начинают воспринимать это. Как воспринять? Это проблема. Нужно это делать все время.
4: Пройти это можно только постепенно, когда выстраиваем окружение, группу, которая поддерживает и дает постоянно хорошее настроение, чтобы можно было правильно воспринять все внутри себя. С уверенностью. Окружение дает уверенность. Не в том, чтобы я никогда не возвращался к этим ощущениям сладкое-горькое, а уверенность в том, что я могу быть в точке связи с Высшим, что я могу входить вновь и вновь в такое состояние. И это возможно.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала вместе споем песню.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот.
1: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, подруги. Мы здесь на очень особенном уроке, очень радостном уроке. Множество товарищей собрались здесь и также по всему миру. Мы учили и читали 23-е письмо Рабаша. Рабаш начинает его так. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всей землей. Посмотрите, что говорит Рабаш, наш великий учитель. Я хочу приблизиться к группе. В преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Творца над всем. Итак, мы тоже хотим укрепиться и приблизиться к группе, и укрепить уверенность между нами. И действительно, мы

0: программы семинара. Мы слышали от Рава так. Отрывок номер один для переводчиков находится в лайнапе. Мы слышали от Рава, чтобы позволить нижнему подняться над ощущением в получающем кли и определить другое отношение к Высшему, не согласно сладкому и горькому, а согласно правде и лжи, то Высший должен скрывать себя, и этим он помогает нижнему преодолеть неприятное ощущение, а быть связанным с Высшим, потому что Высший — это Высший. То есть Высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И возвеличивать это, и быть в слиянии с этим, и желать этого, это буквально просить и молиться об этом, этого должен достичь нижний. И поскольку он уже не подкуплен, не находится под наслаждениями Высшим, он готов работать над отношением к свойству Высшего, то есть работать над намерением, то, что называется, а не на ощущение. И говорит Рав, что это и есть острый и судьбоносный переход, который должно совершить творение, чтобы вместо того, чтобы быть связанным с самим собой, со своими килим, проверять, что есть у него в его килим, он видит и определяет свое состояние согласно качеству связи с Высшим, насколько он находится в соответствии с Высшим, согласно намерению ради отдачи. Итак, Рав говорит о том, что чтобы позволить нижнему подняться над своим ощущением сладкое-горькое и перейти к правде и лжи, Высший проводит очень много разных процессов. Переходим к первому семинару. Как мы можем не находиться только согласно ощущению? Как в те моменты, когда цель немало? Есть таких моментов, когда ощущение неприятное — это как приглашение Высшего перейти к правде и лжи, а не к сладкому и горькому. Как мы можем помочь друг другу перейти с ощущением сладкое и горькое к категориям «правда» и «ложь». Пожалуйста, первый семинар, 6 минут.
1: Как перейти от ощущения сладкое и горькое к ощущению истинной лжи?
2: Рав
1: сказал, что я этого сделать не могу. Прозвучало на уроке. Потому что это есть горечь, это горько для желания получать. Но тогда, когда приходишь к окружению Рав, группа книги, там, где ценится отдача, тогда человек тоже учится ценить то, что называется свойство отдачи над получающими келим. И это, собственно, и делает все изменение. Так всякий раз он берет еще часть «Адло лишма» и переводит ее к «лишма».
0: Да, насколько мягко Высший это делает. Он как бы говорит: получайте, получайте, получайте, и вдруг ты получаешь от него такую оплеуху, что ты не понимаешь. И так он учит тебя, что ты должен принять его темный ахап ради отдачи. Но ты не можешь. Это против твоей природы. Откуда ты получаешь силы? Только от того, что ты получаешь свет. Только от того, что товарищи поддерживают именно это. Не твое желание получать, а то, что они читают. И есть такие, кто находится в подъеме, которые могут доставлять наслаждение, как пишет Рабаш. Дух отдачи — это мы должны поднимать в группе. Если есть у нас ощущение отдачи, то мы можем брать это как высшую ценность относительно получения, и тогда мы можем устремиться именно к этому, а не к своему желанию получать.
2: Да,
1: прежде всего нужно понять механизм, как он работает.

0: То, что опустошенность килим, то, что мы чувствуем, это приглашение, это формат, это единственная форма, через которую Высший может обратиться к Низшему, если он хочет поднять ее до следующего уровня. То, что нужно это распознать и использовать для подъема. Как и говорится, что без поддержки окружения невозможно это правильно воспринять и по-настоящему воспользоваться возможностью подняться.
1: Да, как вообще мы просили бы это свойство Творца, если бы он нам не устраивал вот эти состояния горькие, как мы можем прийти к истине без этих состояний, если бы он всегда нас наполнял и все наши потребности, то человек просто так бы день за днем жил, и... но когда есть что-то в свойстве человека, то есть у него никогда нет покоя, он всегда опустошен, всегда стремится к какому-то наполнению. Тогда мы приходим постепенно к истине.
0: Ну, во-первых, Рав сказал, что нужно жить в намерении, а не в ощущении, чтобы чувствовать не только сладкое, горькое, а быть направленным на Высшего. Кроме того, прозвучало, что человек формирует перед собой образ Творца. Всякий раз все более выше, чем он сам. Более возвышенный, более дающий. И уподобляет себя этому образу.
2: Да,
1: у нас есть живой пример, важность утреннего урока. Сколько состояний мы проходим на утреннем уроке. И Рав сказал об этом на уроке. Определить, насколько важно проверять определение. Отдача равняется Творцу, любовь к товарищам равняется Творцу. И только согласно этому проверять свои мысли и расчеты, это выведет нас из всей философии, когда могу думать и представлять себе все что угодно. Он очень четко об этом сказал, и это получаем мы на уроке.
0: Я очень люблю пример Рава с рыбой. Когда он рассказывал про дочку, когда он ей сказал, ты любишь ее, поцелуй рыбу. Ты не можешь поцеловать рыбу, потому что ты не чувствуешь ее отношения. Какое может быть отношение от рыбы, от чего-то мертвого? Должно быть отношение с товарищами, нечто подобное. Если я не чувствую товарища, то я не могу его поцеловать. Мне нужно его ценить, чтобы его любить, нужно его поставить над собой.
3: Перейдем
0: к следующему семинару. На уроке Рав много говорил о точке Адам, человеке в нас, и как отделить это от желания получать. Давайте сейчас проясним, что это за точка Адам внутри нас, как ее пробудить, как ее отделить от желания получать. Давайте это проясним. Что такое точка человека в нас?
2: Это
1: в потенциале, это в той силе, которую нам дали. То, что устремится к тому, что находится выше этого мира. Мы получили приглашение.
2: Азмана бемет литмокет бадавар хи хашув лифатех.
1: И получили приглашение сосредоточиться на самом важном, развить вот эту точку, чтобы это была не только точка в сердце, а чтобы все сердце мое было одним важным желанием уподобиться Творцу, это называется Адам, доме, подобный Творцу. Да, это приглашение, оно пришло исходя из того, что человек уже понимает и чувствует во всех своих частях, что сладкое эти, и горькое, он хочет действительно почувствовать, что такое состояние истины, почему он чувствует так, почему все время у него есть все эти выяснения, так он стремится к этому. Да, это когда я стараюсь уподобиться Творцу, и сейчас у нас Рош ха-Шана, мы говорим, что нужно быть брош, в Рош, то есть быть во главе. Это не наш разум материальный, а стремиться к Высшему, выше знания, все время подниматься и обретать разум Высшего. Да, точка наблюдения, точка внимания, когда обращает внимание, что все это желание получать. Все, что делается, все, что говорится, все это желание получать. И тогда он понимает, как есть Бааль ха-Сулам, есть наслаждение и страдания. И исходя из этого, он изучает, что вот именно этого он хочет, и именно так он может получить килим в другом месте. Да, это всегда приходит к молитве. Иначе невозможно из этого выйти. И что такое точка Адама в нас? Рав говорил на уроке, что это каждый раз большая отдача. Каждый раз выбирать большую отдачу. Что такое отдача? Каждый раз я чувствую тьму. Это против моего желания, так это раскрывается. И Бааль ха-Сулам очень хорошо описывает это в предисловии к учению десяти сферот. Он говорит, что человек входит в двойное скрытие каждый раз. И Творец настолько ощущает эти страдания, и человек не может из этого выйти, он чувствует, и он говорит, что это не Творец, и просто оставляет Творца. И Творец тогда жаливается над ним и говорит ему, что это от него. Это называется обычное скрытие. Пока человек не начинает проходить эти состояния, начинает верить, что все это исходит от Творца, и он хочет только отдавать ему, не связывает это состояние с собой. Этого мы должны достичь уже за Махсомом. Как пробудить важность этой точки? Это не в наших силах, а только через включение в окружение. Только там я могу получить такое правильное отношение. И как различать между желанием получать, это когда я люблю то, что я получаю от Творца, и его свойства, когда я люблю его свойства, и только на этом я сосредоточен, и все мне помогают, и я помогаю всем, чтобы мы смогли быть важности свойства отдачи. Итак, друзья, мы хотим сейчас вместе перейти к общему выяснению, вопросы, ответы. Поднимайте руки в зале, поднимайте вопросительные знаки во всем мире. Рош ха-Шана, любая другая тема, давайте используем наше общее собрание, чтобы выяснять наши вопросы. Пожалуйста, госпожа Дутан.
0: Что такое хаб высшего?
1: Что такое хаб высшего? Простой вопрос. Действительно, Мы слышали от Рава объяснение на протяжении урока, очень такое подробное объяснение, как Ахав Высшего или Гальгальтейнаем Низшего соединяется с Гальгальтейнаем, с Ахапом Высшего. Мы сейчас не будем объяснять на уровне строения миров, птихи, но Рав в известном чертеже изображает эту связь. Здесь я хочу сказать о том, что мы говорили. Рав говорил о том, что когда Высший показывает Нижнему, что такое отдача, и Нижний, поскольку он противоположен ему, он ощущает это как тьма. И Рав говорит здесь о целом процессе, что Высший делает это специально. То есть не для того, чтобы доставить страдания Низшему, но чтобы дать Нижнему возможность начать соединяться с Высшим не только согласно ощущениям. Он говорит, что человек — это желание получать. Если ему хорошо, он стремится. Как он говорил на примере с рыбой, «Я люблю рыбу». Что значит «я люблю рыбу»? Есть этот известный пример, да, когда Рав спросил одной из своих дочерей: «Ты любишь рыбу?» Она сказала «да». Он говорит: «Тогда поцелуй ее, да?» Кто-то пробовал целовать рыбу, да? Ну, вы в курсе. Так мы получаем наслаждение от рыбы. То же самое здесь. Мы получаем наслаждение от Высшего. Когда мы получаем наслаждение от Высшего, мы хотим быть близкими к Нему. Мы не получаем наслаждение от Высшего, так мы хотим отдалиться от Него. А здесь Рав дал пример на уроке, как Высший, как Ахап Высшего, через то, что Ахап раскрывает себя относительно Гальгальтейнаем Низшего, начинает постепенно выстраивать в Нижнем вот эту точку Адама, та точка, которая хочет впечатлиться от Высшего, от свойства Высшего, быть подобной Высшему, без связи, доставляет ли это наслаждение или нет. И это и есть процесс, который Рав объясняет постепенно. Это выстраивает в человеке точку Творца. И он объяснил, что человек творит Творца внутри себя уже. Человек, Адам, а не желание получать. И тогда начинается разделение между желанием получать и человеком. Уже есть две точки в человеке. То есть человек строится из точки в сердце. Все это мы знаем. Это процессы, о которых мы говорили здесь, по крайней мере, на этом уроке. Там есть еще подруга.
4: С праздником. Я слышала от Рава, если я правильно поняла, что вначале мы можем обмануть, чтобы человек мог увлечься для того, чтобы он вошел все. Сегодня у нас нет многого из того, что было когда-то, круглые столы или. То есть как начинаются лжи для того, чтобы человек мог. Вы сказали про ложь, начинается лжи? Это то, что я услышала. Что начинают всегда с неправды. Можно сказать, насколько это хорошо и сколько ты приобретешь, чтобы потом свет, возвращающий к источнику, человек начнет развиваться и по-настоящему хотеть еще раз. Это если я правильно поняла то, что он сказал. Какие у нас сегодня есть инструменты для этого? У нас центров нет, круглые столы мы не проводим. Когда я пришла в Кабалу, мне подруга из Ранана дала брошюру, еще этого здания не было когда-то, но я пришла, попробовала, с того же момента, но не прекращала. Но что сегодня в нашем распоряжении для того, чтобы относительно самого подхода? Так происходит распространение, нельзя человеку сразу сказать: ты будешь отдавать, потому что без этого это невозможно. То есть следуем сказанному Рабашу, Рамбаму, женщинам, детям, то есть другим низким уровнем желания получать, необходимо правильно обратиться, чтобы заинтересовать их. Поэтому Это правильные шаги. Напрямую невозможно объяснить человеку, что такое свойство отдачи, то, что ничего от этого ему не будет. Это желание получать его просто не услышит. Помню один из примеров, который давал Рав Бааль Сулам, не знаю, чего, почему вдруг это вспомнил, рассказывал о своем внуке. Он напрямую сказал ему о свойстве отдачи. И это его настолько поразило, что он дальше не продолжал. Мы всегда обращаемся к желанию получать. Теперь, каким образом и какие у нас сегодня есть средства? Ну, во-первых, сегодня у нас есть социальные сети. Там находятся большинство людей, и там мы распространяем, и оттуда приходят люди. Кроме того, мы стараемся сегодня привести в порядок наше здание, чтобы могли приходить сюда множество людей. Мы строим фундамент для этого. Затем нужно будет наполнить наполнением все это здание в разных видах.
5: Я
4: бы хотел переспросить тот же самый вопрос семинара. Мне кажется, то, что вы спросили для меня, по крайней мере, это был важный момент с уроком. Что это за точка Адама в человеке, о чем говорил Рав? Есть желание получать. Я полностью отождествляю себя с ним, даже если я знаю это. Я продолжаю с ним себя отождествлять. Что это за точка? Как ее выделить? Как можно удалиться от точки Адама? Где это вообще?
1: Кто-то хочет ответить. Шелли спрашивает, что такое точка Адам, точка человека, как отделить ее от желания получать и как начать ее развивать. Пожалуйста. О, смотри, сколько отвечающих. Ливон.
4: Словами Рава хочу ответить. Как-то раз он очень красиво сказал, что ты чувствуешь, что ты полностью желание получать, и пробуждается точка в сердце. С одной стороны, она уже есть. Ты хочешь ее развивать. С другой стороны, в тебе есть полностью лев, сердце, желание получать. Так вот, выбор между двумя этими точками выстраивает нечто третье. Это есть человек. И это выбор, который совершает человек.
1: Точка Адама — это точка, которая хочет уподобиться Высшему. Человек — это желание получать, а точка хочет уподобиться желанию отдавать. Я хочу продолжить Баруха. Человек хочет дать желание окружения, он не может вытащить себя из тюрьмы, но товарищи, когда есть такое сильное мнение, как вот мы слышали вчера, человек не может выдержать, когда есть что-то у кого-то, а у него этого нет. Поэтому такой путь. Там рядом с тобой еще есть.
4: Точка связи с десяткой. Практическая. То, чего мы удостоились, это есть Адам.
1: Госпожа Гранот. Я помню пример Рава о человеке, который находится на операционном столе и смотрит на себя как бы сверху. Так вот делают с моим телом. Это как бы точка Адама, которая смотрит и наблюдает вместо того, чтобы находиться внутри этих чувств.
4: Точка Адама — это связь человека с Высшим, то, что может передать ему Ахав Высшего.
1: Точка Адама. Мы получили маленькую искру. Это вот осколок того Адама, который был когда-то. И каббалисты говорят, что мы должны войти в десятку, объединиться и раскрыть центр десятки, и привлекать свет, и тогда вот эта точка начинает развиваться. Тогда мы обнаруживаем, что там есть рож, тох, сов, есть разные органы, есть разные хорошие такие вещи, и это та точка, которую мы в будущем реализуем и будем Адам решен. Еще вопрос?
4: Продолжая тему полезной лжи, то, что предложено для распространения, вы сказали о социальных сетях. Может быть, нужно обратить внимание на то, вообще, как группа, мы относимся к новым ученикам на первых годах учебы. И курсы, все, кто сюда приходит, до тех пор, пока человек не прошел состояние сложное в пути, он может испугаться. От того, что люди описывают сложное состояние, рассказывают о том, что будет. Как мы можем, как группа, оберечь людей, пока они не пройдут это сами? Ну вот поэтому как раз все те, кто воспитывают, обучают, они проходят инструктаж, что учитель не рассказывает о состояниях. То есть учитель, преподаватель, тот, кто проходит все эти состояния, он 10-15 лет учился, он знает, и он знает, что нельзя вываливать истину, то, что называется, это первое. А второе, все наши программы так устроены, что мы всего лишь говорим о хорошем, о пользах, какая польза от Каббалы. Разумеется, все можно и нужно улучшать. Мне кажется, тот переворот, который сейчас мы стараемся сделать, еще до того, как человек приходит, мы хотим пробудить в нем вопросы. Вот это то, что мы еще не пробовали. Как правило, мы даем ответы. А если у человека нет вопроса, нет хисарона, то некуда войти ответу. Если нам удастся возбудить в нем вопрос, кстати, обратите внимание, как Рабаш, в основном Бальсулам, начинает статьи, большинство статей начинаются с вопроса, ответ в конце. Если удастся пробудить вопрос, то наверняка человек найдет ответ. Потому что сегодня несложно найти ответы, что такое Каббала, о чем она говорит. Вся проблема в том, что у людей нет вопроса. Вопрос существует, но очень скрыт. Вот это то, что мы не пробовали. И еще то новое, что мы хотим сделать, ищем силы, как это связать Каббалу с нашей жизнью. Это, в общем-то, основное. Претензия учеников, что мы слишком далеки от жизни, Ахав Вышева и все такое. Действительно, это не просто, потому что одно из претензий или высказываний, то, что мы не можем связать это с нашей жизнью, мы еще не получается правильно передать, чем Каббала помогает нашей жизни. С другой стороны, мы не хотим скатиться в объяснении этого мира. Мы хотим поднять человека до высшего мира, а не делать это наоборот, как делают другие. И еще один момент, что нового. Мы хотим предоставить материалы таким образом, не в виде лекций, а больше в виде таких кейсов. Когда человеку предоставляется какая-то ситуация, то, что может связать его отношение к жизни, и потом дать решение с точки зрения Каббалы. Надеюсь, что нам удастся развить такой подход.
1: Шелли задала вопрос, что такое точка Адам. И сказала, что в каждом состоянии ты приходишь к тому, что ты желание получать, и у тебя нет выбора. А вы дали ответить нескольким товарищам, что такое точка Адама, а сами не ответили. Может быть, то, как вы сказали, этот вопрос должен все время быть в человеке. Где вот эта точка Адама во мне? И те, кто приходит сюда, что такое точка Адама во мне, чтобы человек искал это? Что вы ответите? Что вы об этом скажете? Что такое точка Адама?
4: Мы достаточно серьезно готовились к этому уроку, и то, что я вижу в ответ на вопрос Шелли, как прийти к этой точке, как выделить ее, очистить. Для этого каббалисты продумали целый процесс. Не сразу человек начинает чувствовать ту точку, которая подобна высшему. И поэтому у нас есть не только один праздник Рош ха-Шана. Что у нас еще? У нас даже не просто один Новый год, у нас целых четыре точки Нового года в году. Мы понимаем, что первый Ниссан, то есть Песах. Одно из начал, пока человек находится под фараоном, он вообще не понимает, где точка Адама в нем. Затем есть какой второй Новый год?
3: Маасер ли беймот, это называется решённый лейлюль, шезе...
4: Первое Илюля — это когда человек отделяет, сокращает Малхут. То есть эгоистическая часть в нас, если ее не сократить, то мы просто не сможем дальше делать выяснение. Невозможно прийти к самоотчету, если эту часть не сократить. Затем сейчас третий праздник решен, первый Тишре, это как раз рождение Адама. Я уже освободился от фараона, я отделил Малхут, и теперь я могу уже породить свойство отдачи, которое уподобляется Высшему. И затем уже Тубишват, получаем плоды. То есть я могу получать ради отдачи и наслаждаться результатами, собственно, плодами. Но это процесс, который заложили каббалисты.
1: Добавить, мы слышали на последней неделе несколько уроков Рава о точке Адама. Мы слышали где-то полтора месяца назад, Рав говорил о том, что человек получает только точку заинтересованности духовного. Он не получает кли, а получает точку заинтересованности. И тогда вопрос, что он с этим делает. Если он берет вот эту точку заинтересованности в духовном и погружает ее в окружение. Рав говорил о том, что в каждом из нас есть решимо от разбитого экрана. Какое-то впечатление от исправленного состояния, которое было, но сейчас оно разбито. Единственный способ развить эту точку — это соединить ее с другими точками. Его точка — это, продолжая вопрос Шелли, она не может сама продвинуться, она разбита. Но единственное, что он может сделать — взять свою разбитую точку и соединить ее с другими развитыми точками, и таким образом он как бы заново оживляет это состояние, тогда может прийти свет, возвращающий к источнику, и тогда постепенно продолжают. И в этом вся история десятки. Это не игра. То есть это игра, но серьезная, потому что мы соединяем наше общее решимо и создаем как бы модель, подобную тому, что существует на высшем уровне. Но в это мы вкладываем силы, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и это то, что сделан, должен делать человек, привлекать свет. Ну, может быть, это то, что добавляет госпожа Ищенко.
4: Мы много говорим о распространении, о формах распространения, о региональных, объединении групп. Как удерживать то, что говорил Рав, как внутреннее, чтобы в группе был принцип возлюби ближнего как самое важное, чтобы это было выше любых действий, которые мы делаем, чтобы не погрязнуть в практических действиях.
1: Я не думаю, что распространение — это вопрос организации. Я думаю, что распространение — это очень важное действие. И Рав говорил сегодня об этом и на уроке, когда мы распространяем величие Творца, распространяем друг другу величие Творца, прежде всего внутри десятки. И затем каждый живет в регионе. Десятка не сама по себе. Десятка — это основа человека. Без десятки человек не может развиваться никуда, так как мы и говорили. Но и у десятки тоже есть какие-то устои. И десятка — тем личным примером, который показывает притягиванием света, возвращающим к источнику, внутреннему распространению. Это это то, что она делает. А теперь переходит к внешнему действию относительно новых учеников, тех, кто еще может быть только начинает интересоваться. Ну что мы распространяем? Да, относительно внешнего. Есть информация, есть какой-то контент, облаченный в разные какие-то вещи. Но в итоге это величие Творца. Человек показывает, когда Рав собирался на лекцию в Тель-Авиве, Раваш сказал ему: «Прочитай определение науки Каббала и объясни, почему это выгодно для них. Прежде всего, дай им источник, а потом объясни, почему стоит. Потому что надо быть связанным с источником, а не с каким-то придумывать себе какие-то другие вещи. А потом это уже источник ты можешь облечь в мед или еще во что-то сладкое». Каждый пришел изучать науку Каббала, пусть вспомнит. Он хотел достичь всякие вещи: власть, почести, раскрыть высшие миры, там порхать высших этих миров. Постепенно все эти вещи отходят, и он остается голым перед настоящей реальностью. Я не думаю, что распространение отдаляет нас от того, что мы делали внутреннюю работу. Мы всегда должны двигаться двумя ногами. И внутренняя работа, и выходить наружу. Распространение только относительно моих товарищей и подруг. Это не только какое-то действие относительно внешней аудитории, поэтому это очень важный момент.
4: После того, как человек принимает решение сделать изменения в Рош ха-Шана, проходит 10 дней раскаяния, то, что называется, он проверяет свои желания, 10 сферот, и мы подходим к судному дню Йом-Кипур. Что мы делаем в завершение? Мы читаем Афтирьона, то есть сама суть рассказа о Йона — это распространение, где нужно рассказать о возлюби ближнего. Каждый хочет убежать от этого. Он должен этим заниматься или она должен, никто этим не хочет заниматься сам. Мы понимаем, что в самый важный день вообще в иудаизме мы, как бы это ни было странно, подумайте, мы читаем про Йону, про сама суть распространения возлюби ближнего как самого себя. Разумеется, есть еще много других слоев, и в десятке, и по всему человечеству. Почему? Творец не может раскрыться в одном человеке. Это как отдельно взятая клетка или как один взятый орган. Какой смысл ему жить? Только для того, чтобы оживить все тело. Поэтому Творец не считается с отдельным человеком. Если кто-то считает, что распространение — это какая-то непонятная добавка, которая мешает его духовному, и пусть выяснит, что такое вообще духовное. Что такое духовное для всего человечества.
1: Джон приехал на стаж, пожалуйста.
6: Thank you, friends. And my question is, how can we help one another?
1: Мой вопрос: как можно прийти к состоянию в десятке, когда важность цели не всегда ощущается? И мы находимся только в сладком и горьком, и находимся в окружении, чтобы выбрать соединение с Творцом над всем ощущением, которое есть у нас. Он спросил, как мы можем все-таки, несмотря на все ощущения, передавать друг другу величие Творца и свойства отдачи над всеми ощущениями, которые существуют.
4: Я думаю, что здесь мастерство, искусство, то, что нужно изучать. Почему мы в десятках? Там я знакомлюсь с людьми, знаю их. Мы учимся очень тесно, близко друг с другом. И у меня есть возможность передать величие Творца каждому в подходящем для него виде. Разумеется, есть какие-то общие выражения, но есть и выражения более точечные относительно товарищей. Поэтому есть разные возможности. Скоро у нас будет региональный конгресс, будет конгресс в Израиле, то есть можно передать воодушевление в общем, в большом виде, в таком виде. И есть те виды, то, с чем мы знакомы в десятках, когда я очень близко знаю людей, это тогда я понимаю, насколько все отличаются друг от друга, и важность Творца могу одним образом передать одному товарищу, а это же может второму помешать, а третий вообще останется равнодушным. То есть мы, для чего мы 10 человек вместе? Это возможность, чтобы изучить близко каждого и передать ему индивидуально. Нет какого-то одного действия, подходящего для всех.
7: Hola, amigos, buenos días. Tengo una pregunta de un amigo. Dice, he pasado 21 años...
1: Вопрос товарища.
7: Y verdaderamente quiero dar contento al Creador. Siento que...
1: Я 21 год на Барух, я хочу доставить наслаждение Творцу. И чувствую, что мне нечего дать десятки, и я даже хочу сменить десятку. Что я могу сделать? Что ты можешь сделать? Да, вопрос очень важный. По поводу сменить десятки, стоит, чтобы человек не делал это согласно своему какому-то мнению. Есть разные у нас система, отделы. Человек может находиться в определенных эмоциях, но стоит все-таки немножечко как бы подождать и посоветоваться с разными комиссиями, которые у нас есть. Я рекомендую прежде всего с ними посоветоваться по поводу желания доставить наслаждение Творцу и свойства, что как бы мне нечего добавить. Это ощущение, которое сопровождает человека не раз. Он ощущает так. Обычно Рав говорил просто продолжать, быть последовательным. И Рав всегда приводил в пример Раби Акива, который упал с корабля, и море было очень бурным, и он пристал к берегу. Его спросили, как ты доплыл до берега? Он говорит, я схватил доску и каждый раз пригибал голову, когда поднималась волна. Мы должны продолжать. Настойчивость, последовательность — это самое важное, что есть в нашем пути. И то, что я не вижу больше вкуса, смысла, все равно стоит посоветоваться с нашими товарищами, которые вот за это отвечают, в том случае это испаноговорящие, и чтобы вместе решить, как я, наиболее правильное место для тебя. Флорида.
4: Вопрос по статье. Рабаш пишет, и чтобы понять Роша Шана и Йом-Кипур, почему называется хорошим днем, праздничным днем, хотя и известно про свидетельство речь. Что такое свидетельство?
1: Спасибо, Джо. Рав говорит так.
8: למתרגמים זה קטע מספר 2 בדברי הרב לכתוביות, נקרא רק פסקה 1, כי אין לנו הרבה זמן. למה זה יום טוב?
1: Почему это называется праздник? Что такое праздник? Праздник, благо, это то, что продвигает нас к исправлению. Нет дня, который больше бы продвигал нас к исправлению, больше, чем судный день. Поэтому это самый радостный день в году, когда раскрывается изъян, и тогда человек требует, просит. И сразу, если он поднимает правильный хисарон,

0: Шалом, хаверим икарим. Бахелек аришон нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем слушать урок рава 25 сентября 2003 года. Урок основан на 23-м письме Рабаша, книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1461. Вместе прочитаем это письмо в десятках. У нас 8 минут. Пожалуйста.
0: Игерет Хавгимель.
2: 23-е письмо. Дорогим друзьям, пусть живут они вечно. Я хочу приблизиться к группе в преддверии Нового года, когда мы нуждаемся в укреплении твердой уверенности, что удостоимся получить общее избавление, когда раскроется имя славы Царства Его над всей землей, и услышат далекие, и придут, то есть почувствуют, что были далеки от работы по очищению святости, и достоится свойство слышания. И тогда есть единение понятий, сделаем и услышим, как сказано, поднимающий из праха бедного и возносящий из ссора нищего. Известно, что есть два общих свойства. Первое — свойство разума, муха. Второе — свойство сердца, либо. И когда человек ощущает в своей работе вкус праха, как сказано, змей, любая пища для него есть прах. Когда есть вкус в Торе и заповедях, только это вкус праха. А причина этого в том, что он бедный, то есть ему недостает свойства веры. А также он падает в свойство сердца. То есть желание получать направлено на страсти этого мира, называемые сором. И тогда он нищий.
1: И когда он сокрушается об этом, то есть возносит об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и вызволил из его беды, что он кричит? Поднимающий из праха бедного. Так как я бедный, и я ощущаю вкус праха, и я нищий, и лежу в ссоре, и все это из-за скрытия лика, пребывающего в мире. И тогда мы просим Творца, чтобы Он вывел нас из рабства на свободу. И это называется, что ведущий молитву молится у столба. И в комментарии Сулам объясняется, что столб — это Ахаб Высшего, упавший Галгальтейнаем Нижнего. А когда Высший поднимает свой Ахаб, Галгальтейнаем Нижнего тоже поднимаются. И как сказано, поэтому именно с помощью столба души поднимаются из одного мира в другой. И это и есть связь между Высшим и Нижним. И в отношении нашего пути можно объяснить так, как сказано выше. То есть благодаря тому, что Келим Высшего упали вместо Нижнего, имеется в виду, если Нижний чувствует катнут Высшего, что называется, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними. Шхина у них тоже пребывает в изгнании, называемом Шхина в прахе, как сказано выше. То есть он чувствует в Торе и работе вкус праха.
2: А когда человек сокрушается об изгнании Шхины, то есть Шхина, страшно сказать, не в изгнании, а Шхина скрывается по отношению к Израилю. И согласны, чтобы Нижний говорил о Высшем все, что он должен сказать. А Нижний говорит так, потому что он так чувствует. А когда он сокрушается об этом и молится, всячески умоляя поднять Шхину из праха, благодаря этому Высший раскрывает себя Нижнему во всем своем величии, Гадлуте. тогда автоматически нижний тоже поднимается. Получается, что в этом и состоит весь столб. Как сказано, то есть именно благодаря этому столбу молитвы возносятся из одного мира в другой. То есть это раскрытие к большей ясности. И потому именно рядом с этим столбом и нужно молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом-Кипур, почему это называется праздником, хотя это и суд. Ведь главный суд — это совершенство, которое раскрывается в эти времена. И есть страх перед внешними, то есть чтобы он не впал в получение для себя свойств разума и сердца. Поэтому нужно умножать пробуждение к возвращению.
1: Ведь возвращение есть возврат желания получать к желанию отдавать, благодаря чему они снова прилепляются к своему высшему источнику и удостаиваются вечного слияния. И тогда можно получить совершенство, раскрывающееся в грозные дни. Ведь питание его определяется в Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Однако нужно подготовить келим, чтобы они были способны получать, то есть свойства света хасадим, которые нужно привлекать. И это свойство возвращения и пробуждения милосердия, как сказано: «Как он милосерден, так же и ты будь милосерден». Ведь тогда мы сможем получить все совершенство в чистоте. И поэтому это называется праздником из-за раскрытия совершенства. И это называется «трубите в шофар» в начале месяца в новолуние, в день нашего праздника, где шофар происходит от слов «совершенствуйте шапру дела свои», так как у Луны сейчас есть покрытие, то есть свойство скрытия. А он не мог написать больше из-за кануна, праздника, и я желаю вам хорошей записи и подписи от вашего друга, желающего вам мира и добра. Барух, шалом, алеви, ашлак.
2: Когда ты в отдаче и все желание получать, наполняется, и ты хочешь поднять шхину из праха, и ты хочешь быть в отдающих келим в этой молитве, и молитва эта поднимается, все работает.
3: Раз, два, окей. Коль увед к Моше царих.
1: Все работает как положено. Нам надо просто осознавать весь этот процесс и реализовывать.
2: Да, свойство низости в конце должен сокрушаться о том, что он дает, что он чувствует, что Тора — это прах.
1: Мы перейдем к уроку от 25 сентября 2003 года.
2: Что мы слышим из этого письма? Что как раз когда человек находится в состоянии, что ему не кажется, что духовный мир привлекает его, что Творец раскрывается ему, что есть какая-то приятность и благо на ступени выше него. Именно в состоянии, когда человек не видит хорошего будущего, это состояние обращение высшего к нижнему. Именно в этом состоянии человек должен понять, что нет другой связи между высшим и нижним, кроме как ахаб высшего, который пребывает в Гальгальтейнаем нижнего, так они дают ощущение нижнему. И только правильно считывать это ощущение, объяснять себе, что происходит. Это сейчас человек должен подняться и сделать. Объяснить себе так, что, чтобы из этого ощущения и далее все его шаги были бы уже в направлении запуска всего этого столба между ним и Творцом, между Малхут бесконечности. Верно, что если Ахаб Высшего раскрывается нижнему как не светящийся, то у нижнего в соответствии с этим естественным образом есть возможность говорить, то есть из сердца, из ощущения он говорит плохо о высшем, об управлении, о поведении, вообще о том, что высшее присутствует, существует и управляет мирозданием. Но то, что человек может сказать так или иначе, это не изменяет этого условия, что высший иначе не может раскрыться нижнему из-за того, что нижний чувствует плохо или хорошо. Он это желание получать, и только два этих ощущения могут быть у него. И хорошее ощущение, чтобы оно наполняло его, дать ему это ощущение хорошее высшее не может, потому что этим он опускает нижнего на животный уровень, чтобы нижний всегда оставался в подчинении, в зависимости от ощущений, которые будет Илкелим, и никогда не сможет подняться высшее ощущение, чтобы позволить нижнему подняться над ощущением, получающим кли, и определить другое отношение к высшему, не согласно горькому сладкому, а согласно истине лжи. Высший обязан скрыть себя и этим он помогает нижнему перейти через неприятное ощущение, а быть связанным с высшим из-за того, что высший является высшим. То есть, что высший находится в свойстве отдачи больше, чем нижний. И уважать это, и быть прилепленным к этому, и желать этого. И просто просить, молиться об этом. К этому нижний должен прийти. И из-за того, что он уже не подкуплен и не находится под действием хорошего ощущения от высшего, у него сейчас есть возможность работать над отношением, направленным на свойства высшего, то есть работать над намерением, что называется, а не над ощущением. В этом, по сути дела, весь резкий переход и судьбоносный, который творение должно совершить. И этим оно вместо того, чтобы соединяться с самим собой, со своими килим, видеть, что есть у него, в его кли, видит и определяет свое состояние согласно качеству своей связи с Высшим, насколько он находится в соответствии Высшему, согласно намерению ради отдачи. В Высшем отдача является свойством, в Нижнем отдача — это намерение. И согласно этому они, когда находится в подобии, согласно этому есть связь между Гаргальтой и Наем Нижнего, то есть намерением над его Ахапом, над его настоящим Икелем, и Ахапом Высшего, что является свойствами Высшего, свойством отдачи Высшего.
4: Лагия ле...
2: прийти к
4: аргажата мацав кира,
2: ощущению состояния как плохого, это отсутствие наполнения в келим, потом определить, что он не хочет

0: Дуже особливий час.
1: В этот чудесный праздник мы все собрались здесь вместе. Это особое время для нас. Это время внутреннего углубления, время нового исправления, и мы все вместе. И действительно чувствовали столько много пережили в течение этого времени, просто впитали. Питали свет, и это действительно нас очень сильно усилило изнутри наше сердце. Мы почувствовали, как Творец дает каждому силы. И Он дал нам новые возможности, дал огромный потенциал.
0: И цей період пройдений, але попереду новий етап. Нас чекает.
1: Его нужно только реализовать. И наша работа сейчас, которую мы сейчас делаем на более высоком уровне, новом уровне, мы готовим себя сейчас снова к Конгрессу, направляем себя на новую ступень на Конгрессе. И все наши усилия, каждое маленькое усилие, вся наша работа направлена на то, чтобы целью была наша подготовка к Конгрессу, и этот Конгресс, региональный Конгресс, это следующая наша ступень объединения, и для этого нам просто нужно соединить, прежде всего, наши силы вместе. Мы обязаны, мы нуждаемся в молитве каждого за товарищей в качестве подготовки к Конгрессу от всех десяток, от всего региона, чтобы мы все объединились больше, пока Творец не раскроется между нами. Так давайте сейчас мы усилим наши желания и вместе подготовимся, направим и вместе подготовимся к нашей следующей духовной встрече, которая у нас произойдет.
2: Рабаш, статья 30. Чего требовать от собрания товарищей? Каждый должен стараться привносить в группу дух жизни полный надежд и вкладывать энергию в группу, чтобы каждый товарищ мог сказать себе: «Сейчас я начинаю новую страницу в работе». То есть до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе. Тогда как сейчас товарищи вдохнули в него дух жизни, полной надежды, и он приобрел с помощью группы уверенность и силу преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. И все его мысли о том, что перед ним стоит огромная гора, которую он не в силах преодолеть, и что эти помехи по-настоящему сильны, сейчас ощущаются им просто ничтожными и несуществующими. И все это он получил от силы группы, благодаря тому, что каждый стремился внести дух поощрения и поддерживать атмосферу обновления в группе.
3: Активный семинар. Постараемся привести в десятку дух жизни, полной надежды и энергии. Чтобы каждый товарищ захотел начать свою страницу в работе. Еще раз. Постараемся привести в десятку дух жизни, полной надежды и энергии, чтобы каждый товарищ захотел начать новую страницу в работе.
4: Мы
1: начинаем новый день. Мы начинаем новый год. И нам говорят, что действительно каждый раз все должно быть в твоих глазах как новое. Так мы должны относиться ко всей нашей жизни и ко всему нашему духовному продвижению, не смотреть назад. Мы смотрим только вперед. Духовная цель перед нами. Творец ждет, что мы придем и реализуем ее вместе. И действительно, у нас есть все средства, все возможности, все силы, чтобы мы реализовали эту духовную цель.
5: На нашем пути каждый день, каждую неделю, каждый праздник и любые периоды — это периоды обновления. Мы перед обновлением, мы только продвигаемся и шагаем в направлении света, развиваемся, и поэтому изо дня в день, от урока к уроку, есть возможность объединиться со светом, с Равом, с каббалистами. Каждый день на уроке получаем пробуждение.
1: И хотя всегда мы чувствуем себя в проблемах и неуспехе, но Творец избрал нас, это понятно, это наверняка, и Он дал нам, Он дал нашей руке свободу выбора, чтобы можно было прийти к Его уровню, к совпадению по свойствам, стать подобными Ему и управлять всем творением, и быть подобными всей системе.
5: Он нас не просто пробуждает, Он привел нас в группу, группу сильную, поддерживающую, целенаправленную. Если ты в этой группе, то ты сможешь преодолеть любые помехи.
1: Да, и мы находимся в начале нового года и вместе чувствуем, каким образом Творец готовит нас к новой ступени. Мы чувствуем большую ответственность, что мы рожь мира, и что от этого, что от нас зависит принести величие Творца миру. Из этого рождается радость.
6: Микрофон, Оль.
2: Рабаш, письмо 40. В тот момент, когда он начинает ощущать любовь товарища, в нем тотчас же просыпается радость и наслаждение, ибо существует правило: новым наслаждаются. Ведь то, что товарищ любит его, является для него новым, так как он всегда знал, что лишь он сам заботится о своем благополучии и благе. Но когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем безграничную радость. И он уже не может заботиться о себе. Еще раз. В тот момент, когда он начинает ощущать любовь товарища, в нем тотчас же просыпается радость и наслаждение. Ибо существует правило: новым наслаждаются. Ведь то, что товарищ любит его, является для него новым, так как он всегда знал, что лишь он сам заботится о своем благополучии и благе. Но когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем безграничную радость, и он уже не может заботиться о себе. Семинар молчания. Призовем Творца помочь нам не заботиться о себе. Еще раз. Призовем Творца помочь нам не заботиться о себе.

0: Шалом, бахелек аришон нилмад.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку удостаивается праведности и мира?» Находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня, черствуя сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня, черствуя сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано. «Нет мира», — сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности. Поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, «далеки от праведности», означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны, он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову. Но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердцем? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Рабби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Рабби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Рабби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третья — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме, и поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно, он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут. Благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот: «Но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Лолишма, поскольку из Лолишма приходит Клишма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику». Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне, в трактате «Авот», как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Рабби Аба, который сказал: далекие от праведности, означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и к праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры, и невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца эго, принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
2: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим,